0: мог. Но он делает это сознательно, ставя под удар этого человека, который он только что исцелил. Этот человек с вот этой ношей прется в храм, естественно, нарывается на проблемы, потому что они говорят: слушай, ты что сюда сделал? Ты идешь с ношей, это непозволительно. Ты нарушаешь субботу, ты приходишь в храм. А он говорит: ты извините, меня тот, кто меня исцелил, тот мне приказал это делать. Он привлек к себе внимание раз, он привлек внимание к этому человеку два, он сделал, создал ему проблемы, те, которые мог совершенно не создавать. И вы говорите, что он не привлекал внимания?
1: Нет, я не говорю, что он не привлекал внимания, я говорю, что это не было его самоцелью. В первую очередь у него была другая задача. И даже вот когда он этому человеку сказал: возьми постель, иди, он сказал, как правильно. А, конечно, раз это противоречило общественным нормам, это вызвало резонанс. Но основная цель была не привлечь внимание.
2: Но мы не говорим еще об одном важном моменте, что общественные нормы не всегда могут быть идеальными.
0: Я не говорю, идеально ли была та норма или нет. Я и говорю, правила, что Христос мог не будоражить этих людей.
3: Вот как раз на этой основе я хотел подчеркнуть, что, получается, была группа людей, которая говорила, что Иисус хороший человек, он делает правильные вещи, а была группа людей, с которыми он вошел в конфликт интересов, конкретно правление. Они же боялись, что придет тот царь. И они не хотели терять свою власть. И была группа людей, которые его не любили. То есть, получается, репутация у него была двоякая, как и может быть репутация двоякая в разных сферах у нас сегодня с вами. Кто-то может говорить: хороший человек, кто-то нет. Другой вопрос: что ты слышишь в ответ на свои действия от Господа? То есть мерило, понимаете, истинное твоей репутации, твоей оценки себя и оценки других тебя. Мне кажется, для христианина она может быть только одна – совесть и Библия.
2: Если христианин выходит из бара, это хорошо или плохо? Вот видит, он выходит из бара.
3: Что он там делал?
2: Подождите, что он там делал? А мы не знаем, что он там делал. Он просто оттуда выходит.
1: Поэтому не спешите осуждать.
2: Это бьет по его репутации?
1: Не спешите осуждать.
3: Может быть, он лампочку там вкручивал какую-то, менял светильник, как электрик работал.
2: Мы не знаем, что он там делал.
0: Да мы говорили, что в баре лучше не работать даже.
3: Была у нас такая тема, да? Заказ у тебя в казино, там, я не знаю, полы перестелить, что-то. Ой, нет, казино, я не пойду. Казино полы стелить, не могу согласиться.
2: Там будут грешные ноги ходить.
0: Да.
2: Я думаю, что многие христиане даже не подходят к дверям бара по одной причине. Это повлияет на мою репутацию. Что обо мне подумают, когда увидят меня там?
1: Потому что многие христиане переживают о своей репутации больше, чем о людях. И вообще больше, чем о том, о чем надо переживать.
3: Ну, а если уже ты подмочил свою репутацию? То есть, если сделал какие-то такие действия, которые действительно по общепризнанным и по христианским и библейским взглядам плохие, как в этом случае быть? Как тебе общаться с теми людьми, как в глаза смотреть им?
1: Попросить прощения. Если ты виноват, надо попросить прощения. Угу. Если ты действительно сделал то, что уронил твою репутацию, но это сделал плохо, чаще всего это проявление какой-то нечестности, может быть, какие-то оскорбления или еще что-то.
3: То есть тем самым можно поправить свою репутацию. Первый шаг, да, выходит на пути к
1: поправлению своей репутации. Я думаю, что вопрос неправильно поставлен, потому что какую задачу ты... Вот я сделал плохо, там, грубо говоря, там, обманул или украл или еще что-то и уронил свою репутацию. Теперь следующий мой шаг что? О чем я переживаю? Если я переживаю репутацию, это неправильно. Нужно переживать о том, чтобы исправить ситуацию.
3: Ну а что, переживать о том, чтобы исправить ситуацию, и о том, чтобы
1: это разные
3: исправить
1: вещи.
3: Свою репутацию?
1: Переживать
3: это...
1: о том, чтобы, например, ну, я об этом сожалею, да, мне нужно исправить ситуацию, мне нужно вернуть, мне нужно извиниться, вот об этом я переживаю. Восстановить взаимоотношения, вопрос репутации, он следует потихонечку за всеми этими действиями сам.
0: Если говорить об отношениях и о репутации, о том, где восстанавливать, а где нет, любое наше действие, мы правильно сказали, что у Христа была она как бы двояка. Кто-то его уважал, кто-то его ненавидел. Кто-то его считал за Бога, а кто-то его считал за самого последнего грешника, там, бунтаря. Точно так же и в нашей жизни, что бы мы ни делали, найдутся люди, которые будут нас уважать, а найдутся люди, которые будут нас ненавидеть. Найдутся люди, которые будут считать, что у нас вообще, вот мы для них будем там, идеал каким-то, ну пусть там не супер-пупер, но хотя бы есть к чему стремиться, есть к чему подражать. А другие будут нас хаять, на чем свет стоит, просто потому что ну, они идут вразрез вот, с нашими убеждениями, а мы с их убеждениями. Так я к чему это все говорю? Дело в том, что мы не можем угодить и тем, и другим. И мы в итоге будем выбирать, на чье отношение, на чье мнение, на чью репутацию нам будет плевать,

0: критериями и не являются, вот как Иисус Христос. Да, в глазах многих людей он терял авторитет, терял репутацию. И многим казалось, что он не прав, так нельзя поступать. Они постоянно об этом говорили. Но вот эти моменты, их критерии, они были очень-очень надуманы. Они сами себя убедили в том, что Иисус Христос не прав. Вот, ну, я вспомнил историю, не столь давно мне ее рассказали. Да, может быть, выдуманная история, но тем не менее. Молодой человек пришел знакомиться с родителями невесты, все прошло хорошо, посидели, поужинали, все замечательно. Расстались, при расставании отец там обнял, ты будущий сын, все замечательно. Утром он ей звонит, она не берет трубку, он целый день ей дозванивается. Дозвонился, она говорит, не звони мне больше, после того, как ты ушел, пропало столовое серебро. Он говорит, как, да ты что? Я же никогда ничего не воровал, ты меня хорошо знаешь. Нет, ну, серебром, конечно, потом нашли, но осадок остался. Почему так происходит? Потому что вот в отношениях друг с другом мы иногда так много говорим, так много мыслим, выстраиваем какие-то там пирамиды, дома, башни, а там никаких проблем нет, ни с репутацией, ни с чем. Человек, может быть, в бар зашел, потому что ему позвонили, попросили, слушай, вынеси, тут человек в обморок упал. Он выходит с человеком, вытаскивает его оттуда, соседи увидели, говорят, а они там вместе вдвоем пьяные выходили из бара, я видел. И найдутся люди, которые скажут, не, я в бар никогда не зайду, даже для благого дела.
1: В итоге получается, что если мы дорожим репутацией или мнением людей, то у нас будет беда. И не только в нашем бизнесе, не только в наших финансах, но вообще в нашей жизни в целом.
2: Со словом «дорожим» вообще никак не могу согласиться. Мне кажется, дорожить своей репутацией стоит, но делать ее единственным таким ориентиром для себя,
0: жить
2: чтобы...
0: Жить ради репутации, да?
3: Вопрос, ради чего я дорожу своей репутацией. Вот даже вот библейский пример. Апостол Павел, мы читаем в посланиях, видим, очень часто ведет полемику со своими якобы оппонентами. То есть были оппоненты, которые на него наговаривали, и он защищает себя. Он, кажется, некоторые вещи читаешь, он прям реально себя оправдывает. Он опровергает их точку зрения и рассказывает о себе правду. Вопрос возникает, зачем?
2: Будь готов каждому дать отчет в уповании твоем.
3: И когда размышляешь над этим вопросом, понимаешь, что апостолу Павлу репутация нужна была для того, чтобы его слушали как проповедующего. Только для того, чтобы он мог рассказать о Христе, он пытается созидать церковь, рассказать о Христе. Вот ради этого он пытается как бы восстановить вопросы справедливости, связанные с его репутацией. Только ради этого. А это не самоцель, чтобы вот обо мне там кто-то плохо подумал. Нет. Есть вещи, в которых иногда не надо оправдываться, да, а доверить этот вопрос Богу, и рано или поздно он эту правду сам выведет. А есть вещи, в которых надо прояснить ситуацию, но вопрос, какой мотив, ради чего я это делаю?
1: Получается, что апостол Павел переживал о том, чтобы он был успешным вестником Божьим.
3: Переживал не о себе, а о том...
1: Вот мы называем себя христианами, и мы стараемся основывать вообще свою веру, свои убеждения на Священном Писании. И в то же самое время мы живем в этом мире, где нам нужно взаимодействовать с другими людьми, в том числе в бизнесе, в том числе иметь какие-то финансовые отношения. И где-то кому-то мы доверяем, где-то кто-то нам перестал доверять, где-то кому-то мы перестали доверять. И мы начинаем на фоне всех этих взаимоотношений строить, вот как вы правильно сказали, пирамиду репутаций. На фоне всего этого, строя всю эту пирамиду репутаций, не забыли ли мы о наших взаимоотношениях с Богом? Потому что получится так, что мы вот проговорили полчаса о репутациях, о взаимоотношениях с другими людьми, о том, как мы это можем испортить, о том, как мы это можем попытаться исправить, о том, как люди прощают друг друга или, наоборот, не хотят прощать, потому что некоторые вещи им кажутся слишком неправильными. А мы смотрим вообще о том, какая репутация у нас перед Богом, перед нашим Творцом. Какая репутация наша и в нашей семье перед Богом, в нашем бизнесе перед Богом, в нашей честности, в наших финансах, в нашей морали и в других вот наших... Какая репутация вот перед Богом у нас? Почему я искал?

сказал, что если мы будем переживать о репутации перед людьми, а вот этой первой мы забудем. Потому что репутация у людей, сколько людей, столько у тебя будет вот таких вот банковских репутационных счетов, о которых ты будешь беспокоиться. А по большому счету надо беспокоиться об одном, о репутации у Господа Бога. Спасибо вам, на этой ноте мы закончим эту тему и в следующий раз встретимся, пообщаемся о другом.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет, друзья! Вы сегодня заехали к нам на «Пит-стоп» в гараж, где мы обсуждаем насущные темы для молодежи, интересные для нас, спорные вопросы. И к нам сегодня приехал обсуждать их вместе с нами Андрей, Диана у нас в гостях, Богдан с планшетом. Ну и я тоже с планшетом традиционным, на котором, в принципе, написана наша тема, которую я сейчас озвучу. Как ладить с соседом по комнате? Итак, мы будем сегодня это обсуждать. У вас у всех наверняка были соседи, я знаю, по крайней мере, что они есть сейчас. Пожалуйста, вопрос такой. Давай, Андрей, тебе первый вопрос. Скажи, как ты ладишь с соседом по комнате?
3: Я лажу с ним отлично. И все потому, что я с любым могу спокойно жить. То есть я такой человек.
2: Это зависит от человека, считаю.
4: То есть тебя ничего не напрягает?
3: Нет. Вообще нет.
2: Так, на программе, наверное, сейчас у нас...
3: Не, ну бывают такие моменты, когда, допустим, кому-то надо в магазин сходить. Вот.
4: Ну, мелочи, короче.
3: Ну, да, такие бытовые чисто.
4: Ну, это вот вопрос. Это с любым так соседом вообще у тебя или как?
3: Да.
4: Да? Хорошо,
2: знаете, я позволю себе вклиниться в вашу беседу и рассказать зрителям, что Богдан с Андреем у нас соседи по комнате, и чтобы вы сейчас не начали выяснять отношения прямо здесь. Вот, интересно, нам-то мы знаем, что это так, нам интересно это понимать. Вот сейчас Андрей высказал, что он может ужиться с каждым соседом, а Богдан в этом сомневается.
4: Полагаю... Нет, почему? Я не сомневаюсь. Чего ты сомневаюсь?
2: Не, может быть, не сомневается, может, он сомневается, что проблем совсем нет, и всегда они бывают, бытовые вопросики, да? Вот, Диана, скажи ты свое мнение, как ты уживаешься с соседкой своей, и все ли у вас хорошо?
5: Ну, мы уже живем вместе на протяжении полугода, может быть, даже чуть-чуть побольше.
2: Это подружка твоя, она в университете вместе учитесь?
5: Да, мы учимся в одном университете.
2: Но на разных курсах, да?
5: На разных курсах, да. На разные факультеты, разные курсы. Вот. Сначала, конечно, были небольшие трудности, потому что у нее на какие-то вещи свои взгляды, у меня свои, и с этим нужно было как-то договариваться. Вот, особенно бытовые вопросы, вот как уже было услышано от Андрея.
2: Ну, вот, например, какой-нибудь маленький пример можешь привести?
5: Маленький
2: не знаю, может, с посудой связано, или с уборкой в комнате, или с тем, что она ложится поздно, а ты рано хочешь ложиться, свет нужно выключать. Как вот?
5: По поводу уборки у нас как-то быстро все разрешилось. Мы расставили график и убираемся. А вот по поводу того, что вот сна, да, я встаю очень рано, а моя соседка по комнате, наоборот, любит поспать. Вот, и как-то один раз так вышло, что я проснулась в 3 часа ночи.
2: Да, ты очень рано встаешь, я согласен.
4: Ты в 3 утра встаешь всегда?
5: Ну, не всегда, бывают такие моменты. Вот, и Даша как-то взяла свое постельное белье и говорит, все, Диан, я пошла спать наверх. Мне было так потом неловко.
2: То есть она в другую комнату ушла? Подожди, да. Можно, понимаю, можно встать 3 часа, спокойненько, тихо сесть там и заниматься своими делами, это не мешает. А можно встать, включить свет, включить музыку, танцевать, делать зарядку. Эй, да, утро, все, начинается, жизнь.
4: Это еще, ладно, есть единичный случай. Ты же так не каждый день, наверное, это же...
5: Нет, не каждый.
4: Ну вот, поэтому как бы не думаю, что это прям такая проблема. Вот, а когда уже, например, если каждый день, да, что-то, накапливается, я не знаю, то нужно другое.
2: Вот, Богдан, раз ты заговорил, можно вопрос тебе задать? Вот вы живете по соседству с Андреем, делите одну комнату, так вот уж судьба сложилась, да? Вот,
4: квартиру.
2: Квартиру, да, в квартире. Скажите, снимайте одну квартиру. Это очень часто, слушай, рядом сегодня приходится в городе дорогом, невозможно одному снять квартиру, поэтому, мне кажется, многие нас смотрят, и для них тема актуальна. Ну, на двоих, на троих даже снимают квартиры, да. Некоторые даже умудряются жить по десятером, да, в одной квартире. Еще сложнее, наверное. Ну, хотя бы двоим.
4: Десятером. Долго доходит.
2: Да. Еще, вот скажите, хотя бы двоим. Вот как, решаете бытовые такие вопросы, например, спорные моменты, когда Андрей привык, что его мама воспитала мыть посуду, например, сидит сразу после еды, а ты, например, не придаешь этому большое значение и моешь ее перед едой. Это вот я маленький пример, например. Вот как вы решаете этот бытовой вопрос?
4: Ну, как решаются и все вопросы, просто...
2: От суефа?
4: Нет,
3: Решается просто, Богдан говорит, Андрей, опять не помыл за собой. и фотографии.
4: Ты хочешь, чтобы я конкретно прям сказал или как-то в общем?
2: Ну нет, я хочу, чтобы мы сегодня вывели принципы какие-то.
4: Просто в каких-то ситуациях либо идешь на компромисс, либо как-то договариваешься, например, с посудой, ты, ну, каждый моет за собой, например. Там, не знаю, мусор выкидывать, там, когда, кто, когда хочет вообще. Вот, как бы, ну, все равно, что ты не оставляешь мусор по 5 пакетов, как бывает.
3: В любом случае легче договориться просто с человеком, сразу обговорить какие-то моменты спорные, вот, и жить потом счастливо.
5: У меня вот так вот было, когда мы только начали жить, и я не могла высказать Даше то, что мне не нравилось. И во мне это все копилось, копилось, копилось. И в один момент у меня как все это вышло.
3: Вот в этом дело, когда копится, тогда сложнее всего.
4: Нужно сразу говорить.
5: И тогда я поняла, что нужно говорить сразу, если что-то не нравится. И говорить это правильно, так, чтобы человек тебя понял.
4: Дипломатично, чтобы не обидеть.
2: Да? Причем, когда обычно, когда ты говоришь, вот все вырывается, оно вырывается в тот момент, когда ты в плохом духе, когда ты в плохом настроении, и когда это все вырываешь,
4: когда думаешь, что уже терять нечего.
2: Ты уже не думаешь о человеке, о его духовном состоянии, какое оно будет, когда ты на него это все вылишь, тебе уже просто хочется, тебе некуда это внутри себя копить, и ты выливаешься.
5: Ну вот что интересно, именно после этого у нас зародилась уже тогда вот настоящая дружба, общение вот такое. И сейчас, когда я, например, куда-то уезжаю, и Даша остается одна или я одна, то нам уже как-то скучно друг без друга.
4: Вот. Не нужно быть эгоистичным. Нужно как-то уважать человека. Вот. У меня даже есть картинка, которая характеризует это.
2: Мои соседи слушают хорошую музыку, и неважно, хотят они этого или нет.
4: Хорошо, что... У людей бывает нормальный вкус.
3: У нас вкусы совпадают, поэтому нам нормально.
4: Ну, такое.
2: Да, да. Знаете, вот я живу тоже в квартире, и у нас, ну, это про соседей, которые в других квартирах. Часто бывает так, что слышно никакое пение внизу, там, во весь голос, таким оперным голосом. И дрель, когда там звучит и так далее, да, когда соседнюю стенку бьют, там, молотком что-то забивают. Вот раздражают подобные такие вещи. Вот как к этому относиться? Вас никогда не раздражало? Ну, или вы встречались с этим подобным?
4: Ну, нет. Не знаю. Ничего такого не было, что прям... Ну, бывает, музыку слушают. Ну, ладно, музыку, ну, прикольно. Даже так, ничего так. Можно и послушать.
2: А, то есть вместе с
3: ним. Ну, да, так и бывает.
4: А чтобы дрель там какая-то, ну, все равно понимаешь же, не в 10 ночи же там вечера.
2: Интересно, а с какого, считаете, вот времени, вот... Можно сказать, что если ты дожила до этого времени с человеком, то все, ты можешь дальше уже с ним жить хоть там несколько лет. Как вы считаете? Вот давайте стаж вашего. Диана, сколько у тебя стаж уже? Можно так сказать, вы живете вместе по соседству с девушкой этой.
5: С конца сентября. Это получается чуть-чуть побольше, чем полгода.
2: И ты считаешь, что вы уже все можете жить еще спокойно еще несколько лет? Что вы уже притерлись друг к другу?
5: Ну, мне кажется, что с любым человеком вот можно действительно ужиться. Главное – уметь друг друга принимать. Потому что на протяжении всего времени, пока мы живем вместе, могут случаться какие-то ситуации. Я ее не полностью знаю в любом случае, и она меня. И мы можем в любой момент такое выдать, что…
4: У меня есть подходящая пословица даже под это. С соседом дружись, а за саблю держись.
5: Подожди, я немного не могу понять ее значение.
4: Ну, ты как бы сначала, ты же не доверяешь, там, не знаю, поначалу, например, человеку, и, ну, настороже там, например.
2: То есть ты с ним дружи, но саблю на всякий случай держи.
4: Ну, как ты говоришь, что ты вот уже вас так накалилось, что вот сейчас только дай там и понесется сабля.
2: Да, коса на камень, да, найдет. Ясно. А вы, ребят?
3: Чего?
2: Сколько уже времени по соседству живете?
4: Больше полгода.
3: Да, тоже больше полгода. С августа.
2: Ну, скажите, когда наступил такой момент? Мне просто интересно, у кого как наступает момент, когда ты уже все уживаешься, и что дальше уже легче становится. Потому что ты, ну, выяснил отношения в этих вопросах, бытовых и так далее. Кто там мусор, кто там с посудой, кто все, вы все выяснили. Дальше уже вы живете уже по понятиям вашим, уже нормально все. Вот когда у вас наступит такой момент?
4: Тебе надо время сказать или вообще?
2: Ну, примерно.
4: Это происходит, когда это просто...
2: А, может, еще не наступил.
3: Наступил или нет?
4: Мне норм.
3: Вот, то же самое.
4: Ну, это со временем. Проходит, приходит, я не знаю, как-то притирается все.
5: Мне еще кажется, что вот это может проходить, Но если мы чем-то занимаемся вместе совместным, каким-то делом, то это очень объединяет и снова как-то сближает вместе.
2: Знаете, у меня тоже был опыт жизни в общежитии. Мы жили втроем, я, брат и еще один парень. Причем, мы, знаете, мы были совсем разные с ним. Мы приехали с другой страны, с другой культуры. Этот человек из другой страны. То есть мы заехали в комнату, он уже там жил один год, мы к нему вместе заехали. И вот нам пришлось втроем уживаться. И разные совсем люди были, сложно было, потому что он привык делать что-то так, мы привыкли делать так. А тут я еще с братом, брат тоже как бы делает одно, я делаю второе. С ним еще надо немножко решать отношения, да? И где-то вот через год, на самом деле, то, что Диана говорит, это я вот сейчас просто хочу посоветовать тем людям, которые входят, может, в этот период своей жизни, когда приходится с кем-то по соседству жить, общежитие и так далее, как уживаться. Я тоже верю, что можно почти с любым человеком ужиться. С кем-то сложнее, с кем-то легче. Так вот, когда у нас были общие дела, мы с ним вместе, например, мы любили втроем включить какой-нибудь фильм вместе. Там да, у нас была своя направленность, мы любили почему-то тогда, это после 12 вместе посмотреть какой-то ужастик. Это, конечно, никому не советую бы так делать, это трата времени зря. Но почему-то нас там заряжал этот адреналинчик, что вместе втроем посмотреть какой-то страшный фильм, вот, вместе так лежать, там темно, все. Вот. Ну и какие-то еще вещи. Вместе ходили на футбол, вместе играли настольный теннис. И когда мы сделали что-то вместе, вот, все втроем с комнаты пошли, давай пойдем туда, все, пойдем туда. И вот тогда нам реально потом, мне хотелось прям приходить в общагу, возвращаться. Мне хотелось возвращаться, потому что я знаю, что там будет этот человек, нам будет интересно вместе пообщаться, вместе опять мы поделаем это и это. Поэтому вот я считаю, что одно из важных вещей, как ужиться с соседом, это найти общие интересы и проводить вместе время за ними.
5: Да, это то, что делает нас едиными.
2: Да, да. Еще что-нибудь, может быть, вы посоветуете из опыта своей жизни. Как можно, что может помочь ужиться с трудным соседом?
4: Андрей, тебе слово.
3: Не, ну если
2: хочешь. Ты же можешь со всеми ужиться.
3: Если хочешь воспитать себе такую черту характера, как смиренность, то мне кажется, с соседом жить это самое то.
4: Ну, кстати говоря, это еще же готовит тебя к семейной жизни, наверное.
2: Интересно.
4: Потому что, ну, человек...
2: Почему?
4: Ну, потому что это же психология. Ты просто, ну, ты как бы учишься сам, да, терпеть чего-то там, как-то менять себя, подстраиваться, там, как-то договариваться. Вот. А что, с женой то же самое будет?
3: С женой труднее будет.
4: Я думаю, с женой легче.
2: Да?
4: Конечно.
2: Да.
4: С женой помириться легче. И там подарил цветочки.
3: Нет. Я не знаю. Если мы с тобой поругались, то через 5 минут уже забыли. А девушка, она еще месяц будет помнить.
4: Ну, не знаю.
2: Правда это, Диана?
5: Да, это правда.
2: Это правда.
4: Как уж правда, она же тебя любит. Вы же помирились.
5: Если, например, сравнивать наши отношения с моей соседкой и там отношения, например, между парнем и девушкой, это совсем по-другому.
4: Не, ну мы же девчонками, наверное.
5: Она может быть как-то ко мне быть снисходительной, и я к ней, а если это с парнем, там...
2: То что?
4: То ты начинаешь уже, да.
2: То есть ты имеешь в виду, что люди по соседству, они могут быть друг другу более снисходительны, чем те люди, у которых серьезные отношения, парень-девушка?
5: Ну, на данный момент, да, вот сколько мы живем с моей соседкой, это так. А если, может быть, там уже дальше друг другу больше будем открываться, и там уже будет иначе все.
2: Ну, знаете, а я из опыта своей жизни сделал вывод, что вот такие вот отношения с другом, с соседом по комнате построить, это все почти то же самое, что построить отношения с парнем, с девушкой. Просто, Диан, вот ты говоришь, ты живешь уже где-то полгода, чуть меньше даже, да, с Дашей вместе по соседству. И у вас пока все говоришь хорошо, и ты говоришь, что с парнем сложнее, да? На самом деле, когда пройдет время, ты будешь понимать, что отношения развиваются примерно так, как они развиваются с человеком, с близким. Потому что мы, я тоже думал раньше, что вот с парнем, с девушкой, ну, с девушкой будет отношение романтика, совсем другое, там будешь только тащиться от этого всего, ты будешь балдеть от этих романтических отношений, все. На самом деле тоже же наступает бытовуха. Но я говорю, даже еще не в семейной жизни. Бывают такие моменты уже, когда вы встречаетесь, все дружите, что уже какие-то моменты там, где вы не сходитесь, там, где вы, у вас разные воспитания.
4: Конечно, не без
2: и там, где не сходятся ваши понимания относительно тех вещей, вы начинаете спорить. Все то же самое в жизни с своим соседом. Я даже делал для себя такой этот анализ, когда я начался здесь, в Нижнем Новгороде, вот так получилось, что мы начали дружить с одним парнем, имеется в виду, у нас общее, было общее служение в церкви, мы с ним начали вместе работать, так больше времени проводить. И нам, у нас вместе нам нравилось, потому что у нас были одни интересы, одни желания вот, служения, помочь людям там то-то и то-то сделать. Идея, я у него часто зависал на квартире ночью, мы планировали там то и то, смотрели вместе что-то там в компьютере, по телевизору. Так вот, у нас все было отлично, но потом через какое-то время я начал понимать, что, во-первых, из-за разницы в возрасте, из-за разных причин мы с ним не сходимся в каких-то мнениях. И у нас начинались терки. И у нас начиналось то, что мы не сговаривались в чем-то мы ссорились. Я понимал, что он здесь уже идет по другой какой-то колее, я уже куда-то в другую сторону шел. И я понимаю, что это то же самое, что отношения в браке, ну, отношения с парнем или с девушкой, так же самое строится с любым человеком, будет так же сложно. И в том числе, я помню, как у нас складывались отношения с человеком, который жил по соседству в общежитии. Все то же самое. Вот ты проходишь те же стадии, несмотря на то, что немножко другой вид отношений, да? Но, в принципе, очень похоже. Поэтому,
4: я
2: Богдан...
4: говорю, на уровне психологии это хорошая подготовка, хорошая школа.
2: Да. Это очень хорошая школа, поэтому необходимо трудиться для того, чтобы себя смирять. И ты привыкаешь, и ты готовишься к тому, чтобы впустить когда-то в дом себе человека, который никогда больше не уйдет из твоего дома. Ну или, если это девушка.
4: Хорошо.
5: Как звучит. Приятно звучит.
4: Как это? Еще годик, и можно жениться.
2: А вот здесь вот хорошие стихи нам приготовил редактор. «Всякая злоба, гнев, ярость, крик и оскорбительная речь да удалятся от вас, как всякое зло, но будьте друг к другу добры, глубоко сострадательны». Прощайте друг друга великодушно, как и Бог великодушно простил вас через Христа. Вот я хочу, чтобы этот стих оставался вот последним выводом такой для нашей жизни с нашими соседями и с близкими друзьями. Это была программа «Пит-стоп». Друзья, любите ваших соседей. Пока!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Добрый день, дорогая церковь. Офлайн и онлайн. Мы выучили два слова. Всех приветствуем миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами поразмышляем над очень непростой темой. Называется она «Дела закона», и попробуем в ней разобраться. Мы с моим сыном одно время любили собирать пазлы. Вначале более такие простые, там несколько штук. Потом все сложнее и сложнее. И вот однажды мы купили коробочку пазлов, там было 1000 штук. Те, кто собирал пазлы, наверное, понимают прекрасно, насколько это очень такая трудоемкая работа и непростая. Тем более, когда пазлов очень много. И тем более, если, когда ты собираешь пазлы, иногда цвета, они еле-еле уловимые. То есть ты не видишь различия цвета. Оно такое очень даже слегка уловимое. Большая такая гора этих пазлов, и вот ты пытаешься из них создать картинку. Что-то получается, а где-то не сходится. И ты пытаешься всунуть, на твой взгляд, подходящую картиночку, да, подходящий пазл. Все, вроде бы он вставляется, да, но какой-то маленький один миллиметрик. Ты видишь, что уже зазорчик уже не подходит, уже не то. И из-за этого пазла, который ты вроде так старательно все-таки вставил, не сходится картина, не получается она. Стараешься, но не получается. А к чему я рассказал именно эту историю или эту иллюстрацию с пазлами? Именно к тому, что когда мы с вами изучаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, то мы в какой-то степени, когда занимаемся ее толкованием, то есть толкованием Библии, мы занимаемся сборкой пазлов. И здесь очень важно, чтобы действительно не только цвета совпали, да, но и совпали именно узоры, да, выемки и так далее. Давайте мы попробуем с вами посмотреть на одно место из Священного Писания, это послание апостола Павла к римлянам. 3 глава. В прошлый раз я говорил на тему веры Иисуса или верности Иисуса. И мы читали 22 стих тогда. А сейчас мы прочитаем стих 20. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, стих 20. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». И вот меня интересует именно вот это выражение, которое здесь использует апостол Павел – «дела закона». Вот «дела закона» – это фраза, которую использует апостол Павел 8 раз. И это своего рода, вот это выражение или словосочетание, это один пазл. И если мы этот пазл поставим не в то место, то есть не там, где он действительно должен быть, то вся картина не сложится. Вы понимаете, что когда мы будем подставлять другие пазлы, другие словосочетания или выражения, которые применяет апостол Павел, то картина не сложится. А мы не сможем их состыковать, не сможем соединить. Хотя нам будет казаться, что мы правильно воткнули, вроде бы цвета сходятся. Или наоборот, цвета могут не сходиться, да, но сойтись вроде выемка, да, ты ее вставил. Все, вроде бы получилось. Все края подходят, да, но не тот цвет. Вот очень важно, что когда мы читаем Священное Писание, очень важно его действительно понимать не только в контексте, в каком это Павел сказал, но и в культурном и историческом контексте. Но, как правило, чем занимаются верующие люди чаще всего? И это наша такая нормальная ошибка, потому что мы не живем в эту эпоху, в которой живет апостол Павел. Если бы жили, то мы бы поняли, о чем он говорит. А мы-то с вами очень далеки от нее. Сколько лет прошло? 2000 лет. Вы понимаете, сколько? Это огромный период времени. Вот вы вспомните 100 лет назад какие-нибудь афоризмы, которые использовались даже на Руси. 200 лет назад или 300. Вы помните эти все афоризмы? Вы помните весь их контекст? По какому поводу и почему они произносились? Вот, например, слово «куролесить». Вот что оно означает? А? Ну вот «куролесить», вот что оно означает? Слово «куролесить». Хулиганить, еще что? Безобразничать. Балагурить. Хорошо. А вот буквально, если мы отнесем это как раз чуть позже, то слово «куролесить», оно происходит от двух греческих слов. «Куриос» – «Господь» и «Леос» – «помилуй», «помиловать». Когда службы шли на греческом языке в начале, когда только на Руси было принято христианство, то службы только шли еще пока на греческом, византийской, да, потому что приняла, скажем так, Русь приняла именно византийскую веру, не римскую, да, католическую, а византийскую, православную. То один из чинов «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Помните? Один из, скажем так, акафистов. «Куриос леес, куриос леес, куриос леес». Понимаете, да? И когда это очень часто произносилось и быстро, то люди слышали вот что? «Куриос леес какой-то». И люди говорили друг другу, ну пойдем куролесить, то есть пойдем на службу, помолимся. Одно-одно означало. А со временем все изменилось, все поменялось. А словосочетание оторвалось от своего природного контекста, оказалось совершенно помещено в другой контекст, создался другой пазл, и который пазл этот оказался совсем в другом наборе пазлов и попал совершенно в другую плоскость и картинку. Понимаете, о чем я говорю? Что когда мы читаем Библию, очень важно пазл поместить в нужное место, в нужном контексте, с нужным смыслом. И вот из-за этого, когда мы читаем Библию и недостаточно действительно осведомлены в этом, мы можем не так ее истолковать, не так понять. И на самом деле вообще очень много, целые христианские направления, деноминации – и целые направления пошли не тем путем, понимая, что дела закона, под которым говорит апостол Павел, это вообще все любые дела, которые связаны хоть как-то с Ветхим Заветом. И поэтому вы, наверное, слышали не раз такие объяснения евангельских верующих о том, что «а зачем нам вообще нужен Ветхий Завет? Мы же живем по Новому Завету. Все, нужны только две заповеди – люби Бога, люби ближним. Все». Нам вообще ничего не надо, да, благодать полнейшая и так далее. Вот так вот люди стали воспринимать дела закона. Но что на самом деле говорил апостол Павел? Давайте мы вначале посмотрим эти места, где он их использует. Итак, первое место 3.20 мы уже прочитали. Следующее место – это 28 текст, где апостол Павел говорит, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». И остальные у нас, остальное выражение будет встречаться уже теперь в послании к Галатам. 2 глава, стих 16. Это известный текст, который мы тоже читали уже. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только, я буду правильно теперь переводить, верою, или верностью Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вот только в одном тексте апостол Павел применяет сразу три этих выражения. Затем 3 глава, стих 2, где Павел задает вопрос Галатам. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Затем пятый текст. Вновь Павел спрашивает: «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Да, спрашивает Павел. Понятно, что к чему он клонит, да, что для Павла вера – это важный аспект в оправдании и спасении. И, наконец, десятый текст. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Итак, вот мы прочитали 8 мест, ну, мест меньше, но именно 8 раз в Новом Завете апостол Павел использует это слово «дела закона». И нам нужно выяснить, о каких делах закона идет речь. Что это такое? И на самом деле это большая была трудность, это объяснить, потому что больше нигде и никто из авторов это выражение не использует. Никто, только Павел. И вот вы, наверное, знаете хорошо историю такую, что в 1947 году один бедуин в поисках потерявшихся овец в местечке Кумран случайно натыкается на пещеру, когда бросает, ну, там по разным рассказам, камень, который ударяется о что-то глиняное, и это разбивается. Он спускается вниз и видит глиняные сосуды, в которых были какие-то свитки. Он об этом сообщает другим, естественно, туда начинают люди приходить, потихонечку об этом узнают, да, когда они перепродают. Чудом там узнают эти манускрипты, потом узнают, где обнаружили. Начались раскопки, где-то велись они до 59-го года, до 1959 года. И вот в одной из пещер Кумрана, то есть это место, где как раз были эти пещеры, и место, где были обнаружены вот эти все свитки, нашли несколько папирусов. Точнее, а не папирусов, пергаментов, да, там было 5 пергаментов, документов 5 на пергаменте они были, то есть на коже, и один из них был написан на папирусе. И вот что интересно. В этом документе на еврейском языке было использовано одно очень интересное словосочетание. «Мискат маасе хаторах», который дословно переводится так: «некоторые дела закона». Еще раз. На еврейском языке была в этом документе обнаружена надпись «Мискат маасе хаторах» – «некоторые дела или деяния», ну, по-разному там переводят, предписания, заповеди или постановления закона. И когда попытались это перевести, соответственно, эквивалент на греческом тексте, то выходит греческая фраза, которую использует апостол Павел, «эргон ному», то есть «дела» или «действия закона». Вы понимаете, к чему я вообще это рассказал про раскопки Кумрана? Что апостол Павел на самом деле вот в этом выражении... Оно, понимаете, Павел не случайно использует это выражение, не просто вот он пишет, и что первое в голову пришло, то он и записал. А поскольку апостол Павел использует это выражение в двух своих ключевых посланиях, в послании к Галатам и в послании к Римлянам, где он как раз пытается показать, как он понимает Евангелие и именно праведность Божию или оправдание, которое совершил Бог через Христа Иисуса, да, то мы понимаем, что апостол Павел, используя это выражение, он апеллирует к понятию, которое в первом веке было хорошо людям знакомо. Люди понимали, о каких делах закона идет речь и что это за дела закона. То есть люди понимали. Но если бы мы не обнаружили, ну или не мы, я имею в виду, а если бы мы, люди, ученые, не обнаружили вот эти вот манускрипты, не обнаружили вот эти документы, мы бы так и не узнали, что же на самом деле имел в виду апостол Павел. Но сейчас, благодаря вот именно публикации этих материалов, да, они были опубликованы впервые, но не опубликованы, а впервые были представлены в 1988 году только вот этими двумя учеными, которые занимались их переводом, их восстановлением, потому что на самом деле рукописи плохо сохранились, и они представлены на маленьких таких фрагментах, отрывках, кусочках. И они пытались их воссоединить, восстановить. Где-то слова пропущены, часть документа вообще потеряна и не принадлежит восстановлению. Но тем не менее, несмотря на это, ученые это представили. Потом они опубликовали, там шло судебное разбирательство, потому что другие стали использовать эти публикации, переводить, да, потому что право имели только два этих ученых. Но неважно, не суть. Но в том, что постепенно, потихоньку, то есть только 1988 год, вы смотрите, это совсем недавно. Совсем недавно. Благодаря этому открытие было сделано, и мы это выяснили. И я вот приведу вам один маленький фрагмент, очень интересный, где автор вот этого письма, оно считается галахическое письмо, то есть галаха – это нормативная часть иудаизма, которая регламентирует религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В более узком смысле это совокупность законов, содержащихся в Торе, в Талмуде, и в более поздней раввинистической литературе. Вы понимаете, да? То есть это определенные нормативные, скажем так, предписания, которые каждый еврей в своей жизни должен выполнять и этого придерживаться. Они касаются религии, касаются семьи, касаются гражданского права. Но это важный свод вот этих законов. Понимаете, о чем я говорю? Более того, галаха формировалась очень долгий период времени. И один из периодов ее формирования как раз приходится на время, в которое жил апостол Павел. Именно в это время ведутся очень серьезные споры. И если вы хорошо знаете об общине в Кумране, ну, ее называют иногда община Кумранская община или Кумранская секта, да, которая возникла в результате конфликта в Иерусалиме, но по разным версиям не ученые приводят разные гипотезы, кто там был основателем этой общины, но тем не менее, некий был учитель праведности, да, который из-за конфликта с религиозными властями Иерусалима и со своими последователями уходит далеко в пустыню, в Кумран. В Кумране основывает целое поселение, которое начинает жить вот по всем предписаниям. И они переписывают многие-многие тексты, очень важные, в том числе в Кумране были переписаны многие ветхозаветные тексты, братья и сестры. И вот это открытие в Кумране, оно подтолкнуло как раз ученых к тому, что Библия была достоверна, да, потому что многие рукописи датировались 1500-ми годами до нашей эры и так далее. То есть подтвердились некоторые рукописи книг Ветхого Завета. Но неважно. И вот посмотрите, когда кумранская община полемизирует, так скажем, с религиозными властями Иерусалима, доказывая свое понимание того, как нужно действительно соблюдать все предписания закона, все правила и постановления, то обратите внимание на то, что мы находим вот в заключительной части вот этого галахического послания. Итак, мы написали вам о некоторых делах закона, о тех, которые мы сочли полезными для вас и вашего народа, потому что мы увидели, что вы обладаете пониманием и знанием закона. Поймите все эти вещи и умолите Его, ну то есть Бога, привести ваш совет в порядок, чтобы вам удержаться от злых мыслей и совета Велиала, ну то есть злого духа. Тогда вы возрадуетесь в последнее время, обнаружив истинность наших слов. И это вменится вам в праведность, так как вы делали то, что правильно и хорошо перед Ним, то есть перед Богом, ко благу вашему собственному и ко благу Израиля. Еще раз, очень важный момент. Автор заканчивает свое письмо, говорит о некоторых делах закона, которые они предложили некоторым предводителям в Иерусалиме, что если они прислушаются к их объяснению, к их толкованию и будут это делать, то им будет благо, и будет благо всему Израилю, и это им что сделается? Вменится в праведность. А теперь давайте мы почитаем маленький фрагмент, который называется 4Q394. А многие рукописи, маленькие, вот, ну, допустим, если находят какую-то рукопись, да, а у нее один фрагмент, то ему присваивается номер. Потом еще один фрагмент, другой номер присваивается. Понятно, да? То есть таким образом важно, чтобы ни один, даже маленький-маленький документик, пусть будет кусочек небольшой, да, фрагментик, но ему присваивается номер, потому что, чтобы он не был утерян, и уже на основании этого они состыковывают вместе, как пазлы. Я почему об этом и говорил, да, в самом начале пазлы. Потому что рукописи нужно соединить, да, где начало, где конец узнать, вместе составить и уже увидеть целый документ, целый фрагмент. Давайте просто почитаем, это очень важно. «После дня субботнего есть три дня, которые добавляются, и затем год полный 364 дня. Есть некоторые правила относительно Бога, которые являются частью работ. Соблюдайте, ибо они все касаются законов чистоты. Когда пшеница воздается в жертву Богу, язычники, то есть не евреи, не могут прикасаться к этому. Никто не должен принимать пшеницу от язычников, то есть не иудеев. Пшеница, которую трогают язычники, не должна приноситься в храм. Плоть, принесенная в жертву, должна быть вареной в бронзовых сосудах. И мясо, и мясной отвар жертв должны быть перенесены снаружи во внутренний двор. Жертва язычников, которые мы хотим пожертвовать на знак благодарности, должна быть отложена с одного дня на следующий. Относительно этой жертвы это должен быть совершать высокий мужчина, который имеет женщину с собой. Зерно должно быть съедено с жиром и мясом в день принесения жертвы. Сыновья священников должны наблюдать за этой пищей так, чтобы сыновья Аарона не вели людей, чтобы грешить или беспокоить их. Священники должны наблюдать за чистотой красного тельца, так, чтобы все законы чистоты соблюдались. Как бы ни резал, а кто бы ни резал, сжигал, должен собрать и опрыскать золу и сделать так, как предписывают ритуалы чистоты. Все это должно быть совершено до заката, так, чтобы те, кто грешил, были прощены за их грехи. Это должно быть сделано для сыновей». И как вам теперь это все нравится? Понимаете? Вот этот вот документ показывает, что автор понимал под делами закона. Что он понимал, друзья? Четкие правила предписания ритуальной чистоты. Особенно интересно то, что касается язычников. Получается, язычник, который дотронулся до пшеницы, то эту пшеницу нельзя приносить теперь куда? В храм, и, соответственно, ее нельзя даже пожертвовать. Понимаете? Конечно же, теперь автор вот этого письма считает, что если всего этого строго придерживаться, то это вам зачтется в что? В праведность. Вы будете праведными, вы угодите Богу, и Бог это засчитает. Напротив вашей фамилии он поставит галочку. Молодец. Все выполнил, как положено. 5 тебе, да? 100 лайков, как мы говорим тебе, да? И так далее. Но апостол Павел с этим не согласен. Понимаете? Потому что апостол Павел столкнулся на своем пути с Иисусом, который перевернул его все понимание и представление и направил его совершенно по другому пути. Теперь Павел начинает проповедовать Христа Мессию, то есть Иисуса Мессию, Иисуса Христа. И он проповедует это не только евреям, но еще и кому? Язычникам. И поразительно то, что евреи некоторые не принимают Иисуса Мессию, а язычники принимают Иисуса Мессию. И встает вопрос, так что же теперь язычникам делать, которые принимают Иисуса Мессию и готовы стать частью Божьего народа? Вопрос. Что, им нужно вот это все подробно-подробно выполнять? Им действительно вот эти нужны все правила чистоты? Им нужны вот эти вот все четкие-четкие предписания, инструкции? Это все нужно для того, чтобы они были приняты Богом и оправданы? Вот это все надо? И что говорит апостол Павел? Он полемизирует как раз вот с этим документом вот этой Галахи. Понимаете? Вот с этими постановлениями, вот этими всеми предписаниями. Он с ними полемизирует и говорит, что на самом деле, если вы посмотрите первую главу послания к римлянам, это очень важно. В первой главе Павел начинает говорить вначале о язычниках. Какие они ужасные товарищи. Так ведь? Да, им было вначале показано все. С 19 стиха. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимо Его, вечной силы Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Павел хочет сказать, что язычникам, в принципе, было дано общее откровение. И они могли бы прийти к познанию Бога, но они это познание, это откровение Бога не приняли. И что они стали делать? Они образ истинного Бога заменили чем? Золотом, камнем, деревом, и стали поклоняться твари вместо Творца, который благословен вовеки. И таким образом Павел говорит, что Бог их предал по стыдным делам, делать непотребство. И вот они поэтому так и развратились. Но теперь, если мы возьмем евреев, то что быть с евреями? Ну, евреи-то они же соблюдают закон. Евреи же все скрупулезно, тщательно выполняют все предписания Торы. Уж они теперь действительно праведны, так или не так? Так или не так? Но Павел говорит, нет, тут есть

научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлениями закона бесчестишь Бога. Понимаете, какой вопрос ставит серьезный Павел? Это теперь идет критика иудаизма. Да, Павел говорит, я согласен с тем, что язычники – безобразные люди. Они творят многие бесчинные дела, неугодные Богу, и на это Божий гнев на них пребывает. Но мы-то обрезанные. Мы что, лучше их в плане греха? Нет. И поэтому Павел переходит к третьей главе, и в третьей главе он говорит о том, что мы уже доказали. Да, он это будет писать чуть выше, в 9 стихе. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под чем? Под грехом. Все. Но оправдание, которое дарует Бог, пришло через кого? Через тщательное соблюдение всех предписаний и норм закона? Нет, через верность Иисуса Христа. И теперь, когда человек слышит эту благую весть и отзывается, что еврей, что язычник, их Бог оправдывает через верность Иисуса. Безусловно, их вера, личная вера каждого, кто на это Евангелие откликается, она важна. Теперь вы понимаете, что такое дела закона, да? Еще раз, дела закона – это свод вот этих, огромный свод предписаний. Причем это свод предписаний в понимании определенных лиц. То есть не сама Тора, а ее истолкование и понимание того, как нужно все соблюдать и все нужно делать. И Павел, апостол Павел, именно полемизирует с этой части документа, показывая, что на самом деле войти язычнику в число Божьего народа нужно, поверив. Потому что Иисус, Мессия, уже осуществил оправдание. Наперед как бы оправдал, да, не дожидаясь вот этого страшного суда, где будет Бог решать дела людей. Он уже наперед оправдал. Потому что люди откликнулись и приняли ту жертву, единственную, которая была Богу бы угодна. Это жертва Иисуса Христа. Вот о чем хотел нам сказать апостол Павел, когда он использует фразу «дела закона». Я понимаю, что немножечко все очень сложно. Я понимаю, потому что идет полемика с, скажем так, с определенными направлениями в иудаизме. Но когда я прочитал этот фрагмент, очень скучный, правда? Я так понимаю, что некоторые даже задремали. Но он действительно, где все предписано, где все расписано, строго регламентировано. И когда ты понимаешь, что вот так надо жить, то становится серьезно. Может быть, даже это все и хорошо, и нужно. Но когда это становится в основу того, что теперь этим я и оправдаюсь, вот тут начинаются серьезные проблемы, с которыми апостол Павел не согласен, потому что он об этом и говорит, что на самом деле закон, он только обнаруживает грех. Он показывает нам, насколько мы испорчены, насколько все печально в каждом из нас. Понимаете? И нам нужен кто-то больший, нам нужна благодать Божия, сила Божия, милость Божия, чтобы что-то в нас именно изменилось. И вот если мы это осмысливаем и понимаем, и мы приходим ко Христу и вверяем нашу жизнь Ему, она действительно меняется. И мы становимся другими. Но есть один момент. Конечно, сейчас, когда мы об этом говорим уже в 21 веке, то нам никакие предписания закона не грозят. Да ведь? Но мы же жертву не приносим с вами, да ведь, братья и сестры? Так ведь? Не приносим. Мы ритуальную чистоту, но не зацикливаемся, так ведь? Мы же не выгоняем людей, которые кто-то дотронулся, например, случайно по дороге, шел, увидел.

увидел мертвую кошку и попытался ее перенести. Ну, пусть даже палочка, ну, с дороги ее там закопать, но все равно палочка осквернилась, и мы теперь зашли в христианский культурный центр, и мы теперь осквернили все здание, братья и сестры. Вы что? Кто это? Кто кошку мертвую трогал сегодня? Нет таких? Ну ладно, слава Богу, значит, вы можете войти. Понимаете? Или, например, мы же не говорим о том, что чтобы стать адвентистом седьмого дня, вы должны быть обязательно потомственным адвентистом, то есть родиться в адвентистской семье. Вы понимаете, к чему я клоню? Поэтому человек, который не родился в адвентистской семье, не сможет стать адвентистом седьмого дня. Как вам такое? Вас устраивает такое, наверное? И понимаете, если человек не адвентист, действительно приходит, но хочет быть адвентистом сильный, говорит, ну, крестите меня, я хочу, я все принимаю. А мы говорим, извини, брат, друг, ты можешь быть только, вот сидеть там на задворках где-нибудь вдали, но ты не можешь частью быть народа Божьего, Божьего семьи и получить все благословения Божьи. Почему? Ну, потому что ты не подписываешься, не вписываешься в твой... Мы сейчас в это не верим. И поэтому нам может показаться вот этот спор апостола Павла вообще, ну, далекий и ненужный нам. Но есть одно «но», братья и сестры. Давайте приблизим к нам, к 21 веку, эту проблему. И сделаем так. Дела, может, закона сегодня быть для нас все, даже хорошее. Если мы это делаем ради того, чтобы мысленно себе, внутренне себе, глубоко-глубоко в своей душе, пряча это, конечно же, от всех людей. Так ведь? Сказать себе, Господи, презри. Посмотри на меня. Ты видишь? Я хороший. Я праведный. Поэтому точно меня включи в список своих избранных и не вычеркивай. Я стараюсь. Изо всех сил это пытаюсь. Еще раз говорю. Это все происходит глубоко в душе. Потому что сейчас, научившись слышать Евангелие, спасение во Христе и так далее, мы спрятали многие вещи глубоко туда. И поэтому такого человека, когда ты с ним поговоришь, он скажет, ну нет, почему? Я верю в Иисуса, что только Иисусом я спасаюсь. Но когда ты присмотришься же его жизни, как он относится к людям и как он иногда поступает, ты понимаешь, что для него, для этого человека – важным является все-таки не вера Иисуса, а важным являются именно эти дела, которые он совершает. И именно эти дела для этого человека становятся неким буфером подстраховочным, понимаете? Это некий спасательный круг, который или жилет, который он на себя одевает, это некая подстраховка. Вдруг его веры в Иисуса не будет достаточно, а вдруг он не так сильно поверил, как надо? Или не на все 100% поверил. Вы понимаете, для некоторых людей иногда какие-то нормы, ну, поведения, они уже глубоко у него в душе. И он их делает легко. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть он зайдет, например, и посмотрит, куда сесть. И если он увидит, что женщина не сидит, он встанет, уступит ей место. Да, если это пожилая женщина вошла в автобус, он тоже встанет, уступит ей место. И у него это происходит естественно, он даже вообще не думает и так далее. Но есть другие люди, у которых вот эти вот какие-то внутренние, вот этот вот компас, он немножечко нарушен, он сбит. Понимаете? И поэтому он иногда не понимает многих вещей. И такие люди, которые приходят в церковь, они иногда слышат вот эти вот проповеди о благодати, о Божьей любви, они начинают потом делать, что хотят. В том плане, что, ну, как бы все, благодать же Божия, Бог нас всех любит, все прощает, как бы все и тому подобное, да? Но на самом деле, вот эта категория людей иногда, они – это тревожные люди. Я сейчас говорю немножко о другой проблеме, о нашей современной. Тревожный человек – это человек, для которого очень надо, чтобы все было расписано. Все по полочкам, все по мелочам. Все скрупулезно. Вы знаете, почему? Потому что в этом он начинает ощущать себя что? А? Что он чувствует какую-то уверенность. Понимаете? Что ему так спокойно жить, когда он все выполнил. Когда он выполнил даже через край. Даже больше, чем
чем требуется. Потому что вдруг я в чем-то не так сделал. Вдруг я хоть какой-то даже, вот понимаете, вдруг я шоколадочку съел, а ее нельзя было есть. Вдруг я молочко попил, а нельзя было пить молоко. Понимаете? Все. И теперь конец мне. И благодать Божия потеряна. Серьезно я вам говорю. И вот тревожные люди – это люди, которые нагоняют на себя вот эти вот много-много-много-много-много всего. И проблема их состоит в том, что когда они видят, что другие так не живут и не поступают, и живут очень легко, их это напрягает. Как это так они легко могут жить? Когда жизнь – это что? Это борьба. Это постоянное искушение. Это постоянное испытание. Кругом демоны и бесы. Они только и ждут тебя соблазнить и искусить. И ты живешь в этом постоянной в этом борьбе, в постоянном напряжении. И люди вот расписывают это, потому что это буфер. Это спасительный буфер, это подушка безопасности. Но Господь говорит немножко о другом, братья и сестры. Он говорит о том, что я оправдываю тебя на основании чего? На основании того, что сделал Иисус. И если ты его принимаешь, я принимаю также и тебя. Я принимаю тебя. Таким, какой ты есть, со всеми твоими слабостями и недостатками. Я принимаю тебя целиком и всю твою жизнь. Принимаю. И включаю тебя в число избранных и святых. Ты уже праведен. Ходи со мной и живи со мной, и я помогу тебе стать таким, каким ты и должен быть. И это не означает, что теперь, что Христос все перечеркивает и говорит, да не надо ничего соблюдать. Да ладно, не парься, забудь. Ладно, все нормально. Как-нибудь там выкрутимся потом, я тебе, если что, помогу. Нет. Безусловно, определенные дела, определенные обязанности на христианина возлагаются, и все это нужно делать и выполнять, читать Библию, молиться, проповедовать, вести здоровый образ жизни и так далее. Но это все что? Что это все? Это моя, а? Это моя естественная жизнь со Христом, потому что Он изменил мое направление, мой вектор. Я желаю это делать, потому что мне это нравится, и я это люблю, и мне хочется это сделать. Не для того, чтобы я поставил галочку. Поэтому очень важно, посмотрите глубоко в свое сердце. Проанализируйте свою христианскую жизнь. Ваша жизнь проходит в тревоге. Вы боитесь, что Бог вас не примет, что этого будет недостаточно, что вам надо еще кучу привести с собой доказательства и аргументов Богу, чтобы показать, нет, Господи, я все-таки праведный. Смотри. Вот. То проблема, братья и сестры, не в ваших делах, а в тревоге. И в эту тревогу, этот страх, и надо принести Богу и отдать, чтобы Он исцелил тревожность. И когда Он исцелит это, вы почувствуете действительно мир и счастье и радость. А то, что вы потом будете делать, чего-то придерживаться, вы будете это придерживать не потому, что надо, кто-то велит, кто-то... И вот вы понимаете, и вот вы это делаете, и сами уже злитесь на себя, что у вас не получается, и на других злитесь, потому что другие так еще и не живут. Правда напрягает? Я тут, понимаешь ли, из себя эти все выжимаю предписания закона, а тут полцеркви так не живут, а? Это что такое? Нам нужно уйти от этих двух крайностей. От одной, где мы стараемся все скрупулезно, все расписать, все до мелочей в свою жизнь внести. И, братья и сестры, очень важно, внутри себя поставить галочку. Иисус, обрати внимание. Помяни меня, мои заслуги. Прими. А другой момент, я помню, я встречался с этими верующими людьми. Интересно очень. Я уже оправдан Богом. Да? Да. И поэтому все мои какие-то промахи или грехи, это уже не засчитывается. Я говорю, ты почему? Ну, я оправдан, все, я свят и праведен. Я говорю, а как же Павел говорит,
я грешник, из которых, что Бог пришел спасти грешников, с которых я первый. Не, это потом, это Павел до этого был грешником, а сейчас он праведником стал, святым, все. То есть иногда люди начинают вообще полностью вести такую жизнь, где они оправдывают все свои поступки и действительно грехи. Нет, речь идет о другом. Речь идет у апостола Павла именно о таком скрупулезном и тщательном соблюдении предписаний законов Торы именно для того, чтобы это тебе было засчитано в праведность. Вот когда ты это все делаешь, потому что ты хочешь, чтобы это тебе было засчитано в праведность, вот тогда апостол Павел говорит тебе о том, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ты не оправдаешься. Делай сколько угодно, сотрись весь в порошок от этих хороших, добрых, сильных дел и так далее. Угодных Богу даже, пусть даже хороших, сотрись весь. Ты не оправдаешься. Потому что именно это ты хочешь поставить в заслугу. Но не эту жертву от тебя ожидает Бог, и не это благоухание, которое Он от тебя ждет. Жертва за тебя уже была принесена. Кто эта жертва? Иисус. Пусть нас Господь в этом благословит и поможет нам разобраться в тонкостях и делах закона. Помолимся. Господи, Владыка, мы признательны Тебе за бесценный дар спасения, избавление наше и наше оправдание. Это действительно Твоя заслуга, поэтому вся честь и слава Тебе. Господи, загляни в наше сердце, узри, что там. Потому что мы иногда можем, поверив в Евангелие, продолжать жить, в принципе, так, как мы жили до нашего обращения, возвращаться к тем же плохим делам, которые тебе не угодны. Или же наоборот, мы будем, может быть, всеми силами пытаться и стараться тебе как-то угодить и как-то понравиться. Мы это можем тщательно скрывать и прятать, но там, глубоко в душе, мы все-таки хотим, чтобы ты принял все наши дела и усилия. И самое худшее то, что мы иногда начинаем этим гордиться. И самое худшее, что мы эти дела начинаем показывать другим, потому что мы ищем какого-то одобрения и подтверждения. Господи, загляни в наше сердце. Коснись его. Помоги, чтобы в нашем сознании правильно было выстроены картины и сложились пазлы. Чтобы мы увидели картину верно, как она есть и представлена в Твоем Слове. Избави нас от всякой крайности и помоги нам возвысить то, что сделал Ты через Иисуса Христа. Тебе слава во веки веков. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас бывают определенные испытания. И все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Аня.
1: Елена, я вас не случайно так представила. Вы просто удивительной красоты женщина. Вы
2: Спасибо.
1: Мудрая, и в общении с вами очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
2: Мне очень приятно.
1: Вы приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
2: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, и там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
1: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
2: Нет. А мои родители нет. С Богом меня познакомила моя бабушка.
1: Угу.
2: Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой. И однажды вместе с ней приняла крещение. Вот. Это было так.
1: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
2: Да.
1: Можно так сказать?
2: Да. Можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
1: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
2: Угу. Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. В атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье, или как у меня дела в школе, или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога. То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога. Можно сказать. Вот
1: здорово,
2: так это было.
1: Здорово. Лен, а вот такой момент. Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. Вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило? Или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
2: Ну, все мы понимаем, да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. Также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполнять заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно, но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. В 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом, но познание Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать, когда именно это было.
1: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов, да. Вот что переживала лично ты, что тебя, может быть, до конца держало, не отпускало? Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
2: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо. Я видела, что девочкам и очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, она, естественно, да, дружить с мальчиками. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба, что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне и не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает, идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере такой, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти. А потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
1: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей заботой.
2: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
1: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог, что вот он, характер, да? Того,
2: да,
1: Бога.
2: Это точно. Это точно. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все, у каждого был свой путь. Но все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня, и у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке, абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее. Это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекать к себе внимание, не нуждаться в нем. Когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья. И вот это действительно было новое окружение, да.
1: Да. Ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге? Что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
2: А что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении, неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинают развиваться какие-то качества. Ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
1: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад, да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Она была запланирована, она была необходима, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я начинаю ощущать, что жизнь как бы, ну как бы я ухожу. Вот срабатывает такой человеческий фактор, да, однажды. Ты понимаешь, что ты уходишь. У меня такая чувствительность в теле, что я часто понимаю, что у меня болит и что не так. И я понимала, что что-то, ну вот серьезно не так. Потому что что-то врачи там забегали, я слышу, что они созывают консилиум, меня постоянно возят по каким-то анализам, у меня слабеют руки, ноги, я практически не могу подниматься, и я понимаю, что что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым мы в служении, тоже очень много. И я ему говорю, Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу. Он говорит, да что ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка, ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей? Нас очень-очень много, мы за тебя боремся на коленях, ты не уйдешь, поверь. Эти слова явились таким утешением. Утешением я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. А я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. руки довольно большого размера. Она была большая, но это было реально. Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании, я была абсолютно вменяема, нормально. Я много раз себя проверяла, может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу, не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю, ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо. Я чувствовала, и после этого все уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
1: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
2: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость от того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу. Я говорю: «Коля, ко мне...» Я ощутила прикосновение Божьей руки. Ко мне Господь прикоснулся. Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом. Говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе?» Я говорю: «Да, это было очень ощутимо». И после этого... Это ведь как... Когда Христос пришел в дом Петра и прикоснулся к его теще, помните, да?
1: Да.
2: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
1: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
2: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может, какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть, как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
1: Лена, у тебя... Трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
2: Да, да. Они были поменьше, конечно. Это было 10 лет назад.
1: Угу.
2: То есть это Данечке было 14, а девочкам вообще,
1: да,
2: еще меньше. Да. Младшей было чуть больше 2 лет. И они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, она уже называла братика, сестричку мамой и папой, потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. Наши братья и сестры приезжали, привозили им еду. Ну, то есть большая поддержка от церкви была очень. Столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт веры тогда в их возрасте.
1: Конечно. И уже вот
2: тоже для чего-то им было это дано. Да,
1: абсолютно. Когда... Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, Он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения, и в плане служения движение стало происходить. Да. Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
2: Я всегда считала, что я, так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Но я так к себе отношусь, так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, а сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога. И я начала обращаться к Богу и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше. Вот все, что Ты в меня вложил, используй. А все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что Ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерское. Вот сразу же после того, то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
1: Это давало возможность больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот вот виды служения, чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лен как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Да. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи. Пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Угу. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
2: Угу. Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу признать, что я твое создание, и не хочу признать, я без тебя никто, и продолжаю отравлять свое сознание и пить сбродившее сомнение вино. А ты желаешь обновить мне сердце, а ты желаешь душу обновить, чтоб дальше в жизни не блуждал я иноверцем, чтоб мог тебя лишь одного любить. Желаешь ты, чтоб я тебе был верным, и приглашаешь по твоим путям ходить. Желаешь ты, чтоб стал я совершенным, и в царстве твоем мог вечно жить. Теперь я осознал, что ошибаюсь, и я не буду отвергать любовь твою. Теперь в своих грехах я пред тобою каюсь. Простить меня за все тебя молю. Я верю, ты простишь меня, Всевышний, и не вспомянешь беззаконие мое. Теперь питай меня духовной пищей, чтоб мог я прославлять величие твое.
1: Слава Господу! Это просто невероятные слова. Это можно назвать признанием в любви Творцу. Вот я бы даже так это назвала. Лена, это очень красиво, правда. И пусть вас Господь действительно благословит вот всю вашу семью дальше, чтобы это все только возрастало в Боге.
2: Слава Господу.
1: Здорово. А вот я знаю, что и дети творческие у тебя, и все и поют, и играют на музыкальных инструментах. А муж также, может быть, тоже участвует в этом, в творчестве. Вот здесь немножечко поподробнее.
2: Да, у него другое творчество.
1: Так.
2: Да. У него такое особое творчество, так как он строитель, и у него все служение связано с этим. Сейчас он очень желает проект вот, помощи людям, где он, я очень хочу его поддержать в этом проекте. Он очень хочет собирать такую команду молодых парней, которых он может чему-то обучить и помогать в строительстве людям нуждающимся. Mm-hmm. Вот все мы, да, можем служить на своем месте. Будь ты парикмахер, строитель, учитель, музыкант,
1: конечно,
2: художник, да. И вот он этим уже занимался, но только сам или с несколькими, с командой из нескольких мужчин. А теперь вот я ему подсказала, что хорошо, если бы ты вот этому обучал парней, которые бы вот так же вместе с тобой, под твоим руководством, в одной команде помогали людям, да, в ремонте. Вот сколько у нас бабушек, да, у которых там где-то крыша прохудилась, да, где-то там она нуждается в каком-то ремонте по дому, да. Да что там бабушек, одиноких женщин, да?
1: Да.
2: И вот он очень хочет такое служение. Это вот он в этом такой художник, музыкант и творец, да.
1: Здорово.
2: Это то, что его, да. А дети, да, они каждый по-своему талантливые, но они все поют, да, все играют. Сын, он еще и художественное закончил, да. Да, там тоже есть спорт, футбол, парни организуют матчи различные, да.
1: Насыщенная жизнь,
2: это тоже
1: такая
2: очень большое общение, да.
1: Здорово. Вот идет все своим чередом в жизни, да, в жизни каждого христианина, верующего, и бывает, что и любой человек, да, сталкивается с определенными какими-то испытаниями, невзгодами. И так получилось, что и ваша семья полностью, да, вы встретили очередное испытание. Это испытание, оно в эмоциональном плане, конечно, очень, ну, подорвало, тут бесспорно. Лена, вот расскажи поподробнее эту историю, которая произошла буквально несколько лет назад.
2: Да, сейчас уже нетрудно, и, наверное, сейчас самое время ее рассказать. Еще был год назад, я бы не могла вот так с тобой, вот как мы сейчас разговариваем. Да, в июле будет уже 3 года, как вся наша семья, почти вся, кроме старшего сына, он был в отъезде по своему служению. Он был приглашен на служение определенное для подростков. Мы ехали тоже на служение для подростков, для детей. Вот. И все казалось было хорошо, мы даже пели в машине. Но мы попали в очень серьезное ДТП. Да. Я не буду углубляться в подробности, да, но пережили, очень было тяжело. Машина была вся смята, и врачи, когда нас привезли в ближайшую больницу, очень быстро, туда прибыли огромные бригады, нас всех привезли. А врач, главный врач, он сказал: «Вас спас Бог, мы не знаем, как вы все целы и живы», потому что это было удивительно. А машина микроавтобус, но она была очень сильно смята. Когда я ее позже увидела на фотографии, я не могла поверить, что я была там внутри, и я осталась жива. Вот. А муж, когда рассказывал, Кому-то он сказал удивительно, говорит, я знаю, что там точно был Бог. Там был Бог. Потому что нашу младшую девочку практически, я считаю, что ее ангелы просто на руках. Она была вообще не тронута. Такая маленькая, хрупкая, ей еще 9 лет не было. Она очень худенькая, маленькая. То есть, получается, ее кидало по всей машине. Она практически вылетела на лобовое стекло. И она осталась целой, нетронутой. У нее были там малейшие царапины. Нигде не было ни перелома, ничего. Каждого из нас поражение определенной степени тяжести. Не буду прям их озвучить. У мужа серьезные. На Радмилочку, нашу среднюю дочь, так как у нас машина праворукая, на нее пришел сам больше удар. Да. И она, можно сказать, пережила самую тяжелую операцию на позвоночнике. Да. У меня это были полностью собранные ноги. Вот сейчас я перед вами хожу. Я долго не ходила, я заново училась ходить. Со мной работали реабилитологи. Я долго восстанавливалась. Да. Прошла путь от коляски, ходунков, костылей до нормального человека, которого муж учил ходить просто по набережной заново, когда каждый шаг отдавался неимоверной болью. Да. Я считаю, что это было огненное испытание, которое в жизни каждого однажды случается, а может быть и не раз. Господь проводит для чего-то большего, готовит. Мы точно знали все. Вот у меня сразу после аварии, когда мне начали звонить друзья прямо в палате, у меня была неимоверная радость. Когда мне звонили друзья, и они слышали мой радостный голос, они хотели только услышать мой голос. Потому что уже через полчаса на местном телевидении они увидели нашу машину. Они даже не слышали фамилию. Они узнали мужчина, жена, возраст там был указан, и двое дочерей. Друзья знали, куда мы поехали. Когда они увидели нашу машину, они хотели только услышать мой голос. Потому что муж был в реанимации, он был без сознания. А дочка тоже была без сознания. Они обои были в реанимации. А я была в сознании. И они хотели услышать мой голос. Когда они слышали радость в моем голосе, даже неверующие, они не понимали, как, а что с тобой? Говорю, сейчас в меня что-то вбивают. Я еще не знала, что это такое. Это, знаете, когда берут на растяжку ногу, потому что все ноги поломаны, и все переломы со смещением. То есть они не открыты, а везде кости где-то раздроблены, и это переломы со смещением. Говорю, в меня сейчас что-то вкручивают. А почему ты такая радостная? Я радостная, потому что меня спас Бог. Это было одно. Так как раньше, ты помнишь, да?
1: Да.
2: Я уже Бог ко мне прикоснулся, уже не было этого страха. Теперь я понимала, что да, мы пережили, с нами произошло что-то страшное, что-то тяжелое. Я понимала, что я в шоковом состоянии. Но радость вот эта, что Господь, Он рядом. То, что я жива, и то, что сейчас Он рядом. Мне рассказали, ко мне пришла женщина, позже я спрашивала, я думала, что это был ангел. Женщина, которая психологическая поддержка вот это после тяжелых аварий. Она удивительным образом, я еще плохо ощущала себя, я только пришла в себя вообще. Она мне говорила о Боге. Я позже спрашивала, я говорила, была эта женщина, потому что мне не верили, никто не говорил, есть такая в этой больнице поддержка. Но позже мне сказали, я узнала, действительно, эта женщина была. Но она говорила о Боге, она меня так утешала, она держала меня за руку, и мои родные были в реанимации. Но радость потом уже, когда она со мной поговорила, она меня держала за руку, говорила о Боге. И уже по телефону с друзьями я говорила о радости, о том, что я счастлива, Господь рядом.
1: Это невероятно.
2: И я верила, что Он не оставит мою дочь, моего мужа, что Он обязательно позаботится.
1: И здесь и друзья, и те же неверующие друзья, наверняка это для них было просто вот как так, да? Они не понимали.
2: Знаешь, Анечка, моя Радмила, у нее очень дружный класс, и родители наши, они очень активизировались. У нас среди родителей тоже есть врачи. Они начали звонить и говорить: мы хотим помочь, какая помощь, мы позвоним, мы найдем лучших врачей, что нужно, ребята, скажите, что нужно, мы все поможем, мы все сделаем. Я говорила: молитесь за нас. Первое, что я говорила, я не знаю, из меня это вырывалось. Я говорила о Боге, о Его милости. Я говорила об этом так открыто. Позже они мне звонили и говорили: ты знаешь, что ты сделала в нас? Что? Я говорю: это не я, это Бог сделал в вас. Знаешь, что произошло с ними? Uh-huh. Они говорят: один папа из класса, uh-huh. ну, родитель, он сказал: знаешь, говорит, я до этого никогда не молился Богу. Но когда я услышал о вас, и когда я услышал твой голос, насколько ты благодарна Богу, вы такое пережили, и ты мне с радостью говоришь о Боге. Я никогда в жизни не обращался к Богу. А сейчас я обратился к Богу. Я захотел просто сказать Богу: спасибо, спасибо, что ты сохранил эту семью. Я говорю: это замечательно.

0: начинает ожесточаться в таких ситуациях. Но зачастую так и происходит, что «а где же был Бог? Почему Он это допустил? Почему я лишился родного человека?» Очень много вопросов начинает возникать. Безусловно, это жизнь каждого и выбор каждого. Но вот та радость, которая была в твоем голосе, я думаю, что она действительно нужна была не только для того, чтобы твой дух был бодрый, да, внутри, чтобы ты могла это снова все пройти, но и действительно для тех людей, возможно, не только для этого мужчины. Я думаю, что еще для ряда людей это должно было случиться. Ты должна была это озвучить, чтобы они увидели вот эту всю ситуацию, то, как, да, ты вышла из нее, и твоя семья постепенно вышла, и прославили Бога в своих сердцах.
1: Да. Знаешь, был момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они так испугались, они так переживали. И потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила. Мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
0: Конечно.
1: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
0: Да. И вы, ваша семья — это пример для церкви, и я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
1: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
0: Аминь.
1: Да.
0: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
1: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете

0: круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Нам известно, что религия предлагает человеку различные заповеди, постановления и правила, но иногда возникает обстоятельство, когда эти требования представляются сложными для исполнения. О таких случаях мы сегодня поговорим. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Мы продолжаем с вами изучать книгу Даниила. Непростую, но очень привлекательную и интересную. Вот тему вы свою назвали «Когда грех совсем не грех». Вот, Александр, давайте вот прежде чем поднять такую странную тему, которую вы обозначили, так, обозначим вообще, что такое грех. А еще бы я попросил бы вас, чтобы вы намекнули, может быть, при помощи сравнений, иллюстрации, вот вообще о чем пойдет речь.
2: Много слов, целый ряд слов обозначает понятие греха. В еврейском, допустим, это ключевое хатат, пеша, реша. В древнегреческом их поменьше. Это, в первую очередь, хамартиа, анамия. То есть это беззаконие, это... В еврейском не попадание в цель, это бунт, возмущение и еще целый ряд слов. Вот. А что касается намека, давайте так попробуем. Есть такая вещь, которая меня так беспокоит в некотором смысле. Смотрите, праздничные дни зачем нужны? С какой целью нужны?
1: В библейском понимании.
2: Вообще, праздничные дни зачем?
1: Чтобы праздновать.
2: Абсолютно правильно. Давайте мы откроем пару библейских текстов. Начнем с книги пророка Наума. Есть такая небольшая книга среди 12 малых пророков, книга пророка Наума, 1 глава, 15 текст. Смотрите. Книга пророка Наума, 1.15. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Он совсем уничтожен. «Празднуй, Иудея, праздники твои». Да? Угу. Или давайте посмотрим, как это в Торе, в Пятикнижии изложено, в книгах закона. Исход, 23 глава, рассказывает нам о праздничном календаре Древнего Израиля. 23 глава, с 12 по 17 текст. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, а в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». То есть смотрите, вот праздники, о которых идет речь, и что призывает Господь делать с этими праздниками?
1: Помнить, праздновать, отчитывать, то есть чтобы наблюдать, и следовать тем предписаниям.
2: Да, если Господь предписывает праздновать, то нужно
1: конечно,
2: праздновать. Давайте еще одно место откроем. Книга Левит, 23 глава, где опять увидим те же самые истины. 23 глава, например, 32 текст. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Так? Или 39 текст, смотрите. «А в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в восьмой день покой». Суббота мы помним. Покой, суббота. Одно и то же. 41 текст. «И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Эти постановления вечные в роды ваши. В седьмом месяце празднуйте его». То есть, смотрите.
1: Александр, я...
2: Иллюстрацию, чтобы... Вот, смотрите. Значит, Господь дал праздники для своего народа, для того, чтобы тот мог видеть благословение Божие, праздновать, радоваться и благодарить Господа, так? Таковыми праздниками является еженедельная суббота и некоторые праздники в течение года. Ну, их 6 изначально было, 3 весенних, 3 осенних. Некоторые из них надлежало являться мужчинам в Иерусалим, для того, чтобы в Иерусалиме праздновать пред Господом, в храме. Вот, смотрите, значит, что, какое беспокойство меня однажды охватило. Я стал наблюдать, что время от времени люди предлагают поститься в субботний день. Когда вы когда-нибудь сталкивались, слышали такие вещи?
1: Да.
2: Давайте объявим пост в эту субботу, да? Смотрите, суббота праздник, не праздник?
1: Праздник.
2: Праздник. Значит, субботу нужно праздновать. А как совместить празднование и пост?
1: Ну, мне кажется...
2: Есть вообще, у вас идеи?
1: У меня идеи? Да. Нет, у меня идеи нет. Потому что мне кажется, что это не очень вообще-то совместимые
2: вещи. А вам правильно кажется.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, смотрите, вот это одно из слований Библии.
2: Да, в книге юбилеев эта книга не входит в канон. Она еще называется «Малое бытие». В этой книге пересказывается история, собственно, пятикнижия, бытия преимущественно. Вот. И там есть такой любопытный момент. Когда я читал, я удивился. Люди, которые будут поститься в субботу, да будут побиты камнями. Почему?
1: Ну, даже так.
2: По простой
1: причине. Это в этой книге, да, не канонической?
2: Да, да, в книге юбилеев. Потому что они тем самым хулят, ругаются над праздником Господним. То есть то, что является поводом для радости и торжества, мы помним, что суббота – памятник творения, в первую очередь, в Ветхом Завете. День, когда Бог сотворил, все дал, сделал все прекрасным, весьма хорошим. И если вы хотите что-то унизить и оскорбить, то поступайте противоположно. Дальше, когда историю церкви вы читаете, знакомитесь с ней ближе, а в особенности после первого иудейского восстания, вы помните, у иудеев и христиан были очень тяжелые отношения. Потому что иудеи вот до этого 70-го года имели приоритет в Римской империи, им некоторые налоги не надо было, к примеру, платить, им не надо было поклоняться там культу императора, они были освобождены, то есть вот в таком приоритете. Они этих христиан давили и гнали. А после первого иудейского восстания, и тем более после второго иудейского восстания, иудеи оказались на очень плохом счету, и христиане нашли возможность отыграться на иудеях чуть позже. Так вот. Мы знаем, что иудеи праздновали субботу. И ранние христиане тоже праздновали субботу. Но в связи с тем, что империя оказывает свое влияние на христианство, и христиане, начиная с больших городов, переходят на празднование воскресения, со временем сталкивается следующее. Для того, чтобы, оказывается, следующая ситуация. Для того, чтобы христиане могли больше отмежеваться от евреев, и их не путали, и они не получали от римских правящих кругов какие-то наказания, вот эти вот косые взгляды, как иудеи, они отмежевываются. А дальше они делают следующую вещь. Они решили, вот как бы, чтобы надругаться над иудеями, над их святынями, над их ценностями, они решили...
1: Христиане решили.
2: Христиане. Был объявлен субботний пост. То есть постоянно стали поститься в субботу, тем самым низводя этот день, как бы...
1: До уровня бытового такого.
2: Даже наоборот.
1: Или даже профанация.
2: Да, такая. Вообще намеренная профанация. Mm-hmm. Вы поднимаете, а мы будем опускать. Да? Вы празднуете, а мы будем сетовать. Да? Вы веселитесь, а мы будем плакать, смиряться и прочее. Именно в этот день. Mm-hmm. Поэтому история показывает, что и в иудейской традиции, и потом в христианской традиции, когда суббота была праздничной, то люди, которые хотели как-то бороться с этим, они пытаются ее уничижить. И уничижить таким образом. И в связи с этим мне странно и как-то грустно стало, когда сами церкви, которые призваны праздновать, субботу вдруг стали объявлять ее днем поста. Понятно, что празднование и пост – вещи несовместимые. Об этом, к примеру, в Евангелии сказано. Да? Почему не постятся ученики твои? Могут ли поститься женихи, друзья жениха?
1: Начинаю вас понимать, Александр. То есть вы намекаете на то, что праздники, установленные Господом, это и есть грех. Я вас правильно понимаю?
3: Не понял вас.
1: То есть установленные праздники, так, которые Господь установил, так, и несоблюдение этих праздников, это и есть грех.
3: Безусловно.
1: Конечно. Это и есть грех.
2: Конечно. А смотрите, вот если книга предписывала за несоблюдение субботы побивать камнями, это угу. побиение камнями, это ведь реакция на грех, а притом на тяжкий грех.
1: Ну и, соответственно, в народе израильском, ну, были вот такие сюжеты, моменты, когда они не соблюдали эти там праздники.
2: Ну, конечно, были.
1: Конечно. То есть, и что там последствия, как вот Господь
2: реагировал? Сейчас увидим. Но прежде нам нужно историю с книги Даниила разобрать. Ну, знаете, как еще можно? Ну, давайте вот так с вами представим. Вот у вас сегодня день рождения у дочери. Так? Праздник?
1: Праздник.
2: Праздник. И вы приходите домой, никаких тортов. Сегодня вообще не будем есть. Давайте по комнатам разойдемся. Все. И что происходит?
1: Грустно.
2: Грустно. Все. А можно праздновать
1: для
2: день
1: ребенка,
2: рождения,
1: а уж тем более.
2: Или у вас, скажем, 20 лет совместной жизни с супругой. И вы опять-таки, все, никаких, никуда не пойдем, ничего не будем есть, не надо ничего готовить. Воды, хлеба на сегодня
1: не
2: хватит.
1: Не надо никакие подарки.
2: Не надо, какие подарки, ну что вы говорите. То есть вы понимаете, вот, ну, чтобы очевидно и понятно стало, что пост, он низводит праздник на низ. Он уничтожает, разрушает праздник. Теперь давайте мы обратим интересное внимание на 10 главу книги Даниила. Угу. Какую вещь, скажем так, вытворяет Даниил? 10 глава книги Даниила. Это уже правление Кира. И вот первые тексты. Нам достаточно будет даже первых 3-4. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение, и великой силы он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр. И поднял глаза мои, и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Смотрите, Даниил находится в сетовании. Даниил находится в состоянии поста. Мы видим, как он перечисляет вот эти составляющие, чего он не делает.
1: Не ел.
2: Из того, что он обычно делает. Да. Да, он не ел. Не то, чтобы вообще не ел, потому что 21 день, да, 3 седмицы, 3 недели. Значит, что он не кушает? Что он исключает со своего рациона?
1: Вкусный хлеб.
2: Вкусный хлеб.
1: Мясо.
2: Мясо.
1: Вино.
2: Вино. Ну и плюс, мы бы сказали, он не моется. Ну, не умощает, не следит за своим телом. Зарастает и прочее, прочее. Вот, ну, вкусный хлеб, скорее всего, какой-нибудь пшеничный. Вот, мясо и вино. То, что он обычно кушает, сейчас он не кушает. И это на протяжении 3 седмиц дней. Нам любопытно не это. Когда он оказывается на 24, когда он оказывается на берегу реки Тигра, и ему дано откровение, в какой день?
1: 24-й.
2: 24-й день какого месяца?
1: Первого месяца.
2: Теперь давайте мы проведем с вами следующую нехитрую математическую операцию. Если он постился 3 седмицы дней, это сколько?
1: 21 день.
2: 21 день. И в 24-й день первого месяца получил откровение, с какого дня он постился?
1: Но логически тогда получается с первого дня?
2: Нет, 24 числа и 21 день постился.
1: А с 24-го?
2: Это закончилось.
1: А, закончилось.
2: Да, он откровение получает 24 числа.
1: А, тогда, наверное, третий день, может так, быть. Значит, если в этот же день, получается, значит, у него закончился пост, и в этот же день увидит...
2: Вот мы читаем откровение, вот это последнее, собственно,
1: третий день.
2: Смотрите, значит, он с третьего дня по 24-й день первого месяца постился. Теперь, первый месяц. Мы помним первый месяц какой в еврейском календаре?
1: Ниссан.
2: Ниссан или Авив, он иногда называется, в зависимости от какого языка. Каким языком мы пользуемся? Итак, есть ли какие-нибудь праздники в это время, в первый месяц?
1: Песах.
2: Так,
1: конечно,
2: есть 14-го
1: дня Пасха.
2: 10-й день выбирается ягненок, 14-й заколается, и потом 7 дней опресночных. 10, 14 и еще плюс 7. То есть получается, Даниил всю Пасху и весь праздник опресноков что делает?
1: Постится.
2: Мясо ест?
1: Нет.
2: А он как? Агнец.
1: Ох, ничего себе, Александр.
2: Агнец.
1: Интересно, как вы...
2: Который с горькими травами.
1: Обязательно.
2: С чашами. Да. Вот этот пасхальный седер. Ест?
1: Не ест, получается.
2: Не ест.
1: Но если он вот говорит, что мясо не ел, это не ел.
2: Смотрите.
1: Вино, может, пасхальное, к тому же, там, опять же.
2: Смотри, вот еще раз прочитаю. Вкусного хлеба я не ел. Вот интересно, можно было бы сюда опресноки? Или нельзя? Мясо и вино не входило в уста мои. То есть... Даниил, в то время как нужно праздновать предписанный Господом праздник, Даниил этого не делает. Даниил не празднует. Более того, мы читаем, «Был я в сетовании 3 седмицы дней».
1: Интересно.
2: Надо было бы его побить камнями.
1: Не, побить камнями.
2: Смотрите, какая картина интересная.
1: Мне интересно, почему так все происходит, и вот реакция Бога.
2: Сейчас, мы можем разобраться сейчас. Смотрите, значит, мы помним следующее. Что, как праздник Песах, это что за праздник? Как бы вот современный аналог нам какой-нибудь
1: Пасха, найти? Пасха.
2: Ну, Пасха, да. А это праздник чего? Это в честь чего?
1: Ну, воскресение Иисуса Христа. Сегодня для христиан.
2: Даниил знал о воскресении?
1: Нет.
2: Иисуса? Нет, а вот нам изначальный замысел.
1: Выход из Египта.
2: И что обретает в этот день Израиль?
1: Свободу.
2: Свободу. А еще, как бы мы сказали?
1: Независимость.
2: Независимость. Можем мы сказать, Песах – день независимости?
1: Да.
2: День обретения свободы еврейским народом,
1: конечно.
2: Вышедшим из египетского плена.
1: Конечно.
2: Да, конечно. Смотрите. А Даниил где сейчас находится? Третий год Кира.
1: Он все еще находится, уже Вавилон закончился,
2: так.
1: Персидское государство пришло на смену.
2: Смотрите,
1: он все по-прежнему в плену получается.
2: Вот, замечательно. Значит, правление Вавилона окончено, но плен не окончен. А Вавилон свою эстафету правления над евреями, над Израилем передает Медоперсии. И теперь они хозяева. Но мы знаем, что к 3-му году Кира уже группа евреев вышла и пошла в Иерусалим. Более того, мы знаем, что они начали строить храм. Но, по всей видимости, Даниилу приходит новость. Помните, они начали строить храм, строить. К ним приходят соседние области. С Самарии приходят и говорят, а мы с вами хотим. Нужно вам тут подрядчики. Хотим с вами, давайте одному Богу поклоняться, давайте храм вместе строить, давайте жить дружно. Евреи говорят, нет. Мы строим нашему Богу храм, и мы будем поклоняться нашему Богу. И те начинают строить целый ряд козней, писать письма в связи с чем стройка останавливается.
1: Да.
2: Эти новости доходят до Даниила. И эти новости... Они настолько страшные, они же вплоть до того, что они готовы вторжение сделать, эти соседи. Потому что, помните, у них в одной руке кельма, у евреев, которые строят храм, а в другой будет...
1: меч.
2: Да, но это уже во времена Неемии, да, ну и стену будут строить уже. Вот, город. Поэтому ситуация тяжелая. До Даниила доходят новости. И вдруг Даниилу нужно праздновать День независимости. Но никакой независимости. Уже давно, более 70 лет, ну или около 70 лет уже нет. Более того, та хлипкая попытка и тот указ, который Кир издал в первый свой год правления, отдав золотые сосуды из Дома Божьего, который Навуходоносор унес, эта хлипкая попытка сейчас висит на волоске. Потому что местные власти, которые жили там все эти 70 лет, не дают осуществить вот это вот долго ожидаемое. Поэтому нету независимости. И Даниил вместо празднования уходит в сетование. Вместо того, чтобы есть пасхального агнца, он мясо не ест. Вместо вот этого пасхального седера с вкусным хлебом и вином, в том числе, он этого не ест и не пьет. Поэтому мы видим, что праздник у него превращается в сетование. Он пытается достучаться до Бога. Хотя за это Надо было бы побить камнями.
1: Слушайте, Александр, с одной стороны, видите, вот оно становится понятнее, интереснее, и мы понимаем Данила, его переживания и ожидания его. А с другой стороны, Александр, мне пугает, вот понимаете, знаете, что меня пугает? Что вот веяние какого-то такого, он может быть, либерализма, и человек, которого сегодня будет читать Священное Писание, историю об этом в 10 главе, и вот он сопоставит, увидит, вот действительно это праздник, а здесь вот Даниил постится, он может сказать, о, там церковь сегодня не соответствует моим взглядам, она там ушла вот в это, здесь она безнравственна, здесь священники то и так, все, я буду вот жить так вот, как я хочу. Вот меня вот здесь смущает, Александр, как вот с этим быть, как вот баланс все же найти, ведь Господь все равно же предписание, но нельзя их игнорировать.
2: Ну, мы знаем, что празднование Пасхи восстановится, да, Иисус Христос будет с апостолами праздновать Пасху. Дело в том, что вот здесь очень-очень сложная такая внутренняя картина, которая, кстати, прецедент есть у того, что делает Даниил, которая показывает, что это невозможно сейчас сделать Даниилу в этом месте с этими чувствами и переживаниями, которые он испытывает на данный момент. Ну, давайте мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 30 главу, и увидим, что были дни в истории Израиля, когда Пасху не соблюдали. Это были грустные дни, но... Вторая Паралипоменон, 30 глава, с 1 по 5 текст. История царя Езекии, эпизод из жизни царя Езекии. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его и все собравшиеся в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим, и понравилось это царю и всему собранию». И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. Мы помним, что вот эти вот времена, предшествующие правлению Езекии, зачастую были временами темными. Так что Пасха и вообще постановления Господни были пренебрегаемы, а подчас и вовсе забыты. И вот Езекия, царь-реформатор, который желает возобновить, желает следовать за Господом, за его законами, предписаниями, праздновать его праздники от всего сердца вместе с князьями своими и народом, они решили вот так. Более того, они созывают, чтобы священники очистились, приглашают всех, кто находится вдали от Иерусалима, из еврейских прочих колен израильских. И получается так, что к назначенному числу, к дате, установленной Господом, не успевают. И откладывают. Угу. И Бог, ну, не осуждает это. Обстоятельства специфические. Понятно, что в следующем году уже все было правильно. Так вот, конечно же, Даниил, скорее всего, он отпраздновал потом Пасху, хотя несколько позже. Но вот эта вот специфическая ситуация, ворвавшаяся в его жизнь, она, согласно закону, нарушение, грех. Но если мы смотрим на это по-другому, то это такая вынужденная мера. И позвольте еще Аввакума я прочту.
1: Да.
2: Последняя глава, их всего три, Аввакума, это небольшая книга, но замечательная, примечательная многим, и в частности своим псалмом, который записан в третьей главе, то есть в последней главе Аввакума. И последние слова очень непростые. Непростые в том смысле, что с ними солидализироваться очень сложно, согласиться, принять их. Смотрите, давайте прочтем 16 текста 3 главы. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Пророчество о нашествии орд Вавилона. Но Аввакум, несмотря на то, что все увиденное им, осмысленное им жутко, страшно, говорит, я все равно о Боге буду веселиться и все равно буду праздновать, даже если. Вот, и здесь очень важно, нам необходимо, бывают разные обстоятельства, но нам, как христианам, необходимо стоять на страже праздников Господних, чтобы мы умели не только сетовать, но умели и радоваться тому обилию благословений, которые мы сегодня имеем от Господа. А их более чем достаточно. Поэтому для этого и даны праздники. И суббота есть праздник, а не время уныния, поста и смирения. Суббота – праздничный день, предназначенный для радости о творении, о том, что нам дана жизнь, нашим детям дана жизнь, о том, что нам дана надежда в Иисусе Христе на вечное будущее. Это место и время для праздника.
1: То есть не надо современному сегодняшнему вот христианину отчаиваться вот в том, что он даже если, может быть, не всегда видит в церкви вот соответствующее назначение Божие. То есть не надо отчаиваться. То есть все равно он должен быть оставаться верным и следовать всему тому, что представлено Священным
2: Писанием. Знаете как? Я вот перефразирую Аввакума. «И даже если среди братьев и сестер моих я не найду поддержки, и если церковь и проповедь разочаруют меня, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». В святой субботний день.
1: Дорогие друзья, никто из вас не скажет, что не нужно соблюдать правила дорожного движения, потому что последствия будут страшные. Господь нам дал возможность, чтобы сохранить и уберечь себя благодаря Его Слову, благодаря Его заповедям и постановлениям. И в Писании написано, что счастлив тот человек, который следует воле Божьей. Для этого человека великая награда. Пусть ваша жизнь всегда будет протекать в соответствии с этим Словом Божьим. Будьте благословенны, всего вам наилучшего и до новых встреч!

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. О чем должна знать девушка, когда она строит отношения с молодым человеком? Как избежать ошибок и разочарований в отношениях? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Многие девушки мечтают о любви, о семье. Мечтают найти свою вторую половинку, жить счастливо, душа в душу. Но, к сожалению, это удается. Иногда не удается, иногда это удается не так быстро, как девушка хочет. И иногда не складываются отношения с молодыми людьми. И вот о чем должна знать и помнить всегда любая девушка, что касается отношений с молодыми людьми. Что им нравится, что им не нравится, как избежать каких-то вот роковых болезненных ошибок в отношениях. Что вы посоветуете?
3: Спасибо, Юля. Очень важная тема, на мой взгляд. Ну, как, впрочем, и все важны, но это важно по-особому, потому что эта тема является началом строительства, постройки отношений, того, что будет заложено фундаментом для будущего брака, будущей семьи, если это, в принципе, отношения в это перейдут. Когда мы говорим про начало, я вот при консультировании молодых ребят, девушек, говорю о том, что девушек спрашиваю, вы знаете цель парня, с которым вы дружите? Знаете его жизненную цель, позицию? На что я слышу не всегда положительный ответ. То есть, как, впрочем, некоторые даже говорят, что я не знаю, сам ли он вообще знает, есть у него цель или нет. А уж тем более, как мне понять, если, так скажем, сам парень ее не имеет.
2: Или, а разве эта цель не я? Разве меня недостаточно в отношении со мной?
3: В том-то и дело, что, конечно, может быть, для кого-то из ребят цель – это жениться, может быть, да, создать семью, иметь детей и так далее. Но цели в жизни, они гораздо более выше, гораздо более возвышеннее. То есть есть жизненная задача, да, это родить ребенка, построить дом, посадить дерево, то есть всем известно нам понятие. А есть цели в жизни, когда ты живешь ради чего-то более глобального. Цели, конечно, они могут меняться в жизни, они могут быть разными, и при достижении одной цели очень важно, чтобы эта цель могла бы быть средством достижения следующей цели, чтобы человек мог развиваться. И когда девушка дружит с парнем, и она не знает его цели, потому что у него нет вообще цели, то я спрашиваю, а вам вообще нужен такой парень, у которого даже цели нет в жизни? То есть вы даже не знаете, куда он движется, что он хочет от жизни, в каком направлении он идет. А может быть, просто ему, вам с ним не по пути. У вас свои в жизни цели, а у него свои. Вот когда моя мама дружила с папой, вот они общались, папа ухаживал за мамой, он ей делал 3 раза предложение. 2 раза она ему отказывала. По одной простой причине, что она говорит, наши цели не совпадают. То есть твоя цель в жизни какая? Ты живешь как бы вольной светской жизнью, ты человек, любящий там с друзьями погулять, возможно, там пойти там в кабак, там, может быть, выпить и так далее. Говорит, у нас родятся дети, с кого-нибудь брать пример. Я не хотела бы, чтобы наши дети, они как бы вот пошли тоже этой тропой, этим путем. Но отец очень сильно любил маму, поэтому в его понимании, в его желании было что-то поменять, что-то изменить. Он делает 2-й раз предложение после первого, при этом еще как бы, ну, прощупывая почву, насколько мама готова идти этим путем, создать семью вместе с ним. Она повторила свою позицию. Нет, я не готова дать тебе добро, потому что наши дороги жизненные расходятся. Хотя, в принципе, внешне папа нравился маме, даже несмотря на то, что он был человеком с ограниченными возможностями. Мы говорили об этом в одной из наших передач. Вот. И тогда папа понял, что на самом деле нужно здесь что-то менять. И то, с чем он жил какое-то время в своей жизни, то есть это друзья, это выпивка, это определенный образ жизни, он постепенно начал задумываться и его менять. Конечно же, то есть мама его вдохновила. Она не просто его меняла, ломала, да, а вот как вот мудрая женщина, да, вот тогда еще девушка, она просто говорила о том, что каким бы она хотела видеть рядом с собой мужа, супруга. Вот. И вот это вдохновение в него лучшего, доброго, тех же добрых качеств, которые вместе с этим как бы следуют, они поспособствовали тому, что папа, он стал меняться. Конечно, они стали ходить вместе в церковь, вот, то есть как бы его образ жизни, он поменялся, потому что он уже тогда стал христианином, вот, крестился. Вот. И его взгляды в течение еще 3 лет, они менялись. И спустя только 3 года отец понял, то есть какой он шаг важный в своей жизни совершил. И сейчас до сих пор они живы, и папа благодарит, что в своей жизни повстречал маму, которая таким образом кардинальным смогла вдохновить его на изменения, на перемены в его жизни. Вот. И о чем он не жалеет, а только лишь благодарит Бога и судьбу за то, что Бог ему это сделал.
2: То есть девушка, в принципе, если не у ее молодого человека, ну, с которым они уже, может, встречаются, он ей нравится, нет цели, он не определился, не понимает. Она его может подтолкнуть к этому, то есть сказать, а ты, милый, думал ли когда-то о цели своей в жизни? Вот давай-ка подумаем вместе.
3: Вот мудрая девушка, на самом деле, она вот эти вопросы будет проговаривать со своим парнем. То есть ненавязчиво, вот так вот просто в разговоре, делясь тем, что для мужчины самого именно важно. Вот, если он сам к этому не пришел, то при дружбе с этой девушкой он для себя что-то может понять и выяснить. А что же на самом деле? Есть мужчины, которым гораздо более выгодней, чтобы у второй половинки, у женщины была цель, а он готов ее, скажем, подстраиваться, помогать достигать цели. Ну, кого-то это устраивает. Но в любом случае, конечно, в идеале, тоже в одной из наших тем мы говорили, что лучший момент, когда в голове угла семьи, у руля находится мужчина, который здесь имеет тоже определенную цель, а его супруга, спутница жизни, она является помощницей в достижении этой цели. То есть первый вопрос, который я задаю девушке, знаете ли вы цель вашего парня, а второй вопрос, готовы ли вы ему помогать в ее достижении. Если да, готовы, если вас цель устраивает, то, в принципе, есть тот путь, по которому вы можете двигаться дальше.
2: Ну вот я думаю все-таки, что возраст достаточно молодой. Ну, молодые люди, они могут дружить, начать, допустим, в старших классах, да, или там сразу после окончания школы завязываются отношения, там первые курсы института, это еще достаточно молодой возраст, там 17, 19, 20 лет, еще человек может не знать, чего он хочет. Может быть, он даже поймет через какое-то время, что он учится не там, что это не его дело. И он еще находится в поиске, и, в принципе, это нормально, учитывая, какой жизнью мы живем сейчас, что и продолжительность жизни у нас сейчас достаточно, если сравнить с тем, что было лет 200 назад, да, и как бы и можем мы поучиться там, потом поучиться в другом месте, если есть, конечно, возможности. Сейчас в мире это нормально. И, возможно, молодой человек только к 30 годам определится с целью, или там к 25. Ждать этого времени или что, как действовать?
3: Я согласен с вами. Вспоминаю однажды одну встречу с молодой парой, которые собирались пожениться, и подошла еще их знакомая, тоже женщина знакомая, и спрашивает меня: Василий, ну вот как ты думаешь, не рано ли им жениться? А ему что-то около 21 года, что ли, этого парню. Вот, я их не так хорошо знал, вот, но так вот немного был знаком вот с этим вот молодым человеком. Я говорю, вы знаете, говорю, что есть парни, которым и в 60 лет еще рано жениться. ну, не парни уже, понятно, мужчины. Вот. А есть парни, которым и в 18 лет уже поздно, ну, условно говоря, ну, к тому, что они готовы к браку, их, так скажем, жизненная позиция, их активность, их ответственность определенная. И девушка, когда она дружит, она все равно видит, кто перед ней находится. Готова ли она построить отношения с человеком, который безответственный? Понимаете? Ладно, у него там, может быть, с целями он не определился, а он еще не готов брать ответственность за нее. А если у них появятся потом дети? А где они будут жить? Либо просто ему нравится быть вместе с ней, чтобы ему было хорошо, то есть какие-то личные качества, которые он удовлетворяет при общении с ней. Либо, на самом деле, он готов. И вот когда мы говорим про отношения, дружбы, тоже очень немаловажный момент, когда я спрашиваю пару, которая вот приходит на консультирование, но еще на этапе дружбы. Я говорю, что для вас является критерием того, что вы готовы... То есть зачем вы женитесь? Зачем вы создаете семью? Зачем вам это надо? Вот. И слышу как бы разные ответы. И когда я слышу, что ответы там, говорят девушки там, или ребята, мы хотим быть счастливым. То есть я хочу быть счастливым, поэтому я создаю семью, я завожу, выхожу замуж там, или женюсь. На самом деле такие пары, они не готовы еще к браку. Почему? Потому что когда ты ожидаешь, что попав в семью или создав семью, ты будешь счастливым в ней и думаешь лишь о своем собственном счастье, но как таковое оно получается нечасто, но получается редко. Когда ты создаешь семью и думаешь, чтобы другого сделать счастливым, понимаете, осчастливить его, то счастье обязательно к тебе вернется. Потому что твоя задача будет думать о другом, о том, чтобы ему было хорошо находиться в твоем, как бы так скажем, ну, обществе. Угу.
2: Но если, может быть, она и счастлива со мною быть, но она мне не нравится, не по сердцу, я обязана счастливливать ее и делать ей предложение?
3: Когда люди дружат, у них есть возможность, во-первых, все, скажем, как бы изменить, что-то поменять, но если они будут при всем при этом открытыми и искренними, если они будут честно говорить о том, что у них есть чувства или нет этих чувств друг к другу. Если что-то их не устраивает, пожалуйста, вы можете, вы свободны.
2: Ну, то есть, в принципе, конечно, не с любым человеком, вот. Конечно, с тем, которого ты выбираешь, ты хочешь быть... Ну, а что плохого, например, в том, чтобы желать и для себя счастья, и для другого? То есть, чтобы мы вместе были счастливы?
3: Конечно, вот это обоюдное счастье, оно, понятно, присутствует, но, понимаете, когда люди создают семью, в семье появляется быт определенный. Определенные вопросы, там, сложности, трудности. И если ты хотел от семьи только лишь, чтобы тебя сделали счастливым, то рано или поздно ты разочаруешься в этом. Когда ты будешь прикладывать к этому счастью усилия определенные, действия со своей стороны, шаги, то ты увидишь, что тебе возвращается это, может быть, даже в десятки раз, там, в сто раз больше и лучше. Когда мы говорим про важные моменты, которые необходимо учитывать девушке при дружбе с парнем. Вот важно понять, о чем он мечтает, кем он мечтает быть или стать. А мужчина мечтает стать мужчиной, он мечтает стать хозяином, вожаком, понимаете, то есть лидером, главою. А также иногда мечтает он и быть ребенком, который нуждается где-то в заботе, внимании. Когда вот девушка на этапе дружбы или женщина, допустим, ну, на разных возрастных как бы, категориях, на этапе дружбы об этом это знает, об этом это понимает, то тогда ей гораздо будет проще со своей стороны действовать. Потому что она знает, о чем мечтает ее будущий спутник жизни. Если, конечно, он ее устраивает, если он ей нравится, и они имеют какие-то обоюдные отношения.
2: А что делать, если девушка обнаружила, что вот его мечты, планы и желания, ну, не сходятся с ее? целями. Может быть, где-то они совпадают. Ну, вот он мечтает, например, открыть свой бизнес, там, путешествовать по миру. Или, может быть, он мечтает в походы ходить, да, а ей это чуждое. Все отпуска там проводить в палатке, да, по месяцу жить там. Или вот, ну, что-то о чем-то таком мечтает, ну, там, свободным художником быть, не работать на дядю, да, как говорят сейчас. Я вот фрилансером буду. Ну, случайные заработки, непонятно, на что рассчитывать вообще. Но вот романтика вот для него в этом. А она так думает, а на что мы детей будем растить, где мы будем жить. Вроде парень хороший, и уже и чувства есть, и привязанность, и влечение, и как бы порядочный человек. Не совпадает. Вот что делать? Сразу расставаться или ждать, пока он созреет и изменит свое мнение? Переубеждать его, искать общее что-то? Как быть?
3: В одной из наших тем последующих мы проговорим моменты, когда люди совершенно противоположные, и тут возможно ли что-то у них, mm-hmm. чтобы они mm-hmm. где-то пересекались, и что-то общее они какую-то счастливую семью создали. Но сейчас что стоит сказать об этом? Вы знаете, есть позиции, которые не настолько существенны, чтобы на них обращать внимание. То есть mm-hmm. есть главные позиции, основные. Каков перед вами человек? Любите вы его или не любите? Это важная позиция, то есть испытываете ли вы к нему какие-то чувства? Они должны быть для вас руководящими в принятии решения. Допустим, в моей практике у меня было 3 помолвки, но была всего лишь 1 свадьба. И я понимал, что на разных как бы, этапах моих как бы, отношений с девушками где-то, так скажем, я понимал, что просто мы лишь друзья. Со второй нашей девушкой, с которой мы дружили, mm-hmm. мы просто лишь друзья. Она хорошо готовит, она хорошая хозяйка, но я не испытываю к ней определенных чувств, которые необходимы, чтобы были. А мне говорят, Василий, а почему ты как бы отказываешь ей, ее друзья, там, родственники, знакомые? Они говорят мне, Василий, а ты думаешь, как мы женились? Мы так и женились.
2: Мы так же жили, так, и ничего.
3: Мы притерлись, да. Понимаете, как бы все это со временем приходит, и любовь, и так далее. Главное, ты вот идешь этим путем. Я говорю, я не хочу так. Я хочу создавать семью по любви. Я хочу, чтобы изначально мои отношения строились на первом, на верном основании. Если сейчас до брака я не испытываю к девушке своей любви, которая важна, чтобы она присутствовала, то со временем, когда начнутся там дети, пеленки, будни, проблемы, сложности, там как бы вот любви, чтобы она откуда-то появилась, там еще где-то сложнее будет. Поэтому мы выбираем в своей жизни людей, девушка-парня, парень-девушку, на основании чувств, которые ты испытываешь к нему. Потом, конечно же, определенные должны быть моменты общие для вас. Но не обязательно все, чтобы совпало. Это, конечно, в идеале. Но есть то, что будет разниться, и мы об этом поговорим в следующей нашей теме.
2: Василий, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Бог создал человека, подарил ему жизнь и оберегает эту жизнь, как мы верим. Какова ценность человеческой жизни с точки зрения Священного Писания?
2: Ну, ценность человеческой жизни в Священном Писании оберегает заповедь, которая гласит «не убей». Ну и на самом деле эта заповедь, она, наверное, проникла даже в любую культуру. В любой эпохе, в любой культуре человеческая ценность, человеческая жизнь, она имела ценность, она ценилась. Но, может быть, за исключением только, когда уже это общество начало там нравственно разлагаться или еще как-то. Поэтому, наверное, вот эта заповедь в первую очередь говорит о ценности человеческой жизни. Ну и есть, конечно, и многие другие там косвенные, прямые указания на ценность человеческой жизни, которые мы можем найти
1: для в Бога Писании. Для Бога человеческая жизнь ценна?
2: Конечно.
1: А что нам свидетельствует об этом?
2: Ну, во-первых, то, что Он нас создал. И создал человека как живую душу, как живое существо. Вот. И Он сравнивается, например, с отцом, да? Mm-hmm. А мы его дети. Для отца жизнь своего ребенка – это ценность или нет?
1: Ну, для нормального родителя, да, конечно, если вот, нет точно каких-то так же отклонений
2: и
1: умственных.
2: Да, точно так же и в глазах Бога, как отца, это вот человеческая жизнь имеет ценность. Потом фактор не только творения, но фактор искупления, предположим, да? Иисус Христос отдал свою жизнь для того, чтобы грешный человек мог получить прощение и жить вечно. То есть ценность человеческой жизни подтверждена смертью Иисуса Христа на Голгофском кресте.
1: И говорят о том, что ему нужно будет умереть на Голгофском кресте, он знал еще до того, как сотворил человека. Да. Потому что агнец. Сказано, что он агнец.
2: Закланный, да. Вот
1: как прежде сказать, создания
2: прежде
1: мира.
2: Прежде создания мира, да.
1: Дважды. То есть, творя людей, он знал, что ему придется ради них пожертвовать своим божественным величием, престолом.
2: Да, если они согрешат, если они... Угу. Ну, он, конечно, это знал все.
1: И воплотиться в человека и умереть за них. То есть и в этом тоже ценность человеческой жизни

0: иллюстрируется нам, да? Но тогда возникает такой вопрос. Почему тот же самый Бог, который дал заповедь «не убивай», который пришел на землю, умер на Голгофском кресте, чтобы спасти людей и даровать им вечную жизнь, тот же самый Бог много раз в Священном Писании призывал людей же забирать жизнь у определенных людей, у определенных наций, народов. Например, ханаанские народы, которые жили там до того, как Бог привел евреев в эту землю обетованную.
1: Это, конечно, очень большой и сложный вопрос. Да? С одной стороны, ценность человеческой жизни, а с другой стороны, сам Господь дает такие повеления израильскому народу. Но мы ведь знаем и другие истории, например, опыт или там история о Содоме и Гоморре, когда этот город практически полностью нравственно разложился, эти два города нравственно разложились, и потом потоп, да, то есть когда были определенные Божьи суды, определенное прям прямое Божье вмешательство, когда были уничтожены жизни людей.
0: Ну да, что произошло перед тем, как эта жизнь тех людей, которые были уничтожены, она перестала иметь ценность в глаза Бога?
1: Она не перестала иметь ценность, но это было нравственное разложение общества, и вот эти явления, они были как суд.
0: И получается то же самое, что в Уголовном кодексе, например, написано, да, что есть такая статья, да, за убийство, нельзя убивать, да, но если кто-то убивает или если кто-то нарушает определенные нормы, то его самого могут лишить жизни.
1: Да, ну,
0: то есть
1: можно
0: суд, суд может принять решение лишить жизни этого человека. Это не будет убийство, это будет именно приговор
1: это
0: суда.
1: Это будет правосудие.
0: То же самое это на личностном
1: правосудие.
0: Уровне. Бог говорит, что никто не вправе лишать жизни другого человека, убивать. Но если это приговор Божьего суда или приговор там, человеческого суда, вынесенный на основании принципов, норм правовых, которые приняты, да, в этом обществе, то это уже и не убийство, это
1: вот приговор. В израильском народе же были, в самом израильском народе, да, как в теократическом государстве, были такие моменты, за которых человека лишали жизни.
0: Нет, побивали, в израильском народе. Это и в Российской Федерации, в Уголовном кодексе, высшее мир наказания, это лишение жизни.
1: Это же было теократическое государство, то есть Бог был,
0: жизни.
1: Бог был непосредственным правителем, а тем не менее. Да, вот правильно вот эта мысль, ее стоит еще раз подметить, что никто не имел лично, да, лишать другого человека жизни. Но общество это могло было делать как в рамках судебного процесса, так скажем.
0: Еще какие примеры вы можете привести или свидетельство того, что в глазах Божьих жизнь человеческая не только вечная жизнь, не только жизнь, которая будет там после смерти, и о которой мы никто еще толком не знаем, потому что не были там, а вот эта жизнь, сегодняшняя жизнь, цена в глазах Божьих. Есть такие примеры в Священном Писании, когда мы можем на основании которых сделать такой вывод?
1: Ну, примеры, конечно, есть. Может быть, история с Лазарем, когда Бог воскрешает Лазаря, хотя там, может быть, кто-то увидит еще другие причины, почему это произошло, но тем не менее, да, тем не менее. Ну и вообще, когда Христос...
0: Лазарь ведь, он воскрес, как вы думаете, бы потом, впоследствии, в день второго пришествия Иисуса Христа?
1: Так его сестра и говорит, воскреснет брат, когда Христос сказал, воскреснет брат твой, она говорит, знаю, что воскреснет,
0: воскресенье последний день. И казалось бы, и хорошо.
1: Да, ну и
0: хорошо. Пусть бы он себе спокойненько покоился там, да, и ждал бы это воскресенье.
1: Это
0: человек
1: происходит.
0: Отмучился уже, да, прошел этот жизненный путь, уже нет его ни болезней, ни скорбей, ничего, уже бы его не ожидает, да, в этой жизни.
1: Вдова из Наина, когда Христос
0: подошел. Но Христос, воскрешая Лазаря, снова его вот в этот контекст человеческой жизни зачем-то окунает. И многие не могут этого понять. Зачем он его воскрешает? Опять, чтобы болеть, скорбеть, испытывать голод, жажду и так далее.
1: Потому что это жизнь, цена для Бога. Еще одна история, да. Это вот вдова из Наина, когда сохранила сына своего, да, и Христос оказался рядом, он просто, ну, воскорбел и вернул мальчика к жизни, потому
0: что... Ну, он ради матери это сделал. Потому что не ради того, чтобы эту жизнь дать вот этому самому человеку, мне кажется, да, а ради матери
1: вот,
0: это сделал.
1: Вот тут как раз вот в истории с Лазарем тоже ведь можно много причин. А вдруг он это сделал ради там какого-то свидетельства, ради проявления своей силы? Ну, я думаю, что это можно, это все нам надо рассматривать вкупе, в комплексе. Он это делает и ради каких-то других причин, но это в первую очередь показывает ценность человеческой жизни.
0: Да, настоящий, вот этой,
1: сегодняшний. Хотя я лично бы, ну, говорил о ценности человеческой жизни в контексте реальности жизни вечной. Потому что без вот этой вот реальности, без вот этой перспективы вечной жизни, очень трудно все-таки в нашем современном обществе, когда так много несправедливости, когда так много вещей показывает, как не ценится человеческая жизнь, да, много вопросов. А перспектива вечной жизни, она меня все расставляет на свои места.
0: Но о перспективах вечной жизни сложно говорить, если не видеть свидетельств того, что Бог эту жизнь человеческую хранит. Ну, ведь бывают такие случаи, Бог вообще обещает хранить эту жизнь или нет? Он обещает людям охрану свою. Вот часто люди молятся перед тем, как отправиться в путь куда-то, да, перед каким-то важным событием, перед путешествием. Они молятся, просят Бога сохранить жизнь. Они не зря это делают? Бог,
1: конечно,
0: действительно это обещал?
1: Я думаю, что Бог хранит людей, которые его просят, он хранит. И он даже хранит тех, кто и не просит. Даже вот Христос сказал, что Бог не посылает дождь и солнце на праведных и неправедных, на добрых и злых. Это же что? Это поддержка жизни, поддержание нашей жизни, да? Это еще тоже свидетельство того, что Бог ценит нашу жизнь. Иначе как? По-другому было бы...
0: А как объяснить тогда такие ситуации, когда, казалось бы, люди достойные того, чтобы их жизни лишить, маньяки какие-нибудь там, убийцы, террористы, продолжают жить.
1: Да.
0: А люди хорошие, которые добрые, да, пользу обществу приносят, просто ведут себя хорошо, вдруг умирают.
1: Да.
0: От чего-то, по вине там пьяного водителя или попав в какую-то катастрофу.
1: Стихийные бедствия.
0: Как это объяснить?
1: Террористические акты, войны и так далее. Вот я поэтому и говорю, что очень трудно вообще как бы остановиться лишь только на жизни этой. Ну, надо точку поставить. Мы сказали однозначно, что Бог ценит эту жизнь, вот эту земную нашу жизнь ценит. Но если только об этом говорить, да, и все, и убрать перспективу вечной жизни, то столько вопросов появится, что мы просто не объясним.
0: В том числе и тот вопрос, который сейчас
1: да,
0: я задал,
1: вот,
0: сложно
1: вот
0: его
1: сейчас
0: ответить.
1: Задали, без на него невозможно вечной. Ответить без учета перспективы вечной жизни. Ведь Христос умирал за наш грех, да, мы сказали, что смерть Христа как бы подтверждает ценность нашей жизни. Но ведь это смерть. Как может смерть подтверждать ценность жизни? За что Христос умирал? И ведь после его смерти люди не перестали тоже умирать. Значит, Христос умирал не просто за эту нашу жизнь. Да? Он говорит апостолам своим, что у вас и волосы на голове сочтены, да, и ни один волос без ведома Отца с головы вашей не падает. Так сказал Христос своим ученикам. А что мы видим? Мы видим, что все ученики Иисуса Христа, кроме одного, умерли не своей смертью.
0: Ну, с ведома его, значит.
1: Да, но то есть вот, а ну что, Бог перестал ценить их жизнь, что ли? Конечно, нет, но просто мы показываем, но мы видим в этом, что ценность человеческой жизни в глазах Божьих, она не заканчивается вот этой жизнью. Есть перспектива вечной жизни, которая перевешивает, может быть, в некоторых аспектах и нашу жизнь, вот эту вот нашу бренную, греховную
0: точнее,
1: жизнь.
0: Точнее, наверное, не жизнь, а когда случается какая-то вот такая несправедливая, казалось бы, с человеческой точки зрения, катастрофа или случайность, или бедствие, или какое-то, и люди лишаются жизни, это еще не значит, что они лишены жизни вечной. Вот. И ведь не зря говорят о том, что принявшие мученическую смерть или смерть вот такую безвременную, особенно за веру свою, да, то им венцы мучеников, как говорится, да, или вот перспективы вечной жизни для них и для нас, и для них является утешением.
1: Конечно, 100% это является утешением. И вспомнил такой библейский текст, написано: «Милости твоей полна вся земля, милости Божьей полна вся земля». И вроде смотришь, а как же вот эти все бедствия, катастрофы, какая милость, да? Но с другой стороны, Бог не творит вот это зло, а Он избавляет нас от зла. Но кого-то не избавляет. Кого-то не избавляет. Кто-то вот в этой закономерности причин-следственной связи, которая вот происходит вот на нашей греховной земле, да? Бог даже Авеля от своего брата, от Каина, не избавил. Откуда первые дети Адама и Евы, и вдруг, а кто
0: их научил? У них и примеров-то не было таких,
1: да? Кто их научил убивать,
0: да? Не было иллюстрации того, как жестокости какой-то.
1: Да, человек после грехопадения стал жестоким. Он не просто согрешил как поступок, но его сущность изменилась.
0: А почему?
1: Он стал жестоким. Но это вопрос другой, может быть, не будем. Потому что грех, он меняет мировоззрение человека, он меняет мозги человека, он меняет всю сущность человека. До грехопадения Адам и Ева были другими. Им вообще не присуще было даже думать о зле, не только его совершать. А вот то, что произошло с Каином и Авелем, вот это убийство, братоубийство, оно как раз и говорит о том, что грех изменил всего человека. И ценность вот этой греховной человеческой жизни, да, Бог ценит жизнь, Он не дал одному право убивать другого, но не такая вечная жизнь будет, не такая вечная жизнь будет. В вечной жизни будет человек измененный, обратно возвращенный к тому идеалу, в котором он был сотворен, да, в котором он был сотворен. Поэтому жизнь будет другая.
0: Хорошо. А вот думаю, что большинство согласны с тем, что Бог ценит жизнь людей, но тех, кого ценит это общество. А ценит ли Бог жизнь тех, кого общество осуждает, кого общество не считает вообще достойным членом общества? Например, есть люди опустившиеся, да, алкоголики, наркоманы, люди без определенного места жительства, те, которых общество отвергает, которых общество не принимает и не считает равноправными членами. Вот таких людей, как к таким людям и к их жизни Бог относится?
1: Мы сказали, что смерть Христа подтверждает ценность человеческой жизни, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Всякий» написано.
0: Всякий, верующий. То есть не только те, кто в него верит, не только
1: написано,
0: те, кто его принимает.
1: Всякий верующий, но кто может стать этим верующим? Верующим этим тоже может стать всякий. То есть, да, опустившиеся люди в этом, как на дно общества, как мы говорим. Ну, между прочим, Христос сказал окружающей его элите, что блудники и мытари вперед вас войдут в Царствие Божие.
0: Что это значит?
1: Это вот... Это как раз люди, которые во времена Христа, как считалось, были на дне общества. Да? Это,
0: ну, а почему они вперед войдут? Разве нравственные нормы для них, на них не распространяются?
1: Нет, просто они не отвергали свою греховность, и они в этом поиске Бога преуспели, чем те, кто считал себя праведником, не имеющим нужды в покаянии. Да? 99... праведников, не имеющих нужды в покаянии. Вот что представляло из себя общество израильское на момент прихода Христа. Они не считали себя грешниками, нуждающимися.
0: Почему 99?
1: Ну, я по притче. Ну, как бы притча о том, что одна овечка потерялась, и Христос пошел ее искать, да, оставив 99 овец в загоне. И там нам дальше идет такой вывод, что 99 не имеющих нужды в покаянии, да, но об одном грешнике кающемся будет, об одном грешнике кающемся, чем о 99 не
0: радости
1: имеющих нужды покаяния. У Бога будет больше радости, да. И вот поэтому вот эти вот люди, которых мы часто считаем опустившимся на дно общества, они иногда более открыты для Божьего призыва к покаянию и спасению, чем те, кто считает себя более-менее успешным, нормальным, праведным человеком.
0: А, то есть почему? Потому что им все указывают на их грехи, потому что им нет нужды копаться в себе, потому что и так все на виду.
1: Они не получают удовлетворения, они осознают свою греховность, они не чувствуют удовлетворения от своей жизни, полезности от своей жизни, они чувствуют свою ничтожность, и когда они чувствуют, понимают, что Бог может это все изменить, и Он как раз указывает на ценность и их жизни, да, когда они в Боге открывают ценность даже своей такой жизни, то они идут к Нему для того, чтобы измениться, они идут для того, чтобы исцелиться вот от этого своего порока. Поэтому они идут и вперед. То есть ценность любой человеческой жизни, она
0: неоспорима
1: в глазах Божьих.
0: Хорошо. Время нашей программы подходит к концу. Какие пожелания вы могли бы нашим телезрителям сейчас передать?
1: Ну, дорогой друг, жизнь – это самый главный и самый ценный подарок от Бога. Берегите свою жизнь, берегите жизнь ваших родных и близких. И по возможности делайте жизни ваших любимых людей счастливыми.
0: Большое спасибо, Дмитрий Николаевич. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будем рады вашим письмам и звонкам. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
1: Привет, ребята!
0: Надюш, привет! Ты такой искала?
1: Нет, это же обруч! А я специальный круг для бассейна искала. Это же сразу потонет.
0: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
1: Нет, играть здесь, а в бассейне зуб лечить. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
0: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты не можешь по порядку все объяснить?
1: Угу. У меня разболелся зуб.
2: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.
1: Мама, может лучше таблеточку выпить?
2: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
1: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
2: Надя, ты хочешь выздороветь?
1: Хочу.
2: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Расскажи, что тебя беспокоит.
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки – помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Ну ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо.
1: Угу.
0: Ложись.

0: Вот и все. Как себя чувствуешь?
1: Хорошо, больше не болит.
0: Рада была помочь. Ну как, не болит?
1: Спасибо вам.
2: Вот и вся история. Врач меня вылечил, и даже в бассейн прыгать не пришлось.
3: Я рад, что уже все в порядке. А еще, мне кажется, я понял, о каком бассейне ты рассказывала маме.
2: Из-за правдошней книги, конечно. Помнишь, как там?
3: Надя, а давай эту историю расскажем ребятам.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям и лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «дом милосердия».
0: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
1: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей. Слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
0: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
1: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
0: Однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
1: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
0: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус. Узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
1: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
0: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
1: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел. Он послушался Иисуса, встал и пошел.
0: За правду, он вышел на улицу, и встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
1: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
0: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел, будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо».
1: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
0: Самый лучший врач на свете.

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду. Быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай.
1: Оп. И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймала.
1: Ну, давай ты.
2: Раз, два, три. Оп.
0: Последний.
1: Давай.
0: Последний.
1: Я последний, да?
0: Последний раз.
2: Оп.
1: Один.
0: Еще.
1: Давай, теперь ты.
0: Поймала.
1: Молодец.
0: А я знаю еще одну игру. Надо попросить друга подержать обруч, а самой из-за спины кинуть мяч.
1: Хорошо, только не подглядывай.
0: Ладно.
1: Попала.
0: Yes. Еще раз. Еще.
1: Опа, попала. Yes. А теперь я. Держи.
0: Ладно.
1: Танц давай.
0: Не попал. Попал.
1: Отлично. Еще. Играть всегда весело, но нам пришло время прощаться.
0: Поиграем за правду в другой раз.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Покаяние, покаяние, а мне не в чем каяться. Интересно, что блудный сын, он только когда понял, в чем истинная вообще его ситуация, только после этого он принял решение возвратиться к отцу, но не раньше. Что Иоанн Креститель, что Иисус Христос, что апостолы, все проповедовали покаяние. Так давайте разбираться, что такое покаяние. Приветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители и все, кто сегодня присоединяется к исследованию Библии. Вы знаете, тема покаяния вроде бы такая простая, такая избитая, такая ясная, такая вот, ну, вроде бы уже со всех сторон представленная и обсмотренная. Но и вместе с этим она все остается такая же загадочная, как и целый ряд еще и других, вроде бы с виду понятных тем. Ну, я хочу, чтобы мы сегодня по порядку прошли целый ряд удивительных библейских текстов, которые нам представят картину, а что же такое покаяние и как правильно покаяться перед Богом? Или надо, чтобы кто-то стоял между мной и Богом, когда я буду каяться? Или я могу покаяться отдельно? И вообще, какую роль играет покаяние? И более того, хороший вопрос, а когда я или вы, да, последний раз каялись? И в чем? Почему-то бытует мнение, что каяться надо тогда, когда ты что-то очень серьезное сделал не так. Вот что-то прям очень плохо, очевидно, да, и когда тебе уже деваться некуда, ты вынужден сказать, да, вы знаете, ну, простите меня, пожалуйста, вот я покаялся. Или же вторая крайность, когда покаяние становится таким очень поверхностным. Господи, ты нас прости, если где-то мы в чем-то были неправы. Многие молятся именно такой молитвой. И вроде бы и покаялся, и вроде и ни один пункт не назвал. И вот я хочу, чтобы мы сегодня увидели, а как Библия смотрит на понятие покаяния и кому это относилось. Потому что очень часто люди считают, что каяться – это прерогатива вот как раз таких безбожных, таких, знаете, людей, которые ведут себя неправильно, моральный образ жизни, пьяницы, алкоголики, там, блудники и прочее. Но давайте по порядку. Итак, 15 глава Евангелия от Луки, она нам свидетельствует три классные, красивые, интересные истории. Три яркие иллюстрации. Первая иллюстрация, как здесь написано, что приближались к нему все мытари и грешники слушать его, а фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вот это была предпосылка, это был фон. То есть грешники, написано, и мытари любили слушать его. То есть это очень важно. Вы знаете, когда человек слушает что-то хорошее и правильное, может быть, у него сразу не появляется этого желания жить и поступать правильно. Может быть, у него появляется желание, но нет возможности и не получается. И только третий момент, да, когда он слушает все-таки правильные вещи, он начинает мыслить по-другому, потом появляется желание, потом появляется уже к желанию и возможности. Следовательно, если разобирать эту тему дальше и дальше, мы видим, что есть всегда завистники, есть всегда недоброжелатели. Ну, казалось бы, ну какая разница? Ну, это же не ваш учитель, которому вы почитаете и кланяетесь. Ну, пусть слушают. Нет, зависть. Ну, это отдельная тема, и она на канале, кстати, есть у меня немало интересных тоже размышлений на тему и о зависти в том числе. Но, казалось бы, да, вот, ну любят они слушать. Вот бы мне еще реагировать на что там, как они говорили, чернь, да, там, интересуется. А нет, тренды как бы имели место тогда, и они говорят, как это так, фарисеи роптали. Роптали, это значит, высказывали негодование, недовольство тем, что они видели и слышали. И вот Христос, видя это, решил совершенно в корне изменить всю ситуацию. И написано следующее, он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Я специально так прочитал этот отрывок именно эмоционально, потому что многие читают этот отрывок безэмоционально, как бы чисто статистически, знаете, по-бухгалтерски, вот языком сухих цифр. 99, так, 100 было, минус 1, 99, ладно, пойду найду. А вот посмотрите, как это, во-первых, представлено красиво. Первое, что важно понять, что он говорит, а кто из вас, то есть, имея не, ну, 100 овец, не поступит вот так? Фактически, смотрите, что он делает. Он их поднимает, не унижает, а наоборот поднимает. То есть, он говорит, ну вы же так поступите, правда? Так же поступит самый добрый пастырь. Он оставит 99 в загоне, пойдет и найдет эту пропавшую, и принесет, и вернет ее в стадо. Это ж такая радость. Он не скажет, ладно, ну подумаешь, ладно, в следующий раз будет повнимательнее. Нет, он говорит, я должен ее найти, где-то заблудилась. То есть, посмотрите, как красиво начал он. Кто из вас, говорит, не поступит так? И вот кто бы мог пойти против и сказал, я так не сделал бы. Ну и какой ты хозяин после этого? Ну и какой ты добрый пастырь? Какой же ты пастух, если ты вот так раскидываешься овцами? Сегодня одна заблудилась, завтра вторая. За месяц от 100 овец у тебя сколько останется? Как говорят, дай бог 70. Вот и получается, Христос говорит, это неправильно. Правильно вот так. И все это было на фоне. И теперь в 7 стихе он забивает мощный гвоздь, на котором, кстати, очень многие люди должны увидеть и себя, вот на, скажем, вот держащимся за этот гвоздь. А посмотрите, что он говорит. 7 стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, еще раз он говорит, на небе радость. То есть вот то, что я читал специально эмоционально, оно и показывает, что есть радость. Когда человек пошел, написано, да, и найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Многие именно делают акцент на находке, что вот найдет, не найдет, заблудилась, не заблудилась. А он подчеркивает, что когда ты пошел и сделал свое дело, то у тебя появляется радость. Ну, кто из нас, делая любимое дело и делая его успешно, не испытывает от этого большой радости? Да, все радуются, да, когда у хозяйки пирог хороший получился, когда там отец что-то сделал хорошее, когда ребенок, конструктор построил что-то, все радуются. Так вот, посмотрите, какая самая большая радость на небе? Это когда грешник кается. Вот это потрясающая истина. Я не знаю, насколько вы внимательно ее когда-нибудь изучали. Меня лично даже вот давно, скажем уже в истине, я помнил вот всегда такие моменты, что покаяние это, знаете, как вот какая-то розетка, вот что ты должен покаяться. Ну да, покаяться. А когда ты каешься, а в чем тебе каяться? Ну, обычно это грехи какие-то, недостатки. Ничего хорошего с покаянием нет. А на небе радость, когда грешник кается. Нам кажется, что небо голову отворачивает и говорит, слушай, он такое творил, такое сказал, ой-ой-ой-ой-ой. Да не хотим мы даже, знаете, мы не близкие, не родственники, все-все-все, мы чужой мальчик, знаете, как говорится. Нет, небо радуется так же, как радовался бы этот пастырь, который пошел и нашел ту бедную, заблудившуюся, стоящую там где-то в кушерях эту овечку. И вот здесь ничего не сказано про лекцию, что надо овце рассказать, что в следующий раз, если она поступит так же, за ней никто не пойдет, и это будет ее проблема, а ее волки найдут, а найдут, и они ее съедят. То есть нету такого, радость. И он говорит, и на небе радость. Вторая, кстати, история, она тоже очень интересная. Когда здесь представлена идея, что женщина потеряла драхму, и она подметает здесь комнату свою, да, ну, читаем, 8 стих. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг, соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Итак, мы видим, что покаяние на небе вызывает радость. Вот почему сегодня нужно каяться. Не нужно стесняться каяться. Грешат все люди до единого, а каяться единицы. Почему? Потому что сатана облёк вот этот элемент покаяния негативом. Таким, знаете, нехорошим чем-то, что покаяние. И многие люди, они начинают возмущаться. Они говорят, а мне не в чем каяться. Что это значит, я каяться должен? А когда начинаешь вникать в Писание, ой-ой-ой, глаз стыдно поднять к небу, потому что если посмотреть внимательно, а что, среди нас гордых не осталось? Я вас умоляю, да стоит только начать разговор, и сразу вылазит просто из человека вот это желание «я сказал, я посоветовал, я сделал, я помог, я направил, это ж мои друзья, я». Вы только вслушайтесь, как часто человек говорит «я». Это, пожалуйста, это один только из примеров. Ну и пошло, и поехало там очень много таких примеров. В чем нам каяться? Да хоть в чем, в зависти каяться или нет? Когда ты смотришь на других людей, и у тебя какие-то, знаете, такие завистливые нотки проскакивают, что, о, смотри, ничего себе, живут они, ага, куда там, на море ездили, сами сидят, ни кола, ни двора, ни денег, по морям они разъезжают, вот. Ой, ладно. То есть, понимаете, это такой маленький жизненный пример. Я в это лето, я столкнулся со столькими людьми, и один говорит, зависть. Я даже как-то в проповеди упоминал в одной из недавних, что да, я бы купил другую машину, но такие соседи завистливые. И так много раз. Есть в чем каяться. Беда в том, что сатана убедил сегодня людей, тебе не в чем каяться. Ты молодец, ты хороший, все у тебя прекрасно. Они пусть каются, она пусть кается, он пусть кается. И он еще пусть сильно не придирается, потому что я, если обижусь, ого, будет как. А Бог говорит, послушай, друг, посмотри, вот на небе радость, когда что-то находится, когда что-то потерялось и нашлось. Овца потерялась и нашлась. Драхма закатилась и нашлась. И третья история, это знаменитый блудный сын. Да, знаменитый, потому что он бессовестный, он забрал у отца наследство и пошел, скажем, его прокутил там, прокрутил со всеми этими женщинами, а потом написано, голод начался в той стране. Что это такое? Это обстоятельства. Обстоятельства, когда ты попадаешь в стесненные трудные обстоятельства. И да, у него были очень стесненные обстоятельства, и он бы написано, и рад был бы наполнить, 16 стих, чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Вы представляете, в какое попасть рабство человеку, что пася свиней ты не можешь покушать из их корыта. Уж казалось бы, на что, это знаете, как у собаки. Бывает, смотришь, ты собаке даешь кушать, а она еще горчит на тебя, как будто ты сейчас придешь, наклонишь и заберешь у нее из миски там половину, а свою еду отстаивать. Ну как так? Думаешь, ну понятно, животное, оно не понимает. Так вот, ему не разрешали. И после этого он пришед в себя, придя в себя, сказал, столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. 17 стих, да. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидев его, отец его сжалился, и побежав, пав ему на шею, и целовал его. Сын же его сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, обувь на ноги». Босый пришел, без копейки пришел. И что дальше? Говорит, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Почему? Потому что этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Там, конечно, есть еще и старший брат, второй сын. Это отдельно. Я не хочу сегодня этот вопрос трогать, потому что это тоже большая тема. Но обратите внимание на три ключевых момента. Три истории про потерю и находку. В первом случае это овца. Она потерялась, она знает, что она потерялась, и она не знает, как пойти домой. Это первая ситуация. Вторая ситуация это драхма, копейка, монета, да, то есть, которая закатилась, она понятия не имеет, где она лежит, в кошельке ли она лежит, у богача она находится, или у бедненького, да, у бедной вдовы. Ничего она не знает, но ее ищут, и ее находят. Овцу ищут, драхму ищут. Одна знает, что потерялась, но не знает дорогу домой. Вторая вообще ничего не знает. А третий как раз-таки знает, что потерялся, знает дорогу домой и не идет. Почему? До какого-то определенного момента. И вот это важно вот здесь увидеть, что он написано «пришед в себя». То есть, когда он вернулся вот к тому нормальному состоянию, когда он был в доме отца, у них были слуги, все было хорошо, и он был сыном. И ему казалось, что нет ничего лучше вырваться из родительского дома с деньгами. Ну и что, что заживо похоронил отца? Ну и что, что переступил и, как говорят, на горло наступил и сказал: «Дай мне мою часть имения, я пойду». Ну и что, что мозгов не было вот этим всем управлять? Ну не было, да. Ну блудница, зато ярко, как сегодня лозунг есть, да, живи ярко, умри молодым. Какая глупость, какую дьявол внушил людям вот эту ахинею, совершенно непригодную для жизни. Живи ярко, как будто от этой яркости, знаете, прям счастье сыпется. Послушайте этих ярко живущих, как они плачут. У меня друг, я как-то рассказывал, по-моему, да, он в Америке работает капелланом и, говорит, ездил там на Беверли-Хиллз, где в Голливуде люди живут, в Лос-Анджелесе, самый богатейший район, продюсеры, там, режиссеры, вот эти знаменитые мультимиллиардеры. И когда они умирают, как они плачут, как они каются, как он их чуть ли не исповедовал, когда вот приходил в их дома, кто-то раком болеет, кто-то еще что-то. Это не

торжествуют, и все это прекрасно, а дальше, говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть модель покаяния очень важна. Овечка не может покаяться, драхма не может покаяться, а сын кается. Вы слышали, как он говорит? «Отче, согрешил я перед небом и перед тобою». Некоторые люди говорят, знаете, грешат перед людьми, а каются перед небом. В долг берут, не возвращают, обижают, еще что-то. А потом скупой такой слезой, как говорится, молитвой краткой. «Господи, прости меня, я виноват». А тут конкретное покаяние. «Отче, я и тебя опозорил, и тебя опозорил», потому что это был иудей. И вот здесь важно понять, что иудея поставили к языческим свиньям пасти их, которых он не ест, которые считаются нечистыми животными, еще и у них поесть не давали. То есть это низость падения дальше не придумать. Но посмотрите, он здесь говорит очень хорошую формулу. Кто сознает и оставляет, будет помилован. А кто скрывает свои преступления, не будет иметь успеха, не будет иметь благословений. Вот это важно понять, почему христиане, они другие, они мирятся между собой. У нас вечеря Господня есть, всегда идет примирение, потому что это важно. Каждый христианин знает, что свою душу надо очищать, потому что она может быть грязная, облипшая, знаете, какими-то наростами. И это для человека важно. Хочу вас вам представить один интересный такой тройственный отрывок. Это будет Евангелие от Марка, первая глава. Обратите внимание на три текста. Первая глава, 4 стих. Читаем. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Итак, первое, что мы видим, Иоанн приходит, проповедует покаяние, крещение покаяния и крестит. Поэтому я призываю каждого человека, который слышит эти слова, и если вы чувствуете, что вы не в завете с Богом, не крещенный, вы должны хорошо подумать. Потому что, когда человек крестится, Бог прощает все грехи. Это и есть момент прихода к Богу. Не просто, когда я пришел к Богу, и у меня, знаете, такое озарение какое-то в душе, я как-то себя чувствую лучше. Нет, может быть, наоборот, стыд давит на тебя за потерянные годы, за неправильно или напрасно потраченные средства. Но приход к Богу – это важно. И вот он и говорит, что «я проповедую крещение покаяния». Покайтесь и докрестится каждый из вас. Сегодня некоторые люди начинают придумывать вокруг крещения. Одному надо креститься в Иордане, где-то там, в Иерусалиме. Другому надо, чтобы тот его крестил, только тот. Третьему еще что-нибудь, четвертый вообще говорит, я пока не крещу, я не тороплюсь, знаете, как с женитьбой. Как будто грех вне крещения и грех после крещения, это, знаете, вот тут он не засчитывается, а здесь уже прям там в стократном размере. Нет, абсолютно одинаково грех везде считается. Но когда человек кается, оно непременно ведет его к крещению, оно ведет его к покаянию, потому что вот это покаяние, осознание греха, оно ведет к тому, что «Отче праведный, прости, я согрешил пред тобою». Это я думал, что я правильно живу. Почему? Потому что равнял себя с соседями, с другими. «О, как тот мытарь, фарисей, о, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, как этот мытарь или как еще кто-то». Первое. Креститель, Иоанн Креститель проповедует крещение покаяния. 14 стих, посмотрите. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, то есть добрую весть Царства Божьего, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие». То есть, о чем он хочет сказать? Он хочет сказать, не тяните время, Царство Божие близко, покайтесь и веруйте в Евангелие. Второй момент. Иисус проповедует покаяние и веру. И близость Царства Божия. Очень прекрасная истина. Вот об этом и мы сегодня проповедуем. А если мы дальше посмотрим на 6 главу, и здесь 12 стих написано, он говорит уже об учениках, которых он уже нашел, учил их. И говорит, идите проповедуйте, если кто-то не примет вас, выходя, отрисите прах от ног ваших, потому что не навязывайте никому свое Евангелие, не надо. Это не то, что можно сделать насильно, да, вот бежи, тебе будет добро, я причиню тебе добро, я нанесу тебе радость. Я размажу тебя прекрасной своей добротой и нежностью.
да, и так далее, и так далее. Загоню тебя в угол своей щедростью. То есть мы здесь можем...

0: бесконечно фантазировать, но посмотрите, он говорит, отрисите, идите, другой услышит, имеющий уши слышать, он услышит. Но 12 стих, они пошли и проповедовали покаяние. О, как это сегодня непопулярно, проповедовать покаяние. А вы что, хотите сказать, что я грешник? А вы хотите сказать, что я грешница? О, на себя посмотрите. И все, и у людей рот завязан. А как это я могу кому-то сделать замечание, что он неправильно поступает? Вот и получается, что потихонечку голоса таких проповедников умолкают, потому что нетолерантно, неприлично, как-то, знаете, нежелательно, а там еще как-то. Вот почему левиты были от Господа накормлены, да, или, скажем, их удел был Господь. Они не должны были ни от кого зависеть, чтобы они смело проповедовали Евангелие. Они смело должны были говорить так написано, как говорил Христос дьяволу в пустыне, когда тот его искушал. Отойди от меня, Сатана, потому что так написано. И если моя вера сегодня основана на так написано, поверьте, друзья, нет никаких проблем. Господь и небо на вашей стороне. Но если не так написано, а сказано кем-то, как-то, кому-то, по преданию, по какому-то еще там, по стечению, мне так кажется, мне так хочется, это не есть правильно. Поэтому посмотрите, как Библия настойчиво призывает людей к покаянию. Вспомните разбойника, Матфея 27 глава, когда он висит злой, его поймали, его прибили ко кресту, он места себе не находит. И написано, он злословил этого того, кто рядом с ним висит. И тот злословил. А потом висели, 6 часов провисели. И в результате он говорит, Господи, помяни меня, когда будешь в царстве твоем. И он покаялся. Разбойник покаялся, он принят на равных, как будто бы он, не знаю, праведную жизнь прожил. Это Божья милость, потому что на небе радость, когда кается грешник. Это надо забить себе, как гвоздь крепкий в стену, чтобы мы знали, что и сегодня покаяние не должно быть унылым, оно должно приносить радость. Это облегчение души, когда ты открыл Богу грех свой, говоришь, Господи, прости меня, согрешил я. И Бог с радостью прощает. Или, например, когда мы читаем Матфея 3 главу, когда идет проповедь, да, Иоанна Крестителя, и приходят некоторые там люди к нему креститься, да, и, скажем, фарисеи, саддукеи, они пришли и крестятся, потому что они считали, что они достойны быть крещенными, а те остальные недостойны. А он им что говорит? Эх, порождение ехиднины! Кто вам внушил бежать? Нет искренности в вашем покаянии и раскаянии. А что вы делаете? Вы бежите от будущего гнева. И говорит, что? Сотворите же достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния. Не просто слово, о, Господи, каюсь, да? А именно плод покаяния. Какие-то шаги на это рассчитаны. Конечно, кто-то скажет, а в чем мне каяться? И так далее, и так далее. Поэтому, если вспомнить Матфея 11 главу, кстати, в этом Евангелии, он очень часто говорит о покаянии, оно очень подробное Евангелие. Но если обратить внимание на 20 стих 11 главы Матфея, мы читаем, «Тогда начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись». Чудо не было ради чуда, чудо было, чтобы покаялись, чтобы понимали, что от него ты не спрятан, от него ты не скрыт, все он видит. Знаете, это как видеокамера, и когда ты что-то делал, на тебя смотрела так вот с уголка видеокамера, бесполезно отпираться, а мы отпираемся, а мы доказываем, мы говорим, это он меня спровоцировал, это она меня довела до этого. А где покаяние, чтобы сказать, Господи, как тот блудный сын, виноват, я согрешил. И как мытарь, не смея поднять глаз к небу, говорит, Господи. Вы помните, я как-то рассказывал в одной проповеди, когда есть видео, где девушка стоит в банкомате, какие-то там деньги что-то делает, а мужчина, молодой человек, сзади раз у нее украл бумажник. И стоит, посмотрел бумажник так по сторонам, потом раз смотрит наверх, а там камера на него смотрит. И он такой, о, сори, положил бумажник на землю, постучал девушке и говорит, у вас бумажник упал. Ой, спасибо, извините, ага. Все, потом туда показывает, все, я все вернул, ко мне претензий нет. Достойный плод покаяния. Вот мы должны всегда это помнить, что наверх глянул, и Бог на тебя сверху смотрит и улыбается, и говорит, покайся, потому что ты погибнешь, если ты не покаешься. Поэтому что может мешать покаянию? Что мешало этим людям покаяться? Гордость, высокомерие, тщеславие, да, я буду каяться перед кем? Я у нее буду просить прощения. Сколько семей развалилось из-за этого? Да, не прав, но не буду просить прощения. Это ненормально. Поэтому сегодня нужно в этом покаяться, в нашей гордости покаяться, в том, что мы порою не можем признать свою ошибку, ибо нам кажется, что что ты, сразу все засмеют и только и будут теперь с утра до вечера из меня бедненького выжимать покаяние и смеяться с этого. Но нет. Теперь, если, кстати, открыть Деяния, вот в завершении хочу этот красивый текст привести нам все, друзья, в назидание, на память, вот так, чтобы тема покаяния действительно была перед нами раскрыта, вот полноценно раскрыта. 30 стих. И он говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вот это очень важно. Здесь написано, что Бог призывает, повелевает. То есть Он дает такую команду всем людям везде. Там в оригинале стоит «во все стороны покаяться». То есть смотри во все стороны, не только в одну сторону. Вот тут я чист, все, вот туда я иду, туда я смотрю. Посмотри, где у тебя есть, где ты наследил, где еще видны твои последствия, твоих грехов. И вот тогда тебе будет в чем покаяться. А небо с радостью примет этот дар, этот плод, который ты принесешь, потому что это великое благословение, когда человек кается перед Богом, мирится с человеком и в результате приходит к чистоте своего сердца. Небо ликует, и в числе спасенных добавляется еще одна душа. Да, потом будет крещение, потом будет жизнь, продолжение, может кто-то будет спотыкаться дальше, но небо радуется, когда один грешник кается. Вы представляете, 99 праведников не могут перевесить одного побитого калеку, вот этого, на которого пробу негде ставить. А у неба совсем другая математика, совсем другая философия. Я хочу еще раз вас призвать, покайтесь. Вы знаете, в чем каяться. Дух Святой откроет, в чем каяться. Перед кем надо покаяться, ибо это благословение. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты позволил нам открыть эту потрясающую истину, тему покаяния. Я знаю, как много людей не могут переступить этот порог. Они не считают, что они в чем-то виноваты, особенно перед Тобой. Они нормально живут, они ничего не нарушают. Им так кажется, что они практически суперсвятые. Но мы знаем, Господи, что на фоне той чистоты и святости, которую мы видим в Иисусе, на фоне того открытого Тобою святого Божьего закона, нам всегда есть в чем покаяться. Помоги же, Господи, чтобы никто не остался не раскаявшимся на этой земле, но чтобы, как в дни Иоанна Крестителя, в дни апостолов, в дни Иисуса, мы могли сами быть людьми, которые каятся перед Тобой, перед друг другом, и других вести к покаянию. Сохрани от гордости, сохрани от того, чтобы нам остаться в этом состоянии непокаянных людей. А Тебе да будет слава и честь и хвала великому Спасителю и Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Смоква, фига, винные ягоды, инжир. Этот плод имеет немало названий. Да и польза, которую он приносит, с лихвой хватило бы на несколько продуктов. Великий врач древности Авиценна высоко ценил этот продукт и считал его настоящим эликсиром молодости. Инжир – это один из немногих плодов, который содержит крайне важные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы могли правильно работать сердце и мозг. Кроме того, жирные кислоты важны для здоровья нервной системы. Инжир очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Он богат таким важным элементом, как калий. Калий снимает напряжение с кровеносных сосудов, расслабляет и расширяет их. Кроме того, эти ягоды снимают сильное сердцебиение. Инжир очень важен для поддержания здоровья. Он содержит большое количество кальция, который улучшает состояние костей, ногтей и волос. Особенно в регулярном пополнении этого элемента нуждаются женщины. А из плодов инжира кальций усваивается лучше, чем из таблеток. Инжир – это источник уникального вещества фитостерола. Он помогает организму человека бороться с вредной формой холестерина. Это вещество не допускает попадания холестерина в кровь, защищая таким образом сосуды. Еще воины Александра Македонского брали с собой в походы мешочки с сушеными плодами инжира. Благодаря им они возвращали себе силу и снимали усталость. Ведь достаточно 1-2 ягод, чтобы почувствовать в себе прилив сил и отогнать голод. Плоды сушеного инжира с давних пор применяют как жаропонижающее средство при простуде. Его отвар на воде или молоке используют как полоскание при ангине и воспалении десен. Если вам посчастливится оказаться в тех местах, где произрастает фиговое дерево, не откажите себе в удовольствии полакомиться его нежными плодами. Впрочем, в сушеном виде он сохраняет для нас свою пользу и вкус. Размочив сушеный инжир в воде, из него можно делать различные крема для десертов. Хороши с инжиром каша и сладкие запеканки. Можно просто заменить инжиром конфетку во время чаепития. Что бы вы ни выбрали, будьте уверены, что удовольствие от инжира принесет вам пользу.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
1: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
6: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в XIX веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
5: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
1: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
5: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считалось, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие –

0: Христиане не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
1: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
0: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
1: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
0: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
1: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке, действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
0: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом

0: более чем на 30 лет.
1: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
0: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
1: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
0: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень».
1: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо. Но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивы, алчны и пред престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
0: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
1: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
3: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
2: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
4: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые, скептического века? Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. 19 век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей. Русский язык развивался и изменялся, а Библия Кирилла и Мефодия оставалась по-прежнему в употреблении. И этот язык стали называть церковно-славянским. Следующий этап в распространении Библии на Руси связан с именем первопечатника Ивана Фёдорова. Мало кто знает, что прежде всего с целью распространения Библии на Руси он организовал типографское дело. И в 1564 году вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». В нее вошли деяния апостолов, а также их послания. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства Православной Церкви. Александр I возвращается в Россию после окончания победоносных войн против Наполеона и приказывает президенту Российского библейского общества князю Голицыну принять все меры для перевода русской Библии. Нужно отметить, что Русское библейское общество поставило своей целью распространение Библии среди народов России. Также было решено продавать их по очень низкой цене, а неимущим раздавать бесплатно.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наконец, в России приступили к переводу Библии. Этот перевод осуществлялся Петербургской духовной академией, а ответственным за издание книг Священного Писания на русском языке стало Российское библейское общество. В общество непрерывно поступали пожертвования. Жертвовал император, князья, генералы и простые миряне. Православная церковь постоянно собирала эти пожертвования. Генералы хотели распространять Библию среди солдат. Кроме того, было решено выпустить Библию для слепых. И, наконец, В 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом, как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать. И постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку! Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию!»

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.org.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад всех вас сегодня приветствовать снова на нашем семинаре «Божий народ. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И уже мы начали с вами две лекции, и у нас как бы будет такая последовательность, да? Сейчас мы смотрим «Израиль. Вчера». В разрезе его истории. А потому очень важный момент. Мы посмотрели прошлые две лекции. Это был у нас период еврейских патриархов. На этих двух лекциях сегодня мы посмотрим о том, как зарождался библейский Израиль. Что такое библейский Израиль? Это очень важно, эти моменты нам различать. Библейский Израиль – это нечто иное, чем современный Израиль.

Израиль. Мы это будем видеть. Поэтому сегодня у нас темы о формировании библейского Израиля. И такой провокационный вопрос, который, вот вы видите, совершал ли Бог акт геноцида над египетскими первенцами? Почему такой вопрос, в общем-то, стоит? Ну, начнем с того, что мы видим факты. Представьте себе, умирает вдруг внезапно в семье ребенок. И выясняется, что ребенок умирает не по какой-то причине непонятной болезни, а потому что вдруг над Египтом прошел ангел-губитель, и вот в семье ребенок умер. Кажется, ужасная несправедливость. Есть, к сожалению, богословы, и не только богословы, скептики. Можно даже сказать, вот эта книга, которую я цитирую сейчас вам, эта книга пытается, автор этой книги, оправдать современный антисемитизм. То есть оправдать, например, тот факт, что во время Великой Отечественной войны было убито 6 миллионов евреев. И автор этой книги говорит, а вот, понимаете, что, дескать, было сделано с египетскими первенцами. Ну, скажу вам, данные обвинения жутко нелепы. Как будто это евреи совершали. Но с другой стороны, конечно же, непонятно. Вот посмотрите, как об этом записано в книге «Исход». 11 глава, сказано, так говорит Господь, «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца, который сидит на престоле, до первенца рабыни». И все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим. Так перевели это, типа пальцем никто не будет тронуть. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот. Тут еще есть, конечно, не совсем понятный стих, который тоже может вызывать определенное недоумение. Посмотрите. Мало того, что было убиты египетские первенцы, так еще тут написано такое. «Я дам всему народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых, одежды, вы нарядите ими сыновей ваших, дочерей ваших, и оберете египтян». О, какая беда! Понимаете, вот так тексты, если вот поставить, то выглядит просто самый настоящий акт геноцида. Ну, и если действительно провести параллели, то нечто подобное происходило во время нацистского режима, когда у евреев забирали все вещи и отправляли их в гетто и в концентрационные лагеря,
Или, например, эти жуткие, когда были вот расстрел, вы, наверное, в курсе, такое место Бабий Яр, да, в городе Киеве, когда буквально было объявление, что все, так прямо было написано, все жиды города Киева должны явиться к такому-то месту, это был вот этот овраг, да, и там стояла очередь, и стояли эти полицаи, они в оцеплении, и они забирали все буквально, и буквально людей догола раздевали. То есть эти случаи, им всего-то, извините, 70 с копейками лет. Еще есть дети тех, которые видели это все. И был этот весь кошмар, который происходил в недалекой, к сожалению, истории. Но вот эти скептики, что они делают, чтобы оправдать вот такой современный антисемитизм? Они берут вот эти вот тексты, которые я с вам прочитал, и говорят, что, дескать, вот посмотрите, евреи тоже хороши. Опять же, как будто это они взяли и убили египетских первенцев. В чем же дело? О чем, собственно, идет речь в этой истории, которая записана у нас фактически в книге «Исход» с 3 по 12 главы. Это история, с которой начинается фактически формирование израильского народа и ветхозаветной израильской государственности. Что же произошло? Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Это начало книги «Исход». Книга «Исход» как бы продолжает повествование, которым завершается книга «Бытие». А в последних главах книги «Бытие» говорится о том, как дети Якова, 12 детей Якова с их семьями, все, благодаря Иосифу, переселились в Египте, и им какое-то время было вполне неплохо. Неплохо им было, пока в Египте управляла семитская династия гиксосов. Ну, кто такие гиксосы, мы до конца не знаем, потому что, мы читаем об этом только в трудах греческого историка Геродота, поэтому и даже само название «гиксос», оно греческое. Но исходя из сведений, из древних записей, мы делаем выводы, историки делают выводы, что гиксосы – это были скотоводы-кочевники семитского происхождения. То есть их язык относился к той же группе, что и язык, на котором разговаривали дети Якова, то есть древний иврит. В отличие от египтян, которые относятся, их язык относится к хамитской семье, а древнеегипетский язык – это хамитская семья афроазиатских языков. Конечно же, древнеегипетский язык, он мертв, и в своем развитии вообще древнеегипетский язык, он преобразовался в коптский язык. Копты – это потомки тех древних египтян, которые жили в Египте с времен фараонов. Сейчас, кстати говоря, копты в Египте – это православные христиане. Вот. Но в тот момент что, собственно, было? Вот эти кочевники, гиксосы, они захватили столицу Египта, они поставили своего человека, своих людей – в правительстве, и когда пришли потомки Якова, поселились,
то этим правителям было выгодно, чтобы евреи жили в Египте, как бы балансируя между египетским коренным населением. Но времена эти закончились. Времена эти закончились, и написано: «Восстал в Египте новый царь», да, который не знал Иосифа, то есть начались другие времена, эта власть гиксосов была свергнута, коренной фараон новый из коренных египтян стал на престоле, и ему уже евреи были для него враждебными, он их считал себе. Да, соответственно, изменились условия. И что получается? Он говорит: вот народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вот по этой причине, о которой я вам говорил, вот, вооружится против нас, выйдет из земли нашей, да, и поставили начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть новый фараон поработил евреев. И поэтому дальше сказано: египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, делали жизнь их горькой от тяжкой работы и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали к жестокости. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок из имя одной Шифра, другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, умерщвляйте его, а если дочь, пусть живет. То есть, иными словами, что новый фараон сделал? Он, в принципе, запланировал геноцид. То есть, он запланировал убивать всякого мальчика, который родится у евреев. Таким образом, он принял решение уничтожить потомков Якова, ну а всех девочек, естественно, обратить в рабыни, в наложницы. И таким образом такой был план. И вот когда вот такой указ был издан, когда народу начала угрожать опасность, естественно, Бог вмешивается. И, кстати говоря, очень часто именно так происходит. Если мы вообще посмотрим на действия Бога, и на этот счет есть масса богословских споров, я скажу вам, потому что некоторые богословы есть, которые говорят: о, Бог никогда никого не наказывает, он, понимаете, такой добренький Бог. Знаете, в чем проблема? Когда Бог когда мы говорим о Боге любви, но любовь без справедливости – это не любовь. Это исключительно только одна говорильня, а не любовь. Потому что если какая же тогда любовь, если Бог не в состоянии защитить свой народ или верующего в него от притеснителя? То есть, потому что, дескать, я вот всех люблю и вот такого же притеснителя люблю, понимаете? И что это тогда за любовь? Притеснитель будет притеснитель будет притеснять, убивать. Все, какая это любовь? Получится тогда притесняемый, страдающий человек скажет: Бог, наверное, меня не любит. Он, наверное, вот этого изверга любит, который надо мной издевается. Понимаете? Ну, конечно же, другая сторона тоже не совсем
правильно, потому что если справедливость без любви, то это насилие и издевательство. Должна быть какая-то золотая середина. И вот здесь мы очень хорошо можем наблюдать за характером Бога. Мы можем видеть, да, Бог прибегает к силе, к силовому решению вопроса, тогда, когда верующие в Него оказываются в безвыходном положении и им угрожает смерть и притеснение, Бог тогда применит силу к притеснителю. И вот действительно это, в общем-то, и происходит. Бог является Моисею и говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Я увидел, смотрите, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал скорби его от приставников его. Я знаю скорби и его, и иду избавить от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную». И так далее. То есть вот как Бог проявляется. Он проявляет здесь свою любовь и свою справедливость, потому что Он откликается на вопль и на страдание. В данном случае у Бога находится только один способ. Вот что Бог обещает. Написано дальше: «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, и сделаю среди его, и после того он отпустит вас». То есть Бог принимает решение вынудить египтян, вынудить фараона отпустить свой народ израильский, ну, как говорится, через язвы. Почему именно таким образом происходит? В чем причина того, что Бог принимает такие вот меры крутые? Вот как все начинается. Ведь не сразу, если мы так посмотрим, не сразу пришел ангел Господень и всех первенцев вот так вот взял и убил. Внезапно. Начиналось все с простого. Начинается все с того, что Моисей и Аарон пришли к фараону и говорят ему. Обратите внимание, я здесь оставил еврейские буквы. Это четыре буквы, которые указывают на четырехбуквенное имя Бога. Иудеи никогда не произносят это имя при чтении. Они заменяют, когда они видят вот эти четыре буквы в тексте, еврейском тексте Торы, они заменяют это слово, произносят «Адонай». «Адонай» на русский язык переводится как «Господь». Поэтому, если вы читаете русский синодальный перевод, то, увидев слово «Господь», вы можете спокойно знать, что это вот эти четыре еврейские буквы «Юд, Хей, Вав, Хей». С точки зрения грамматики это имя произносится как «Яхве». То есть так говорит Яхве, и я специально здесь это показываю, сейчас увидите почему. «Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне».
А вот ответ фараона. Кто такой Яхве, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиль? Я не знаю Яхве, и Израиля не отпущу. То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересное противостояние между фараоном и Богом Яхве. То есть, в чем дело? Давайте посмотрим внимательно, в чем, собственно, заключается суть слов фараона. Что вы видите здесь, на этом слайде? На этом слайде вы видите очень интересные иероглифы. Дело в том, что вот если мы возьмем любое древнее государство, кто, например, является правителем Ассирии? Царь. Правителем Вавилона? Царь. Где-нибудь еще в каком-то государстве, кроме Египта, у вас фараон был? То есть фараон – это имя собственное фактически. Что оно означает? Потому что нигде, кроме Египта, нету. Что означает это собственное имя? Дело в том, что вы видите на многих языках, вот каким образом это слово «фараон» изображено на коптском языке. Это язык, как говорится, потомков древних египтян. Вот греческий язык, видите, «фарао». Вот еврейский язык, «паро». А вот эти два египетских иероглифа, они вот таким образом раскладываются. Вот этот иероглиф, это «пер», означает «дом», а вот этот иероглиф, он звучит как «а-а», означает «великий». Что такое «великий дом»? Оказывается, это серьезный термин, который используется на древнем Ближнем Востоке. Он не только используется в египетском языке, он используется еще и в шумерском языке. А шумеры – это такая же древняя цивилизация, как и египтяне. Посмотрите эти две шумерские логограммы. Они звучат как «эй-гал». «Эй» – это великий, «гал» – это дом. Вы видите, что это такое? Это храм Верховного Божества. Подобные выражения встречаются также и в аккадском языке «экалу», и даже в еврейском языке название храма – это «гейхаль». Есть такое слово, переводится как «храм». То есть вы понимаете, кем называл себя фараон? Это нечто подобное, если бы по отношению к президенту США говорят «Белый дом», да? Когда про Америку говорят «Белый дом», то все понимают, что это там, где сидит президент. А «Великий дом» «пер а-а» по отношению к фараону, вы понимаете, это великое божество. То есть дворец фараона – это храм Верховного Бога. Фактически фараон
по египетской религии является воплощением верховного Бога. Что мы имеем, друзья? Перед нами ничто иное, как противостояние между Богом человеком и Богом Творцом. Кому поклоняться? Это уже, друзья мои, глобальная проблема. Это уже не проблема евреи против египтян. Это проблема того, кто является истинным Богом. Именно по этой причине фараон не отпускает евреев. Потому что если фараон бы отпустил, тогда его же собственная команда, состоящая из жрецов, да, то есть вся эта же власть очень четко держится на религиозной верхушке, на вот этих жрецах, которые концентрируют в себе фактически все знания. Это такая особая каста. В каждом языческом народе жрецы являлись вот такой вот особой кастой, особенно в Египте, где это иероглифическая, понимаете, письменность, которую освоить не так-то легко. Вот эти люди, они знали письменность, то есть, а без письменности-то никуда. То есть в их руках находилась и юриспруденция государства, и многие другие вопросы. То есть люди от них зависели. Фактически фараон в Египте, если, может быть, кому-то была возможность прочесть такой, польский был писатель Болеслав Прус, интересно он описывает художественное, правильно дает такое описание вот этой египетской системы, показывая, что фараон, он фактически не являлся вот таким самодержцем, как мы здесь привыкли понимать в нашей российской истории. Фараон являлся игрушкой в руках жреческой касты, которая просто не могла допустить, чтобы какой-то Бог Яхве взял, да и повелел этим рабам выйти, и чтобы воплощение их великого божества вдруг взяло, да и послушалось этого Бога Яхве и отпустило народ. То есть, вы понимаете, тут очень конкретное и серьезнейшее противостояние между Богом-творцом и вот таким вот лжерелигией египетской. И поэтому Богу пришлось действовать, определенный нажим использовать. Но этот нажим Бог использует не для того, чтобы поиздеваться над египетским народом. Бог постепенно усиливает давление. Каждая язва, определенные вещи символизирует. Кровь, жабы, песи мухи и так далее. То есть давление усиливается для того, чтобы египтяне могли задуматься, кто есть Бог. Но Бог очень интересным образом действует. В таких случаях у Бога всегда есть определенная дверь, к
которая открыта для всех и через которую можно спастись от напастей. И о том, что это за дверь и кому эта дверь открыта, мы с вами узнаем после короткой паузы.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья. Я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпешь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку. На площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. И не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года – это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да. Страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего. На ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только. Вот, здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. И не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет.

Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть, попросту, это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть, переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так: «змей, дракон, чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих.
Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы

0: змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Часто молодые люди, влюбляясь, идут на компромисс с какими-то своими принципами. Но что делать, если это такие важные вопросы, как вера? Сегодня к нам пришла молодая семейная пара. Олег, Юля, привет.
2: Привет.
1: Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы познакомились?
2: Я думаю, начнешь ты, потому что ты был инициатором.
3: Я был инициатором. Я в этот момент находился в Москве, была зима. Я выступал на конференции на медицинской, и пока был в гостинице, я вдруг решил снимать, ну не вдруг, так вот вдруг, клип на свою музыкальную композицию. И я в этот же момент написал своему знакомому Алексею, собственно, ее брату, с вопросом: вот у тебя же есть сестра, она играет на ударных, и почему бы, в общем-то, я планирую снимать клип, почему бы ей не поучаствовать, как она к этому отнесется, ты спроси, узнай. Сразу скажу, я знал, кто это, я ее видел раньше, и она мне нравилась. Вот, но прям честно-честно, я ради клипа все это делал.
1: Ну да, мы видим.
3: И он сказал, что даст ответ, и я, в общем-то, не переживал особо. Я уже ехал когда домой на следующий день, я знал, что она будет сниматься в клипе.
1: Юля, ты как на эту новость отреагировала от брата? Ты знал Олега до этого?
2: Знала, но, наверное, не замечала, можно так сказать. То есть я знала, что есть такой человек. В общем, я о нем ничего не знала. Я не знаю, как это объяснить. Просто, в общем, можешь сказать, что как я его не знала.
1: Друг брата просто.
2: А?
1: Друг брата просто, да?
3: Знакомый.
2: Ну, как друг,
3: брат,
2: знакомый.
3: Да, очень
2: далекий знакомый. На фестивале, как-то просто выступали. Вот. То есть какие-то вот такие. Ну, чтобы прям знать, нет. Вот. А мне вообще часто поступали предложения о том, что в каком-то проекте с кем-то поиграть там и так далее, и так далее. Но я всегда отказываюсь. Ну, не знаю, как-то меня не привлекала эта тема. Вот. И не хотелось с чужими людьми как-то контактировать, вот, и я давала отказы.
1: Но с Олегом ты согласилась?
2: Да.
1: Почему?
2: Я не знаю. В общем, поступила от брата такое предложение, что мне предлагают сниматься в клипе, как ударница, то есть не просто там где-то поиграть, а именно прям клип, все полноценно. Вот, я такая думаю, а что бы нет? Я не знаю, почему, просто мысли, а почему бы нет? Вот, я спросила у Лёши, кто это, что это, и попросила его показать вообще хотя бы человека. Знаю его, не знаю. В общем, открываем страницу, там фотографий нет, вообще пусто, ничего нет, просто Олег Баринов. И все. Я такая думаю, окей. И Лёша говорит, я знаю, как тебе его показать. Показывает клип, у них уже был какой-то клип с группой, вот.
1: Олег пишет песни, да, насколько я понимаю?
2: Да. Вот. Она показывает мне клип, и я такая, ага. Он такой, это вот это. Я такая, ага. Все, сразу поняла, что...
1: Ну, честно скажу,
2: тут нечисто.
1: Понравился, как ты увидела?
2: Да, понравился. Вот. Да, такое вот было, да. Понравился. Но согласилась я до того, как я, собственно, увидела, кто это.
1: Понятно. Как вы встретились?
2: На репетиции. Мы договорились о репетиции. Вот. Встретились.
3: Брат приехал с ней, естественно, но мало ли чего.
2: Да, я сказала, ты пойдешь со мной. Ну, он сам сказал, я пойду с тобой.
1: А, и какие первые впечатления были у вас друг о друге? Олег?
3: Я не думал о музыке. Я не думал о том, как что-то сыграть. Мне нравилось, как она играет. Это действительно то, что я искал для клипа. На самом деле, прям очень классно. Это комплимент. Вот. Но я не думал ни о чем больше. Я думал, как бы мне потом ей написать, что ли, не по теме.
2: По поводу написать. Был такой интересный момент, когда я посмотрела клип.
1: Когда уже ваш?
2: Не-не, клип, который... До. Когда мне показывали Олега, кто это, что это за человек и вообще, как он выглядит. Вот. Я произнесла маме такую фразу, вот увидишь, это будет мой муж.
1: Вау.
2: Я не знаю, почему. Вот, я
1: по-моему,
2: не знаю, каким образом.
1: Не
2: знал, нет, я рассказывала.
3: Нет.
2: Да, ты просто забыла. Вот, я сказала маме эту фразу. Мама такая, типа, да ладно, то-то, то-то. Вот, Алёша, когда узнал какие-то виды на Олега, он сказал, что он ко мне даже друзей не добавится, потому что он необщительный человек, и как бы с чужими людьми, тем более там друзья добавятся ВКонтакте, это еще надо смелость иметь.
3: Точнее,
2: не смелость, но когда это выглядит обычно не очень, как друзья стучишь, не знаю. Все не хотят добавляться друзья, вот. Про Олега было сказано то же самое, что он ко мне не добавится. Я такая, это мы еще посмотрим. В общем, после репетиции на следующее утро я просыпаюсь и вижу заявку в друзья. Олег Баринов.
1: От самого скромного и ненавидящего людей
2: тот
1: человека.
2: Самый, да. Без фотографий, без всего, без информации о себе. Вот, и я поняла, что...
1: Что все. Ты мама, шей платье, да?
3: Ты
1: мама...
3: попал.
2: Ты попал, да. Вот, такой, такой интересный момент был.
1: Хорошо, понятно. Ну и как ваши отношения развивались? Вы начали общаться, встречаться, да?
2: Общаться, да.
1: Да. Как долго это было?
3: Сначала мы переписывались,
2: а потом плюнули, и решили встретиться.
3: Да. Причем я всегда делаю акцент на том, как человек переписывается. То есть у нас есть ли ошибки. Ну, в общем, скрупулезно так к этому относился. И не было ни одной ошибки. Да, мало того, не было ни одной ошибки. Все знаки пунктуации были поставлены правильно. И, ну, это классно. Это очень круто. Для меня это очень круто. Это один из признаков. И я люблю задавать вопрос девушкам, проверяя не то, что интеллект, а вообще какой-то уровень знаний. Угу. Кто такой Хемингуэй? Угу. Вот вроде банальный вопрос, как бы это смешно ни звучало, но мало кто вообще называет.
1: Может, кто-то загуглить.
3: Такой. Так, а вот так в лоб, когда спрашиваешь.
1: А, вживую?
3: Да, вживую. Вот угу. Я задал этот вопрос. Она ответила.
1: Ты ответила?
3: Да.
2: Ну да.
1: Читала даже.
3: Она до сих пор, наверное, не понимает, что произошло, но она ответила правильно.
2: Да, спасибо. Я переживала, что отвечу неправильно. Я себя даже потом проверила.
1: Все понятно. То есть, если бы она не ответила, то не было бы у нас сейчас счастливой семейной пары.
3: Да не знаю. Не знаю. Но это на самом деле я просто часто этот вопрос задаю, как бы кругозор человека узнать. Ну, потому что все проходят в школе, кто-то проходит, но все равно слышали эту фамилию. Уж там Лермонтова спрашивают, ну как-то глупо. Вот Хемингуэй. Вот.
1: Ну хорошо, мы поняли твой критерий отбора девушек. А сейчас расскажите, мне очень интересно. Мы с тобой, Олег, общались в предыдущих программах, и ты говорил о том, что в какой-то момент ты уходил из церкви, потом возвращался, и у тебя были отношения с девушкой до этого, mm-hmm. они были очень тяжелые, они закончились. Когда ты познакомился с Юлей, как в тот момент ты относился вообще к Богу, к церкви, к религии?
3: Лучше в разы. К людям нет. К Богу, как и прежде. То есть у меня ничего не менялось в этот период. Ну вот, я просто все это время понимал, что он очень терпелив, и то, что со мной ничего не случается, это просто благодаря тому, что он меня терпит. Угу. Вот. Но я переживал, что будет то же самое.
1: То есть?
3: Ну, она неверующая. Угу. Я уже прекрасно понимал, что неверующего человека как бы приводить в семью в свою, то есть это, ну, проблемы. Но я почему-то, я помню этот момент, когда мне вдруг стало одиноко впервые в жизни, впервые я попросил Бога, Господи, мне одиноко, дай мне, пожалуйста, почему я попросил, мне не важно, там, кого, друга, подругу, там, жену, кого угодно.
1: Как Адам.
3: Да, мне просто плохо. И вот через 2 недели вот это все, вот я ей пишу, вдруг мне надо снимать клип и так далее, все это дело поехало. Я, с одной стороны, нервничал, да, но с другой стороны, я понимал, ну, не может быть, это совпадение просто. Вот. И когда начал с ней общаться, как-то все было легко. Угу. Не было никаких недосказанностей, что ли. Мы сразу как бы поставили для себя цель не врать друг другу. Вот как бы это страшно ни звучало, чтобы страшного мы не могли рассказать, я рассказал все.
1: Что именно ты рассказал?
3: Вообще все, как шла моя жизнь, то есть мое попадение, то есть все это она знала.
1: И ты рассказал ей про веру и религию?
3: Да. Сразу, практически.
1: Сразу?
3: Ну, я начал издали. Я говорить очень сложно про религию. Надо говорить в контексте чего-либо, потому что поначалу человек очень сложно это воспринимать. Я начал говорить, я очень люблю вообще это связывать с современными событиями, потому что, ну, иначе как. Мне потихонечку закидывал удочку, а потом просто решил, что да ну его все. И все выпалил.
0: Найди свой путь.
1: Юля, расскажи, до встречи с Олегом, как ты вообще относилась к религии, к Богу, к церкви? Mm-hmm. Ты вообще верила в то, что Бог существует?
2: Как говорят, своя вера. Но я воспитывалась в православной семье, но не те православные, которые прям придерживаются всех прям таких прям правил, ходят в церковь. То есть не вот такие вот неглубокие православные, а просто православные.
1: Номинальные.
2: Ну да, мирские mm-hmm. вот православные люди, как я не знаю даже, как их
1: нормально, да?
2: Да. Вот. И я как бы знала, что есть Бог, то есть я в Него верила, mm-hmm. но я не ходила в церкви, я особо не молилась, то есть не было такого, что по утрам, по вечерам там прям изучать что-то, углубляться в это. Нет, то есть просто Бог есть, я в Него верю. Я могла помолиться, я знала, что Он mm-hmm. со мной, но Так что прям углубляться в это нет. Просто жила. Все.
1: Понятно. А когда Олег тебе рассказал о том, что он верит, что он религиозен, ну, в какой-то степени, как ты к этому отнеслась?
2: Я это приняла. Я не знаю, почему. Я была абсолютно открыта к этому, и у меня было такого противоречивого чувства, что что-то не так, и вообще не хочу с ним общаться, и так далее, и так далее. То есть нет, он мне сказал, и я это приняла. Вот так вот просто приняла, и все. То есть у меня было такого сразу, что ага, я сразу за ним там пойду, полечу и так далее, и так далее, потому что это все-таки такой тоже шаг. Uh-huh. Вот. Но мне было достаточно легко. Uh-huh. Я просто наблюдала за тем, как он этому придерживается, что он делает, как он следит за субботой. Вот.
1: А тебе не казался Олег каким-то, не стал ли казаться тебе каким-то странным, каким-то необычным из-за того, что Нет. он верит, ходит в какую-то церковь непонятную?
2: Нет, вообще даже в мыслях не было, что он какой-то странный. Но он абсолютно адекватный человек. То есть, и мне что очень понравилось, это то, что он... я увидела, насколько он стойкий в этом вопросе и насколько он за это держится. Угу. То есть ни вправо, ни влево, вот просто вот да, и все. Угу. А меня уже просто как... Либо я рядом, либо нет. Вот, это уже мой выбор.
1: Хорошо.
2: И я поняла, что да.
3: Слава Богу, что мы не встретились тогда.
1: До того, как ты стал возвращаться к Богу?
3: Да, когда меня, грубо говоря, штормило, то туда бросал, то сюда. Mm-hmm. То есть она бы не увидела вот этой цели. Mm-hmm. Какой-то абсолют.
1: Когда ты рассказал ей о том, во что ты веришь, у тебя был страх какой-то? Чего ты боялся?
3: Да. Я, ну, так скажем, я не то, что боялся, мне это было больше в этот раз, наверное, как вызов. Mm-hmm. То есть вот да, вот так и все.
1: То есть
3: я просто сказал, меня не волнует, ну, как бы про себя. Естественно, я так не стал говорить. Ну, конечно, было бы обидно, если бы она... ушла бы, но я сказал, что вот так и не волнует. Будет так.
1: То есть для тебя твои принципы, они были важнее, да, чем отношения,
3: да,
1: с человеком?
3: Да, заново это переживать не хочу.
1: Угу. Вот. Понятно. Хорошо. Но вот вы продолжали общаться, и как вообще менялось твое отношение к Богу, к церкви? Я так знаю, что вы начали вместе посещать богослужение.
2: Да. А отношения... Не может, чтобы менялись, потому что я уже, в принципе, к нему имела отношение какое-никакое, но свое. Это случилось за счет того, что я наблюдала за ним. Угу. То есть я через него, в общем-то, узнавала, какой Бог. Вот, я видела, как он соблюдает субботу, то есть я видела, как он уходит в церковь. И где-то полгода я, наверное, не ходила. Угу. Да? В августе я пошла, ну, как-то после... В общем, полгода после знакомства. Вот. Я проснулась и думаю... Может, мне с ним сходить? Ну, вообще посмотреть, вообще, с другой стороны, чего я теряю? Вот, и вообще хотелось, все равно тянуло как-то вот. Ну, и Олег такой, ты не хочешь со мной сходить? И я поняла, что, пожалуй, надо бы сходить точно, раз уж такой вопрос и у него. Вот, и мы пошли.
1: И какое впечатление у тебя было, когда ты пришла?
2: Так как я росла в православной семье, я ходила в православную церковь, для меня... Было необычно. Не странно, не было такого противоречивости. Просто было необычно. И когда я помню, я сидела в первых рядах, мы тогда сидели, и была сценка, по-моему, на детской страничке, и все начали смеяться. И я помню, я улыбнулась, тоже смеялся, и сразу прекратил. И у меня просто такая реакция, потому что, ну как так, я как бы в церкви, и обычно, да, приходишь в церковь православную, там говорят, постоянно, то есть как в библиотеке, то есть там нельзя, то там все очень-очень тихо, очень надо, вот, там немножко, ну, другое, понятно. Uh-huh. Вот, и для меня поэтому было это неправильно, uh-huh. что я смеюсь, могу улыбаться в церкви, там и так далее, нужно соблюдать вот это вот...
1: Святость и благоговение.
2: Да, да, да, uh-huh. да, нужно это соблюдать.
1: Вот. Протестантская церковь немножко другое, да, отношение к богослужению. Но тебе сложно было вообще?
2: Ну, вот меня это не оттолкнуло. То есть мне как-то наоборот стало легче.
1: Угу. Вот. Хорошо, спасибо. Олег, когда Юля начала с тобой ходить в церковь? Регулярно потом уже, да? Насколько
2: да.
1: я понимаю.
2: Да.
1: У тебя не было такого-то опасения, что она ходит просто из-за тебя? А не из-за того, что ей это самое
3: интересно? Я об этом думал, но просто было в голове это. Я об этом думал, но не боялся. У меня были эти мысли, а вдруг? Угу. Но нет, я очень быстро понял, что действительно это интересно. Угу. Довольно быстро.
1: Угу. Потому что я знаю много семейных пар, в которых один кто-то, чаще парень, угу. был верующим глубоко с детства, и он приводил девушку в церковь. Девушка ходила с ним, пока ей был интересен парень. Как только интерес к парню или даже уже к мужу заканчивался, она уходила, причем уходила очень сильно и глубоко из церкви. Как в ваших отношениях вы как бы... Ты думаешь об этом? Ты думал об этом?
3: Ну, нет. То есть я прекрасно понимаю, что я в любом случае останусь, если так получится, что она выберет что-то другое, мало ли вдруг, я все равно останусь. Потому что, ну, я еще раз говорю, я знаю, где я буду, если я буду не с Богом. Ну вот, я не хочу там быть.
1: Хорошо. Что бы ты посоветовал ребятам, парням, девушкам, которые выбирают спутника жизни только-только, и которых, может быть, стоит выбор между парнем и девушкой не из церкви, если они сами верующие, и из церкви?
3: Ну, если, опять же, сердце не прикажешь, нельзя полюбить, когда не можешь. Ну, вот это ощущение, когда очень часто парни говорят, ну, некого выбрать, да, например, в церкви. Девушки тоже самое говорят. Ну, во-первых, церковь не одна, мир не ограничивается одним городом, кто знает, где вы будете. Вот. По крайней мере, наверное, все же просить его, даже если вы с Богом не знакомы, просить его есть смысл очень большой. Ну, вот, потому что вне зависимости от принятия его, он помогает, если вы действительно видите, что вы к нему обратились.
1: Хорошо. Спасибо большое, ребята. Юля, Олег, очень было интересно послушать вашу историю. Очень полезно. Дорогие друзья, мы благодарим, что вы были с нами. В жизни каждого из нас встает вопрос, и верно ли вы будете своим принципом, выбор остается за вами. Любите, будьте искренними, просите Бога показать вам верный путь. Это была программа «Найди свой путь». Всего вам доброго.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго и с нетерпением ждала, когда же в гости к нам приедет Виталий Олейник. Виталий Олейник занимается вопросом, который для меня очень важен, потому что это вопрос, который затрагивает нашу жизнь на Земле уже здесь, а все люди хотят жить хорошо. Но одновременно это вопрос, который решает вопрос вечности. Здравствуйте, Виталий! Добро пожаловать к нам в студию.
2: Добрый день, Елена.
1: У меня подготовлено для вас очень много вопросов. И первый вопрос – где же живет Бог? Вот как вы представляете себе? Вот я себе представляю Бог, личность огромная, которая держит в руках всю Вселенную. И одновременно все думают, что он там где-то в небе живет. Есть у него какой-то конкретный адрес? Давайте об этом поговорим сегодня.
2: Мы обращаемся к Библии, к Священному Писанию для того, чтобы найти ответы на вопросы о Боге, так как книга эта Божья. И вот в книге «Псалтирь» в 10 главе, в 4 стихе есть такие слова. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят». Вежды его испытывают сынов человеческих. Перед нами утверждение о том, что есть святой храм Божий. И Господь находится в этом храме. И в этом храме есть его престол. И этот храм находится на небесах.
1: То есть у Бога есть какое-то конкретное место. Я обычно, обычно люди как думают, когда задают себе вопрос, где живет Бог? Ну, в небе.
2: То есть, стандартный ответ.
1: Да, стандартный ответ, вот все так думают. А небо-то большое.
2: Угу.
1: То есть вот для меня тяжело было сначала понять, как может такой огромный Бог, безграничный Бог, и вдруг у него есть какое-то конкретное место. И это место мы считаем, что это храм.
2: Храм. В храме есть престол, и этот храм на небе находится. Но, опять же, если вернуться к стандартным представлениям о небе как о каком-то, знаете, общем термине, который описывает нечто такое необъятное и вместе с тем и неконкретное, то, наверное, справедливо будет упомянуть, что мы читаем из книги «Псалтирь». Это песни и поэтический язык.
1: Потому, может быть, это художественная литература. Просто,
2: образ.
1: Просто,
2: такой.
1: Да, он там говорит, что вот он так чувствует. Да, автор?
2: Угу. Потому я предлагаю посмотреть на какие-то иные жанры в рамках Священного Писания. Библия – книга, содержащая целый ряд жанров. В частности, перед нами вот здесь вот жанр повествования, хроники. И вот третья книга «Царств», восьмая глава, которая описывает уникальнейший момент в истории народа Божия, а именно завершение строительства храма на земле, храма Соломонова, во время совершения молитвы, благословения, молитвы посвящения храма. Вот Соломон молится, и он неоднократно упоминает такую очень важную фразу. Давайте посмотрим на третью книгу «Царств», восьмую главу. Мы читаем, например, в 27 стихе такие слова. «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть Соломон признает, что Бог настолько велик, что он все собой наполняет, и фактически он даже
1: Небо и небо небес не вмещают тебя.
2: Он даже и за пределами материи существует, потому что он ее создал.
1: Да.
2: То есть он это прекрасно понимает. Но вместе с тем, дальше он говорит, когда люди будут молиться, вот читаю 28 стих. «Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». И вот важный момент. «Услышь моление раба твоего», 30 стих я читаю, «и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего, на небесах услышь и помилуй». То есть мы видим, что хотя храм был построен для обитания Бога на земле, Да. Тем не менее, его правильнее было бы называть представительством или посольством Бога на земле, поскольку обитание его, место, вновь видите термин, место обитания его на небе. И вот эта фраза повторяется несколько раз во время молитвы Соломона. То есть мы находим, что вот в этом жанре, в жанре исторического повествования, вновь эта истина присутствует.
1: То есть правильно я поняла, что представительство, вот очень для меня это понятно сейчас, то есть храм на земле – это представительство, и он молится и говорит, что ты меня там услышь, я здесь,
2: да.
1: Вот, но ты меня там услышь. И он говорит на небесах. А есть какой-то конкретный адрес, вот конкретный? Знаете, что я прочитала? Я прочитала, что это третье небо. И пишет об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12, давайте прочитаем 12 глава и 2 стих. Меня это очень заинтересовало, потому что, вот, может, там какая-нибудь ошибка. Да, значит, в 12, да, и там вот он пишет, 12:2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Значит, апостол Павел там был?
2: Он говорит...
1: Если он точно говорит «третье небо».
2: «Я знаю такого человека».
1: Да.
2: И далее говорит, я не скажу, кто он.
1: Да.
2: Но, тем не менее, если бы я это сказал, то это не было бы неправда, если бы я сказал это о себе. То есть он пишет о себе.
1: О себе,
2: описывает,
1: да,
2: свой опыт.
1: Я сначала не поняла. Потом только поняла, что он пишет о себе. Да.
2: Так, и он говорит о том, что он был восхищен до третьего неба. Соответственно, небес у нас три. И дальше, если читать, то сказано в 4 стихе, что он был восхищен в рай.
1: Да.
2: То есть, соответственно, третье небо – это рай.
1: Вот я, знаете, я посмотрела в поисковике, у нас слово «рай» в Библии встречается только три раза. Значит, первый раз – это вот рай, который был в первый, да, самый-самый первый, который был на земле, где была сотворена Адам и Эва. Вот, второй раз – не знаю где, и третий – вот здесь. То есть он был в рае, и рай существует на небе?
2: Так говорит Священное Писание. Более того, когда мы внимательно вчитываемся вот буквально вот с первых строк Священного Писания, где сказано «вначале сотворил Бог небо и землю», то вот слово «небо» в подлиннике в древнееврейском – это «шамаим», и у этого слова окончание множественного числа. То есть вернее было бы переводить «небо» не «небо», а «небеса». То есть множественное число. И Священное Писание как раз-таки говорит о трех небесах. Первое небо – это
1: вот
2: атмосфера. Если опять читать первую главу книги «Бытие», то сказано, что птицы полетят по шамаим, по небу.
1: Это по первому.
2: Соответственно, это воздушная атмосфера, где птицы. Если мы считаем от поверхности Земли вдаль, то первое небо – атмосфера, второе небо – это космическое пространство, весь космос. И вот где-то в космическом пространстве, в просторах космоса, в просторах Вселенной, есть третье небо, которое обозначается местом рай, где как раз-таки и живет Господь. И вот это место очень и очень реально. Если мы посмотрим еще один отрывочек, уже теперь из апостольских писаний, который говорит об этом вот небесном месте обитания Бога, то в послании к евреям, в 8 главе, в первых двух стихах найдем следующее. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, вновь престол, и дальше, и есть священнодействователь святилища из скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Бог во Вселенной воздвиг, то есть построил святилище, скиния, храм, где стоит его престол, и сказано, это истинное святилище. В подлиннике используется греческий термин «алетинос», который означает именно «реальный». Подлинный. То есть, вне сомнения, Библия учит нас, что там, в просторах Вселенной, на третьем небе, в раю, есть святилище, где Господь реальным образом восседает в построенном или в созданном месте.
0: Далее в программе.
1: Я читала, что там все золотое будет, да?
2: И у меня был личный кризис веры. Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Ангелы не подобны Богу. Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность.
0: Небо на земле.
1: вот этот храм, который там, да, как сказать, он похож вот на какой-то храм у нас здесь, да? Вот я знаю, что Моисей по Слову Божьему, да, построил первый. Но я так понимаю, что мы будем в будущем об этом говорить, да, намного больше.
2: Да, вот. Если кратко отвечать, то дальше, вот в 8 главе послания к евреям говорится о том, что служение в земном святилище служило образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
1: Вот, значит, то, что было написано во время социализма, такой плакат, помните? Гагарин в небо летал, Бога там не видал.
2: Так.
1: Вот, слава Богу, что это неправда.
2: Ну, мы знаем, что он облетел вокруг
1: земли. Да, значит, он на третье небо не попал, он не мог его видеть.
2: Ну, конечно. Он, как говорится, за краешек нашего первого неба улетел.
1: Значит, правда. Значит, правда, действительно.
2: Он не видал.
1: Он не мог его видеть.
2: Нормально.
1: Хорошо. Знаете, что меня еще интересует? Я где-то прочитала, вот точно не помню где, что именно храм, вот еще точнее, да, где он находится в небе, это созвездие Орион. Это правда?
2: Я в Библии такого не встречал. Но, возможно это и так. Может быть, нужно будет дополнительно исследовать это.
1: То есть пока Библия нам об этом не говорит, что-то вот прям конкретно какое-то созвездие.
2: Вот насколько там, мне известно, нет.
1: Угу. Значит, на будущее потом поизучаем вместе. Ну, вернее, вы поизучаете, а потом нам расскажете. Потому что это очень интересно, если так конкретно говорится, что созвездие Орион, правильно? То есть, но пока у нас конечный адрес – это третье небо.
2: Третье небо. И если еще конкретнее, то Библия описывает небесный город Иерусалим, золотой,
1: то есть, описывает...
2: где находится Божий престол, и который назван Скинией.
1: И описано, да, что конкретно описано, как выглядит, да?
2: Да.
1: И как выглядит, что там, я читала, что там все золотое будет, да?
2: Да, там много золота, там драгоценные камни, там жемчужины.
1: Да.
2: Чудное, прекрасное, визуально восхищающий глаз место.
1: Так, хорошо. Вот знаете еще меня, что заинтересовало? Многие люди говорят, что они считают или утверждают, что Бог живет в природе. Вот живет там в деревьях, например, да? Там, в цветах, я не знаю, где-то там. А вот это правильно, что вот такое? Потому что меня это как-то немножко встревожило, потому что для меня Бог — это личность, которая вот действительно на небе, но одновременно нас слышит. Вот. А теперь вдруг и я не смогла их переубедить. То есть они верят, что вот он в деревьях, например, да, и там ходит в лес, обнимает деревья, и, в общем, вот такой вот.
2: Здесь как главный вот вопрос... Да? Источников. Откуда нам известно, что нечто является правдой? И в зависимости от того, какую книгу избрать в качестве источника, я имею в виду, какую из священных или почитаемых священными книг избрать в качестве источника, соответственно, будет и разный ответ. И, естественно, у нас нет сегодня возможности поговорить о том, почему Библия разительно отличается от всех иных книг разных религий, ну, что касается ее достоверности.
1: Хоть что-нибудь, да, давайте коротко,
2: мы можем посмотреть вот на ее историчность, факты, которые упоминаются, синхронизированы с вавилонскими хрониками, ассирийскими, египетскими и так далее. То есть библейские факты подтверждаются историческими данными. Затем очень много данных археологического порядка. Далее у нас есть целый ряд научных утверждений Библии, которые на столетия опередили научные открытия. Затем мы могли бы посмотреть на такой фактор, как пророчество, предсказание. В Библии тысячи пророчеств, которые исполняются с удивительной точностью. То есть, если сравнить Библию со всем остальным, и я этот путь проделал, когда начал учиться в духовном заведении, и у меня был личный кризис веры, мне важно было удостовериться в том, что источник, которому я доверяю, в действительности достоин того. И вот тогда я ознакомился с Ведами, с Авестой, с Кораном, с Трипитака, с Шу Цзин, книги и так далее.
1: Я же не знаю, что такое
2: слова. И они конечно же, отстоят от Библии на 100, 200, 300 тысяч световых лет. То есть это абсолютно несравнимые источники. Ближе всего Коран, поскольку там много заимствований из Торы, из апостольских писаний. Вот. Но ничего подобного Библии нет. Потому для меня это источник достоверный. Если что-либо достоверно,
1: так, это Библия.
2: То Библия достоверна.
1: Вот знаете, у меня, конечно, таких знаний нет, как у вас, но я помню, когда я, как атеистка, первый раз услышала вообще о Библии, потому что в Советском Союзе все это было, ну как, запрещено, и я была далека от этого, потому что меня больше коммунизм интересовал тогда. Вот, и когда я услышала о Библии, что в ней написано все, вот, конечно, меня это очень заинтересовало, и там Библия отвечает на все вопросы. И первое, вот, которое я познакомилась, это было именно пророчество книги Даниила. Для меня, конечно, это был шок, что, вот не знаю, может быть, я неправильно поняла тогда, исправьте меня, что пророчество из второй книги Даниила, оно было... Нет, не это пророчество, другое, что он написал 500 лет до рождения Христа. Правильно это так?
2: Даниил жил в Вавилонском плену, вот, и в ту эпоху он предсказал, Бог открыл ему и весь общий ход всемирной истории со всеми сменяющими друг друга царствами. Это вторая глава. В седьмой главе повторяется это, в восьмой главе уточняется, в девятой главе указан точный год пришествия Иисуса Христа,
1: вот.
2: Время его служения,
1: это было, да,
2: время
1: 500
2: его
1: смерти. Лет, 500 лет до этого, да,
2: да,
1: было?
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Для меня, вы знаете, для меня это было таким, для меня как атеистки, для меня было таким подтверждением, что я могу верить этой книге, Библии, да, что если... 500 лет до события все четко прописано, а как не верить?
2: Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Да?
2: То есть это абсолютно невозможно. Если взять хотя бы вот пророчество об Иисусе Христе, то иллюстрацию приводят такую. Если взять всю Республику Беларусь, республику по советским, да, вот канонам, страну Беларусь, и ее покрыть монетами слоем приблизительно в полметра, всю ее целиком, завязать глаза и попросить человека с первого раза достать помеченную монету.
1: Ой,
2: вот
1: ну понятно.
2: Вот вероятность случайного исполнения. Я не говорю уже о тысячах всех остальных пророчеств Библии. Потому для меня это источник богодухновенный, источник достовернейший. И если мы обращаемся к Библии, то вопросы описания Бога там и присутствия Его в природе описаны так. Мы можем посмотреть на 138-й псалом из книги «Псалтирь». И там описывается, в силу чего Бог, обитая на небе в конкретной точке, имея свое жилище, свой храм на небе, может, тем не менее, присутствовать везде. 138-й псалом, начиная с 7 стиха, говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». То есть вот это описание вездесущности Божьей раскрывается в упоминании Духа Святого. «Куда пойду от Духа Твоего?» То есть благодаря Духу Святому Бог везде присутствует, как говорится в христианской традиции, и все собою наполняет. Именно Дух Святой, Он буквально пронизывает все мироздание. В псалмах написано, в книге «Псалтирь», что Дух Святой, Он обновляет лицо всей земли. То есть все мы живем, дышим и существуем благодаря Богу. В этом смысле Бог везде присутствует.
0: Небо на земле.
2: Отождествлять Бога его творение...
1: Да, вот там деревьев, да, возвращаемся да, к этому.
2: Это было бы абсолютно неверно. Бог присутствует в деревьях, он везде присутствует, но он творец этих деревьев. И здесь мы могли бы вспомнить, что апостол Павел об этом писал. Угу. Послание к римлянам, первая глава, давайте начиная посмотрим. С 18 стиха. Римлянам послание... Первая глава с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны», то есть неизвинительны. Бог рассматривается как Творец, Он все создал. И Его силу, Его божество, Его творческую энергию можно видеть в творении, но отождествлять творение и Бога категорически нельзя.
1: О, знаете, для меня это очень важно, потому что я бы не смогла бы, вот, например, верить в такого Бога, ну, который там безличностного, угу. и который там, я не знаю, в дереве в каком-то находится. Да? Для меня это как-то нет. Для меня Бог должен быть Богом. То есть мне нравится, что Он вне времени, что вне пространства, всемогущ. То есть мое доверие личное должно быть, вот как я, вот обычный человек говорю, для меня должно быть основано именно на этом, потому что Он Бог. Так. Он всесилен, вседержитель, Он все держит в своих руках. Потому что как, ну, для меня было тяжело жить без Бога, вот если я сравню, потому что, ну как, человек может ошибаться, ну как доверять, на 100% человеку доверять тяжело. А вот Богу это такое преимущество, доверять личности, которая абсолютно все держит, и причем это личность, которая желает добра человеку. Потому что у меня было совсем другое понимание с самого начала.
2: Бог вот. Есть любовь,
1: да,
2: говорит Священное
1: и для
2: Писание.
1: Меня, да, вот это было для меня, ну, сначала сокрыто, а потом только позже открылось. Но для меня, например, заинтересовало, где четко написано призыв к кому нужно кланяться. Вот, это я нашла в Откровении 14:7. Давайте посмотрим. Там очень четко написано, кому именно нужно кланяться.
2: «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды».
1: Вот для меня это было очень таким откровением от Бога именно. То есть вот четко написано, кому, Создателю, сотворившему, и да. что именно? Небо, землю, и море, источники воды. То есть неправильно кланяться природе. Правильно кланяться тому, кто ее сотворил, кто создал.
2: Конечно. Тем то более, если автор... мы помним, что согласно книге «Бытие» человек был поставлен владыкою природы.
1: В рай.
2: Животных. Да. «Плодитесь и размножайтесь, сказал Господь, и владычествуйте над птицами небесными, над рыбами морскими и над всею землею». Потому человек, конечно же, унижает свое достоинство, когда он начинает кланяться каким-то материальным объектам, в виде ли деревьев, вот, да, животных или каких-то
1: людям.
2: Объектов вообще неживых,
1: да.
2: или другим человеческим существам. То есть только лишь тот, кто создал нас, он достоин нашего поклонения в силу самого факта нашей зависимости в плане своего бытия от нашего Творца.
1: Для меня еще очень удивительно то, что вот такой Бог, такой, ну скажем, всеобъемлющий, запредельный, готов со мной общаться, готов и хочет, он желает с любым человеком иметь личное отношение. То есть вот это для меня было, как бывшую атеистку, для меня это было таким шоком, что Бог хочет со мной общаться. Но я это не поняла с самого начала. То есть я сначала поняла, что Библии могу доверять, вот на основании книги Даниила. А потом уже попозже я поняла, что Бог хочет общаться с человеком, хочет разговаривать, потому что зачем вообще Бог создал человека? Вот зачем?
2: Сказано в Священном Писании, книга «Бытие», 1 глава, 26 стих, И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И 27 стих: и создал Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему. То есть, иными словами, замысел сотворения именно вот такого вида существ,
1: да.
2: чтобы были существа, подобные Богу.
1: И зачем?
2: Для того, чтобы вот...
1: Ангелы не подобны Богу.
2: Да,

0: заниматься, допустим, вот в течение миллионов и миллиардов лет
1: вечности. Да, у меня тоже такой был вопрос. Потому, что же мы там делать будем?
0: Уже, ну, допустим, наигрались на арфах небесных, да, там...
1: Попели песни.
0: Попели песенки, на облаках там, это сам, покувыркались, допустим, да. Чем заниматься? Взаимоотношения. Взаимоотношения с личностью. Это то, а это и есть любовь. Любовь, которая углубляется, расширяется, которая растет. Взаимоотношения, которые приносят радость, удовольствие, они неисчерпаемы, неограничены. В них можно вкладывать силу, эмоции, самого себя, да, вечность. Это не ограничено ничем.
1: Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность. Угу. И вот смотрите, у нас то же самое, да? Мы очень любим общаться.
0: Мы социальные существа.
1: Да, мы не можем без общения. То есть если у нас где-то человека наказывают, там в тюрьму сажают, значит, не общается. Вот, это наказание. Поэтому для меня вообще понять, что можно с Богом общаться, и несмотря на всю мою греховность и все минусы, все-таки Он хочет с нами общаться, для меня это было таким открытием.
0: И вот святилище,
1: да.
0: Тема святилища, она как раз-таки открывает... Как общаться с Богом, как к Нему приходить, потому что не секрет, мы греховны. Мы напрямую не можем в Божье присутствие войти. Тем не менее, Бог, желая общаться с нами, любя нас, все для этого сделал. И все это раскрыто в теме святилища.
1: Да, но об этом мы будем говорить в следующих программах.
0: Да.
1: Спасибо вам за интересную беседу, Виталий.
0: Спасибо, Елена.
1: Дорогие наши друзья, мы приглашаем вас в следующие очень интересные программы. Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: В следующей программе.
1: Зачем Богу жить где-то на земле?
0: На третьем небе,
1: да.
0: В раю, есть святилище. А в подлиннике не единственное, а множественное число – херувимы. У дверей грех лежит. У святилища несколько функций.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть небольшое обращение к тем, кто болен. Там сказано, что если ты нуждаешься в физическом выздоровлении, позови служителей церкви. Они возьмут с собой оливковое масло, то есть елей, помажут тебе им, совершат особую молитву над тобой, и Бог исцелит тебя. Немногие знают, что оливковое масло – это символ Святого Духа. И таким образом служитель и больной просят о том, чтобы Дух Божий восстановил того, кто болеет. Может, и вы захотите когда-нибудь прибегнуть к этому обряду? Тогда вы должны знать, как серьезно необходимо к нему готовиться. Первая наша история как раз прольет свет именно по этому вопросу. Чесноков Игорь из города Кандалакша пишет об одном интересном случае. Об интересном случае исцеления поведал служитель церкви христиан-адвентистов седьмого дня Станислав Базила, когда был в гостях у нашей общины. Так начинает свое письмо Игорь Чесноков. Один христианин, электросварщик по профессии, почувствовал обострение своей болезни спины. Врачи поставили диагноз – грыжа позвоночника, причем не одна. И в больнице он несколько раз лечился, на массажи на разные ходил. Ничто ему не помогало. Врачи вынуждены были, наконец, признать, что случай безнадежный. Человек потерял работу. Впереди была просто неопределенность. И тогда он обратился к служителю своей церкви с просьбой помолиться над ним и совершить обряд помазания елеем для исцеления, как написано в послании апостола Иакова в 5 главе. Давайте мы с вами вместе прочитаем 14-15 тексты. Апостол Иаков говорит: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грех, проститься ему». Вот, вспомнив об этом библейском наставлении, герой нашей истории, сегодняшний герой письма, который написал Игорь Чесноков, обратился к служителю и попросил совершить над ним этот обряд. Это было за месяц до нового 2003 года. Но я хочу как следует подготовиться.

0: готовиться к этому времени, сказал человек служителю. Поэтому думаю, что обряд надо бы совершить после Нового года, то есть отложить его ненадолго. На том они и вместе и порешили. Но вот наступил Новый год. Затем минуло еще несколько дней, а человек за молитвой все не обращается, не обращается. «Как твое здоровье?» – спросил у него служитель при встрече. «Да вроде, — говорит, — терпимо, все лучше и лучше становится с каждым днем». А спустя еще несколько дней он, этот человек, уже устроился на работу. Притом опять сварщиком. Оказалось, еще до совершения этого обряда, а точнее даже без него, он получил исцеление от признанной врачами неисцелимой болезни. Каким же образом, спросит кто-то? Вот тут как раз и заключается ответ на вопрос, который я поставил в самом начале. При помощи исцеления духовного человек этот очень тщательно и ответственно готовился к обряду елеопомазания, а именно, он исследовал свое сердце. Он покаялся в грехах, смирился со всем тем, против чего его душа когда-то сопротивлялась. Были у него, оказывается, свои взгляды на некоторые вещи, и его взгляды во многом не совпадали с Божьей волей. Он в этом потом признавался. Был дух недовольства, ропота, дух недовольства и критики в отношениях с некоторыми людьми. И вот когда больной, чистосердечный, исповедал и поведал обо всем этом Господу и передал ему этот свой груз, очистившись от греха в глубоком покаянии, то уже на утро он ощутил, что чувствует себя нормально, не только духовно, но и физически. Болезни не стало. И до сих пор он живет и работает, и здравствует, как пишет Игорь Чесноков. Спина больше не болит. Затем Игорь, он делает такой вывод. Признаваясь пред Господом в проступках, грехах своих и смиряя себя искренним покаянием, мы избавляемся тем самым от главной нашей болезни, от греха, и открываем дверь Господу для исцеления нас и физически. Если же не считает нуждающийся в исцелении себя грешным в чем-то, ждет освобождения от болезни просто, как чудо, оставаясь таким, какой он есть, может ли такой дважды больной имеется в виду и физически, и духовно, может ли такой рассчитывать на избавление от своей хвори? Заканчивает Игорь Чесноков не этим риторическим вопросом, а библейским текстом, свое письмо записанным во втором послании апостола Павла Коринфянам в 7 главе. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Игорь Чесноков, поселок Кандалакша.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: Как вы поняли еще в самом начале, у нас сегодня будет две истории. Вторая взята из письма Сергея Прокопенко из Кемеровской области. Это человек, который когда-то отбывал наказание в местах лишения свободы. И вот что он нам захотел поведать в своем письме, какую историю. Начинает он свое письмо так. «Первое, о чем я хотел бы поведать вам, это мой страх. Страх от того, что мне могут не поверить. Не поверить в то, какие перемены произошли во мне, в моем сердце. А ведь это самое главное, о чем я хотел бы рассказать людям, согласившимся выслушать меня». В местах лишения свободы, пишет Сергей, очень многие говорят о вере, говорят о Боге, но немногие в действительности желают, чтобы Господь открыл им свою любовь. За полтора года до того, как он написал это письмо, Сергей был в крайнем отчаянии. И только благодаря Богу он смог перенести тягости тех обстоятельств, в которых оказался. И Господь помог ему, находясь в тех обстоятельствах, раскаяться, оставить свои грехи, исповедать их перед Богом.

0: Сергей пишет: «Никогда не забуду тех дней, потому что меня тогда спасла Библия». При невероятных обстоятельствах у Сергея появилась Библия. Она и сейчас лежит раскрытая перед ним, когда он пишет строки этого письма. В тот момент ничто и никто не могли утешить его, кроме Господа Иисуса Христа. И Господь действительно помог ему в тех обстоятельствах, в которых он находился. Сергей восклицает: «Слава за это Господу!» Поистине Бог милостив и долготерпелив. Ведь Сергей сам завел себя туда, где впал в то самое отчаяние, о котором пишет, многократно приступая все законы. И когда настало время расплачиваться по мирским меркам, Сергей стал взывать к Богу. И Бог услышал его и дал понять Библию, понять Священное Писание. Позволил приблизиться к себе настолько, чтобы Сергей смог покаяться в грехах. Сергей пишет: «Я хорошо помню тот день». В камере предварительного заключения Сергеем сидел парень Данила. У него была Библия, и он молился за Сергея, прося Господа прославиться в жизни Сергея. Видимо, это значило, чтобы Сергей мог узнать Бога получше, поближе. И вот Данилу должны были освободить, и Сергей просил у него оставить Библию. Данила обещал, что отдаст, но через какое-то время его вывели из камеры на какую-то беседу. Сергей встал у решетки и стал следить за тем, куда же его поведут. Его, Данилу, ведут мимо дежурного, то есть на свободу. Сергей стал громко кричать и просить вернуть Библию. Сергей очень сильно кричал. Он просил дежурного офицера, чтобы ему передали Библию, но по какой-то причине ему в этом отказали. Данила ушел на свободу. Сергей сильно расстроился, расстроился до слез в тот день. Но на следующий день, ближе к ночи, у решетки его камеры, где содержался Сергей, появился Данила, который быстро передал ему через решетку Библию со словами: «Сергей, Бог есть», и ушел. Как он прошел через пропускной пункт, до сих пор Сергей пишет: «Я не понимаю». Но он пишет: «У меня до сих пор слезы наворачиваются, когда я вспоминаю этот момент». Как же Сергей тогда сильно плакал, но плакал от радости. Это были и радость, и чувство вины перед людьми. А потом Сергей читал, читал по 12 часов в сутки, читал Библию. И теперь он пишет: «Я многое стал понимать. Да, я во многом обманывался, не совсем верно в то время толковал некоторые места из Евангелия, но главное, — пишет Сергей, — я искренне каялся и просил прощения у Бога. И с каждым днем Господь все больше и больше открывался мне». Заканчивает свое письмо небольшой Сергей такими словами: «Вот каким было мое рождение к новой жизни. Теперь в моей жизни нет и дня без Бога. Я постоянно иду к Нему, не без падений, конечно, конечно, не без падений, но когда же я падаю, то с Божьей помощью встаю и иду опять. Раньше в сердце моем господствовал дьявол, и нечасто мой дух противился ему. А теперь, благодаря Господу, в моем сердце постоянная борьба. Я борюсь с собой, чтобы не делать злого, и с Божьей помощью все чаще и чаще побеждаю. Жаль, что в мире не может быть иначе. Я не могу сказать, что в моей прежней жизни не было светлых дней. Были. Но если бы и тогда у меня был трезвый взгляд, если бы в моем сердце был Господь, я был бы счастливым человеком по всем меркам. Но такова моя судьба – заблудиться, упасть в яму, быть спасенным. И поэтому я рад. Да и как я могу не быть в радости, как много людей вокруг блуждающих, а меня Господь нашел и наставил на путь истины». Прокопенко Сергей, Кемеровская область.
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни.

0: и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Кувшина. Кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана

Иоанна по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток, чтобы

учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в

городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Почему так много сегодня мы чувствуем в своем поведении, видим у членов нашей семьи комплексов неполноценности? Что-то такое происходит с человеком, что ты не можешь даже объяснить. Ты чувствуешь себя неполноценным человеком, ты того не можешь, на это не надеешься. Как ты себя чувствуешь ущербным? Это ощущение очень неприятное. И вот сегодня мы узнаем, откуда эти комплексы идут, а следующие семинары будут показывать, как от них избавляться. Этот семинар имеет свое начало, и Библия открывает это нам в книге Притчей, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Стих знакомый, все его наизусть знают, но никто себе не задает вопроса, а когда начало пути, когда это? И вот многие родители говорят, ну, начало – это когда я могу говорить с ребенком, когда он уже понимает, у нас с ним диалог происходит, я ему что-то рассказываю.

когда он еще маленький, он ничего не понимает. Поэтому мы с ним так особенно не общаемся, мы только проявляем друг другу внимание и учимся жить вместе. И они глубоко ошибаются, потому что начало пути гораздо раньше, чем человек себе представляет. И вот это начало – это очень важная часть, самое начало. Когда же человек становится личностью? Вот это нам очень важно сейчас узнать. Личность имеет свои какие-то наклонности, свою базу, психологические проявления у каждой личности свои. А когда они закладываются? Неужели тогда, когда человек уже что-то понимает? С какого момента можно на личность оказать какое-то влияние? Первое самое влияние, которое мы замечаем в Библии и замечаем в книгах духопророчества. Да и психологи сегодня соглашаются с этим мнением. Вот послушайте, что говорит сестра Вайт в книге «Христианский дом». «Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо по-другому смотрит на это. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования». Это какой период? Начало. В начале пути. И первое начало – это беременность. Тогда, когда мама передает большое количество информации своим детям, своему ребенку, который начинает формировать основы будущей личности. Если мы вспомним, как Давид вспоминал о себе и представлял себе начало своего пути. 138-й Псалом. Если вы помните эти слова, замечательные слова. 14, 15 и 16 стихи. Он описывает свое начало. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Господь уже видел все, что заложила мама Давида Давиду. Какие у него будут события в жизни? Каким будет этот мальчик расти? Что он получил? Какую информацию? И вот интересное исследование. 70% информации, которую получает ребенок в нейронах в своих получает через ДНК, получает от матери. 70%. И это играет огромную роль. Как это происходит? С какого же момента можно считать личностью маленького ребенка, который у мамы там? Это личность или это еще не личность? С какого возраста тогда личность, если это не личность? И многие говорят, ну, где-то, может быть, 4 года он уже умеет отстаивать свое мнение, значит, он личность. Некоторые говорят, Христос был приведен в храм в 12 лет как личность. А некоторые говорят, а Самуил был приведен в храм в 3 года. Так когда личность? И вот мы теперь видим, тогда, когда закладываются основы личности, вот тогда это уже личность. Как же закладываются основы? 7 дней с момента зачатия клетка как бы спит. Она готовится к большому пути. Она оплодотворена, состоит как бы из 2 частей. Но на 8-й день начинается бурное ее развитие. В каждую минуту появляется новых 120 тысяч клеток. И эти клетки составляют, это будущий мозг ребенка, это нервные клетки или нейроны, которые имеют такое бурное развитие. В течение всего первого триместра каждую минуту появляется 120 тысяч клеток. Такой бурный рост нервных клеток, которые в течение первых 3 месяцев развиваются, и за 3 месяца набирается очень большое количество клеток. Это запас наш. Триллионы клеток. Это наш резерв. Когда человек развивается первые 3 месяца, очень важно, когда клеточки эти появляются, что в это время делает мама. Многие ученые говорили всегда, это не имеет никакого значения. Что там мама? Главное, чтобы она не попадала в аварию, не видела никаких аварийных ситуаций, пожаров, смерти, увечья какого-то. И даже, вы знаете, говорили, вот идет там какой-нибудь инвалид, и беременная должна закрыть глаза и даже не видеть, а то будет на ребенке, да, что-то. И вот исследования показали, что такие большие стрессовые ситуации, как пожар, авария или еще что-то такое вот большое, оно не оказывает на ребенка никакого.

плохого влияния. Но если мама переживает какие-то маленькие стрессовые ситуации, которые не видны для людей, а для нее они важны, например, она почувствовала, что она беременна, и в это время ее любимый человек, отец ребенка, отказывается от нее. Есть такие ситуации сегодня? И вот она переживает, что ей делать с ребенком, как ее будет дальше жизнь складываться. А он ей не муж, а он ей просто любовник был. А она забеременела от него. И вот теперь ситуация, стрессовая ситуация. И она никому не говорит, плачет, просто тихо плачет. И не знает, что ей делать. Это для людей не видно. Она просто переживает. Какие-то, может быть, даже ситуации размолвок. Может быть, с родителями, может быть, как-то там... Или молодая семья, то же самое. Начались размолвки, и началась беременность. И вот она переживает внутри, плачет, там все. Так вот эти ситуации стресса, они больше влияют на ребенка, чем пожар. И эти стрессовые ситуации вызывают определенные взаимоотношения между ребенком и матерью. Мама, зная, что этот ребенок, например, родится один без отца, она его отвергает. И она думает... Зачем мне этот ребенок? Или у взрослой уже женщины, имеющей 2, 3, 4 детей, 5-я беременность. И вот она узнала, что она 5-й раз беременна. Какая реакция? Ужас. Что ж делать? Ну что делать? Как? То есть что происходит? Вот это сознание женщины, которая узнает о том, что она беременна, но не вовремя. Какое ее отношение к ребенку? Вот этот термин вы можете запомнить. Отторжение плода. Это конфликт с ребенком, и он называется поэтому конфликт отторжения. И вот когда она не хочет, у нее все мысли об этом, она отторгает его, и вы думаете, что получается? Во время строительства новой личности, когда организовывается мозг и психика будущего человека, его отторгают. Эти клетки, которые появляются во время этой стрессовой ситуации, они как бы окрашены другим цветом, чем все другие клетки. Они уже под воздействием фактора или конфликта отторжения. И вот теперь исследования показали, у всех тех детей, которых матери отвергали, у которых произошел конфликт отторжения, обязательно в жизни проявляется какой-то комплекс неполноценности. А в чем? Вот никогда нельзя угадать, где он проявится, но он обязательно проявится. Мы никогда не знаем, в какой момент организовывались эти клетки, проявлялись новые клетки, их было в минуту 120 тысяч, а мама проплакала и пожалела о своем будущем беременности, об этом малыше. Она, допустим, проплакала только 3 дня. И все, 3 дня. Но потом она говорит, да ладно, переживем. 4 есть, 5-го прокормим. И уже согласилась, все, она приняла этого ребенка, и дальше говорит, я его люблю, я даже не представляю без него, как бы было, как хорошо, что он родился. А эти 3 дня что было? А эти 3 дня был конфликт с этим ребенком. И клетки, сколько их, за что они будут отвечать в мозге будущего ребенка? За что будут отвечать? Никто не знает. Может быть, это сердечная система, может быть, это желудок, которым управление желудком, может быть, это двигательная система, может быть, это что-то будет с эмоциями связано. И потом, когда рождается ребенок, и у него в жизни проявляются какие-то непонятные вещи, мама говорит, и в кого он такой уродился? Ни у дедушки, ни у бабушки такого не было. Мама забыла об этих 3 днях, плача. И скорби великой, которую она пережила, и которым она наградила ребенка, и эти клетки, которые возникали в это время, они будут вести по жизни этого человека, потому что мы даже не имеем понятия, за что эти клетки будут отвечать. Итак, первые 3 месяца очень важные, потому что именно 3 месяца устанавливается нервная система будущего человека. И очень важно, как мама себя ведет. Что же важно в этом? Что мама ест, куда она смотрит, какие передачи она смотрит, что фиксируется в ее мозге, как она относится к духовным вещам. Это очень важно для будущего ребенка. Итак, беременность очень важна, но есть второй период, очень важный. Ребенок уже рождается, а что там? Оказывается, само рождение – это не такая уж радость и положительная эмоция для маленького ребенка. Ему там было очень уютно. Его носили, его любили, его гладили, с ним разговаривали.

происходит? Нервный стресс – это возбуждение центральной нервной системы ребенка. Итак, рождение ребенка может дать стресс. Все дети рождаются со стрессом. Потому что иногда роды тяжелые, это еще плюс к обычным родам. Нормальные роды тоже стресс. А если они тяжелые, если удушение, если еще какие-то там, а если щипцы, а если еще что-то. То есть ребенок подвержен большим нападениям, и у него стресс увеличивается. Но чтобы стресса такого не было, необходимо сделать такой небольшой подарок для ребенка. Положить его на 20 минут на грудь матери. И все. Пусть он пообщается со своей мамой, послушает ее голос и услышит ее сердцебиение. Он очень хорошо его знает. Это знакомое. И он успокаивается. Через 20 минут делайте с ним что хотите. Уже он ушел от этого нервного возбуждения. Ребенок не подвержен стрессу. Можно его уносить, можно с мамой вместе ложить. Это уже дальше. Но самое главное, эти 20 минут, дайте ребенку успокоиться. Так нет же, ребенок родился, его завернут и... На 2, на 3, на сутки, на сколько надо, уйдут от матери, унесут. И стресс продолжается неизвестно сколько, его никто не меряет. Возможно, он все 7 дней будет. А некоторые дети вообще к матери не попадают, матери отказываются. Этот стресс сопровождает ребенка очень долго. Потом удивляемся, что у ребенка нервная возбудимость, крайняя, пограничная нервная возбудимость. Ребенку ставят диагнозы. И он считается патологическим ребенком. Оказывается, все в том, что не то сделали при родах. Но еще интересный момент один. После рождения, через 3 часа, если ребенок у матери на руках, как положено, да, мама должна держать своего рожденного ребенка и прижимать его к груди, мы уже договорились. Тогда не будет этого нервного стресса. Замечательно, ребенок себя успокаивается, но он через некоторое время заявляет о том, что он хочет есть. Мама должна его покормить. И тут приходит врач и говорит: «Сцедите, пожалуйста, все до грудного молока. Сколько там будет, все сцедите в тряпочку и выбросим». Мама послушно это делает. Что она выбросила? Она выбросила ключ от иммунной системы ребенка. Та первая порция, она не похожа на молоко, она более густая, она другого цвета. Но это гормональная, взвешенная, сбалансированная жидкость, которую ребенок должен проглотить в первую очередь перед тем, как попадет ему в желудок грудное материнское молоко. И что оно сделает? Включит его иммунную систему. Оно включит систему, ребенок, этот ребенок не будет болеть. Вообще, я когда в медицинском училась когда-то, нам объясняли это очень серьезно, что иммунная система ребенка сильнее гораздо, чем у взрослого человека, особенно в первый год жизни. Он не должен болеть по всем идеальным параметрам, исследованиям. Ребенок не должен болеть вообще в первый год жизни. Наши дети не успевают родиться. 5-й день уже насморки и воспаление легких. Почему? Потому что они не получают ключа от иммунной системы. И потом эти дети становятся аллергиками, слабенькими, болеют не переставая. И у них комплекс неполноценности на этом. Слабая иммунная система. Это приносит ребенку много по жизни неприятностей. Никому не интересно болеть. И он чувствует себя каким-то ущербным, потому что он постоянно болеет. На все у него дышать не может нормально, у него какая-то аллергия какая-то на все. Но еще интересно, через 3 часа после рождения, вы знаете, что у каждого ребенка, когда он рождается, у него глазки плавают во все стороны, он не может фиксировать взгляд до какого-то момента, когда он первый раз увидит и остановит свой взгляд на игрушке какой-то или на ярком пятне. Но это происходит гораздо позже. А вот через 3 часа после рождения... Через 3 часа после рождения происходит удивительное явление. Вдруг фиксируется взгляд ребенка на предмете, на расстоянии от его лица на 40 сантиметров. В это время ребенок должен находиться на руках у матери. Мама его должна кормить приблизительно через 3 часа после рождения. Кого зафиксирует взгляд? Маму. Так рассчитал Господь. Это удивительное явление фиксации на несколько часов. Только потом глаза разбегаются в разные стороны, и тогда уже фиксируется, когда для этого приходит его возраст. А сначала вот этот несколько часов, когда он фиксирует взгляд на матери. Для чего Господь такое устроил явление? Оказывается, это очень важно для строения психики ребенка. Он фиксирует взгляд матери, и это первый

подсознательная информация, которая остается на всю жизнь в памяти ребенка, в подсознании, связь с матерью, но другим языком — связь с женщиной. Женский портрет очень важен. Если он окажется в это время, на то Бог дал несколько часов, чтобы в это время его поддержали все, и в том числе мама. И это очень важно, чтобы зафиксировался ее портрет. И мы дальше посмотрим, зачем это. Господь такое явление придумал. И это очень важно для будущих хороших взаимоотношений в семье. Итак, рождение, мы посмотрели, это тоже не просто процесс, а он формирует личность. Но вот начинается первый год жизни. Здесь происходит нечто удивительное. Оказывается, у ребенка есть потребности. Какие потребности, когда он ничего не понимает, лежит? Какие могут быть потребности? Я хочу, чтобы вы запомнили очень интересное выражение одно, которое поможет нам сосредоточиться на том, о чем мы будем говорить. Привычки и черты характера у детей прививаются гораздо легче при наличии потребности. Какое-то такое крученое вроде выражение, не совсем понятное. Я еще раз повторю, привычки и черты характера ребенку прививаются легче, гораздо легче, при наличии потребностей. И вот мы будем говорить о первом годе жизни, как прививать некоторые черты характера ребенку, будущей личности. Но я хочу объяснить вот это выражение, что значит потребности. Мы знаем потребности новорожденного ребенка, это какие? Покормлен, сухой, переодели вовремя, положили как надо, форточку открыли, будь здоров, спи. Все, вот это твои физические потребности. Чистенький, чтобы был и не голодный. Но есть потребности психологического характера. И я хочу привести пример не из первого года жизни. И есть такая особенность и потребность у ребенка, которая начинает проявляться в 2,5 и где-то до 3 лет. У некоторых детей чуть позже, у некоторых чуть раньше. Но это серединка как раз. 2-3 года. Какая же это потребность? Острая потребность нравится маме. Вот мама для него самое ценное, что есть. Если мама скажет «я тебя не люблю», ребенок воспринимает это как трагедию жизни. Мама его не любит. Сколько бы вы ни говорили потом, что «перестань плакать», он очень серьезно воспринимает эту трагедию. Ему хочется в этом возрасте, чтобы маме все нравилось то, что он делает. И когда мама знает об этой потребности в этом возрасте, она может использовать эту потребность и организовать несколько хороших черт характера у будущей личности. И знаете что? Ответственность, аккуратность и чувство долга. Ответственность, аккуратность и чувство долга. Как трудно организовать это у людей. У детей особенно. Мы знаем, что дети раскидывают свои одежду и вещи, и игрушки все, и потом никак не собрать их. И каждый раз или бабушка, или мама это все собирают. Почему дети не научены этому? Почему у них нет чувства ответственности? Почему они не ощущают, что они должны что-то делать, и это принесет им пользу? Мамы вталкивают это. Особенно чувство ответственности и аккуратности, если его нет. Его замечают во время школьного уже периода. Тогда все раскидано, ранец, вещи в разные стороны. А почему так получилось? И вот какой процесс Бог продумал, ведь это психологическая особенность возраста. 2,5-3 года. Ребенку важно, чтобы маме все нравилось. Мама знает это и говорит ребенку: ты знаешь, если ты вот эту вот кофточку свою или игрушечки сложишь вот так красивенько, ровненько, я буду счастлива. Ты у меня самый дорогой, самый лучший. Я тебя очень люблю за это. Пожалуйста, сделай. Ребенок будет эти колготочки складывать, эти игрушечки складывать час, пока он не сложит так, чтобы нравилось маме, и у него хватает терпения. В 2,5 года хватает терпения. Если вы скажете, что это нравится маме — это потребность. И на основании этой потребности вы организовываете личность будущую. Но вы пропустили, вы не знали этого. Вы пропустили этот возраст. И за ребенка, как это все мамы делают, убирали, складывали. А что маленький понимает? Вот вырастет, поймет. Вырос, пошел в школу, приходит из школы. Ранец в одну сторону, пальто в другую сторону, носки под диваном. И потом кричит мама: утро, мама, где мои носки? Мама говорит: да посмотри под диваном. Один есть, второго нет. Мама говорит: да положи ты их на место. Я забыл.
Начинается немножко такой потасовка. Мама говорит: убери вещи, мне это не нравится. Ты можешь убрать? Ты такой неаккуратный. В кого ты такой удался? Папа аккуратный, мама аккуратная, ребенок ну никак не аккуратный. Все разбрасывает. И вот мама говорит: пожалуйста, убери, мне это страшно не нравится, мне это раздражает. Что ребенок отвечает? Уже 7 лет. Ребенок убежал, все побросал. Мама говорит: а ну-ка иди сюда. Это мне не нравится, отчитывает его. Он плетется к этим вещам, берет их и также двигается по полу тянуть этот ранец и это все в другую сторону. Как будто ему 100 лет, и как будто это самая тяжелая неприятная работа в его жизни, когда он раскладывает по местам свои вещи. Не вовремя вы начинали эту работу. И ребенок этот по жизни будет постоянно спотыкаться об эти необученные для него черты характера. Ответственности нет, чувства долга нет, аккуратности нет. Но что получается, если этого ребенка научили в это время? Удивительное явление. Ребенок настолько быстро обучается аккуратности, чувству долга и ответственности, что даже иногда зашкаливает. Я однажды приехала в одну семью, мама еще, она была замужем уже, но еще у них не было детей. И мама прослушала этот семинар. И когда-то я к ним попала в Санкт-Петербурге, они живут, и я попала к ним домой. И эта мамочка говорит: Лидия Дмитриевна, хотите посмотреть на плоды своего семинара? Я говорю: очень интересно, что такое? Она меня завела в комнату детскую и показала. Действительно, это было что-то удивительное. Игрушечки были сложены не только ровненько, они были сложены по цвету. Здесь зелененькие, там розовенькие, там беленькие. Все шарики были прикреплены, надутые, к стеночке такими маленькими клеющимися такими квадратиками. Все шарики на месте. И ребенок что-то там игрался, и мы с мамой решили пойти погулять. И она зовет ее, говорит: пойдем погуляем. Она оделась уже, а потом вспомнила, что она шарик не прикрепила к стенке. Ребенок разувается, бежит в свою комнату, взяла этот шарик, прикрепила, опять в коридор, опять обулась и тогда пошла гулять. Вы видите, насколько чувство ответственности. Она говорит: я так старалась по вашему семинару обучить этого ребенка, я не знала, получится у меня нет. Я говорю: ну слушай, у тебя получилось, но, наверное, на 150%. Уж не надо было так, может быть. Но она говорит: я делала все, как вы сказали. Именно в этот период я постоянно с ней ласково говорила, что маме это нравится. Работает это. И очень хорошо работает. Итак, это было то, что для детей до 3 лет. А теперь мы возвращаемся к возрасту, первый год жизни. Я напоминаю вам эту же фразу. Легче привить черты характера у детей, если есть какая-то потребность. Какая может быть потребность первый год жизни? Первый год жизни есть 3 потребности. Первая – первоначальная, слово-связь, основная. Что это такое? Это привыкание, накладывание как бы дорожки между ребенком и между мамой, между ребенком и между папой. Эта связь называется крепкой и развивается она только первые 6 месяцев. Если мама присутствует рядом с ребенком эти 6 месяцев, эта связь устанавливается. Это как ниточка, которая связывает этих двух людей между мамой и ребенком, между папой и этим ребенком. А зачем это? И причем только 6 месяцев. Если пропустили 6 месяцев, значит, следующие 6 месяцев уже ничего не работает. Окончилось, время ушло. Все, поезд ушел. Мы уже ничего не исправим. А первые 6 месяцев она устанавливается и очень четкая. И знаете, на какой базе устанавливается эта связь? Уже база есть. Через 3 часа после рождения, мы говорили, был какой-то след, портрет, который был в подсознании ребенка во время первых часов жизни. Теперь на этот след накладывается еще один, глубже след становится, связь с матерью. И теперь что же будет хорошего у этого ребенка, если он получил эту связь, удовлетворен в этой потребности? Он имеет эту связь с мамой, имеет с папой. Или возле него крутились все тетки, дядьки, все бабушки, няньки. И он или был он в яслях детских. Вы помните, как детей сдавали в ясли после рождения, во время первого года жизни? И там никто к ним не подходил. Перевернули всех детей на одну сторону, через час перевернули на другую, заплакал, посмотрели, что там. И все, вот это все, что было. Связи как таковой не было. И вот эта постоянная связь, она очень много дает для ребенка. Чего? Если мы поставим здесь плюс,
вот поставим плюс, то что эта связь дала? Крепкие отношения в семье. Крепкие отношения в семье. Это то, что полезно для ребенка. Это будущая семья, основанная на этой связи, будет держаться вот этой крепкой нитки, которая организовалась между ребенком и матерью. Если это мальчик, у него будут сильные, крепкие чувства к жене. Такие, если это было все нормально, то эти дети потом, или выросшие уже дети, это уже мужчины, которые женятся, это однолюбы, которых сегодня очень мало. Девочки однолюбы, которые полюбили и на всю жизнь глубокое чувство любви и привязанности к своей семье. Это дает нам положительное. А что дает нам отрицательное? Очень слабые чувства в семье, слабые связи в семье. А чем это угрожает? У такого человека в семье он приходит на консультацию и говорит: «Вы знаете, я даже не знаю». Я спрашиваю: «Вы любите свою жену?» «Вы знаете?» А человеку уже 45 лет. Он говорит: «Вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. Я многих вроде любил, и жену свою люблю. Но чтобы я сказал, что это такая, вот как пишут в фильмах, в книгах, такая любовь какая-то, я даже не знаю, что это такое. Я не могу ответить на этот вопрос, люблю я или не люблю. Но я к ней привык, да, и она мне дорога, как человек». О чем это говорит? Человек без первоначальной связи. У него нет таких крепких связей в семье. Он не знает, что это такое связь. Поэтому вы вспомните, пожалуйста, такая картина. Во время войны наши бабушки потеряли своих мужей. Сколько из них сразу пыталось выйти замуж срочно? Никто почти. У них было куча детей, 5-6 детей. Вы знаете, что тогда было. И что у бабушки было тогда важным, как у матери? Портрет отца, который погиб. И все дети смотрели на этот портрет отца как на присутствующего отца. И связь между отцом и детьми была, хотя отца не было. Да? Бабушки не могли даже себе позволить подумать, что они выйдут за другого замуж. Они посвящали своей семье и погибшему мужу всю свою молодость и старость, и они были верны своему мужу до конца. Что это за связь? Зачем это было? Конечно, Бог не планировал войны и гибели мужей. Но если бы этот муж был живой, какой бы эта семья была? Это была бы крепкая, сильная единица, которая связывает всех в одну связь. Что было у этой бабушки внутри? Эта бабушка с первоначальной связью. Она однолюб. А почему сегодня люди не успели жениться, как сразу разводятся? Тут любил, тут разлюбил. Почему так? Потому что человек без первоначальной связи. То, что сегодня творится, и то, что в 6 месяцев мама дала ребенку или не дала, будет работать у него через лет 25. А 25 лет этот сын или дочь, они даже догадываться не будут о том, что у них там творится в их базе психологической, что там заложено. Вторая потребность, которая тоже не менее важна, чем первая, это первоначальное доверие. Это что такое? Первоначальное доверие. Какое может быть доверие между ребенком, которому еще года нет, и между родителями? Откуда оно берется, это первоначальное доверие? Мы уже говорили, это психологическая потребность. У ребенка есть и физические потребности. Это его, мы говорили, покормить надо, и сделать что-то возле. Это все физическое. Но когда мама удовлетворяет физические потребности между мамой и ребенком, или папа это делает, между родителями и ребенком, именно у ребенка в психике устанавливается чувство или глубокий след доверия к людям. И это первый год жизни, который ведет потом по жизни этого человека. Доверие к людям. То есть как выглядит этот человек? Если мы поставим плюс информацию, как это будет выглядеть? Если это плюсовая, это нормальная, это положительная информация, этот человек будет открыт, он будет доверителен, коммуникабелен, он доверяет. Он может быстро установить связь с Богом. То есть доверительное чувство к людям, оно имеет и отношение или влияние на духовную сферу этого будущего человека. У него быстрое проявление доверия к Богу, так же, как и к людям. Вы знаете, таких людей встречали, их это редкие люди, с которыми вы едете, может быть, недолго, там 2-3 часа вместе,
поезде где-то. И они за эти 3 часа вам столько рассказали о своей жизни, обо всем, столько вопросов, интерес такой выразили. И вам так интересно говорить с этим человеком, да? Это человек с первоначальным доверием. И вдруг вы его пригласили на евангельскую компанию. Этот человек пришел, и уже компания прошла где-то там 15, допустим, лекций. Он все пропустил. А теперь 16-я лекция, и 17-ю он прослушал. А на 18-й вдруг приглашение к крещению. А человеку так понравилось, а у него отношение какое доверительное не только людям, но и Богу. И поэтому этот человек, услышав призыв к крещению, срывается с места и бежит куда? На сцену. Бежит, он будет принимать крещение. И вы думаете, как так быстро? Ну, даже пастору или евангелисту и то как-то. Ну как это? Он только что пришел, а он говорит, вы не смотрите, что я. Если Бог это сказал, значит, то, что Бог сказал, я не слышала, я уже принимаю. Что это за выражение? Это выражение доверия. У него это в психике есть, заложено. Доверительное отношение к Богу. Это глубоко верующие люди. Они принимают крещение. Я не говорю, что это все те, кто выскакивают на сцену. Но среди них именно есть люди, которые имеют вот эту психологическую особенность. Доверительное отношение к людям и к Богу. Но если этого не было, то есть если первый год жизни его потребности не удовлетворялись, а как? Ведь его кормят же все равно. А вот смотрите как. И он плакал, его покормили. Завернули его, как там это заворачивают, и положили, как бревнышко. Положили, он лежит. Через полчаса начинается такое попискивание. Он стонет там, зовет. Ну, ему нехорошо. И вот мама только что покормила, поэтому папа говорит маме, ты не бери его на руки, не бери его, потому что приучишь к рукам, потом будешь носить, сама будешь носить. Мама думает, ну и ладно, не буду. А он говорит, не волнуйся, он так попищит и заснет. Да, прошло время, ребенок попищал и заснул. И так то, что ему неудобно было, так оно и осталось. То ли рука у него занемела, то ли ему спинка болит, то ли ему еще что-то, то ли животик там закрутило, что-то. Но ему не помогли. Да, он заснул, но чего не организовалось? Первоначального доверия. Когда удовлетворяется потребность, и есть доверие. Когда не удовлетворяется, нет доверия. Что же будет с этим ребенком? Он будет некоммуникабелен. Он будет недоверчив, и не только к людям. Он будет немножко скрытный такой. То есть он, это не то, что это меланхолик, который вообще не разговаривает. Ему чем меньше говорить, тем легче. Это не меланхолик по темпераменту. Этот человек может быть холериком, но он будет говорить, но о себе ничего. Вот где эта сфера работает. Он обо всем будет говорить, коммуникабельность такая. Но коммуникабельности, когда доверительные отношения, нет. Он недоверчив, но он будет недоверчив и к Богу. Он будет не доверяет Богу. Когда он приходит на компанию одну, он слушает ее до конца. Он приходит на следующую компанию, вы ему даете книгу, он ее читает. Вы ему даете вторую, третью, пятую книгу, он читает. Он приходит на собрание на домашнюю церковь, и вы ждете, когда же он примет крещение. А он? А никак. Не сдвигаем. Человек без первоначального доверия. То есть что-то случилось еще в первый год жизни. Эта сфера не сработала, нет его доверия. Я не говорю, что это огульно 100% людей имеют такое отношение из-за этого. Но больше людей именно здесь, в первый год жизни, получили эти задатки психологические. Третья потребность, которая тоже очень важна, это первоначальная любовь. Как можно сказать, что нет ее, когда первый год ребеночек, он начинает вставать на ножки, он смеется уже, разговаривает, все его любят. Оказывается, это не то. Как проявляется первоначальная любовь? Это мама и папа, которые имеют связь с ребенком и завоевали его доверие уже, он доверяет им, он уже точно различает, где мамины руки, где папины, и чужие люди, он уже реагирует на это, он имеет вот эту вот вторую потребность доверия. Но третья потребность выражается со стороны мамы и папы к ребенку. Как они его прикасаются к нему, целуют его, обнимают его, может быть, гладят его. Они с ним общаются через прикосновение. Прикосновение является ключом организации вот этой или удовлетворения потребностей в первоначальной любви. Какое значение имеет? Кого не обнимают? Редко детей маленьких не обнимают. Но вы не знаете, сколько есть детей, которых не обнимают.
не целуют. Они лежат, растут первый год жизни сами по себе. Если их оставили родители, они живут в доме малютки или где-то в каком-то доме приюта, или в интернате, или где-то там в детском доме. Их никто не целует, их никто не берет на руки. Эти дети психически отстают в развитии. И их кормят, их одевают. Может быть, доверие даже есть, но их не обнимают и не целуют. И это отсутствие вот этих проявлений как раз и есть комплексом, который этот человек вбирает в себя. Отсутствие первоначальной любви – это умственно отсталые дети. Вы видели, когда ребенка целуете, обнимаете, он отвечает вам. Как у него это проявляется? Его ответ. Он начинает целовать вас, обслюнявит вам все лицо, а что уже захватит ртом, то будет сосать и сосать, да, и сосать. И вы уже ждете, как то ли ухо, то ли нос, то ли подбородок. Вот такое проявление, как психологи говорят, ответ с сексуальным оттенком. Что организовывается в это время? Лимбическая система ребенка, та, которая отвечает за сексуальное удовольствие. В это время организовывается. И если этот ребенок получил свою дозу любви, ласки, этот ребенок вырастает отдающим, нежным, чувствующим супругом в будущем. И он отдающий супруг. Сколько есть таких супругов, которые только готовы взять? Взял и до свидания. Ты мне больше не интересен. Эти супружеские отношения отличаются теплотой и чувствительностью друг к другу. Этот супруг готов отдать и сделать все, чтобы тебе было хорошо. Вот это и придумал Бог, чтобы лимбическая система заработала хорошо в первый год жизни. А если этого нет, если ребенка никто не целовал, что будет? Это еще несколько характерных поражений вот этой психической деятельности будущего человека. У него есть отклонение. Или он будет как маньяк искать, пополнять пустоту, которая у него образовалась. Это еще в народе очень интересное слово говорят. Это недолюбленные дети. Недолюбленные – это какие? Вот именно тех, которых не целовали, не обнимали. А как у них это выражается? Именно через некоторое время, приблизительно к 13 годам, это уже видно, приблизительно к 13 годам этот ребенок начинает интересоваться некоторыми вещами. Ему очень интересно посмотреть на какого-то голого человека. Он ищет порнографические фильмы, чтобы посмотреть, как это все делается. Ему интересно посмотреть в щелочку. Он постоянно занят этим. Что ребенок ищет в этом возрасте? Пополнение пустоты, которую ему не дали в первый год жизни. Он пополняет, он даже не может объяснить вот этот комплекс свой. Почему он вырастает маньяком? Ему надо догнать женщину, придавить ее. И этого мало, он может ее убить. Он сам не знает, как удовлетворить вот эту потребность в любви. Он ее не имеет и не имеет понятия, что это такое. А корни куда уходят? Именно в этот первый год жизни. И когда сегодня разговариваем в судебных таких разбирательствах, когда маньяков ловят, наконец, и они на скамье подсудимых, и разбирается его дело. И вот приходит дело, где он вырос. Где такие дети росли? Обычно, вы знаете, где они росли. Это или семьи алкоголиков, да, которые не давали никакой любви, или детдомовские дети, или дети без отцов, которых не любили отцы, или и без матери, без отца. Вот такой был тебе бомжик. Где-то жил и все. Вот эта неудовлетворенность в этом возрасте, она дает крупные нарушения психики до самого конца жизни. Почти невозможно исправить. Итак, маньячество или маньяк человек, или, может быть, фригидность – это другое нарушение. Мы говорили о лимбической системе, которая заведует именно сексуальной деятельностью человека. Что такое фригидность? Это холодность к этому, к этой сфере деятельности человека. Им вообще это неинтересно. Особенно она поражает больше девочек.
которые выросли, вот недолюбленные девочки, они или ищут мальчиков и восстанавливают вот эту пустоту. И именно после 13 лет вы заметили, что они ищут какого-то мужчину. Она заглядывается на мужчин, как-то подсознательно это делает. Почему? Вот этой связи не было, любви не было. Она пополняет ее, она ищет, она чего-то подсознательно желает. И вот это, а у других есть поражение другое, в другую сторону, фригидность. Полное отторжение вот этих сфер деятельности супружеской жизни. Они никак не могут. Многие женщины страдают этими. Они обижаются на своих мужей. И когда приходят на консультацию, и мы начинаем разбирать отчеты, откуда, приходим к тому, что девочка была у мамы, которую бабушка досматривала, и бабушка старенькая была, мама куда-то уехала. В общем, она жила первый год жизни нелюбимая. А теперь мы составим общий портрет. Представьте себе, вот три потребности, годик ребенку. Сегодня исполнилось годик ребенку. Вы можете себе так представить, как выглядит ребенок? Красивенький. Допустим, это красивые кучерявые волосики, красивые губки, глазки. Ребенок только начинает ходить, все любуются, все радуются, смотрят на этого ребенка. Ведь это все психологические поражения. И физически ничего не видно. Все радуются этому ребенку. Но мы теперь, зная, как развивался ребенок, в каких условиях, что ему дали и не дали, мы можем увидеть его психологический портрет. Вот это все, что мы сделали, вот этот список, это то, что его ждет, этого ребенка, в будущем. Ему годик, у него будет проявляться в 13 лет, в 6 лет, в 9 лет. В 15 лет, в 25, в 30, в 40 лет будет что-то проявляться. И мы будем говорить, и человек чувствует, говорит, у меня какие-то комплексы, я не могу их объяснить, но у меня вот такая неудачная жизнь. Кто ее сделал неудачной? Вы видите, откуда корни идут? От самой беременности, от 8-го дня зачатия до года жизни уже мама может наградить человека какими страшными отклонениями. И то же самое, если мы посмотрим здесь. И если это положительная информация, родители знают. А кто эту информацию должен знать? Родители, которые женятся, будущие родители, которые будут иметь детей. А вы все в основном это кто? Это те, кто уже имели детей. А теперь у вас не появилось комплекса вины за то, что было проявлено к своим детям. И вы можете даже, как мне на одной компании предъявили претензию. Лидия Дмитриевна, а где вы были 50 лет назад? Или 30 лет назад? Где вы были? Если бы мы это знали, у нас бы совершенно другие дети были, да? Вы согласны с этим? А теперь давайте подумаем. Нужна эта информация сегодняшней молодежи? Те, кто еще не организовали семьи, или семьи, которые еще не имеют детей, зная эту информацию, каких можно детей иметь? Вы знаете, каких можно детей иметь? Все дети, это радостная весть для вас, все дети рождаются гениями. Это доказано. Дети имеют потенциал гениев. Почему же они вырастают тупицами, болванами, пеньками какими-то, да? Так как мы их награждаем, что мы с них делаем, то они и есть. И если мы их обзываем еще так, я знаю, евреи очень интересные семьи, они берут своих детей, они говорят, это самый умный ребенок, мой самый красивый ребенок, и он вталкивает эту ребенку. Если он родился не совсем развитым, все равно он вырастет директором фабрики. Потому что его постоянно поднимают, что его интеллект, его все способности стимулируются. Как удивительно, что славянские люди унижают своих детей, они обращают на них внимание, и они вырастают такими, как их называют. И поэтому давайте мы соберем свои силы, интеллект свой, перенесем эту информацию тем молодым семьям и молодым людям, которые еще не имеют семьи, чтобы будущее нашей церкви было с гениальными детьми, имеющими вот такое перечисление всех достоинств психологических, которые можно вселить ребенку. Вы с этим согласны? Давайте мы помолимся об этом.
Милосердный, добрый Господь, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты беспокоишься о нас и о наших детях. Помоги, чтобы мы эту информацию передали нашим молодым семьям, чтобы наши дети были спасенными, духовными, чтобы мы не воспитывали в них этих комплексов, которые потом мешают им жить. И если мы это сделали, Господи, мы чувствуем вину, поэтому просим у Тебя, прости нас. Ты, Господи, терпеливый и милосердный, поэтому мы отдаем своих детей Тебе и просим Тебя, Ты своей любящей рукой, исправь те ошибки, которые мы допустили в воспитании наших детей. Помоги, Господи, чтобы Твоя сила, Дух Твой Святой, сделали больше, чем мы могли сделать в свое время для своих детей. Услышь и прими нашу благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Евангелии от Матфея написано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Эта фраза приводит в смущение многих. Разве можно быть совершенным, как Бог? И тем не менее Священное Писание призывает к совершенству. О каком совершенстве идет речь и как это возможно? Сегодня на наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Итак, о каком совершенстве идет речь в данном тексте Евангелия от Матфея и как достичь такого совершенства?
3: Ну, мы помним хорошо призыв Спасителя к своим слушателям, что праведность ваша должна превзойти праведность книжников и фарисеев.
2: Да.
3: И, естественно, здесь речь идет о совершенстве превосходящей праведности, праведности, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев. И что это конкретно значит? Чтобы это узнать, нужно прочитать пятую главу, по крайней мере, пятую главу Евангелия от Матфея, Нагорной проповеди, потому что эти слова являются выводом или таким резюме коротким этой пятой главы. Я думаю, что нам сегодня нужно рассмотреть оставшуюся часть пятой главы, очень насыщенную по своему содержанию, и таким образом ответить на этот вопрос, получить ответ на этот вопрос. Мы в последней нашей беседе останавливались на двух антитезах, где Спаситель, отвечая как бы на праведность книжников и фарисеев, говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам, вы учите вот так, вы ведете таким путем, но есть путь превосходнейший, есть путь, идя которым можно превзойти вашу праведность, и я этому учу своих последователей». И это он иллюстрирует вот на таких противопоставлениях, шести противопоставлениях, два из которых мы рассмотрели. Он говорил: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам». Сегодня мы рассмотрим оставшиеся четыре, где в Нагорной проповеди, где Спаситель опять противопоставляет учение о праведности фарисейское и свое собственное. Давайте мы несколько текстов с вами прочитаем. 31 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Наверное, здесь нужно опять вернуться к этой практике развода, которая существовала в древности. Она несколько отличается от современной, хотя, в общем-то, по своим внутренним мотивам, может быть, фарисейское толкование как раз и приближается к современным причинам или поводам для разводов. А в древнем обществе так было устроено, что приоритет в решении житейских вопросов, в вопросах взаимоотношений был отдан мужчине. Вот что мужчина решит, то и будет. Кстати говоря, и в современном Израиле, в современном еврейском государстве эта традиция каким-то образом сохраняется. Женщина не может развестись, если мужчина не даст на это свое согласие. Только в случае согласия мужчины возможен развод. Вот это отголоски той древней традиции. Социальное устройство древнего Израиля было таким, что женщина была во многом лишена прав, тех прав, которыми обладал мужчина. И если мужчина по какой-то причине выгонял женщину из дому, то она лишалась всякой социальной защиты. Ее рассматривали как такого изгоя. Она как бы уже никому не нужна, была не нужна, и ей было очень трудно повторно встроиться в это общество. Она как бы становилась изгоем. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно было как-то узаконить практику развода. Дело в том, что многие библейские реалии, например, войны, которые описаны в Священном Писании, да, они на первый взгляд противоречат заповеди «не убей».
2: Да.
3: Вот. Но они есть, и они описаны, и более того, Бог повелевает вести войны с народами. Или, например, в Новом Завете апостол Павел говорит: не напрасно начальствующий носит меч, но носит его для наказания тех, кто не подчиняется закону. Ну, меч – это орудие убийства.
2: Да.
3: То есть речь идет о том, что да, в этом мире, в этом обществе, хотим мы этого или нет, но есть реальное зло, которое должно быть наказано, наказано мечом, наказано смертью, смертной казнью, войной и так далее, и так далее. Что-то подобное здесь. Есть как бы заповедь, есть как бы идеальные отношения, которые существовали до грехопадения и будут существовать после того, как Бог восстановит этот мир. А есть реальность. Реальность, греховная реальность. И жить в этом мире так, как будто бы мы уже живем в раю, ну, просто невозможно. Поэтому нужно каким-то образом с этой реальностью считаться. И вот такая ситуация возникла и в древнем Израиле. Когда израильский народ вышел из Египта, нужно было формировать это новое государство, это новые взаимоотношения, как-то их упорядочивать. И этот порядок, эти отношения должны были сочетаться с реальностью греха, в которой жил Израиль. И одной из реальностей является ссоры между мужем и женой или какие-то такие моменты, которые в конце концов приводят к разрыву. И в каких-то случаях это можно решить, в каких-то нет. И вот это все должно быть как-то описано, и должны быть защищены права, в первую очередь, женщины, которая в древнем обществе, как я уже говорил, была довольно бесправной. Поэтому Моисей или законодательство Торы установило такое правило. Если доходит дело до развода, то мужчина должен дать женщине документ или разводное письмо, которое будет указывать на то, что она свободна. И она может как бы таким образом свою жизнь устроить повторно. Потому что если этого письма у нее нет, то как бы непонятно вообще, что это за человек и как его встроить снова в это общество. То есть это, кстати, записано вот в книге Второзакония, 24 главе, 1 стихе. Вот этот, наверное, текст как раз спаситель имеет в виду, когда говорит, сказано, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Там сказано так. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он нашел в ней что-либо противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот ссылаясь на этот текст, фарисеи как бы разработали таких ряд правил, связанных с разводом. Как соблюсти заповедь «не прелюбодействуй», как соблюсти заповедь «не изменяй». Ну, чтобы ее соблюсти, нужно формально обставить развод. Вот как бы решение всех проблем. То есть ты можешь жениться еще раз, столько, сколько захочешь, но ты должен как бы формально и правильно развестись своей женой. Да? А для этого нужен повод. Как бы встает вопрос, а какой повод? И здесь можно зацепиться опять за какую-то формулировку. Вот, например, в этом тексте, который мы с вами читали, сказано, если не найдет благоволения в глазах, или если находит в ней что-либо противное. Да? Ну, опять здесь как бы нюансы перевода есть. Что значит противное, что значит благоволение, не будем вдаваться в подробности. В общем, смысл такой, что как бы мужчине отдается приоритет. Вот что-то не понравилось, например, не понравилось, как она готовит. Или не понравилось, как она ухаживает там за своим лицом, да, что вот у нее там морщины появляются или что-нибудь, или как она одевается, ну и можно тысячу других причин. И как бы если это есть, то это достаточный повод для как бы развода. И мы с вами говорили о том, что фарисейская праведность – это праведность, которая цепляется за букву, чтобы не нарушить, да, которая ищет лазейки для того, чтобы войти в сложные места и таким образом облегчить исполнение закона для простых людей, как бы приблизить ее, эту праведность, к толпе, к ее, может быть, не совсем благородным, так сказать, каким-то характеру не совсем благородному этой толпы. И понимая это, Спаситель отталкивается от этого представления и говорит, что праведность, которую я призываю своих слушателей, она другая. Она не ищет повода для того, чтобы развестись. она ищет повода для того, чтобы любить. Да? И он говорит: «Сказываю же вам, что если кто разведется с женою своей, да, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Кстати говоря, более подробно этот вопрос рассматривается в 19 главе Евангелия от Матфея. Там написано так, что приступили к нему фарисеи, это с 3 по 9 стих, вот первая половина 19 главы Евангелия от Матфея. Сказано, что приступили к нему фарисеи и искушали ему и говорили, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женою своей. Вот как бы отголоски того, о чем я говорил. По всякой ли причине? Ну, есть много причин, и эти причины можно выдумывать и выдумывать.
2: Да, желающий развестись, он может действительно массу причин найти.
3: Массу причин найти. И Спаситель им отвечает: «Не читали ли вы, что, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Так что они уже двое, не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они ему говорят: «А как же Моисей заповедал нам разводное письмо давать и разводиться с нею?» А он говорит: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Другими словами, Спаситель говорит, Моисей это повеление дал, и кстати говоря, сущность этого повеления не в том, чтобы повод искать для развода, а в том, чтобы упорядочить, еще раз возвращаясь к этой мысли, как бы положение женщины, которая...
2: В том, чтобы защитить,
3: да, ее. Да, чтобы ее защитить, которая может оказаться бесправной.
2: А ведь женщина, разведенная в то время, ее положение очень отличалось от женщин, оставшихся в одиночестве сегодня. Если сегодня
3: это
2: женщина, да, ну, может пойти работать, она может быть успешной, может сделать карьеру, это, конечно, тяжело с детьми, воспитывая детей одной, но в те времена, во времена Иисуса Христа, разведенная женщина, она действительно была абсолютно бесправной. Так ведь?
3: Да, то есть фарисеи, они как бы истолковали этот текст в пользу развода. А Спаситель этот же самый текст истолковывает в другую пользу. Он говорит, что по жестокосердию вашему. То есть, если вы хотите не просто не нарушить заповедь, а если вы хотите ее исполнить, то вы должны подходить к ней не с жестоким сердцем, не с точки зрения оправдания жестокости вашего сердца, а с точки зрения любви. Это вообще как бы совершенно разные вещи. И как бы если смотреть на сущность брака библейского, да, двое будут одна плоть. То есть как бы люди открываются друг для друга, они как бы становятся одним, и в этом смысле развод является таким, ну как бы сродни убийству и как бы предательству человека, который открыт для тебя полностью, который тебе доверился полностью, который как бы ничего от тебя не скрывает. Это как бы мы хорошо знаем, да, ну, на примере, например, предательства близких друзей, как это тяжело пережить, но это больше, чем близкие друзья, как говорит Писание. И в этом смысле это преступление против любви. И Спаситель указывает на это, на жестокосердие фарисеев и на их попытку вот зацепиться за какой-то повод для того, чтобы заповедь эту как бы не нарушить.
1: Открытая книга.
3: Вот следующее противопоставление, которое иллюстрирует, что значит быть совершенным, как совершен Отец ваш Небесный, или что значит превзойти своей праведностью праведность книжников и фарисеев в следующих текстах. Вы слышали, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие его ног, ни Иерусалимом, потому что оно город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Запрещает ли Спаситель здесь вообще клятвы? Да? Дело в том, что вот Нагорная проповедь на самом деле в христианской культуре для людей, которые хотели каким-то образом жизнь в христианском государстве, соотнести вот с реальностями, вызывало сложности определенные. Да? Не клянитесь. Ну а как быть, когда этого требует закон? Принесение присяги, например, да? В суде, скажем. Что я обещаю говорить правду и только правду. Или принесение президентом какой-нибудь страны христианской присяги, там на Библии кто-то это делает. Об этом ли идет речь? Ну, акценты, конечно, здесь Спаситель делает несколько иные. Опять нужно оттолкнуться от вот этой, от этого противопоставления. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. То есть для того, чтобы понять, что говорит Спаситель, надо понимать, а что же говорят древние. И только вот в этом контрасте мы можем уловить сущность того, что Иисус говорит. И что древним сказано? Древним сказано, книга Левит, например, 19 глава, стих 12. «Не клянись именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Или книга Второзакония, 23 глава, стих 21. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет с тебя, и не будет на тебе грех». Ну и подобно этому тексту, книга Второзакония, 23 глава, 21 стих. Вот из тех комментариев, которые мы здесь вот находим, «не клянись ни небом, ни землей, ни Иерусалимом, ни головой» и так далее, это намеки на опять на фарисейскую логику. Фарисеи цеплялись за слова. Они говорили, сказано в Писании, «не клянись именем моим во лжи». Мы с вами говорили о том, что евангелист Матфей, он избегает упоминания имени Божьего и говорит не Царство Божие, а Царство Небесное. Да? То же самое и здесь. Фарисеи говорили, что именем Божьим нельзя клясться. Вообще употреблять его нельзя. Но, в принципе, как бы можно, если не употреблять имени Божие. Можно клясться своей головой, можно Иерусалимом клясться, можно небом клясться, да чем угодно. Тем, что как-то ассоциируется с Богом. Или с жизнью человека, или с чем-то таким святым и дорогим. Можно. Но как бы вообще вопрос тогда встает: а зачем вообще как бы
2: клясться?
3: Клясться, да.
2: Для того, чтобы показать, что ты намерен исполнить обещанное, твое намерение серьезное.
3: Да, то, что ты намерен исполнить обещанное, и намерение твое серьезно, но. Как бы сразу возникает вопрос, а если от тебя требуют этой клятвы, значит что?
2: Есть сомнения.
3: Значит, есть да. сомнения. И, может быть, не только в тебе как бы сомнения, да, а вообще как бы вот принято обманывать в этом обществе. И для того, чтобы как-то этого избежать, вот пытаются решить эту проблему при помощи клятвы.
2: Иногда, может быть, от тебя никто не требует клятвы, но тем не менее... Ты для того, чтобы показать всю серьезность твоих слов и чистоту твоей искренности, может быть, своей веры, своих намерений, говоришь, я клянусь, я обещаю.
3: Да, вот это вот, наверное, даже как бы момент более интересен, когда от тебя не требуются клятвы,
2: да.
3: но ты начинаешь клясться. Я встречал таких людей, ну, может быть, это даже как бы часть какой-то культуры, может быть, даже у нас тут в Средней России это не так принято, может быть, ближе туда, к югу, где люди как бы в таком эмоциональном порыве начинают клясться своей мамой там, или еще чем-то клясться, там, своими детьми, там, своей жизнью. Но скажу вам, что это часто можно на рынке где-то слышать или там да. еще где-нибудь, что, как правило, когда вы слышите такую клятву, будьте уверены 90%, что вас обманывают. То есть за этими словами ничего не стоит. И клятву человек употребляет, как бы, как правило, для того, чтобы ввести человека в заблуждение. И, возможно, это ну, было свойственно вот людям времен Христа, но там, на Востоке. Люди клялись для того, чтобы какую-то извлечь выгоду, для того, чтобы убедить кого-то в чем-то и, может быть, даже как бы обмануть.
2: То есть значение клятвы вот именно как чего-то святого, чего нельзя нарушить, было утрачено.
3: Да, было утрачено и отчасти благодаря стараниям фарисеев, потому что они сказали, ну, в принципе, вы можете использовать клятву, так как это принято в нашей культуре, ну, в деловых каких-то вопросах или еще в чем-то, будете ли вы держать этого слова или нет, это вообще не вопрос, и мы это не обсуждаем. Самое главное, чтобы вы при этом не произносили имени Божьего.
2: Главное, клянитесь чем угодно. Правильно поклясться.
3: Да, главное поклясться.
2: А уж исполнить клятву – это дело другое. Исполнить или не исполнить.
3: Да, и как исполнить тогда эту заповедь «не клянись»? Да, с фарисейской точки зрения не произнести имени Божьего, не употребить его в клятве. Если пойти дальше, как бы поклясться и исполнить как бы это слово. Но Христос говорит, что праведность ваша должна превзойти праведность книжников и фарисеев. И помните, мы с вами говорили о том, что Спаситель призывает нас к активному исполнению закона. В данном случае активное исполнение закона – это вообще не клясться. А это просто быть правдивым всегда. И он здесь говорит, ну да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. То есть, если вы сказали просто «да», то это и есть «да». Если вы сказали просто «нет», то это и нет, есть «нет». Если вы что-то пообещали, то вы это выполните. И окружающие вас люди вот в этой спокойной как бы уверенности «да-да», «нет-нет», неподтвержденной какими-то эмоциональными клятвами, какими-то заверениями и так далее, должны чувствовать вот эту вашу такую основательность. То, что можно назвать целостностью. Целостность – это вообще такая одна из отличительных черт христианина. Если христианин не целостный, если он говорит одно, а думает другое, или учит одному, а живет в личной жизни совершенно по-другому, то он вообще не понял заповеди Христа, и он вообще не христианин. Это как бы пустой звук.

0: Следующий пример, он еще более такой полемический, вызывает больше споров и дискуссий о щеке правой-левой.
1: Да.
0: С 38-го текста. Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит идти тебя с ним одно поприще, иди с ним. И просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вот следующая часть, кажется, такая довольно сложная.
1: И тем не менее многим знакомы эти слова. Кто ударит тебя в правую щеку, тому, кто ударит тебя в правую щеку, обрати другую. И очень часто, очень многие люди знают эти слова и часто обращают их к верующим людям, когда те начинают, может быть, отстаивать свои права. Им говорят: сказано же вам, христианам, подставь другую щеку, не возмущайся, будь кротким, смиренным, обрати другую щеку.
0: Да, мы вот к этому нюансу перейдем немножко позже. Как можно ли исполнить вообще эту заповедь?
1: Да,
0: насколько
1: как
0: она реальна в наших условиях? Но опять я не устану, так сказать, повторять эту мысль. Библию, учение Христово невозможно понимать плоско. Оно не лежит на поверхности, оно спрятано в глубине. И библейское учение, язык Христа – это язык образов, богатый язык образов, который начинает светить своими гранями в разных обстоятельствах житейских, в разных культурах по-своему. Это как бы, мы с вами об этом говорили, для исполнения заповеди нужно творчество. Не нужно исполнение инструкции. Вот сделай так, так и так. Исполнение инструкции – это как бы путь фарисейский. А нужно творчество, нужна инициатива, нужна смелость, нужно взять на себя ответственность за исполнение заповедей. Вот к этому призывает Христос. И то же самое мы находим и здесь, это нужно понимать. Это во-первых. То есть как бы взять и прочитать, подставить другую щеку и исполнить – это не есть исполнение заповеди Христовой. Потому что исполнение лежит в глубине. И это как бы нужно хорошо потрудиться для того, чтобы в каждой конкретной ситуации эту заповедь исполнить. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами опять же об этом говорили. Вот эта часть дискуссии Нагорной проповеди построена по принципу противопоставления. Для того, чтобы понять, о чем говорит Христос, чему он учит, нужно понять то, чего он отталкивается, то, чему, что сказано древним, и то, чему учили фарисеи. Только так это можно сделать.
2: Открытая книга.
0: Давайте мы снова вернемся к тексту. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». Во-первых, это хорошо, что так сказано «Око за око и зуб за зуб». Действительно, в Ветхозаветнем законе, в Торе, в Пятикнижье Моисеевом есть тексты, которые говорят буквально это. Вот, например, книги «Исход», 21 главе, 22-25 стих. Прочитаем этот отрывок. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. Потом, если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Это хорошо, что так сказано или нет? Как вот с точки зрения современной культуры к этому относиться надо?
1: Не знаю.
0: На первый взгляд,
1: наверное, это диким,
0: да,
1: кажется.
0: На первый взгляд это кажется диким. Но вспомните традиции кровавой мести, которые до сих пор существуют даже в некоторых районах России. Что такое кровавая месть? Это не око за око и зуб за зуб, а это когда за обиду может пострадать целый клан, целая семья. И могут пострадать дети, которые к этому вообще никакого отношения к этой обиде не имеют. И нанесение этого возмездия или этого ущерба, оно может быть абсолютно несоразмерным. Дело в том, что в древнем

0: В нем обществе традиции этой вендетты, этой кровавой мести, они, в общем-то, были повсеместны и обычны. В какой-то степени это удерживало дикие народы от причинения зла другим, потому что они понимали, что возмездие будет страшным. И мы, кстати, в Ветхом Завете находим вот эти истории войн, когда там за какой-то один проступок страдали целые народы. Для того, чтобы поставить преграду вот этому, этой традиции, Господь через Моисея повелел установить в Ветхом Израиле по их причине жестокосердия, да, этот закон. Потому что если существует зло, то оно должно быть наказано. Но если оно должно быть наказано, то оно должно быть наказано справедливо.
1: Да.
0: Вот то, о чем говорит этот закон. Если тебе причинили ущерб, то не больше причиненного тебе ты можешь причинить как бы другому. Не больше. Вот суть этого закона. И фарисеи в своей праведности опять цеплялись за букву. Они говорили, что ну, на самом деле как бы исполнить этот закон очень просто. Как бы око за око, зуб за зуб. И не требуется от тебя чего-то большего. Не требуется прощения, не требуется какого-то снисхождения, не требуется там понимания и так далее, и так далее. Ты можешь гневу своему, который у тебя закипел в результате принесенной тебе обиды, давать свободный выход. Но ограничь его как бы вот рамками Моисеева закона.
1: Не переборщи.
0: Да, не переборщи.
1: Да, не переусердствуй.
0: И вот как бы понимая вот этот подход фарисейский, теперь мы уже можем рассуждать о учении Христовом. И оно, как всегда, мы знаем, обращено не на форму исполнения, не цепляется за букву, оно обращено в самую сущность человека, оно обращено к человеческому сердцу. Да? И нам тогда уже легче будет понять, что говорит Христос. А я говорю вам, не противься злому. То есть месть – это есть ну, некое такое наступление на зло с помощью зла. Как бы мы злом боремся со злом. А не противься злому, ну, смысл здесь тот, что при помощи зла нельзя победить зло. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. И здесь вот он приводит несколько таких иллюстраций, что значит как бы не противиться злому. Во-первых, удар, кто ударит тебя в одну щеку, обрати к другому. Во-вторых, кто захочет судиться с тобой, да? Значит, первое – это реальность такого оскорбления. Второе – это случай суда, судебной тяжбы. Кто хочет с собой судиться, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Третье – кто принудит идти тебя с ним одно поприще, иди с ним два. Но если перевести на современный язык, то здесь речь идет о такой несправедливой эксплуатации. Да? Ну, в древности, возможно, это было связано с какими-то повинностями, которые люди должны были отбывать, там это на постой принимать войска, там переносить какие-то тяжести, то, что, в принципе, они не должны были делать, но их вынуждали это делать для того, чтобы вот решить какие-то армейские проблемы, например. И четвертая иллюстрация: просящему тебя отдай и отходящего занять у тебя не отвращайся. Речь идет как бы о попрошайках. Да? То есть если буквально исполнять эту заповедь, то всякий попрошайка, который у тебя просит деньги, ты должен ему отдавать все, что у тебя есть. Если тебя в суд что-то ведут, ты должен как бы в этом суде признавать полностью свою вину и как бы отдавать все в пользу того, кто с тобой пытается судиться. Если кто-то пытается эксплуатировать тебя, например, ты какой-нибудь профессией владеешь, ты врач, например, или там плотник хороший, или еще кто-нибудь, значит, ты все должен это делать безвозмездно и не роптать на это. А если кто-то тебя оскорбляет, значит, ты должен как бы радоваться. Ну, конечно, не это имел в виду Спаситель, и мы это хорошо понимаем. Например, из того, что в жизни самого Спасителя и в описаниях его жизни был такой один, например, из моментов. Помните суд, 18 глава Евангелия от Иоанна, с 19 стиха. Спаситель стоит перед первосвященником. Первосвященник его спрашивает о его учении. А Иисус говорит ему, как бы первосвященнику: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагогах и храме, где иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Чего ты меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил. Вот они знают, что я говорил. Тогда один из служителей ударил его по щеке и сказал: как ты отвечаешь первосвященнику? Чего ты дерзишь? То есть как бы здесь спаситель, получается, отступает от своих правил, да, если их буквально толковать. Он как бы отвечает первосвященнику. Или вспомните апостола Павла. Когда он приезжает в Иерусалим, в церковь, и идет в храм для того, чтобы показать то, что он остается правоверным иудеем, для того, чтобы сердца иудеев ко Христу расположить, то его начинают там бить, ему грозят смертью, и римские воины спасают его от разъяренной толпы. И для того, чтобы понять, что происходит, они решили его наказать, бичевать. И когда они его, значит, растянули на скамейке для того, чтобы бичевать, он говорит: как вы можете римского гражданина без суда бичевать? То есть он не подставляет,
1: он защищается,
0: как бы, другую щеку, он защищается. И таких примеров мы можем приводить с точки зрения Священного Писания. То есть мы понимаем, что вот это вот... исполнение заповеди в данном случае не лежит на поверхности. Это не просто непротивление злу насилием, да, по словам Толстого. Он, кстати, попытался буквально истолковать эти слова. Как-то в его дневнике он говорит, что, читая Нагорную проповедь, вдруг я понял, что в течение вот этих почти 2000 лет христианская церковь ничего так и не поняла, читая Нагорную проповедь. А я вот понял, смысл очень простой. Если это сказал Спаситель, значит, их нужно исполнять. Нужно не противиться злу насилием и, например, Мартин Лютер Кинг, пастор американский, который боролся за права чернокожих, он использовал эту тактику, он призывал к... И действительно это в какой-то степени работает, потому что зло нельзя победить злом. Но речь, конечно же, идет не о буквальном таком исполнении, а речь идет, и мы это хорошо знаем с вами из предыдущих бесед и логики предыдущих слов Христа, речь идет о исполнении в сердце заповеди «зуб за зуб и око за око». То есть, другими словами, наше внутреннее, наше сердечное помышление не должны быть обременены местью. Они не должны быть обременены злом. Они как бы все, что мы не делаем или все, что мы не говорим, они должны содействовать распространению добра, с одной стороны. А с другой стороны, мы несем ответственность за то, что мы делаем. Мы несем ответственность перед нашим обидчиком. Мы несем ответственность перед тем, кто нас хочет эксплуатировать. Мы несем
1: ответственность?
0: Да, за его спасение, этого человека, за его просвещение, за приведение его к добру. И вот творчество исполнения заповеди в этот момент, оно как раз и заключается в том, чтобы отнестись к случаю обиды или эксплуатации, или еще чего-то, когда вами хотят пользоваться, да, отнестись через призму, или глядя в глаза этому человеку, который это делает. Не на тот поступок, который он совершает, а глядя как бы в его сердце. И своим ответом убедить этого человека измениться. Убедить этого человека стать на другой путь. А не просто по-фарисейски воздать зуб за зуб и око за око. То есть вот это активное наступление на тьму. Но тьму, зло, нельзя победить злом, говорит Спаситель. Его можно только победить добром. Но добро – это не пассивное ожидание или подставление другой щеки, или позволение эксплуатировать себя. А добро, оно наступает. Любовь, оно наступает. Оно меняет человека. Оно его в какой-то момент может быть обличать, в какой-то наказывать, в какой-то, может быть, судить. Но не ради уничтожения этого человека, а ради его исправления и ради его спасения.
1: То есть можно сказать, что если мы готовы подставить своему обидчику щеку, если мы готовы идти с ним поприще, как здесь написано, отдать ему и свою рубашку, и верхнюю одежду, это значит, мы готовы его спасти, мы готовы спасти его душу.
0: Да, я как бы еще раз хочу сказать, что простого ответа на этот вопрос, что значит подставить другую щеку, просто нет. Это творчество, это наше отношение с Богом, это стремление исполнить Божий закон в каждом конкретном случае, который невозможно расписать при помощи фарисейских правил и обрядов. И последующие тексты, антитезы, да, они как бы являются развитием этой же мысли. А я говорю вам, любите врагов ваших. Он не говорит, как бы относитесь к ним терпимо или избегайте их, наступайте на врагов любовью. Вот что значит исполнить заповедь, подставь другую щеку. Да? Это как бы трудно, это призыв, это вызов. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих, гонящих вас, и да будете сынами Отца вашего Небесного. Потому что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Не то ли делают и мытари, или грешники? Если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И вывод. И будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
1: Павел Владимирович, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Хотелось бы остановиться вкратце, но в то же время, чтобы вы объяснили, что означает этот текст. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Какое же совершенство
0: здесь имеется в виду? Да, с этого вопроса мы начинали нашу дискуссию, и я надеюсь, что как бы ответ на этот вопрос вырастет из того всего, о чем мы говорили. Интересно, что в Евангелии от Луки, в 6 главе, этот же самый текст передается так: «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». И вот это слово, которое переведено здесь как «совершенство», оно подразумевает совершенство в смысле милосердия, в смысле доброго сердца, которое наделяет мир и людей, окружающих, любовью. То есть совершенство с точки зрения Христа, в отличие от совершенства с точки зрения фарисеев, заключается не в щепетильном соблюдении правил, которые предохраняют нас от нарушения закона, а заключается в превосходной праведности, в праведности, которая одаривает всех окружающих своей любовью, которая меняет этот мир, которая наступает на зло, но не злом, а любовью. К этому призваны мы, вот к такому совершенству призван христианин.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детская программа «Вместе веселей».
2: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Ирина Викторовна. Кто из вас любит физкультуру или делает зарядку по утрам? Некоторые из вас скажут: «Фи, физкультура! Зачем она мне нужна? Мне и так неплохо». Но ведь физкультура делает нас сильными, ловкими, уверенными людьми. А кто из вас любит болеть? Здоровье нам точно не помешает. Представляю, сколько времени вам приходится сидеть в школе и дома, за уроками. А сколько вы проводите времени перед телевизором или компьютером? И наверняка всего 2 урока физкультуры за неделю. Как же нам избежать таких неприятностей, как искривление позвоночника, неправильная осанка, близорукость? Вот что. Предлагаю вам заняться зарядкой прямо сейчас. И чтобы вам не было скучно, мы будем ее делать вместе с Олегом, Ульяной и Мариной. Потому что вместе веселей! Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Итак, ребята, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. И чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите при этом через нос и выдыхайте через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы не против, то мы начнем. Вы готовы? Ну тогда поднимаемся. Итак, первое упражнение. Стоим, ноги на ширине плеч, руки опущены. Представьте, что вы находитесь на поляне, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули и выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Оно называется «Птичка». Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Опускаем голову вниз, тянемся подбородком к груди. Раз.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре. Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Марина, опускаем, да, подбородок прямо к груди. Тянемся подбородком к груди. И еще 3 раза.
0: Раз.
1: Подняли.
0: Два.
1: Еще раз.
0: Три.
1: Хорошо.
0: Следующее упражнение. Называется оно «Маятник».
1: Стоим так же. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Но следите за тем, чтобы спина была прямая. Посмотрите, как у вас со спиной.
0: Вот. Молодцы.
1: Итак, упражнение «Маятник». Тянемся ухом к плечу. Наклоняем голову вправо. Раз. Выпрямили. Два. К левому плечу. Выпрямили. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и еще раз, раз, два, три, четыре.
0: Следующее упражнение. Оно называется «Кукла». Вот скажите, Марина, вот тебе много приходится в школе писать и дома?
2: Да.
0: А руки устают?
2: Да.
0: Ну что же нам делать? Ну надо их размять, и сейчас мы будем с вами делать упражнение для кистей. Итак, упражнение «Кукла». Стоим ноги на ширине плеч, руки вытянули в стороны, сжали в кулаки. И вращаем кулаки в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Молодцы. Следующее упражнение. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти на ниточках к потолку. Вот так. И делаем круговые движения сначала от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Следующее упражнение для куклы. Упражнение для плечей. Руки опущены вдоль тела. И вращаем плечами назад на 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.
2: А может, отдохнем? А что будем делать дальше?
1: А сейчас у нас упражнение для ног. Стоим ровно, руки на поясе, разминаем пальцы ног. И по 8 раз для каждой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Дорогие друзья, что это мы с вами, по-моему, состоялись, а? Может, подвигаемся чуть-чуть?
2: Да.
1: Сейчас будет упражнение интересное. Называется оно «Цапля». Руки на поясе, поднимаем высоко колено, тянем носок вниз. Раз, другой ногой. Два, и три, и четыре. И цапля у нас пошла по болоту. И раз, и два, и три, и четыре. Энергично
2: пошли. А давайте быстрее.
1: И побежали. Хорошо, молодцы. Так, стоим. И следующее упражнение. Выпады в сторону. Ноги на ширине плеч. Выпад правой ногой. Руки вытягиваем в стороны. И начали в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два. Молодцы. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Замечательно. Так, дыхание у нас сбивается. Дышим через нос, дыхаем через рот. И следующее упражнение для спины. Большие деревья качаются. Подняли руки вверх, ноги на ширине плеч. И представим, что дует ветер и раскачивает нас. И плавно из стороны в сторону. И наклоняемся чуть сильнее. Раз, два. Руки вверх. Ровненько стоим, улыбаемся. Очень важно, чтобы мы делали это упражнение с хорошим настроением. Замечательно. И расслабились. Хорошо. Переходим к упражнениям на полу. Садимся. Сидим, руки сзади, упираемся руками сзади. И вытягиваем носки вперед и тянем на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее упражнение для ступней. Раздвинули ноги чуть-чуть. И поворачиваем носками, носки внутрь и от себя. Пожалуйста. Раз.
2: А зачем
1: два,
2: нужно это упражнение?
1: 4. Понимаешь, Мариночка, наши ступни чаще всего очень неподвижны, и нам нужно, чтобы там улучшилось кровообращение. И еще раз наружу, внутрь, наружу и. Закончили. Следующее упражнение для ног. Оно называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же, только будем подтягивать, сейчас сгибать и разгибать ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Замечательно. Теперь упражнение называется «Пружинка». Становимся на колени. Так. Руки на поясе. Ноги чуть-чуть раздвинуты. И сейчас отклоняемся назад. При этом сохраняем ровную линию. Это упражнение для внешней стороны бедер. И, пожалуйста, раз. Выпрямись. Два. Раз. Два. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох через рот, да? Вдыхаем через нос, выдох через рот. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь будем делать упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. И стараемся так лечь, чтобы поясница была прижата к полу. Вот так. И плечи тоже касаются пол полностью. Тянемся руками к носкам. И раз, два, три. Потянулись. Четыре. Еще раз. Хорошенько тянемся, насколько можем. Отрываем плечи от пола. И еще раз. Вдох. Выдох. На выдохе поднимаемся. Вдох. Легли. Выдох. Еще раз. Два. Три. Раз. И два. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим также. Сгибаем правую ногу в колени. Поднимаем вверх. Выпрямляем полностью. Согнули. Вытянули. Теперь левую ногу. Раз. Два. Три. 4 правое. Раз, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. И последнее упражнение, оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И еще раз. И последний раз. Сели. Дорогие ребята, мы сделали с вами хорошую разминку и помогли нашему сердцу лучше работать. Если вы будете делать упражнения каждый день, то вы будете бодрыми и здоровыми. И делайте эти упражнения вместе с нами, потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем исследование природы Божества, открытой в Священном Писании. Выяснив, что Библия в действительности говорит о Боге как о множестве, о Боге как о Троице, о Триединстве, давайте посмотрим сейчас на вопрос о том, есть ли различия между личностями Троицы. До сего момента мы показывали их тождественность. Мы видели, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой обладают божественными личностными свойствами. Есть ли различия между ними? Когда мы рассматриваем этот вопрос, нам в первую очередь важно напомнить, что терминологически есть разница между природой или сущностью и функциями. Оставаясь по природе божественными личностями, Отец, Сын и Дух Святой выполняют различные функции и проявляют себя по-разному. Разница между природой и функциями может быть показана на примере мужчины, который, оставаясь по природе мужчиной, может быть сыном, братом, внуком, племянником, дядей, мужем, отцом, дедом, тестем, свекром, шурином. Это все разные виды взаимоотношений и разные функции. Однако сущность и природа остаются неизменной. Очень важно отметить, что природа Отца, Сына и Святого Духа тождественна и едина. Однако функции личности Божества могут различаться. Перед тем, как мы покажем, как в Библии описывается различие в функциях между ипостасями Божества, вначале посмотрим на то, как функции личности Божества пересекаются и совпадают, поскольку некоторые функции отражают природу Божества и посему являются тождественными для всех трех ипостасей. Например, когда мы рассматриваем сотворение, мы обнаруживаем, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой являются участниками Его. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В отношении того, что Сын также творил, мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в первых трех стихах. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 3 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». В отношении Духа Святого и Его творческой деятельности мы читаем в книге Иова в 33 главе. Книга Иова, 33 глава, стих 4 говорит: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Итак, Отец, Сын и Дух Святой описывается как Творец. Далее посмотрим на такую функцию, как Вседержитель. Книга Деяний апостолов, 17 глава, 28 стих, говорит о Боге так. Деяния апостолов, 17 глава, стих 28. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Описывается Бог. Далее послание Колоссянам, 1 глава, 17 стих, описывает Сына Иисуса Христа, так же, как Вседержителя. Колоссянам 1 глава 17 стих говорит: «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь Сын представлен не только как сотворивший все, но и поддерживающий все. Он Вседержитель, все им стоит. Далее, книга Иова, 27 глава, стих 3, описывает то же самое в отношении Святого Духа. Иова, глава 27, стих 3. «Что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Дух Божий представлен здесь как поддерживающий жизнь, поддерживающий дыхание человека, как вседержитель. Далее мы находим, что равным образом Отец, Сын и Святой Дух представлены как Спаситель. Например, послание Титу, 3 глава, стихи 4 и 5. Титу, 3 глава, стихи 4 и 5 говорят так. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, который спас нас. Описание Отца. Далее, здесь же, в 3 главе послания Титу, в 6 стихе сказано, «которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». И Иисус Христос назван Спасителем. И далее, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, говорит так. 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Здесь Дух Святой обозначен как способ обретения спасения. Мы находим также, что Отец, Сын и Дух Святой названы ходатаем. В книге Иова, в 17 главе, 3 стих говорит так. Книга Иова, 17 глава, стих 3. Иова 17:3. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» говорит Иов. А далее в послании к римлянам, в 8 главе, в 34 стихе, Иисус Христос описывается как ходатай. Римлянам 8 глава, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И в этой же главе, 8 главе послания к римлянам, стих 26, говорит, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, мы находим, что поскольку Отец, Сын и Святой Дух обладают тождественной божественной природой, то многие функции личности божества пересекаются и совпадают. Мы посмотрели на такие функции, как Творец, Вседержитель, Спаситель и Ходатай или Поручитель. То есть, в действительности могло бы и не существовать различий в функциях между личностями божества, поскольку они обладают тождественной природой и в равной степени могут осуществлять ту или иную деятельность. Однако Библия упоминает, что, являясь свободными личностями, эти три лица представляют собой Божий совет. Вот где он упоминается. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 23 стих, например. «Деяния апостолов», 2 глава, стих 23. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Описывается Сын Божий Иисус Христос и говорится о том, что Он был пригвожден руками беззаконных и убит по определенному совету. Совету и предведению Божию. Упоминается некий Божий совет. Говорится о том, что смерть Иисуса Христа была осуществлением Божьего совета и Божьего предведения. Это не было случайностью. Первое послание Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20, эту мысль показывает следующим образом. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира» и так далее. Итак, Иисус Христос был предназначен как агнец еще прежде создания мира, на Божьем совете, на совете Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, вот эти различия в функциях, о которых мы поговорим во время нашей следующей встречи, были следствием этого решения, решения Божьего совета. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! В своих размышлениях мы обратимся к вопросу: когда и сколько нам есть? Ассистировать мне будет специалист по здоровому образу жизни Светлана Гладко.
4: Поговорим о завтраке, как о короле нашего питания. Король, значит, его следует принимать обязательно в больших количествах в сравнении с другими приемами пищи, без ограничений. Вы можете исключить обед-ужин, но не завтрак.
3: Посягну на мнение большинства людей, которые приводят массу причин, чтобы не завтракать. Наиболее распространенное – я пытаюсь снизить вес. Взамен я ем больше в обед. Возможно, кто-то считал, что маленький бутерброд – это все, что надо. Но истина заключается в том, что только правильно завтракая мы снижаем вес. Следующее исследование, на котором мы остановимся, убедительно доказывает этот принцип.
4: Все пациенты с избыточным весом, которые прислушались к рекомендациям завтракать каждое утро, сбросили свой вес. Те, которые только завтракали, не совершая иных изменений, за месяц потеряли в среднем 4,5 килограмма. Без сомнения, такой вывод сделали ученые. Завтрак должен приниматься во внимание в любой серьезной программе по уменьшению веса.
3: Вы можете спросить, каким образом завтрак является основой питания, помогает нам сбросить вес? А ответ таков: организм получает для метаболизма калории, которые обязательно сгорят, поскольку основная умственная и физическая работа у нас выполняется в первую половину дня. Завтрак сгорает, как головка спички. Все калории непременно сгорят, потому что в первой половине дня симпатическая часть вегетативной системы ускоряет обменные процессы. При полноценном завтраке в должном объеме нормализуются все гормональные процессы. Надлежащий уровень гормонов в крови влияет на снижение стресса и депрессии. Уровень сахара также находится в норме. Мы меньше перекусываем, стараясь дотянуть до обеда, а значит, меньше получаем лишних калорий. Но переедаем мы именно тогда, когда не завтракаем, потому что в обед мы съедаем больше. Именно этот принцип также помогает программе. Меньше ужинаем, поскольку организм уже не так нуждается в пище, тем более, что мы знаем, что утром нас ждет полноценный завтрак. Люди могут оправдываться: утром у меня нет времени. Но необходимо знать, что питательные вещества, которые организм получает во время завтрака, нелегко заменить. Организму они нужны незамедлительно. Мы можем приплюсовать эффекты для нашего здоровья. Утром мы используем запас энергии, который хранится в печени и в мышцах в виде гликогена. Но этого гликогена, как правило, недостаточно для полноценной работы организма. Надо учитывать, что энергия необходима как для физической, так и для умственной деятельности, так и для внутренних процессов организма. Когда в мышцах гликоген заканчивается и головному мозгу необходима энергия, ему приходится занимать ее в печени. Но даже этих запасов недостаточно. Происходит надрыв организма. Страдает умственная и физическая работа. А ведь из жизни мы знаем, кто начнет дальнейшую поездку без того, чтобы не заправить топливом свой автомобиль. Тогда почему мы не должны начинать свой день без необходимой энергии, которую может дать нам только хороший завтрак?
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Если в семье традиционно сытная утренняя трапеза, то это помогает ее членам меньше раздражаться, быть более успешными и более энергичными в течение дня. Дети из такой семьи получают хорошие отметки в школе. Кроме того, завтрак помогает детям повысить успеваемость, лучше отвечать на тесты, которые они сдают до обеденного перерыва. Почему? Потому что завтрак является равномерным источником питания мозга, который улучшает его функции, обеспечивает внимание и увеличивает интеллектуальные способности. Одно из многих преимуществ завтрака – уменьшение риска сердечных приступов.
4: Большинство сердечных приступов происходит с 7 утра до полудня. Исследователи обнаружили, что завтрак помогает сделать тромбоциты не такими липкими и тем самым уменьшается вероятность образования бляшек и вероятность сердечного приступа утром. Люди, которые не завтракали в 2,5 раза, были более предрасположены к сердечным

0: будет ранним или вообще не ужинайте. Приняв это решение, вы будете стараться хорошо завтракать. Учтите, вечернее чувство голода зависит от того, как вы позавтракали утром. Вставайте пораньше, как правило, из-за недостатка времени утром вы жертвуете полноценным завтраком. Раннее пробуждение будет самым лучшим решением в вашем случае. Разнообразьте завтрак. Проснувшись, поставьте на стол большое разнообразие блюд из продуктов, которые вы могли бы скушать во время ужина. Это же королевский завтрак.
1: Встречайтесь за завтраком всей семьей. Если завтрак происходит в общении, значит он будет более сытный. Завтрак – время для семьи. Завтрак – неплохое средство для укрепления семейных взаимоотношений. Тем не менее, наш завтрак должен быть как у короля, обед как у принца, а ужин как у нищего. А иногда лучше от ужина совсем отказаться. Самым мощным другим эффектом использования завтрака является то, что мы сдерживаемся от ужина, выдерживая его как ранний или легкий. И тогда по объему ужин будет меньше завтрака и обеда. Это следующий принцип нашей программы. Нашу программу посещала одна женщина, которая около 30 лет никогда не завтракала. Она очень опасалась, что так и не начнет завтракать. Мы ей посоветовали не ужинать. И вы знаете, если человек не завтракает, ему приходится только обедать. Что же произошло? Один прием пищи в день. И это изменило ее жизнь. Она стала по-нормальному завтракать, прислушиваясь к нашему совету. И это начало было для того, чтобы она начала завтракать. При хорошем завтраке и обеде мы снижаем до минимума ужин. До одного или двух яблок, до пары фруктов, до легкого салата. При этом следует помнить, что ужин должен быть ранним. Почему мы настаиваем на скудном ужине или отказе от него в период программы? Давайте ответим на вопрос, что мы делаем в вечернее время? Возможно, перечитываем какую-то любимую книгу. Может быть, щелкаем пультом нашего телевизора, но практически мы ведем малоподвижный образ жизни. А значит, калории, полученные вечером, обязательно пойдут в избыточный вес. Ведь мы их вечером совсем практически не тратим. Ужин тесно связан с избыточным весом. До 16-17 часов в организме активнее симпатическая система, при которой метаболизм, процесс сжигания калорий ускорен. Эта система сама по себе стимулирует сжигание расходования энергии. А вот после 16-17 часов активно начинает работать парасимпатическая система, которая замедляет процесс сжигания калорий, стимулируя тем самым восстановление организма и накопление энергии. Нам не подойдет система заниженного завтрака для снижения веса. Живя так, человек, быть может, и продержится неделю-две, но потом подорвет свое здоровье и начнет опять активно ужинать. В конце концов, человек начинает плотно при этом ужинать. Как видите, завтрак очень взаимосвязан с нашим ужином. Поэтому нам следует выработать привычку просто отлично завтракать. До следующей встречи, до свидания!
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте! Мы рады вас снова видеть.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном и о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я его видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
3: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят, он поглаженный, Бог его погладил. Правильно, погладил, но только не по руке, а по голове.
2: А это другой знак, да?
3: Это совсем другой знак, потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе. Когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный. Он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
2: Кто его короновал тогда?
3: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
2: Вопрос тогда, кто родил?
3: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в 3 главе 44 аята. Мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марии, матери Иисуса, и начинается разговор 45 аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
2: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
3: Здесь большой буквой написано.
2: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
3: Оно здесь звучит как «калимат Аллах». «Калимат», «калом», «келеме», «слово». То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
2: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
3: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
2: В другом это в каком мире?
3: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
2: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
3: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
2: Понятно.
3: Один из тех, кто Господу приближен.
2: То есть он Слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
3: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала: «О, Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина». И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит: будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону».
2: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Мариам или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я, ну, девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
3: Да.
2: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
3: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
2: А, и он появляется.
3: И свет появляется, все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
2: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
3: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный посланник, один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
2: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
3: Сын мужчины.
2: Сын мужчины.
3: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
2: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
3: Поэтому вы задали вопрос: кто его помазал? А я вам сказал: тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
2: То есть Всевышний его короновал?
3: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе», то есть Бог научит Иисуса, «посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
2: То есть он как слово приходит при сознании.
3: Да, это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
2: Джабир, секунду.
3: Кто слепо».
2: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
3: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
2: Иса берет птицу.
3: Иса берет глину.
2: Глину лепит.
3: Делает куклу.
2: Дует.
3: И она оживает. И...
2: Слушайте, у меня тут
3: подождите,
2: нету
3: подождите.
2: Слов в данном случае.
3: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
2: его. Его этой силой творческой.
3: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать на уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
1: Пророки в Коране.
2: У меня сразу несколько вопросов.
3: Да.
2: Во-первых,
3: да.
2: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
3: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
2: Ну, как была.
3: Воля Бога не была на Ное.
2: Они же получали откровение. Была воля Божия?
3: Но не было такой вот даяния творческой силы.
2: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
3: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
2: А, ну да, евреи его и слушайте.
3: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да. Что в Израиле... В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из израильской земли. Или он не говорит, что я воскрешу только израильтян. Или он не говорит, я исцелю слепорожденного там, из семьи еврейской.
2: Да, или прокаженного только исключительно.
3: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
2: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает.
3: Вы знаете, все. В Священном Писании, в Инджил есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала отирать его, плакать, и начала отирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, ой, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
2: Он даже мысли читает.
3: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется, она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется с 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
2: То есть он особый знак.
3: Знамением часа. Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем и следуйте за мной. Сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал: я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот здесь слово «повинуйтесь».
2: Иса, повинуйтесь.
3: «Повинуйтесь мне». Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь ему
2: уважение.
3: Поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит: делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
2: Как тренеру
3: повинуйся. Как тренер говорит своему ученику: вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
2: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало. Дорогие друзья, вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. В Евангелии от Луки, в 19 главе, рассказывается о спасении мытаря Закхея. Божье Слово нам рассказывает о Христе, как о том, кто на протяжении своей земной жизни изо дня в день ходил по селениям и городам иудейским, спасая и ища для спасения многих людей. Его постоянно окружали люди, готовые с ним либо поспорить, либо шли за ним по своим убеждениям, видя в нем Мессию и Спасителя. И Божье Слово нам говорит о том, что Иисус был в Иерихоне. Вокруг Него была толпа людей, слушавших Его слова. Они пытались к Нему прикоснуться. Иисус был очень яркой личностью. И все эти люди шли с Ним по Иерихонским улицам. И Священное Писание говорит: «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Когда Иисус пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Удивительная история показывает Христа как того, кто никогда не был лицеприятным. У него никогда не было лицемерия. Он проходил мимо Закхея, залезшего на смоковницу. Парадокс этой истории заключается в том, что Закхей, несмотря на свое положение, несмотря на то, что он был богатым и знатным человеком, может быть, многими нелюбимыми в этом израильском народе, потому что он был начальником мытарей, он залез на высокое дерево, как какой-то мальчишка, как человек, будучи мал ростом, он залез на дерево. Он пренебрегал своим положением. Ему очень важно было посмотреть на Христа. И Божье Слово нам говорит о том, что Христос не прошел мимо него. Он остановился и сказал: «Закхей, мне сегодня нужно быть в твоем доме». Далее Евангелие говорит о том, что Закхей с радостью принял его. Закхей говорит: «Господи, кого я обидел, я воздам ему. Кого я где-то в чем-то обманул, я исправлю свои ошибки, и даже реальную часть своего имения я отдам нищим. Я так рад тому, что сегодня ты зашел под крышу моего дома». И Христос говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Замечательные слова. В этом небольшом отрывке Евангелия содержится очень много мудрости. Друзья мои, если вы считаете себя теми людьми, от которых отвернулись ваши близкие и родные, если вы считаете себя теми людьми, которые являются изгоями общества, залезьте, образно говоря, на высокое дерево, чтобы увидеть Христа. Сделайте, возможно, в глазах многих людей безумный поступок, но который мог бы вас приблизить к Богу. Не всегда стоит руководствоваться исключительно мнением людей, которые окружают вас. Точно так же сделал и Закхей. Скажите Господу: «Не пройди мимо меня». И Христос никогда не пройдет мимо. Он знает о ваших проблемах. Он знал Закхея задолго до того, как он шел по этой Иерихонской улице. И, проходя мимо этого дерева, он мог бы его не заметить. Но он остановился и сказал: «Закхей». Иными словами, дал понять: «Я знаю о твоей жизни. Я знаю абсолютно все то, что тебя окружает. Я знаю, что заставило тебя залезть на это высокое дерево. Я должен сегодня быть в твоем доме. Я должен сделать для тебя намного больше, нежели ты даже помышляешь. Я сегодня должен быть у тебя». Какая замечательная история содержится в этих словах. Дорогие друзья, пригласите Христа в свой дом. Он готов зайти туда и навести там полный порядок. И если вы хотите, чтобы Бог вас благословил, у вас есть возможность исправить свои ошибки. У вас есть возможность повторить поступок Закхея, который исправил все то, что в его жизни было. И Господь говорит: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Священное Писание показывает нам Христа как того, кто никогда не проходит мимо. В Священном Евангелии есть еще одна история, которая говорит о слепом человеке по имени Вартимей. Он тоже жил в Иерихоне. И когда Христос совершил это действие спасения, он выходил из Иерихона, и там сидел другой человек. Он не был так знатный, он не был таким богатым, он был слепым, и он звал Христа: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». И Христос говорит: «Призовите его ко мне». 10 глава, 49 стих Евангелия от Марка нам показывает Вартимея, человека, который сидел у этой дороги. Он говорит: «Господи, не пройди мимо меня». Но Священное Писание говорит о том, что Христос шел дальше, как бы его не слыша, а близкие люди Вартимея стали его унижать и успокаивать: «Не кричи и не позорь нас». Дорогие мои друзья, не всегда полезно прислушиваться к советам близких людей. Иногда вместо того, чтобы поднять нас выше, они будут говорить: «Замолчи и не позорь нас». И тем не менее, кричите громче. Тем не менее, образно говоря, залазьте на высокое дерево, чтобы увидеть Христа. Тем не менее, образно говоря, кричите громче и настойчиво, как это делал Вартимей. И Христос остановился и говорит: «Пригласите его ко мне». Вартимей сбрасывает с себя верхнюю одежду и подходит к нему. И Христос говорит: «Что ты хочешь от меня?» «Учитель, чтобы мне прозреть». И Библия говорит, что Вартимей стал зрячим. Дорогие мои друзья, в этих кратких библейских историях содержится очень много мудрости, как в истории Закхея, как в истории слепого Вартимея говорится о том, что эти люди проявили настойчивость для того, чтобы Христос обратил на них внимание. Они, возможно, пренебрегали какими-то общепризнанными уставами и мнением людей. Для них важно было, как на них посмотрит Бог. Они призывали Его и получили свое спасение, потому что они искали Бога. Иисус говорит: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». А еще в первом послании Иоанна, 3 главе, записаны замечательные слова: «В ободрение каждому ищущему и стучащему. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Дорогие друзья, в завершении нашей программы мне хотелось бы пожелать вам искать Бога, стучать в Его двери для того, чтобы Он вам отворил. Если для этого понадобится какая-то настойчивость, проявите ее, сделав так, как когда-то в своей жизни сделал слепой и несчастный Вартимей и знатный человек, мытарь именем Закхей. И желаю вам проявлять настойчивость в поиске Бога и обязательно услышать в свой адрес благословенные слова: «Ныне пришло спасение дому сему. Ищите и найдете, и да благословит вас Господь». До свидания.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Мы живем во время увеличения объема научных знаний. Человек все глубже пытается заглянуть в космос или разглядеть кирпичики материи. При этом мы видим, что развитие научной мысли не приводит к потере интереса к духовности и религии. Но у современного человека все же появляется вопрос, нет ли конфликта между наукой и религией? Если посмотреть на вопрос с исторической точки зрения, то до определенного времени между наукой и религией была полная гармония. Величайшие ученые были глубоко верующими людьми, в их числе Исаак Ньютон, Блэс Паскаль, Иоганн Кеплер. Они были великими учеными, но не в меньшей степени были и великими теологами. Конфликт возник в 17 веке. Он был связан не с противоречием между наукой и религией, а появился из-за желания церкви контролировать все сферы жизни. Свободомыслящие люди начинают борьбу с религией и основным инструментом выбирают именно науку. Они заявляют о том, что наука может дать ответы на все вопросы, и для нее нет ничего невозможного. А религия – пережиток прошлого. Так ли это на самом деле? Вот что сказал о силе науки один из величайших ученых 20 века, немецкий физик Макс Планк. «Наука не в силах объяснить большинство явлений. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что решение одной проблемы неизменно тянет за собой цепь десятков новых проблем. С каждой очередной покоренной вершиной перед нами открываются новые непокоренные высоты. Остается лишь смириться с тем, что мы обречены на вечную борьбу за достижение целей, которые по определению недостижимы». Величайшие ученые вынуждены признать, что наука не дает ответы на все вопросы. Наука способна только дать ответ на вопрос, как это происходит, то есть описать закономерность тех или иных явлений. Наука дает обнаруженному явлению название и формулирует закономерность этого явления в математических уравнениях. Вот закон притяжения, вот законы оптики, электричества, другие закономерности. Но при этом нет в науке ответа на вопрос, а почему в мире должна существовать природа электричества, магнетизма? В чем цель их существования? Наука не только не выявляет сущность законов природы, но и не дает ответ на вопрос всех вопросов. Откуда вообще появились законы природы? И самый большой вопрос для меня. Откуда появились так называемые случайные законы природы, которые могли создать совершенное существо, способное к познанию тех самых законов, которые его сотворили? Можем ли мы поверить, что сложнейший гаджет произошел случайно, благодаря каким-то случайным законам на планете? Поэтому можно смело утверждать, что наука и религия являются важнейшими средствами познания мира в целом. Ведь наука помогает понять, что происходит, а религия дает ответ на вопрос, почему это происходит. Еще раз. Знание и вера – это два различных способа познания реальности, дополняющих, а не опровергающих друг друга. Как сказал ученый-христианин Мервин Максвелл, наука, не пытаясь доказать существование Бога, тем не менее постоянно предоставляет нам доказательства Его существования.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В мае 1995 года в деревне Преображенка Ленинградской области был открыт реабилитационный центр «Новая жизнь». Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить иношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5. И они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали. Потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах и каких-то там еще о ком-то. Вот, но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый. У меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, ну, даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят это все. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков, и в это время я забеременела. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было, как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломала, они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» И когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально. Когда моему сыну было 5 лет, Меня в конечном итоге за воровство арестовали. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами. Они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но, знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им, где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет. Моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот... как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая и ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала: Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах, то есть моя мама на суде, она... Когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала: конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной.

0: делиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Мост X».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: В мире многих скорбей человек весьма нуждается в утешении. Потеря самого дорогого, близкого человека может явиться камнем преткновения в вере в Господа Христа. Но Писание на примере библейских героев, а также на Божьих обетованиях, дает нам основу для настоящего утешения и твердых убеждений, которые невозможно поколебать. Мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы получить не только знания, наставления, какие-то ответы на жизненные вопросы, но и получить утешение. Мы многое можем терять в этом мире. Эти потери сопровождают нас буквально каждый день, от потери времени, каких-то считанных минут, определяющих дальнейший ход дня, недели, месяца, до потери здоровья, а самое главное – потери жизни. И вот как к этому относиться? Были случаи, когда кто-то теряет просто сумку с документами, и вот в такой эмоциональной атмосфере начинает заявлять: «Меня Бог оставил, Бог меня покинул», и для человека это трагедия. Более того, эта трагедия становится даже какой-то сакральной. Человек оценивает свои отношения с Богом через вот эту потерю. Друзья, если вам доводилось что-то в жизни терять или чего-то долго ждать и не получать, несмотря на молитвенные просьбы, надо разобраться, а как же получить для себя такую поддержку и утешение? Мы сегодня будем говорить об утешении в Слове Божьем. Это важные моменты, в частности, псалмопевец говорит такие слова: «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид описывает, что происходит с ним. Он на престоле, и он пишет: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет». А вот вам и ответ. Когда есть такой прессинг, давление, какая-то угроза, надо включать разум. Давид спасался размышлением. О чем размышлял Давид? «Раб твой размышляет об уставах твоих». И дальше дается определенный совет и ответ на эту проблему. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Итак, Давид, испытывающий такую угрозу, контры, сплетни, какие-то заговоры, утешается Божьим откровением, Божьими уставами, и для него это как, ну, такой добрый, жизнеутверждающий совет. Поэтому мы должны с вами понять, что если у нас есть Слово Господа, в нем наше утешение. На все ли жизненные вопросы? Ну, конечно, надо искать эти ответы. В каких жизненных ситуациях и каким именно словом вдохновляться? Нам приятно сознавать, что Священное Писание – это не просто одна книга, и пишет ее не один человек. Здесь 66 книг Ветхого и Нового Завета, 40 авторов, которые писали эти тексты на протяжении 1500 лет. Значит, для каждого из нас с разным темпераментом, возрастом, образованием, культурой и прочим есть ответы. Не все книги Библии одинаково могут отвечать нам на наши нужды. Кому-то ближе поэтическая составляющая, кому-то важна историческая составляющая, кому-то нужны пророчества. Кто-то очень сильно утешается Евангелием. Вообще-то Евангелие – это самое универсальное, это благая весть для всех людей. Пусть это подсказка от царя Давида и поможет нам с вами. Что же такое утешение? Давайте как бы с терминами пообщаемся, чтобы определиться, что мы ждем от Священного Писания. Утешение – это психологическая поддержка, оказанная тому, кто пострадал от тяжелой, травмирующей утраты, ну, такой, как смерть близкого человека. Она обычно оказывается путем выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты. И дело не упора на надежде о том, что будут положительные события в будущем. Надежда на положительные события в будущем. Но если библейским языком это называется обетование. Как замечательно. У меня есть утрата, а Господь уже подсказывает, как Он будет отвечать. Будущие события, положительные события, светлое будущее. Помните, мы строили это самое светлое будущее. Почему-то, когда люди это делают, происходит слишком много кровопролития. Правда? Вот что делает Господь для светлого будущего. Еще важное определение – выражение сопричастного сожаления, сопричастность. Если библейским языком, сопричастность – это то, что сделал Господь Иисус Христос. Он явился в этот мир как сопричастник. Он принял наше естество. Он родился во плоти. Он изведал болезни, скорбь, труд. Он изведал страдания и смерть. Знаете, что он еще изведал? Наш Господь Иисус Христос знает, что такое воскресение, восстание из смерти в жизнь. У нас есть потери, которые являются болью на долгие годы. Когда мы с вами хороним кого-то из родных, очень дорогих нам людей, и мы никак не можем справиться с этой утратой. Мы простились, и кто-то даже в сердцах говорит: «Прощай навек, мы никогда с тобой не увидимся». Но это не относится к верующим людям. У нас есть особый ответ. Начинается он с того, что Господь Иисус Христос сам изведал то, что изведали ваши родные, кого вы похоронили. Христа тоже похоронили, поместили в гроб. Но на третий день Он воскрес. Запомните. Если мы верим в Христа воскресшего, это должно повториться. Есть еще очень важное размышление, может быть, не связанное со смертью, но связанное с утешением. Мы читаем о том переживании, которое было в семье древнего патриарха Авраама. Господь говорит: «Я буду у тебя опять в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Представьте себе эти слова, сказанные Аврааму в его 99 лет. Он ждал многие годы, чтобы в его семье от его жены родился его сын, продолжатель рода. И вот в этой же истории упоминаются слова Сары. Она слушала у входа в шатер сзади его. Они были старые, в летах преклонных. И Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Это трагедия. Князь той земли не имеет наследника, кому можно отдать все свое состояние, свою власть и авторитет. Это печаль. Да, смерти нет, но нет и жизни. Фактически это смерть. Умрет Авраам, умрет Сара, и с ними все умрет. Вот так переживает Сара, переживает Авраам. И они говорят: мне ли иметь это утешение? И когда Господь говорит это пророчество: я приду через год, и будет у Сары ребенок, это звучит как нечто воодушевляющее и даже невероятное. И, конечно же, Сара в этот момент спотыкается. Сара начинает смеяться, не доверять. Ну, мне нравится их ирония. Сара признает свою ошибку, и потом они вместе с Авраамом нарекают имя сыну своему Исаак, что значит смех. Ну, дай Бог нам всем такой самоиронии и самокритичного отношения. Представьте себе на всю историю своего рода обозначить свою слабость в вере в Господа. Хороший пример, правда? Не надо себя все время пытаться как-то выставить в лучшем свете. Будьте такими, какие есть, и называйте вещи своими именами. Вот у Сары, Авраама это все получилось. Господь говорит о том, что в мире, помимо каких-то земных утешений, нам необходима еще и поддержка тогда, когда мы страдаем за правду. Есть конкретный текст в Священном Писании, а именно у евангелиста Луки, где сказано: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это слово использует евангелист, это слова Иисуса Христа, о том, что кто-то от земных каких-то скорбей, от бренности земной жизни получает уже утешение. Вот богатые утешаются самим богатством, им ничего больше не надо. А Господь говорит, а вы не как богатые, потому что богатые имеют всего лишь деньги. Да, это единственное, что они имеют. Вы же имеете награду на небесах. И когда сейчас вы могли бы унывать от того, что вас гонят, вас отлучают, наказывают, может быть, бьют вас, вы могли бы сникнуть, невероятно расстроиться, но нет. У вас награда, у вас предвкушение. И это воодушевляет человека. Пусть и для нас сегодня это будет тоже неким вдохновением. Когда вы принципиальны, когда вы честны, сердце чистое, у вас есть надежда, вы увидите Бога. Об этом говорят заповеди блаженства. Мы получаем утешение в Господе. Одна притча, которая иллюстрирует очень важное явление, как утешение. Помимо Господа мы же тоже можем давать какие-то определенные слова, какую-то уверенность. Но вот что однажды произошло. У праведного человека умер сын. Пришли друзья утешать его. Вошел первый друг, сел перед ним и говорит, «Я тебе хочу что-то важное сказать, чтобы ты утешился». «Ну, говори». «У праотца Адама был сын, и сын его погиб, но Адам утешился в своей скорби. Утешься и ты». И страдающий этот праведник говорит, «Разве мало для меня собственной скорби, чтобы мне еще про скорбь Адама вспоминать?» Пришел тогда второй друг, сел перед ним и сказал, «Разреши мне сказать слово утешения». «Говори». «У Иова было множество сыновей и дочерей, и все они погибли в один день, но Иов утешился, утешься и ты». Тогда праведник скорбящий говорит, «Разве мало для меня вот этой трагедии своей, ты мне еще про скорбь Иова вспоминаешь?» Тогда третий зашел друг и сказал, «Был такой случай. Отдал строгий царь человеку сокровище на хранение. Человек этот не ел, не спал, все пекся о сокровище. Как ты думаешь, когда царь придет за сокровищем, человек этот отдаст сокровище с радостью или со слезами?» «Конечно, с радостью, с чувством выполненного долга», – ответил праведник. «Так вот, Бог дал тебе сына, которого ты лелеял, который чистым ушел из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что возвратил сокровище, отданное тебе на хранение?» «По-человечески утешил ты меня», — ответил праведник. Замечательная притча. Она бы оставалась просто притчей из древности, если бы не было сюжетов с людьми, которые пережили подобную утрату. Уверен, друзья, вы встречали таковых людей. Это странно, это страшно, это немыслимо, когда родителю нужно хоронить собственное дитя. Я знаю таких людей, в семье которых произошла подобная трагедия, но я восхищаюсь тем, с какой стойкостью и с какой уверенностью эти люди переживают скорбь. Почему? У них есть очень серьезное утешение от Бога. Когда умирает малое дитя, родители говорят, мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это дитя вот на эти краткие годы. Дитя принадлежит Господу. И если так получилось, из-за болезни или трагедии дитя уходит из жизни, родитель понимает, что это дитя не его, это дитя Божье. И все равно благодарит Бога, не разочаровывается, не ропщет, не проклинает небеса. «Почему ты отобрал у меня мое?» Убежденный верующий христианин к своим детям относится как к Божьему подарку. и поэтому имеют большую субординацию, больший принцип и бояться Бога, и отвечать за детей. Не я воспитаю детей, как я хочу, для себя, и потом получу дивиденды в старости. Я воспитаю дитя для Бога в страхе Божьем. И что с ним произойдет? Ну, может, всякое. Как родители, мы не можем отвечать в полной мере за безопасность детей. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Такие трагедии происходят. Если прошлое не изменить, то не надо согрешить ропотом. Надо сказать спасибо, Господи, за подаренное время. Да, это трагедия, поплакать нужно. Господь, видя слезы и переживания людей, сам в земном служении скорбел, хотя собирался воскресить, хотя имел силу победить могилу. Иисус прослезился. Он близок к нам, Он сострадает нам. Это понимание позволяет нам чувствовать, что Господь близок, и Он сопричастен нам. Нам становится от этого легче. Но есть еще очень важный сюжет, который должен сегодня быть упомянут. Это то, что было частью нашей жизни. Может быть, вы слышали про такого экстрасенса, который обещал многим матерям воскресить их детей. В нашу бытность, когда произошла трагедия в Беслане, теракт, унесший жизни сотен детей, этот экстрасенс заявлял, что готов воскресить детей. И вообще он эти услуги предлагал нашим многим соотечественникам с интересной формулировкой. «Я воскрешу ваших умерших родных, они воскреснут в новых телах, они воскреснут с новым ощущением личности, они вас не узнают, жить они будут где-то в другом месте, но вы знаете, что это ваши родные». Бред. Сейчас с холодным сознанием вот такую рекламную обещалку можно оценить. А теперь представьте человека в горе, у которого нет утешения. И появляется вот такой экстрасенс и целитель и обещает воскресение умершего. И в затуманенном состоянии разума или с неспособностью трезво размышлять, человек в печали пойдет на поводу у таких шарлатанов. Вот что страшно. Люди, не имеющие утешения, они предались своей скорби, и их легко в этот момент обмануть. И люди готовы быть обманутыми. Они говорят: хорошо, пусть мой родной сыночек, доченька, брат или сестра живут где-то, но лишь бы жили, даже если я этого знать не буду. Люди готовы быть обманутыми, потому что ведутся на эмоции. В них нет утешения. На такие ситуации жизни сложно ответить, когда человек именно находится в таком процессе переживания. Здесь нужна чувственная поддержка, сострадание, участие, эмоциональная поддержка. Но мы же с вами не застрахованы от будущих потерь, от болезней. Никто не считает себя вечно живущим. Мы вынуждены будем хоронить хотя бы старшее поколение по причине достижения их преклонного возраста. А как к этому приготовиться? Здравое учение. Ты должен понимать, что происходит с человеком после смерти. Ты должен знать, что есть вообще человек как существо. Это какая-то субстанция, летающая в космосе и воплощающаяся на Земле, и уходящая обратно в небеса. Ты должен знать, есть ли вообще понятие воскресения, в какой форме может жить человек. Все эти ответы должны быть найдены в Слове Божьем. Еще раз я напомню упомянутого ранее царя Давида. У него контры в государстве. Князья против него что-то там плетут. Он может потерять даже жизнь в результате заговора. Как утешается царь Давид? Он утешается Словом Божьим. Он размышляет о Божьей воле, размышляет о пророчествах. У него есть цельная картина в голове. Маленький пример из того же царя Давида. Однажды ему довелось хоронить собственное дитя. Это дитё родилось от Версавии, оно заболело, и Давид находился в посте, во вретище, он не стриг бороды своей, не умощал маслами себя, ну, как положено царю. То есть он был в трауре. И пока ребенок болел, Давид был в таком трауре. Когда же видит, что слуги перешептываются, ребенок умер, Давид спросил об этом, ему сказали, да, дитя умерло. Давид тогда встал, переоделся, умылся, и ему говорят, ну как же, вот пока дитё жило, ты был в трауре, а сейчас ты как бы не соблюдаешь траур. И Давид включает сознание, говорит, а смысл? Смысл сейчас руки заламывать, причитать, пеплом голову посыпать? Дитё умерло. Все, не исправить ситуацию. Пока оно болело, я просил, вымаливал, причитал, плакал. Мои слезы были как-то осмысленны, рациональны. Он делал это не по шаблону, не номинально. Он делал это искренне. Но разум при этом не отключается, друзья. В момент утраты нельзя отключать разум. Ах, я сейчас в горе пойду и напьюсь. А кто-то ведь так делает. И еще добавляет уже идущим похоронам еще большую трагедию, потому что пьянство устраивается. И в этом состоянии и так ненормальном, когда человек в горе находится, добавляет еще алкогольное опьянение. И происходит еще большая трагедия. Зачем? У меня будет потеря, я напьюсь. А если у тебя будет потеря и по Писанию, я подумаю. Есть на это еще один библейский важный совет. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог соделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Есть библейские советы. И у тебя должна быть уже сформированная картина, представление, что такое потеря, что такое смерть, может ли быть возмещение от Господа. Ну, даже так можете воспринять. Бог готов компенсировать твою утрату, но только ты в Него верь. Не ропщи на Него, не опускай руки. Призывай Господа спасения твоего. Был такой персонаж, упомянутый в притче и в нашем размышлении, это Иов. Его чаще всего приводят как пример для подражания в момент каких-то скорбей и утрат. Ну, просто представьте, это сложно, чисто теоретически. Похоронить 10 детей, 10 тел положить в могилу. Что чувствовал Иов? Что чувствовала его жена? Мы не знаем ее имени. Но это женщина с очень печальной судьбой. Она выносила под сердцем 10 детей. А теперь они все мертвы. Муж гниет заживо. Средств к существованию нет. Основные все богатства разрушены, уничтожены, разграблены. Мы читаем, что Иов, когда его утешали, там интересные размышления, вся книга пропитана этими размышлениями человеческими. Иов говорит, жалкие утешители все вы. Но что мы знаем про Иова? Как же он пережил все? Те утешители, которые приходили к Иову, его друзья, о них сказано. Господь говорит Елифазу Фимонитянину. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите тельцов, овнов, придите к рабу моему Иову, и пусть он принесет жертву, и он помолится за вас. Иначе я вас отвергну за то, что вы говорили о мне не так верно». Запомните, друзья, эти слова из книги Иова, 16 главы, ибо там говорится о том, чтобы пережить утрату или правильно сказать утешение, надо иметь верные представления. Это добрый совет о том, что, имея Священное Писание, мы должны не просто поэтически что-то прочитать отсюда, Бог мне помощник, там, да пребудет со мной ангел Господень. Нет. Из Библии нужно понять и воспринять учение. Не нравится это слово, но это нужно. Принять доктрину. Когда ты понимаешь принципы сеяния и жатвы, принципы причинно-следственной связи, ты понимаешь, какой Господь, какой его характер, какой его закон, то все, что происходит в твоей жизни, становится более понятным, объяснимым. Иов, имея такие представления, смог пережить невероятные потрясения. А его друзья, которые эти потрясения лично не пережили, умудрились еще и нагрешить в момент утешения, потому что говорили неверно. Их задача всего лишь была в том, чтобы открыть уста и сказать какую-то правду. А они пошли по пути традиций, общих представлений, какого-то философствования, обвинений, поиска виноватых, что угодно. Но они сказали неверно, и это было грехом. Друзья, не просто эмоции. Эмоции даже из Священного Писания взятые не могут быть основанием для утешения. Учение, правда Божья. Поэтому в дальнейшем апостол Павел говорит, что вся история Библии, все повествования написаны нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. У нас есть замечательное объяснение из Библии, что мы знаем об умерших что-то особое. Мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, говорит апостол Павел. Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Есть очень важное описание также от апостола Павла, что когда он явится на эту землю, он воскресит умерших. Утешение – это основа для благовестия. Сегодня нужно сказать всем скорбящим, что у Бога нет потерь. Бог не смирится с тем, что кто-то ушел в вечность несправедливо. Нет. Бог ничего не теряет. Он готов спасать. Нам сегодня нужно иметь надежду. Надеждой мы держимся за Господа. Мы надеемся, что Господь подарит нам умерших наших дорогих и близких. Мы сохраняем здравый смысл, здравое учение. Мы не предаемся скорби и не превращаемся в животных в таких печалях. Нет, Господь рядом. И надеждой мы держимся за Него. Она обязательно исполнится. Пусть Слово Божие будет помощником вас, для вас в любых бедах.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. У каждого из нас случаются ссоры. Мы ссоримся в детском саду из-за игрушек, потом с учителями из-за оценок, с коллегами по работе. Мы ссоримся с родными, с близкими, с друзьями. Одни ссоры мы забываем сразу, другие затаиваем на всю жизнь. Почему это происходит? Давайте эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Качалаба. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сегодня считается, что конфликты приносят не только вред, но и пользу, потому что они помогают человеку вылить ту негативную энергию, которая у нас скопилась. Правда ли это?
3: Ну, это же не единственный способ, как можно вылить негативную энергию. Почему обязательно через скандал, через неприятность, через ссору? Я думаю, что есть и другие способы освобождения от такой энергии. Мне больше нравится, импонирует такое понятие, когда мы говорим о людях или мы знаем таких, и мы им даем такую характеристику – неконфликтный человек. У него же тоже как-то есть накопление этой энергии, но он умеет ее выводить из себя, минуя конфликт, не затрагивая кого-то. Ты-то выводишь энергию из себя, но ты же вовлекаешь кого-то, ты же не просто в поле покричал на птичек.
2: Знаете, вы сейчас говорите про меня. В какой-то степени, потому что я человек неконфликтный, но вот я сейчас думаю об этом, я затрудняюсь сказать, как, в принципе, у меня это получается.
3: Как вы...
2: по-моему, может быть, я просто не накапливаю это,
3: да, чтобы... Как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь.
2: Да, может быть так?
3: Может быть. Опять же, это все отношение к вопросу.
2: А что быть, как быть тем людям, которые экспрессивные, которые вот холерики, они вот накапливают в себе и вот... Ух, держись.
3: Надо работать над собой, надо понимать, что у тебя есть эта проблема, и ты можешь, решая свои проблемы или как бы вопросы, вовлечь абсолютно невиновных людей, которые ни при чем. И у них будут тоже проблемы, потому что ссора — это столкновение двух противоположных мнений. Поэтому идеальный вариант — избегать ссору. Вот написано в притчах, что «удали наушника, и ссора прекратится». То есть люди, которые, они подбирают, они живут этим. А ты слышал, а ты в курсе, а ты уточни, а ты узнай, ай-яй-яй. И они вот, им просто какой-то драйв это дает, когда вот вокруг какая-то возня, какие-то выяснения, какие-то там отношения. Вот. А есть люди, которые очень просты. Наверное, может, вы как раз относитесь к этой категории простых отношений, то есть неусложненных. Даже если что-то там... Ну, как бывает, ага, ты слышал, а что он так с тобой разговаривал? Почему он так с тобой поговорил? Ну, человек может сказать, да, кстати, надо разобраться. Ну, ты поговори, ты узнай. Ну, и начинается. А другой скажет, да, может, не в духе был. Да и ладно.
2: Хорошо.
3: Все.
2: Тема нашей сегодняшней беседы, как бы не звучало так иронично, Бог простит, а я подумаю. Давайте зайдем как бы с той стороны, когда человек у тебя не просит прощения. Вот он перед тобой виноват, а прощения он не просит. Нужно ли прощать таких людей?
3: Ну, прощать надо всех людей. А то, что он не просит, может быть, он не считает себя виноватым. С одной стороны. Иногда есть люди, которые так именно используют такой метод решения проблемы. Молчишь и все. Само как-то рассосется, само как-то наладится. Правильно ли это, я не знаю. Я встречал людей в зрелом возрасте, им по 50-60 лет, они именно так решают. То есть он сказал, вроде столько сказал, что сейчас надо разговаривать, надо, и ты ждешь разговора, а он потерялся, все, он уже не хочет говорить. А в принципе, возможно, оно где-то опять всплывет, потому что вопрос нерешенный, вопрос непроговоренный. Нету объяснения, сказать, извини, там ты неправильно понял, ты меня прости, я, наверное, перегнул, и так далее. Нет примирения, есть уход от проблем.
2: Но вот вы так говорите, все равно нужно пойти и попросить у него прощения, да, или все равно простить нужно.
3: Но это все... Нет, это разные вещи, попросить прощения и простить.
2: Хорошо.
3: Простить можно не обязательно идти к нему.
2: Хорошо, да, мы говорим про простить, мы должны сам простить, да. Но бывают такие ситуации, когда человеку вообще все равно, в принципе, твоему оппоненту, он не хочет этого прощения, ему вообще все равно. Как быть
3: не трогайте его. То есть пусть
2: мы,
3: живет.
2: Ну, то есть мы как бы себе его простили, и все. А на отношения дальше уже неважно.
3: Дело в чем? Вот что показала жизнь? Есть люди, которые дорожат отношениями. Есть люди, которые ими не дорожат. Угу. Им главное, чтобы было отмечено, что он прав. И все. После этого угу. пусть все разрушится. Я был прав, и его это устраивает. И, к сожалению, таких очень много людей. Они как бы не обращают внимания на последствия, которые могут быть в результате вот этих разбирательств. Угу. Главное, я прав. Все, для него это, почему, я не знаю, это заниженная самооценка, что человек как бы ассоциирует себя с каким-то неудачником, что его там кто-то ну, не прислушался, еще что-то. Есть другая категория людей, которым именно важны отношения. Пусть я буду неправ, да, ладно, пусть я буду виноват, но зато мир дороже.
2: А это плохо? Переламывать себя ради этого?
3: Это нельзя сказать плохо или хорошо. Это есть такие люди, понимаете? Это такая данность.
2: Есть просто, как люди. Мне кажется, что эта позиция такая, тоже очень под вопросом.
3: И там есть минусы, и там есть плюсы. Минусы есть там, где люди выясняют, потому что уже бы можно и забыть, как мы говорим, проехали. Но нет, человек возвращается, хочет распутать. И то же самое наоборот. Не поговорили, не выяснили, не извинились, руку не пожали, не объяснились. Сделали вид, что все хорошо. При последующем каком-то раздражителе все опять вспыхнуло с той же самой силой. Поэтому и там есть минусы. Но люди разные. Как у Христа было 12 учеников, и все разные.
2: Все разные были, да.
3: Точно так же и мы. Мы по-разному реагируем. Почему? Потому что, с одной стороны, может быть, у кого-то родители так реагировали, а кто-то сам по себе так реагирует. И в результате нельзя принудить как бы человека. Ну, можно подучить, подсказать, вот посоветовать, но взять, принудить к миру, ну, это сложно как бы.
2: Ну, а мы христиане, мы должны этого человека принимать такой, какой он есть, и под него подстраиваться.
3: Не всегда. Выражение «принимай меня таким, какой я есть» — это неправильное выражение.
2: Когда он тебе это говорит? А когда мы для себя должны понимать, что вот он такой, я знаю, что он такой. Ну что ж, буду.
3: Ну тогда будь умным, будь мудрее. Если он такой, и ты понимаешь, что сейчас вот может какая-то опять непонятка, ну обойди его, этого человека. Не обязательно, что после каждой ссоры должны отношения вернуться к идеальным. Опять будем обниматься, целоваться там и такие прямо не разлей вода. Может уже такого никогда не наступить. А почему это происходит? Потому что остаются шрамы. И поэтому, да, некоторые, как говорят, с людьми надо быть обходительными, некоторых прям надо далеко обходить, да. Это же тоже из жизни появилось, это же не сарказм лишь, а это так и есть. Поэтому мы в конфликтных ситуациях, мы сами себя можем не узнать.
2: Считается сегодня, что конфликты — это, в принципе, неизбежность. Без этого никуда. Вы с этим согласны?
3: Да. Наверное, да.
2: Ну, то есть в нашем обществе, будь то мы даже в нашем христианском обществе, мы христианская молодежь, все равно это встречается сплошь и рядом.
3: Ну, давайте не будем, как бы, надо проговорить понятие. Что такое конфликт? Давайте. Конфликт рознь. У нас сейчас на Кавказе был там случай, недавно я слышал, два родных брата там что-то засорились, и там сколько-то ножевых ранений брат родной нанес родному брату, тот умер, погиб, а этот теперь... закрытый под следствием, то есть ждет решения суда. Ну, понятно, сядет в тюрьму на долгие годы теперь, на 10, а то и 15 лет. Так вопрос, что у них произошло? Конфликт. То есть, а что там было? Оно того стоило? Вот что бы там ни происходило, даже если допустить, я не знаю, конечно, но там машину разбил, но оно того стоит, вот там те 100 тысяч, 50, 150 тысяч, 200 тысяч.
2: Миллион.
3: Миллион, ну и что? И жизнь человека. Оно того стоит, и жизнь, прожитая в тюрьме, да, когда у тебя там еще семья, например, или еще. Поэтому и есть разные стадии градации конфликтов. Есть конфликты, которые мы называем конфликт, как кто-то подметил, что с возрастом супруги, когда живут, то... их красноречие сводится к подкатыванию глаз. То есть достаточно маме подкатить глаза, чтобы папа все понял. И дети, да? Будет или не будет там какой-то вопрос решаться. То есть это о чем говорит? Что человек выражает себя так. Есть семьи, где принято кричать. Они кричат, даже не задумываются никогда. Это их экспрессия такая. Ну, типа итальянский подход. к решению проблемы. Такой руками машет. Но это темперамент.
2: Тут уже соседи задумываются, потому что я живу, я периодически думаю, что там такое может происходить у людей.
3: Ну, да, если есть правило решения конфликта, закрыть окно и говорить по предмете, а не суммировать все. Но этому же надо научиться. Это только так в теории.
2: Хорошо, давайте зайдем со сложных вопросов.
3: Ну,
2: все-таки
3: давайте.
2: Мы говорим о прощении. Вы затронули тему, вот там два брата поссорились, один убил другого.
3: Это факт.
2: А если мы говорим об измене, об предательстве, об убийстве, в конце концов, вот убили твоего ребенка, ты должен простить убийцу? Ты должен простить измену? Да, мы христиане, мы должны прощать, но где вот эта логика или грань вот этого? Вот? И вообще, есть ли эта грань?
3: Конечно, есть, да. Писание говорит, что не мстите за себя, отдайте место гневу Божию. Угу. Мне отмщение, говорит Господь.
2: Это отмщение.
3: Он это может сделать. В основном все фильмы голливудские, они на этом построены.
2: Да, но мы не говорим сейчас про месть. У нас тема о прощении.
3: А почему месть? А потому что нет прощения. Понимаете? Поэтому это тоже очень все взаимосвязано. Угу. Что говорит Христос в 17 главе от Евангелия от Луки? «Наблюдайте за собою». Вот интересно, да? «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. А если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Но начинается фраза со слова «наблюдайте за собою». Не за братом, а за собою. Вот, оказывается, в чем сила. Поэтому мы периодически в жизни будем проходить разные этапы, когда мы не захотим простить, когда кто-то нас не захочет простить, когда мы не захотим с кем-то общаться, даже если он будет искать этой встречи в силу своей виновности или еще чего-то, а мы не захотим, пусть мучится, пусть ему будет плохо, больно.
2: Это вы сейчас говорите о золотом правиле, которое в Библии, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете.
3: Ну да, отчасти да, потому что мы хотели бы, чтобы с нами было хорошо, но мы иногда этого правила не держимся, как люди. А получается именно обратная сторона – то Бог дает нам пройти этот путь и говорит, вот смотри, видишь, ты бы уже и рад, чтобы он тебя простил, а он ходит, как стена неподступная. Это одно. Что касается измены и ревности, это другое. Простить – это одно, а продолжать жить дальше – это другое. Предательство, опять же, в чем предательство? Если это предательство по работе, там в деньгах связанная какая-то ситуация – это одно. Угу. Если это предательство, например, личных отношений, какой-то флирт, да, например, это другое. Поэтому если тебя предал коллега по работе, ну, ты имеешь право ему больше не доверять.
2: Но значит ли, что это прощение было полноценным?
3: Прощение, конечно.
2: Ты мне изменила, я тебя прощаю, но уйди из моей жизни. Странное прощение.
3: Давай измену отдельно.
2: Хорошо.
3: Сейчас чуть-чуть о прощении и... доверие. Угу. Прощение и доверие – разные вещи. Прощение надо попросить. Вот как здесь написано. Угу. Подойдет и скажет «прости». Ты должен простить. Потому что если ты не прощаешь, ты как сатана становишься, то есть с духом непрощения. Ты должен простить. Но вопрос доверия надо заслужить. Доверие надо заслужить.
2: Ну, да.
3: Я как-то, не помню, на молодежной встрече я приводил пример, что если человек, например, попросит у меня машину, скажет, дай мне съездить здесь, там, встретить кого-то. Ну, хорошо, на тебе ключи, сейчас это уже как бы, ну, сплошь и рядом. Он поехал и ударил машину, в столб заехал. Приходит и говорит, извини, я там разбил машину. Вопрос, я прощу этого человека или нет? Мы теперь враги на всю жизнь, никогда, ни за что.
2: Ну, тебе выгодно это сделать, потому что ему нужно машину еще починить.
3: Прощу, правильно? Ну, как человек, ну, как мы, ну... как говорят, понервничал там, может, высказал что-то некрасивое, неприятное, я не знаю. Потом успокоился, пришел к реальности, говорит, ну, бывает, дело житейское, железо есть железо, простил. Теперь вопрос, когда я ему снова смогу дать ключи?
2: Ну, теперь же не скоро.
3: Вот это доверие. А вот доверие надо заслужить. Поэтому иногда человека прощают легко, а доверять не доверяют. Потому что видно, что ему что преступление сделать или согрешить, или что-то сделать плохое, что извиниться – это одно и то же. Он делает зло, потом говорит, ой, ну прости, пожалуйста. Нету вот этого глубины осознания проблемы, нарушения отношений. Он не чувствует, и поэтому с ним совершенно по-другому решается вопрос.
2: Ну, то есть простить мы должны в любом случае?
3: Простить, да, конечно, надо к этому стремиться. Простить равно забыть, то есть вычеркнуть. Но, а потом уже строить отношения. Если человек предает, ну зачем же ему опять доверять деньги, опять ключи, если ты видишь, что он ненадежный. Если он тебя подвел один раз, но он подведет и второй раз. Хотя есть правило трех. Если один раз это случайность, второй раз совпадение, а если третий раз, это уже закономерность.
2: Ну, смотря в чем, наверное, не ко всему это можно применить.
3: Ну, как правило. То есть тоже с первого раза обычно...
2: Ну, допустим, к отношениям тоже это не применишь.
3: Да, мощные санкции не введешь. Теперь вопрос относительно измены. Это отдельная категория, потому что человек может простить, искренне простить, не желать зла, не мстить. Это и есть результат как бы прощения, что он ну, спокойно достаточно спит, но жить уже не может. И поэтому Христос говорит, если кто-то прелюбодействует, например, от мужа своего или от жены, то может развестись, если не может простить. Вот так, полно простить, чтобы... не, ну, как сказать, не вспоминать потом, не пилить человека за его преступление. Лучше отпустить.
2: Хорошо, мы выяснили, что прощать необходимо, но как быть в данном случае с личными границами? Их как-то нужно защищать?
3: Ну, если нападение, а если не нападение?
2: Ну, мы же в таком мире, что нападение неизбежно в любом случае. Не бывает, что у тебя
3: уточните, все хорошо. Вот, что имеете в виду границы? Если кто-то претендует на лишнее или что?
2: Да, когда ты вот как бы ну раз простил, ну два простил, но, допустим, это может повторяться, твои личные границы нарушаются.
3: Христос говорит, семь раз в день простит. Петр, да, он однажды подошел ко Христу и говорит, до семи же раз, да, прощать, да, Господи, да? А Христос говорит, ну, не совсем, да, 70 раз по 7, то есть 490 раз. Если разделить день на это время, то каждые 2 минуты будет подходить, грешить, каяться. Ну, грубо говоря, как дети, да, вот тут нашкодил, тут что-то сотворил, тут разбил, тут нарисовал. То есть достаточно часто. И родители прощают. И он тогда говорит, нет, не 7 раз, а 490 раз. Конечно, Петр, скорее всего, не понял эту фразу, и мог посчитать, что Христос где-то, ну, сиронизировал. Но когда Христос висел на кресте, и под крестом стояли его обидчики, которые плевали, которые его оскорбляли, унижали, которые ему, там написано, заушали, били его, мучили, истязали, и в результате повесили на крест, последние слова не «я вернусь» со знаменитого фильма, да, «I'll be back», то есть «вот она сила», узнаете, получите, будет вторая часть. А он говорит, отче, прости им, они не знают, что делают. То есть вот она его позиция, намного выше, чем вот опускаться на вот этот уровень. И Христос не мстит этим людям, потому что, когда он это сказал, Петр, скорее всего, понял, что значит до вот такого количества раз прощать.
2: Не получается ли нам, что сейчас нужно, значит, все доверить защиту, назовем это так, защиту личных границ Богу, молиться и, в общем, больше...
3: Не, надо быть очень здравым, поймите, я что хочу в этом вопросе сказать. Если, например, мы живем вот в этом мире, в этом социуме, ну, Христос жил в том мире, его за, например, ту ночь, когда его арестовали, 6 раз водили там к Пилату, к Ироду, воины там били его и так далее. То есть вот эти были допросы. И он молчал. А почему он молчал? Ну, написано, ничего не отвечал. А потом подошел к нему слуга первосвященника и говорит, ударил его по лицу и говорит, что это ты там первосвященнику не отвечаешь? А Христос говорит, если я сказал, что плохо... А, прошу прощения, он ответил на вопрос об учениках и об учении. Он говорит, я это все на улице говорил, не прятался. Подходит слуга, бьет Христа по лицу. И Христос ему говорит, если я сказал что-то не так, покажи, а если нет, за что ты меня ударил? Это очень хороший вопрос. То есть христианин – это не мальчик для битья, потому что он христианин. Христианин – это личность, это образ и подобие Бога. И никто не дал права только потому, что у него вера, он к Богу тянется, теперь об него ноги вытирать и его ввергать в несправедливость. Поэтому это неправильная позиция, когда люди думают, что надо подавить темперамент, а если это кавказский темперамент, что кавказцы не могут быть христианами, еще какие вот такие христиане. Он за тебя и в огонь, и в воду, и рубашку отдаст. То есть, если он обращенный человек, но он не отказывается от своего темперамента, потому что он с ним родился. А характер — это

0: эта фраза добавляется, все вопросы решаются.
1: Хорошо. Мы говорили вопрос доверия, о том, что о тех же самых ключах от машины. Если я, скажем, простил человека, но, как мы выяснили, мы дальше с ним, доверия к нему нет никакого, если мы дальше не продолжаем с ним общаться, мы держим его на расстоянии, мы ему больше не доверяем, это ли истинное прощение?
0: Ну, давайте с разных сторон на этот вопрос посмотрим. Почему так мы делаем? Потому что, действительно, может быть, время еще не прошло, чтобы мы по-настоящему успокоились. Да, простил человек, ну а доверия пока нету. Можно его за это судить? Нет. Точно так же, как и человек, который обижает, он должен быть к этому готов. Понимаете, некоторые не готовы. Некоторые думают, что после фразы «Ладно, прости меня», все должно быть как раньше. Оно может никогда таким не быть.
1: Почему наступить? Библия нас учит другому? Вот вопрос, например, что такое хула на Духа Святого? Это тот грех, за который человек не просит прощения.
0: Все правильно.
1: Должны. А если мой оппонент у меня прощения не просит, почему я должен его прощать? Почему Бог меня не прощает за то, что я не прошу прощения, а я должен?
0: Для того, чтобы нам не носить этот груз на себе. Потому что вот эти невыясненные отношения, обида, злость, месть, ну какие негативы вот связаны с непрощением, синонимы этого понятия, они нас будут отравлять. Поэтому вот это выражение как бы «забудь», «прости», да, это, ну, они очень синонимичны в этом ключе. Да, человек не просит, он закрылся в свою как бы улиточку и говорит «все, я ничего не знаю, буду так жить, меня все устраивает». Ну и пусть будет так. И ты скажи: «Господи, ты знаешь этот конфликт, ты видишь, я хочу мира, ну так оно вышло, пусть будет так». И все, и живешь дальше. Но не провоцируешь, не припоминаешь, то есть ты как забыл, простил равно забыл.
1: Ну, как вот говорится в молитве, что «Господи, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
0: Ну, это же отличная молитва.
1: То есть мы должны теперь всем вокруг все прощать.
0: Ну, да.
1: Без этого прощения от Бога не будет.
0: Да, написано, когда стоите на молитве, прощайте друг друга, если кто имеет на кого жалобу, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Это же дословно библейский текст. Следовательно, получается что? Если я не хочу прощать и не могу, это немножко разные вещи. Понимаете, вот бывает, человек сразу говорит, там вопрос слабенький, а он говорит: «Я не хочу, я принципиально не хочу». А бывает, человек говорит: «Я не могу». Вот оно опять все перед глазами, я когда его вижу, опять все. Иногда действительно нужно время, вот это спокойствие, чтобы разойти, развести, да, как по сторонам, как в тот мост питерский, чтобы люди не соприкасались. А некоторые думают, что после любого вопроса, какой бы ни произошел, там деньги, конфликт, еще что-то, после слова «ладно, извини меня, пожалуйста», а иногда сквозь зубы, знаете, так вынужденно, мне там сказали, чтобы я у тебя прощения попросил. Ну это, прости, если что. Ну, понимаете, или если вдруг,
1: знаете,
0: я тебя чем обидел.
1: Для кого-то это уже такой шаг.
0: Для кого-то, возможно, да. Но теперь надо смотреть, мы в паре, да, например, имеем конфликт. Для него, да. А здесь этого достаточно или нет?
1: Нет, конечно.
0: Ну, если нет, значит, тогда напрягайся так, чтобы было достаточно. Люди очень себя жалеют, других нет. Людей раздражает Божье прощение. Люди очень справедливые, знаете, надо по всей строгости закона наказывать. Как только лично доходит до человека, мы же грешны, от Адама еще вот во грехах мама нас родила, мы такие безобидные, ну пусть Бог нас простит, мы люди, ну все люди. Понимаете, когда к себе, как только к другому человеку, пусть на коленях приползет, при всех, попросит прощения, чтобы я слышал, чтобы на камеру записать. Ну, что это такое? Поэтому Господь и говорит, вот от этого, от непрощения у вас, ну, времени нет, я бы прочитал больше, там, где Павел говорит, а почему у вас вы судитесь перед мирскими людьми, перед людьми, ничего не значащими в церкви? Неужели нет среди вас ни одного разумного, который мог бы рассудить брата с братом? Но брат с братом судится, и при том перед неверными, перед неверующими людьми. То есть, значит, апостола Павла тоже это беспокоило, что, как мы говорим, закусились, да, вот как конь закусил у дела. Он уже и боль не чувствует, он бежит, пока уже сам вот не остановится, не остынет. Вот нельзя доводить себя до такого состояния.
1: Позвольте вам зачитать одну цитату. Если вы хотите, чтобы вас не обижали, в следующий раз просто не обижайтесь. Для этого достаточно держать свои личные стандарты, уважать свои

0: ценности и не терять чувство собственного достоинства. Вроде как идеально написано, да? Но как же то, что мы христиане, мы должны быть кроткими, мы должны быть смиренными. Как нам свое, вот, не потерять свое чувство достоинства в этом?
1: Может быть, мы не должны быть задиристыми, знаете, вот так. Кротость — это скромность. Поэтому я удивляюсь, иногда очень знаменитых людей встречаешь, они очень скромные. А бывает, человек очень нескромно себя ведет, хотя нечем подкрепить свою нескромность. Поэтому кротость — это и есть скромность. Смотри на Христа и учись у него. Как бы это тот пример, который Бог нам оставил. Мы сейчас, вы очень здорово затронули потрясающие вопросы, но вопрос в том, что мы не можем на все сферы ответить сразу, понимаете, вот даже в этом рассуждении.
0: Главное человеку стремиться к этому.
1: Вот именно направление. Бог нас остановит на пути. Один будет идти к греху, грешить, другой будет идти и искать, кому помочь бы сегодня в этом дне, третий будет равнодушным сидеть, но Бог остановит нас на каком-то пути. Главное не дать себе вот эту слабину, волю и сказать: я бедненький, меня обидели, вот пусть теперь они получают, как я сказал, все голливудские фильмы на этом основаны. Такой хороший был парень, такой добрый там работник, пока его там дочь не похитили, и потом в нем просыпается какой-то неведомый боец, положил массу народа, отомстил, и так, все смотрят, ну молодец, вот так бы и я, наверное, сделал. А Христос, если задать себе вопрос, а Христос бы как поступил? Он бы так не сделал. А что лучше? Ну, что лучше, один Бог знает. Что, конечно, лучше простить.
0: Спасибо, Андрей, большое за эту тему. Я думаю, она сегодня актуальна, потому что в нашем жестоком мире, в принципе, без прощения выжить, это очень сложно.
1: Так и есть. Поэтому пусть Бог даст силы нам для такого истинного прощения, чтобы не носить эти камни обиды на своей, в своей душе, на своих плечах. Освободиться.
0: Спасибо большое. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, Господь простил каждого из нас. Господь отдал жизнь свою за нас. Но если вы смотрите эту передачу, значит, вы уже на пути поиска к прощению. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

и сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что наг, и скрылся». Господь Бог сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вот так обычно выглядит дело, когда обманывают мошенники. Перед вами нарисуют какую-то такую прекрасную картину, что прям вот надо поспешить взять кредит, а то опоздаем, и все. Акция ведь действует только 3 дня, и вот мы бежим брать какой-нибудь микрозайм. Ну надо же, проценты-то низкие. Вот, хорошо-то, и только месяца через 2 вдруг к вам приходит информация, сколько вы должны выплатить. Вы в недоумении, как же так? Вы приходите в организацию, чтобы разобраться, а там вам показывают подписанный вами документ, в котором на кто знает какой странице малюсеньким шрифтом сказано о каких-то обстоятельствах, которые вы не учли. Вы ругаетесь, мол, почему мне сразу не сказали об этом? А вам отвечают что-то вроде того, причем отвечает часто тот, кто этот кредит вам навязывал, что, мол, ну, простите, ну, читать надо, что вы подписывали. А дело еще в том, что для того, чтобы понять вот это написанное мелким шрифтом на кто знает какой странице, надо, ну, высшее экономическое образование иметь. А вы человек из простых. Да и времени читать этот документ, где взять? Тут 2 часа надо, чтобы все понять. И тут что скажешь? Ну, влип, так влип. Ну вот люди оказались в каком-то таком похожем положении. Змей расписал в самых ярких тонах про то, что появится знание, станете как боги, ну и то подобное. И только потом выяснилось то, о чем люди не подумали, о чем Бог знал, когда предупреждал: «Умрете». А сатана, он усыпил бдительность Евы, затем добился того, что первая женщина усомнилась в Боге. Потом он подождал, когда она перестанет думать о смерти и переключит внимание на то, что обещано знание. И вышло то, что вышло. Съели люди плод, и в самом деле открылись глаза. Они оба увидели, что они наги, и сшили себе из листьев примитивную одежду. До этого без одежды ходили, и ничего. А теперь появился стыд. Скажите, а когда появляется стыд? Правильно, тогда, когда появляется греховное желание, доселе неведанное. Адам увидел Еву, а та Адама в новой перспективе. Появилось знание. И не просто знание, а желание. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Невозможно сейчас

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Не приходило ли вам на ум попробовать чему-нибудь научиться самим? Ну, например, шить одежду. Вот только вы не захотели пойти к мастеру, а решили сшить одежду сами. Вот что получится из этой затеи? Ну, думаю, толк обязательно будет. Но сколько пройдет времени, мучений, прежде чем вы добьетесь какого-то результата? Сколько загубленного материала и денег? Не проще ли обратиться к мастеру, чтобы научиться у него? Да, это лучший вариант. Но есть одно «но». Придется признать его авторитет. Он мастер. Я хочу навести вас на одну мысль. Вот в чем дело. В книге «Бытие» во второй главе есть повествование. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что же это за дерево познания? Дерево познания, оно открывает проблему выбора. Чтобы выбирать, у кого право решать, что хорошо, а что плохо. До того, как люди вкусили от запретного плода, только Бог решал, без человека и вместо человека, что добро, а что зло. Вкусив плод, вкусив от этого дерева, человек заявил как бы о своем праве иметь это знание вне Бога. Человек стал как бы сам для себя Богом. Это разделило человека с Богом. Разделило человека с тем, от кого зависит его жизнь. Что же, такое право человеку было предоставлено. И как только Адам и Ева вкусили от вышеназванного плода, они сразу почувствовали стыд. И этот стыд заставил их сшить из листьев примитивную одежду. Откуда же появился стыд? Вот чего не ожидали Адам и Ева. Давайте прочитаем в книге «Бытие» в 3 главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтоб вам не умереть».

сейчас не сказать о Божьем законе. В Писании под законом подразумеваются первые пять книг Священного Писания – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. И надо сказать, что в книге Исход в 20 главе записаны 10 заповедей. Это весь закон, только выраженный очень кратко. Ну, этакий концентрат в виде 10 статей. Вот это и есть мерило ценностей самого Бога. Без закона не может быть ничего хорошего. Ну, представьте себе, что может быть хорошего там, где люди сами для себя решили, будучи как боги, что воровать хорошо или убивать хорошо. Ну, или что плохого, если я вместо жены пошел к соседке, пока жена в гостях у подруги. Ну, согласитесь, я сейчас озвучил сюжеты очень многих сериалов, которые мы смотрим, и говорим, ну, это же жизнь. Не в этом ли мире мы живем? Что такое закон? Закон – это Богом данное ограждение, за которое нельзя заходить, чтобы не умереть. Старославянское слово «кон» означает «забор». Закон – это то, что за забором. Вот мы в этом мире родились уже за забором. Нас туда отправили наши прародители, Адам и Ева. Мы родились в состоянии преступников закона. А что это означает? А это означает, что хотим мы или не хотим, коли мы преступники, мы должны умереть, как уже согрешившие. Мы как бы находимся на территории князя мира сего и должны разделить с ним его участь. Вот чего добился змей сатана, когда искушал первых человеков. Он хотел приобрести себе княжество единомышленников, а для этого люди должны были выбрать путь, по которому он сам когда-то пошел. И люди это сделали. Как только Адам и Ева съели от плода познания, они принялись осуждать друг друга во грехах, хотя вчера понятия не имели о том, что это такое. А вот теперь из-за греха сами стали смертные. Таково мироздание. Так что, могут ли теперь люди узнать и решить сами по себе, что такое добро и зло? Решить, как поступать? Ну, теоретически, да. Но как же быть с появившимися желаниями? Куда их деть? Как решать, что хорошо и что плохо, поступать таким образом, если теперь уж очень хочется делать не только хорошее, но и плохое? И надо сказать, что уже виноват по самое не хочу во всех грехах, понимая, что уже стал смертным. А стало быть, ну, ради чего это добродетель? Смысл-то? Все равно все умрем, и умрем, как все. Что же предпринял Творец? Во-первых, Бог все сделал для того, чтобы как можно дольше наш мир мог жить. Для чего? Давайте об этом прочитаем во втором послании Петра в 3 главе. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот можно увидеть, что Бог не спешит судить людей. Он ожидает, чтобы все, кто захотят спастись, покаялись. Поколения сменяют поколения –

И в каждом есть те, кто придут к Богу за спасением. Вот ради них жива сегодня земля, ради них Бог ее хранит. Ну, то есть до тех пор, пока на земле есть хоть кто-нибудь, кто не знаком с истиной, до тех пор, пока есть или родится в будущем кто-то, кто потенциально может спастись, мир будет жить. Дорогой телезритель, а может быть, это вы тот, ради кого живет этот мир? И я сейчас не преувеличиваю, это не шутка. Ну, понятно, такой выбор сделать сейчас трудно. В нас живут желания, живут в каждом из нас. И тем не менее, Бог повелевает ныне покаяться всем людям. Что же должен пережить тот, кто принял решение повернуться к Богу и пойти по Ему предначертанному пути? А надо сказать, что Бог все сделал, чтобы это было возможным. Есть такой термин – обращение. Не один раз говорит о нем Священное Писание. Вот одно из мест. Это Евангелие от Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что же означает вот это термин, этот «обращение»? Это слово переведено с греческого «хьюпострефо», апостроф. То есть обращение – это поворот на 180 градусов. То есть вы шли в одном направлении от Бога, а теперь вы приняли решение повернуться, повернулись и пошли в обратном направлении, не туда, куда шли всю жизнь, к Богу. Причем тут есть вопрос об уподоблении дитяти. Похожими на дети, на детей надо стать. А при чем тут дитя? А дело в том, что дитя полностью зависит от его отца. Так и вы до этого были как боги, сами по себе. А теперь вы имеете отца. Что изменится, если вы сегодня обратитесь к Господу и повернете свою жизнь по направлению к Нему? А теперь не вы решаете, что добро, а что зло. Вы обратились к Богу за тем, чтобы Он наставлял вас в этом вопросе. Вы приняли Его авторитет. Вы делаете шаг к Богу. Вы теперь отдаете пальму первенства Творцу мира и выбираете звание Божьего дитяти. Вы теперь не божок, который сам по себе решает, как жить. Вы в этом раскаиваетесь, и вы теперь Божье дитя. С чего все начинается? Вот с каким призывом обратился апостол Павел к язычникам. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Вот с таким обращением апостол обратился к язычникам. Язычники, к которым обращается Павел, о Боге ничего не знали. Ну, можно подумать, что...

то как-то странно вот начинать знакомство с требования покаяться. Ну, хочу сказать, это как посмотреть. Тут надо понять, зачем это надо. Многие делают ошибку, когда считают, что покаяние нужно для того, чтобы умолить разгневанного Бога, который только и ищет того, кто согрешил, чтобы наказать по полной программе. Кажется, что покаяние нужно, чтобы показать свое ничтожество в надежде на то, что вот это унижение повлияет на разгневанного Бога. И якобы он, видя унижение, сжалится над нами. Нет. При таком подходе не избежать крайности и фанатизма. Это неправда. Каким же таковые представляют Бога? Это неправда. Зачастую вот именно таких христиан называют сектантами и фанатиками. Это сатанинская ложь. Вся Библия, если что-то говорит, оно говорит о Боге, о том, что Он любит человека. Бог на самом деле столько сделал для нас с вами. Он Сына Своего отдал на смерть. Так выходит, а зачем же покаяние? Вот тут есть нечто, чего не учитывают. Дело в том, что есть еще один господин на этой земле, который претендует на каждого из нас. Книга Откровения, 12 глава. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Иисуса Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это отрывок из Апокалипсиса. Здесь Иоанн пророческим взором от Бога видит спасенных людей, и там что-то о клевете на них. Это о чем? Да все о том же. Клеветник, дьявол, он считает нас своей собственностью. На каком же таком основании? А на том, что пока мы грешники, мы должны разделить его участь после суда над всей землей. Пока мы грешники, мы как бы на территории, где он хозяин. В Библии он и назван князем мира сего. А тут я. Своим покаянием как бы свидетельствую о том, что сожалею, что был таким. Я сожалею, что сам для себя решал, как жить. Я своим покаянием как бы показываю тот факт, что в моей жизни есть другой господин, тот, кто создал этот мир. Покаянием я свидетельствую о всей Вселенной, не меньше о том, что я сделал выбор в пользу Творца. Я перестал быть башком для самого себя, каким я был раньше. Я теперь живу по-другому. И теперь, ну, если уж так произойдет, даже что если я, ну и непреднамеренно согрешу, то я все равно буду каяться и искать своего Бога. Почему? Ведь я теперь иду к Богу. Покаяние – это то, что всякий раз возвращает меня на путь к Богу, без которого никак нельзя. Нельзя отклониться от пути, ведущего к Богу. Так почему же важно покаяние? Очень важно. Очень важно. Это надо для того, чтобы Бог стал господином нашей жизни. Но потому что до этого господами нашей жизни были мы сами для себя. Покаяние – это наш выбор Бога. Иначе без этого в нашей жизни будет хозяйничать тот, кто клевещет день и ночь, и под чью власть попали люди всей земли. И коли речь вначале зашла о том, что теперь я признаю, что я не божок, выбирающий, что мне хорошо, а что плохо. Раз уж я Божье творение со всеми вытекающими обстоятельствами, когда я покаялся, Бог проявляет ко мне свою благодать. Но об этом нужно говорить отдельно. Я ведь не только каюсь,
я принимаю жертву Иисуса Христа за меня. И вот, учитывая это обстоятельство, Бог как бы меня перемещает через забор на ту сторону, туда, где я назван праведником. Через забор, ну, простите меня, вы же помните эту метафору, мы поговорили об этом в начале. Закон, кон, забор, ограждение Бога для меня – это его мерило ценностей, где вот перечислено все то, через чего нельзя переступать. Ну, не прелюбодействуй, не кради, не прочее. Мы родились уже преступниками закона на той территории, где можно ожидать только возмездие, смерть. Мы родились грешниками по умолчанию. И теперь, когда я покаялся, я попросил у Бога прощения во имя Иисуса Христа. И Бог вернул меня обратно так, как будто бы я никогда не грешил. По-другому говоря, поменялся мой статус. Я теперь праведник. Я выразился метафорично ради понимания того, что происходит. Бог меня простил, а я в это поверил. Он абсолютно простил. Простил не так, как я прощаю, а так, как Он. Это прощение у него было наготове. А я поначалу-то об этом не знал. Я думал, что злого Бога надо умолить. А со временем я увидел великую любовь. Прощение было приготовлено крестными страданиями Иисуса Христа. Понимаете, почему при встрече с нами требуется покаяние? Это надо для нашего блага. Покаяние – это лекарство от грешного этого мира. Покаяние – это пропуск в небесное царство. Через покаяние человек обретает Бога. Ну, без этого покаяния сатана будет оспаривать стремление Бога проявить к нам любовь. Покаяние необходимо. Этим мы признаем свое не самое лучшее положение и стремление к Богу. Истинное покаяние приводит к радости. Это не негатив, это лекарство от греха и его последствий. Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон

0: 239-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое. В чем смысл жизни человека? В веселье сердца. И Библия постоянно говорит об этом. И Новый Завет, Евангелие говорит о веселье даже тогда, когда человек находится в посте. Слова известные, слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. «А ты, когда постишься, помажь голову свою, чтобы не показаться постящимся перед людьми, но перед Господом». И еще одно место Священного Писания в послании апостола Петра. Это 4 глава, 13 текст. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Это не духовный мазохизм, не слепой фанатизм. Это спокойная, светлая радость души, которая нашла Господа. Это уравновешенный, доброжелательный дух, который не смогут поколебать никакие бедствия. Смысл жизни в радости. И если ее нет, жизнь бессмысленна. И только тогда, когда человек ищет радость в жизни, он найдет Бога. Дети в этом смысле учат нас, взрослых. Они не способны долго унывать. Они постоянно о чем-то увлечены, постоянно что-то ищут, что будет их радовать, интересовать. Поэтому они гораздо легче приходят к Иисусу Христу. А радовался ли сам Спаситель, живя на грешной земле? Радовался, зная, что должен умереть страшной насильственной смертью. Псалом 44. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, и елеем радости более с участников твоих». Чему радовался Спаситель? Тому, что своей смертью он воссоединит человека с Богом. Тому, что крестные его муки обратят многих людей к покаянию и вере. Тому, что спасенные им наследуют царство его вечной славы. Христос жил в ожидании именно этого события, и осуществление этого ожидаемого вселяло в его сердце неописуемую небесную радость. Он верил и знал, что спасет многих, что его смерть покроет множество грехов, а его воскресение даст вечную жизнь всякому верующему и придаст смысл нашей земной жизни. Христианство — это радость и смысл, потому что оно избавляет человека от всякого греха, уподобляет верующего Иисусу Христу. Оно дает необъяснимое блаженство, покой, мир, удовлетворение от всего того, что мы делаем, и от того, что жизнь будет без греха, вечной. Все умершие воскреснут именно для такой жизни. Смерть и воскресение Спасителя — вот что придает радость нашей жизни сегодня. И все-таки, как понять слова Экклезиаста? И Эпикур, и Соломон говорят о радости жизни в скромных запросах, в насущных потребностях. Не стоит заострять внимание на наших болезнях, неурядицах, отсутствием денег, недоброжелательностью, обидах. Все это временно. Все это пустое, все это суета, потому что пройдет как пар исчезающий. Истинное веселье, к которому призывает нас Библия, заключается в словах апостола Павла. Великое благочестие, быть благочестивым и довольным. А истинное благочестие — это обретение Иисуса Христа. Когда мы знаем Христа, у нас есть Его святая радость, и мы благодарим за нее Бога. В чем же смысл жизни? В обретении Иисуса Христа. Как найти смысл жизни? Как найти Спасителя? Человек никогда не найдет Христа, если не будет искать смысл в своей жизни. И шаги этого поиска. Смысл жизни можно найти только тогда, когда ищешь радость. Если человек ищет не суда о милости, не уныния, а радости, то он обязательно найдет Бога. А найдя Господа, мы находим покой душам нашим, обретаем уверенность, удовлетворение от работы и от всех дел, которые мы делаем под солнцем. Наша жизнь, несмотря ни на что, начинает радовать нас, потому что мы верим в смерть Христа за нас и в Его воскресение, которое даровано всем верующим в Него. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Смысл жизни только во Христе, источники радости и счастья.

Поэтому иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает телей на голове твоей.

0: Для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы, последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Для вас играет Самсон.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
3: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
2: Нет, только не памперсы.
3: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
2: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
3: А преподаватели в воскресной школе?
2: Нет, слишком много работы.
3: А раздача бесплатных супов?
2: Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан? Чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну, было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
3: Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Сергей Перминов.

0: И сказал фараон: «Мне снилось, будто я стою на берегу реки, и вышли из нее 7 красивых толстых коров. Вслед за ними вышли из реки 7 безобразных, тощих коров. И тощие коровы набросились на толстых и съели их». Тут я проснулся. Но сон опять одолел меня. Приснился мне второй сон. Из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном. Но после них выросло 7 колосьев тощих и сухих, и эти сухие колосья пожрали красивые. Можешь ли ты объяснить мне эти сны?» Иосиф ответил: «Второй сон повторяет первый. 7 коров и 7 колосьев – это 7 лет. Толстые коровы означают 7 лет хорошего урожая в твоей стране. Но вслед за ними придут 7 лет голода. Это тощие коровы и сухие колосья. Вот значение снов твоих. Поэтому найди человека мудрого, и пусть он в первые 7 лет изобилия сделает большой запас хлеба». И понравились фараону слова Иосифа, и посчитал он его самым мудрым, сказав: «Я поставлю тебя над всей землей египетской и над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Так Иосиф в один день из узника превратился в наместника самого фараона. Бог не оставил Иосифа в беде. С помощью Божьей он разгадал фараону сны. И можете себе представить, утром он просыпался в качестве раба, а вечером он заснул наместником самого фараона.
1: Здорово.
0: И я думаю, что он был этого достоин.
2: Да, справедливость восторжествовала.
0: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Так Господь обещал быть с нами и помогать нам в трудных ситуациях.
3: Да, представляю, что было с его братьями, когда они узнали, что он сам друг фараона.
0: Об этом они, Владик, узнают гораздо позже. И история эта не менее интересная.
2: А можно мы придем к вам завтра, Афанасий Филиппович?
0: Разумеется, с удовольствием.
3: Может, откроем письмо?
2: А может, не надо, Афанасий Филиппович?
0: Привет из Антарктиды!
3: Фу!
0: Борис в Антарктиде!
3: Слава.
0: Ну, так что, Анечка, ой, твой сон не исполнился.
3: Так она страшилок вчера насмотрелась.
0: Вот и все. Дорогие ребята, самое интересное впереди. Пишите, мы рады вашим письмам. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
3: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Ань, не может этого быть!
4: Да может! Все было как по-настоящему!
5: Марья Ивановна, стойте!
4: Что?
5: Не подходите.
4: Что случилось-то?
5: Вы могли бы уронить ведро и порезались бы!
4: Обо что бы я порезался-то? Об остроконечную швабру, что ли?
5: Да нет, там огромная стекляшка!
4: Владик, что с ней?
6: Да, ей приснился сон.
4: Что тебе приснилось?
5: Мне приснилось, что вы поранились.
4: И дальше что?
5: А потом приехал почтальон, он дал дяде Афанасию письмо, тот его открыл, прочитал, и там было что-то ужасное. Он начал задыхаться и...
4: Не надо, не продолжай, я все поняла. Мало ли что привидится.
5: Савелий Игнатьевич, стойте!
7: Приветствую вас.
6: А вы к Афанасию Филипповичу, да?
4: Письмо ведете, да?
7: Да.
5: А покажите нам его, пожалуйста.
7: Письмо как письмо, что на него смотреть? Видно, от Бориса.
5: А нам можно его открыть?
7: Нет.
5: Дядя Афанась не будет против.
4: Беги, мы его задержим. Савелий Игнатьевич, Савелий Игнатьевич.
7: Вы не имеете права.
4: Мы вам все объясним, не волнуйтесь.
8: Хулиганье.
4: Владик, Афанась Филипп.
8: Вы что делаете?
4: Афанась Филипп, а мы тут играем, игра у нас такая.
8: Это какая-то игра, простите.
6: Казаки-разбойники!
4: Да, казаки-разбойники!
7: Казаки-разбойники!
6: Павел Ильич, разбойник!
4: Да.
7: Афанась Филиппович, письмо отняли? Убежать хотели, а я им верил.
8: Это правда?
6: Да.
8: Письмо у меня, Савелий Игнатьевич. О. Анечка мне принесла. Вы уж извините, пожалуйста. Сами понимаете, дети есть дети.
7: Ладно уж.
4: Вы уж извините нас непутевых.
7: Но я еще подумаю. Нашли разбойника.
8: Нет, ребята, я просто удивлен.
4: Да мы вам все объясним, Афанась Филиппович.
6: Да.
8: Пойдемте ко мне.
4: Ну, идемте. Вот так все и произошло, Афанась Филиппович.
8: Да, ну и историю вы мне рассказали.
5: Я и сейчас боюсь, что мой сон может сбыться. Вот вы откроете это письмо и...
8: Ну, Анечка, я думаю, что это всего-навсего страшный сон и не больше.
5: А были такие случаи, что сны сбывались?
8: В библейские времена в снах Господь разговаривал с людьми. Он открывал им тайны. Некоторые видели будущее, но такие сны нуждались в толкователях.
4: А расскажите нам, Афанась Филиппович, какую-нибудь историю.
8: С удовольствием. Я расскажу вам историю про Иосифа. Ну, помните того, которого родные братья продали в рабство?
5: А потом он был дома у богатого человека.
8: Совершенно верно. Он был там слугой. Но жена того богатого человека очернила Иосифа. И он незаслуженно был брошен в темницу. Казалось, что все пропало для него. Итак, слушайте. Однажды фараону приснился странный сон. Проснувшись рано утром, он очень насторожился и призвал к себе всех волхвов и мудрецов Египта, чтобы они объяснили ему значение этого сновидения. И поведал им фараон сон свой. Но никто из мудрейших не знал, что означает он. Тогда к правителю Египта обратился виночерпий. «Господин, я знаю одного человека по имени Иосиф. Когда-то я был справедливо наказан и сидел с ним в темнице. Приснился мне тогда странный сон, и я не мог его понять, а Иосиф смог мне объяснить его значение, и все предсказания его сбылись». Фараон сразу же приказал привести его во дворец. И вот Иосифа привели. Фараон сказал ему: «Мне снился сон, и никто не может истолковать его. Я слышал, что ты умеешь это делать». Иосиф ответил: «Этот дар не мой, а Божий. Он даст ответ во благо фараона».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Анжелика

0: и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства. А что говорят по этому поводу ученые?
1: Полезная минутка.
0: Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается 2 английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы. Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.

0: веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас.
2: Наследие или наследство – то, что получают верующие люди на правах Божьих детей в земной жизни и вечности. Бог избирает свой народ – Израиль в Ветхом Завете и Церковь в Новом Завете. Благодаря избранию этот народ получает от Бога предназначенные ему дары – свое наследие, которое отчасти дается верующим уже здесь и сейчас, а полностью будет вручено им при наступлении Царства Божьего. Наследие святых во свете, о котором пишет апостол Павел в первой главе послания к Колоссянам, это вечная жизнь с Богом, которой призваны верующие, ставшие детьми Божьими. Они сами ничем не заслужили этого наследия и не могут приобрести его собственными силами. Наследниками Христа становятся те, кто страдает вместе с Ним на этой грешной земле и кто войдет с Ним в вечность. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. В первой главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет о том, что Святой Дух живет в сердцах верующих и поддерживает в них уверенность в том, что они призваны к небесному наследию. Уверенность в получении наследия и радость находят выражение в братской любви и заботе о нуждающихся сонаследниках Царства.
1: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Оказывается, для нашего здоровья важна и еда,

0: Ватная капля.
1: Это органические вещества?
0: Конечно.
1: Полимеры, да?
0: Конечно. В так называемую коадсорбатную каплю обособились эти биополимеры, и вот этому сгустку удалось организовать со временем свой собственный метаболизм, то есть обмен веществ, и свое собственное воспроизводство. Эволюционисты основываются на том, что биополимеры могут образовывать такую вот многомолекулярную структуру, которая может определенным образом взаимодействовать с окружающей средой. Ну, например, может адсорбировать себе какие-то вещества, какие-то соединения из внешней среды.
1: Но, тем не менее, эти первые биополимеры, каким образом они возникли? Вот эта живая субстанция, собственно, органическая.
0: Сами по себе они не могли возникнуть.
1: Ну вот, если из неживой природы это невозможно организоваться, то как эти-то первые биополимеры появились, из которых потом уже развилась жизнь?
0: Ну, эволюционисты считают, что вначале простые появились органические компоненты биополимеров. То есть для белков это аминокислоты, для нуклеиновых кислот это нуклеотиды. Вот сначала они появились. Угу. Потом они самопроизвольно собрались в цепочки.
1: То есть, а как появились, это тоже остается тайной, да?
0: Ну, эволюционисты считают и приводят, ну, мы сейчас вот будем говорить об этом, опыте Миллера, который показывает, что эволюционисты используют этот опыт для обоснования своей точки зрения, что в грозовых разрядах в атмосфере могут образовываться какие-то простейшие аминокислоты.
1: Мы подойдем к этому опыту. А вот какие еще есть гипотезы возникновения жизни на Земле?
0: Есть еще гипотеза, она была выдвинута шведским химиком Сванте Ареньюсом. Гипотеза так называемой панспермии, то есть жизнь из космоса. Идея вечного существования жизни в космосе и возможности занесения вот этих зачатков жизни на какие-то планеты, в том числе и вот на нашу Землю. Английский биофизик, создатель, один из создателей модели ДНК, Фрэнсис Крик, выдвинул своеобразную версию этой гипотезы о том, что споры жизни подкинуты на нашу Землю инопланетянами. Ну а поскольку о вечности Вселенной сейчас не говорят даже атеисты, то остается вопрос открытым. Как же эта внеземная жизнь могла возникнуть?
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Давайте теперь вот об этом опыте. Миллер — это американский ученый, который в 20 веке провел такой опыт. Смесь метана, аммиака и воды подвергли действию электрических разрядов, в результате которых были образованы некоторые аминокислоты. Впоследствии в других лабораториях, используя смесь газов, которые предполагается, что вот были тогда в первобытной атмосфере, и с помощью энергии, воздействия энергии, были найдены пути возникновения таких органических молекул, как альдегиды, аминокислоты, моносахариды, пурины, нуклеотиды, то есть те вещества, из которых состоим мы с вами. Как можно отреагировать на такой опыт и насколько он является корректным?
0: В опыте Миллера действительно получались в небольших количествах простейшие аминокислоты, это глицин и аланин, и в следовых количествах еще там пару аминокислот. Но этот опыт был признан некорректным.
1: Почему?
0: Некорректным, во-первых, потому что состав первичной атмосферы Миллер взял исключительно из соображений, что для синтеза, для органического синтеза аминокислот необходим аммиак и метан в отсутствии кислорода. Угу. Вот исключительно из этих соображений. И в то же время, в настоящее время, ученые сходятся во мнении, что атмосфера таковой быть не могла, и она содержала в основном азот, углекислый газ, небольшое количество кислорода, который легко образуется из воды в грозовых разрядах. Угу. И в таких экспериментальных условиях аминокислоты не возникали. Это вот первая некорректность, которую допустил Миллер. И вторая – это то, что он удалял полученные аминокислоты с помощью холодной ловушки сразу же. Потому что если этого не сделать, оставить в этой вот горячей системе, то происходит моментальное разрушение аминокислот. Ну, и опять же, что показывает опыт Миллера? То, что для синтеза аминокислот нужен разум. Но приводится в учебниках только потому, что других аргументов слишком мало.

0: было. Нечего больше привести, да?
1: Да, и при этом, естественно же, не указывается на некорректность. Они просто замалчиваются.
0: Хорошо. А какие факты доказывают несостоятельность химической эволюции?
1: Первое – это невозможность синтеза белковой цепочки в первичном океане. Ну, белок еще по-другому называется полипептид или протеин. Почему невозможно? Прежде всего, потому что аминокислотные звенья должны соединяться между собой в цепочку белка не любым из множества возможных способов, а только одним единственным. Он называется, этот способ соединения, пептидный. И только линейно, без разветвлений.
0: Что это значит?
1: Ну, должна быть цепочка. Она не должна иметь ответвлений.
0: Так.
1: Вот этих вот таких более мелких цепочек, как какой-то, может быть, главной цепочки. Это во-первых. Во-вторых, сама реакция соединения аминокислот в эту цепочку, в полипептид, сама реакция сдвинута в сторону распада полипептида. То есть полипептид фактически не может образоваться в воде. И, наконец, эта цепочка не может расти и формироваться, потому что аминокислоты, как достаточно активные, химически активные вещества, будут реагировать с другими соединениями, а не между собой. То есть вот эти вот все особенности синтеза белковой цепочки, ну, не позволяют признать вот возможность синтеза белка в первичном океане. И кроме того, ведь гипотетически вот этот первичный бульон мог содержать, ну, совершенно невообразимую смесь самых разных соединений, причем в сильно разбавленном растворе. Это могли бы там быть и ингибиторы, которые тормозят реакции. И как в таких условиях могла идти реакция синтеза белковой цепочки, при том, что она вообще не могла идти, да еще между нужными аминокислотами, это представить совершенно невозможно. Еще один очень важный момент. В живом организме присутствуют только L-аминокислоты. В белках живого организма только L-аминокислоты.
0: Что такое L-аминокислоты?
1: Дело в том, что каждая из аминокислот, кроме одной, существует в двух зеркальных симметричных формах. Это пространственные левосторонние и правосторонние пространственные формы. Подобно левой и правой руке человека. Вот они одинаковые, но все-таки пространственно они различаются. Одну перчатку невозможно надеть на другую руку. Они пространственно различаются, вот расположение. Так вот, вне живого организма любая из аминокислот присутствует в равных количествах этих L и D форм. Химически равноценных.
0: L – это левая, да, сторона? Да?
1: Левосторонняя и правосторонняя. Две зеркальные формы. Вот они вне живого организма присутствуют в равных количествах, вот в смеси аминокислот. Равное количество. В лабораторных условиях можно разделить, специальная технология для этого нужна, разделить вот эту смесь 50% L, 50% D на отдельные компоненты, только L и только D. Но тут же начинается превращение L в D, а D в L. И опять вне живого организма вот эта смесь L и D будет всегда присутствовать в равных количествах. В живом же организме присутствует только L-формы. Исключительно L. D в организме нет.
0: То есть, значит, в первобытном бульоне не мог существовать естественный механизм для образования L-аминокислот. Так я правильно вас поняла?
1: Он не мог существовать механизм для отбора только L-аминокислот в белковую цепочку.
0: А что же сейчас помогает это делать в живых организмах?
1: А в живых организмах этот процесс идет ферментативно, целенаправленно с помощью ферментов. То есть, поскольку не мог быть естественным путь отбора L-аминокислот из смеси L и D в естественных условиях. Потому что они химически равноценны. Поэтому не могло быть. По теории вероятности не могли только L-аминокислоты в первичном бульоне соединяться друг с другом. Не могли по теории вероятности. Поэтому путь этого синтеза был сверхъестественный.
0: А каким образом они собираются в белковую молекулу?
1: Они собираются при помощи пептидной связи.
0: Что это такое?
1: Мы уже об этом говорили. только пептидная связь из многих возможных путей соединения аминокислот между собой, только пептидная связь. Ну, скажем, так называемая пептидная связь.
0: А почему в живом организме присутствуют только L-аминокислоты? Почему не могут D-аминокислоты присутствовать?
1: Не могут. Дело в том, что если бы присутствовала хотя бы одна D-аминокислота в белке живого организма, то это бы сделало белок нефункциональным, неактивным. Строгая последовательность L-аминокислот необходима для того, чтобы формировалась трехмерная структура белка. То есть особым образом укладки этой длинной белковой цепочки в пространстве. Mm-hmm. Вот эта цепочка должна уложиться особым образом mm-hmm. и приобрести трехмерную структуру. Без этого белок не будет активным. Если туда попадет хотя бы одна D-аминокислота, белок не сможет сформировать вот эту вот глобулу.
0: Mm-hmm. А возможен ли добиологический естественный отбор?
1: Да, эволюционисты пытаются говорить о добиологическом естественном отборе. Ну, дескать, аминокислоты случайно собрались в белки, а мать природа отобрала из них какие-то там перспективные, функционально значимые.
0: То есть они сами по себе каким-то образом организовались, да?
1: А какие функции должны были выполнять аминокислоты в первичном бульоне? Что за перспективы они для себя могли просматривать? Ведь никаких механизмов, никаких структур не существовало. Угу. Добиологический естественный отбор – это не более чем просто случайное хаотическое взаимодействие между молекулами.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Ученые утверждают, что в атмосфере Древней Земли присутствовал кислород. Какую роль он мог сыграть для образования аминокислот?
1: Да, разрушительную роль. Аминокислоты в атмосфере просто бы разрушались под действием кислорода. А те, которые по каким-то путем смогли бы попасть в океан, они бы не продвинулись по эволюционной лестнице из-за невозможности синтеза полипептида в водной среде. Но даже если предположить, что кислорода в атмосфере не было, первичной, то тогда аминокислоты разрушались бы ультрафиолетом, потому что не было бы озонового экрана.
0: И в том другом случае они не могли бы существовать.
1: Конечно, и в том молекулы бы не выжили, аминокислоты.
0: Понятно. А какова вероятность, что молекулы белка могут синтезироваться случайным образом?
1: Вероятность того, что соберутся, например, в определенной последовательности аминокислоты в белке, средний белок, например, из 500 аминокислот. Вероятность этого события имеет один шанс из числа 1 и 950 нулей.
0: Большая цифра.
1: Событие абсолютно невероятное.
0: Даже если есть в наличии все аминокислоты, сложно представить, как они могли даже через миллионы лет собраться в определенную структуру, да? Цепочку, в определенную клетку, да? И причем так соединиться, чтобы затем еще и развиться в совершенное существо.
1: Да, это абсолютно невероятное событие. В математике событие, которое имеет один шанс из числа 1 и 50 нулей, оно считается абсолютно невероятным. Угу. То есть сколько бы нулей после 50 не насчитывали, все события будут абсолютно невероятными.
0: Клетка – это очень сложное устройство. Оно состоит из множества молекул, и в том числе в ядре клетки находится молекула ДНК, да? Которая несет всю информацию о будущем организме.
1: Да, да.
0: Насколько она уникальна для каждого организма, и может ли случайно организоваться, собраться ДНК?
1: Случайно собраться звенья нуклеиновой кислоты в молекулу ДНК – имеет абсолютно нулевую вероятность. Мы уже говорили о том, что ДНК человека, вся ДНК клетки человека имеет последовательность нуклеотидов 3,3 миллиарда пар.
0: О чем это говорит?
1: Как в определенной последовательности могут соединиться нуклеотиды для этого невероятного количества? 3,3 миллиарда. Даже если возьмем 1% от этой последовательности, которая составляет гены, то это тоже невероятное совершенно событие, чтобы это получается тогда 33 миллиона нуклеотидов. Это 1% от всей последовательности. 33 миллиона нуклеотидов. Как они могут соединиться случайным образом в определенной последовательности, это представить невозможно.
0: Когда мы говорили с вами о L и D аминокислотах, вы говорили, что они зеркально расположены, да?
1: Да, зеркальная форма аминокислот,
0: а
1: L
0: вот
1: и D.
0: Есть ли феномен зеркальных форм для нуклеотидов?
1: Есть. А моносахарид дезоксирибоза, который входит в состав нуклеотида, находится, да, действительно имеет тоже две зеркальные формы. И причем здесь важна уже D-форма нуклеотида.
0: Какое это значение вот вообще имеет для живого организма?
1: Имеет примерно то же самое, что и для белковых молекул. То есть вот эти D-нуклеотиды необходимы для формирования вот этой двойной спиральной структуры ДНК. Без этого она не может образовывать длинные цепи без наличия D-нуклеотидов. Длинные цепи и быть хранилищем генетической информации.
0: А длинные цепи для чего нужны в ДНК?
1: Для
0: сохранения информации, да?
1: Да, конечно, для генетической информации. Угу. Там закодированы белки организма.
0: А что еще говорит молекулярная биология в пользу креационизма?
1: Так, мы уже говорили, что звенья в белковой цепочке, аминокислоты, соединяются между собой единственно возможным способом. Угу. Это мы уже сказали об этом. Также и в нуклеиновых кислотах. Звенья нуклеиновых кислот, нуклеотиды, могут соединяться между собой единственно возможным способом из многих возможных.
0: Это какой способ?
1: Определенный химический способ между определенными молекулами. Единственное возможное, хочу подчеркнуть, потому что могут быть какие-то другие варианты соединения нуклеотидов между собой. Дальше, что еще может сказать молекулярная биология в пользу сотворения? Это то, что для разных нуклеотидных компонентов требуются разные условия их синтеза. То есть там, где на первобытной Земле могли бы синтезироваться сахара, это компонент нуклеотида, не могли бы синтезироваться другие компоненты нуклеотидов, так называемые азотистые основания, там пурины, пиримидин и фосфаты. То есть как могли бы тогда, если у них разные условия образования, как они могли бы тогда соединиться, эти компоненты, в один нуклеотид, представить невозможно. Также и аминокислоты образуются в условиях, которые непригодны для синтеза сахаров, компонентов нуклеотидов. Как тогда белки и нуклеотиды, и белки и нуклеиновые кислоты могли встретиться вот в этих безбрежных просторах океанских вместе, чтобы образовать клетку? Тоже представить такое невозможно. Наконец, некоторые аминокислоты, например, лизин, некоторые моносахара, например, рибоза, в экспериментальных условиях не были получены.
0: То есть все аминокислоты, вот тогда Миллер пытался получить какие-то аминокислоты,
1: он получил
0: что-то
1: только...
0: получил, да? А вот весь состав аминокислот, их около 20, да?
1: 20 кислот 20, в живом 20 организме, 20 видов аминокислот.
0: Невозможно, да? Некоторые из них,
1: некоторые не получены. И что самое важное, что в этих экспериментах всех никогда не были получены полимерные структуры. То есть это белки, нуклеиновые кислоты, липиды, полисахариды. Их экспериментально.
0: То, что жизненно необходимо для
1: живого это экспериментально
0: организма.
1: Получено не было.
0: Хорошо, мы с вами говорим о невозможности создания живого из неживого. Но разве Бог не творил живое из неживого? Согласно книге «Бытие» в Библии, Бог создал человека из земли, из праха земного, из глины.
1: Да,
0: что?
1: Это так.
0: Что вы можете сказать об этом? Тем не менее, он стал душой живой.
1: Но мы с вами говорим о невозможности создания живого из неживого в естественных условиях, в соответствии с законами природы. Вот это невозможно.
0: А Бог творил разве не в соответствии с законами природы?
1: Нет. Для всемогущего Бога создание живого из неживого проблемы вообще не представляет. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Создание жизни произошло сверхъестественным путем,
0: Который нам объяснить и невозможно, собственно, да? На то оно и сверхъестественное. Хорошо, уже несколько десятилетий ученые пытаются создать жизнь в пробирке. Насколько они продвинулись в своих опытах?
1: Искусственная жизнь не создана и вряд ли будет создана. Ведь механическая смесь тех компонентов, из которых стоит клетка, еще не даст живую клетку. Если разум человека не смог создать ее, но можем ли мы верить в то, что когда-то неживая материя могла это сделать? В заключение мне еще хочется добавить такой момент, что в живом организме биосинтез белка протекает по очень сложному механизму. Генетическая информация закодирована в ДНК и должна быть, поскольку она записана на языке нуклеотидов, то она должна быть, эта информация перенесена с ДНК через посредника к месту синтеза белка. И воплотится эта генетическая информация на язык аминокислот. Значит, само существование генетического кода – это проектирование…
0: А что такое генетический код так?
1: Это проектирование высшего уровня. А генетический код – это то, что каждая из 20 аминокислот соответствует последовательность из 3 нуклеотидов в ДНК. Вот это и есть генетический код. Вот вся вот эта система синтеза протеинов, синтеза нуклеиновых кислот и синтеза энергетической валюты клетки, мы говорили об этом, аденозин-трифосфорная кислота, эти биосинтезы должны быть увязаны вместе и появиться они должны были одновременно, потому что синтез протеинов не может идти без синтеза нуклеиновых кислот, а синтез нуклеиновых кислот не может идти без ферментов, которые записана информация, не записана в нуклеиновых кислот. Также и синтез АТФ. Синтез белка не может идти без энергии АТФ, а синтез АТФ не может идти без фермента. То есть вот вся эта сложнейшая система, она должна была появиться одновременно.
0: Большое спасибо, Елена Тихоновна, за столь содержательную беседу. Американский биолог Эдвин Конклин писал: «Вероятность случайного возникновения жизни сравнима с вероятностью того, что после взрыва в типографии буквы сами собой сложатся в энциклопедический словарь». Мы продолжим разговор о происхождении жизни в следующих программах. До свидания. Всего вам доброго.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Сквозь года, облачившись скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медью

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось. Хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Позвольте задать вам вопрос. Что является главным в христианстве? Может быть, с человеческой точки зрения, это единство человеческой расы под управлением Божьим? Или этические требования христианства и моральные стандарты, о которых сегодня идет речь? Может быть, это отношения в семье, которые для христиан являются важными в жизни? Но что все-таки является главным в христианской вере? Может быть, это наша победа над врагом человечества, когда мы приходим к концу жизни и надежда на воскресение в час смерти? В Писании дан ясный ответ. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах показано, что главным в христианстве является сам Христос, начальник и совершитель нашей веры. Не только слово о Нем, но и Он Сам, как живая личность, которая сообщает нам новую жизнь через веру во имя Его. Его жизнь, смерть и воскресение – это центральные темы, в которых собрана вся истина. Это и есть главное в христианстве. Следовательно, с точки зрения Библии, фундаментальный вопрос жизни таков – какие у вас отношения с Христом? Что вы думаете о Христе? Наш Господь сам касался этой темы. Когда спрашивал учеников, Евангелие от Матфея, 22 глава, 42 стих, что думают люди о Христе, чей Он Сын? Что разделяет сегодня человечество? Это ответ на вопрос, вы знаете Иисуса или вы не знаете Иисуса? Каждый человек должен ответить на самый главный вопрос своей жизни. Что мне делать с Иисусом, называемым Христом? Для христианина же по-прежнему звучит вопрос Павла, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Другими словами, возродились ли вы верой в Христа, который единственно может преобразовать вашу жизнь? Многие исследователи креста Христова в XX веке единодушно подчеркивают неистинный характер истинной веры. Вера не есть принятие юридического соглашения, но отречение от себя в пользу Спасителя, поскольку в нем одном вся ее надежда. Это предполагает полный отказ от всего остального ради того, чтобы прибегнуть ко Христу. Вера – это страсть, которая овладевает всем существом человека и побуждает его безусловно предаться любви, открытой в жизни Спасителя. В этом отклике заключается все христианство. Радикальная христианская вера может означать лишь самозабвенное посвящение самого себя распятому Богу. Такое посвящение весьма опасно, поскольку не является путем к успеху, но, напротив, превращает людей в противников своего «я» и окружающего мира. Оно приводит человека не в согласие с самим собой и окружающей средой, но в противоречие как с собой, так и с миром. Есть два состояния христианина, которые обозначает Павел в этом стихе. С 14 по 16 стихи он делает заключение противопоставления человеческой мудрости тайной, сокровенной премудрости Божьей. Душевный человек, мы читаем 14 стих, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Душевный человек – это природный человек. Потому что Павел здесь говорит о человеке, который рождается в этот мир в природном рождении. Мы все родились природными людьми, мужчинами и женщинами. Душевный человек руководствуется чувствами, а не духом. Когда Бог сотворил человека, то определил, чтобы дух человека управлял телом. Сам же дух должен был находиться под прямым руководством Божьим. В Эдемском саду Адам и Ева были духовными людьми, которые общались с Богом, но когда они согрешили, то стали подчиняться желаниям плоти. Каин, их первенец, уже не мог противостоять влечению ко греху. Бытие читаем, 4 главу, 6 стиха. «А на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Можно отметить несколько моментов в душевном состоянии человека. Первое – возможность выбора. Человек обладает волей, наиболее выдающееся его качество, и мы знаем это. Даже младенцы имеют свою волю. У родителей возникает проблема в связи с этим. Дети часто желают то, с чем не согласны родители. Итак, человек имеет возможность выбора. Но этот выбор основывается на функциях души, способность чувствовать, эмоциональности, способности к настроению, эмоциональные способности к настроению, побуждение и желание, которые управляют выбором воли в природном человеке. Это то, что отображает современный образ жизни. Если ты чувствуешь, что это хорошо, делай это. Это отображение природной философии, когда выбор людей базируется на их настроении, желании и чувствах. У душевного человека возникает серьезная проблема с силой выбора по отношению к добру. Римлянам 7 глава, с 18 стиха. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Второе. Есть еще одна способность, и это разум. Некоторые люди гордятся тем, что они не принимают решения на основании чувств. Они уверены в своем логическом мышлении, холодном разуме, который принимает в расчет только факты. Они часто чувствуют свое превосходство над людьми, которые руководствуются своими чувствами. Но опять же, Слово Божье говорит нам, что они не должны так гордиться собой, потому что разум душевного человека ограничен. То есть функции душевного человека распространяются только на линию жизни человека, от его рождения и до смерти. Поэтому и рассуждения душевного человека относятся лишь к этой жизни, так как логический выбор душевного человека основан на целях этой жизни, таких как личный успех, слава, сила, удовольствие и многое другое. Таких людей Библия называет мирскими людьми. У них природный образ мышления, они руководствуются инстинктами от рождения. Это то, что Павел определяет как душевный человек, который не может помышлять о горнем. Естественно, что душевный человек ограничен временными категориями. Третье. Душевный человек не принимает того, что от Бога. Нужно сказать, что Павел здесь не говорит о духовных дарах, он говорит о вещах, которые имеют прямое отношение к Богу, тайной и сокровенной мудрости Божьей. Душевный человек даже не знает о ее существовании. Он думает, что все основания, на которых он должен делать свой настоящий выбор, сосуществуют в пределах его умственной силы и эмоций, и что они дают ему способность оценивать и определять жизнь, какой он ее видит. Он игнорирует тот факт, что есть безбрежная область информации о нас, о Боге, о мире, о цели жизни, о неизбежном конце и вечности, о которой он ничего не знает, и что подчеркивает его ограниченность. Четвертое. Душевный человек не понимает смысла брачного союза. Брак – это семейные отношения, которые соединяют двух разных людей. Для мирского человека брачный союз – это не Бог сочетал, и человек, да, не разлучает, а естественное предназначение человека для личного удовлетворения другой личностью, его нужд. Когда он насытится, нет смысла сохранять этот союз. Многие христиане имеют подобное мышление и даже нарушают свои брачные обещания, потому что потеряли всякое представление о тайне жизни и тайне брака, которые Бог открыл людям. То есть душевный человек не понимает природы и цели брачного союза. По этой причине так много разводов. Как вы знаете, Пресвитерианской церкви посвящает священнический сан даже общеизвестных гомосексуалистов. А некоторые католические церкви США объявили себя банкротами из-за невозможности оплатить судебные иски на священников-извращенцев. Разве это не свидетельствует о том, что они забыли о значительной степени откровения тайной сокровенной Божьей мудрости? Сексуальные меньшинства являются нарушением Божьего намерения о человечестве и деструктивной силой общества, в котором мы живем. Но наше общество сегодня не шокирует известие о растлении детей, кровосмесительных сексуальных отношениях между близкими родственниками, шведских семьях, свингерство. Эти мерзкие явления стали частью культуры нашего общества. Но как они проникают в некоторые традиционные церкви? Не потому ли, что они уклонились от тайной сокровенной мудрости Божьей, которая открыта в Писании? И далее. Мир не понимает причин многочисленных бедствий, которые обрушиваются на землю. Мирские люди не видят, как Бог воспитывает их. Они относятся к бедствиям как к посягательству на их права. Отношение душевного человека к Богу, когда бедствия постигают его, обозначено гневом, раздражением и обидой. Но что удивительно, так часто бывает и с некоторыми христианами. Почему? Потому что они нарушили прекрасные и сокровенные отношения с Богом. Более того, Павел говорит, что душевный человек не может принимать того, что от Бога. Откровение Божье не имеет для него никакого смысла. Причина, говорит Павел, очень простая. Для того, чтобы судить духовное, видеть и вполне понимать духовное, необходимо иметь Духа Божьего в себе. Душевный человек не имеет Святого Духа, потому что противопоставляет свою мудрость мудрости или премудрости Иисуса Христа. Мы читаем 1 Коринфянам 4 главе 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Что может помочь этому миру? Так это вера в Иисуса Христа, которую Святой Дух вселяет в человеческое сердце. Если нет веры в Христа, если человек не признает в нем Господа, ум остается во тьме – Хотя человек и принимает как дань моде стандарты христианской жизни, он никогда не будет жить по ним, пока его сердце не будет открыто Святому Духу. Без влияния Святого Духа никто не сможет понять то, что Бог желает сказать ему. Мы сегодня используем различные средства евангелизации этого мира, но без Святого Духа все наши усилия лишены здравого смысла. Глупо полагаться, убеждать людей человеческими средствами, ибо они не видят смысла в этом. Духовный человек. Павел противопоставляет душевному человеку духовного человека. Мы читаем в 15 стихе: «Но духовный

обладают великими способностями. Они могут морально судить обо всем. Это весьма примечательное заявление, потому что Павел, говоря о всем, имеет в виду взгляды и оценки духовного человека, его желание проверить и тщательно взвесить все, что оказывается в его поле зрения. Будучи руководим Святым Духом, он из всего делает правильные выводы, он понимает откровение Божье в Писании и может провозгласить моральное и этическое суждение в любой области жизни. Это не означает, что такой христианин знает буквально все. Он может не иметь научных знаний, он может не разбираться в тонкостях различных искусств и так далее. Некоторые пасторы уверены в том, что знают все и берутся судить обо всем, но любой человек, который имеет малейшее представление о научных теориях и светском искусстве, быстро развеивает эти иллюзии. «О всем» означает, что все в этой жизни имеет моральное и этическое измерение. Все в этой жизни может использоваться как верно, так и неверно. И задачей христианина, его особой привилегией является знать для себя и показать этому миру, что есть добро и зло. Это и означает судить о всем. Христианин может выносить окончательное этическое суждение о всех областях человеческой жизни. И нужно заметить, что эта способность не дается ему автоматически. Есть миллионы христиан, которые не способны судить о всем, потому что не повинуются Святому Духу. Они не изучают Библию и не понимают содержание тайной и сокровенной премудрости Божьей. Поэтому они не могут судить о всем. Это не означает также, что нам необходимо цитировать один, два или более текстов Священного Писания для того, чтобы доказать правоту или неправоту. Это доказательство текстом является одним из наиболее отвратительных методов, которые практикуются в современном христианстве. Так возникла популярная идея, что все может быть доказано Библией, потому что это истина. Если вы просто трактуете один текст из одного места Библии, а другой текст из другого, чтобы подтвердить какую-либо идею, вырывая при этом текст из контекста, то можете будто бы доказать почти все из Библии. Это одно из самых ужасных злоупотреблений Писанием. Духовный человек – это человек, просвещенный Святым Духом, чей ум открыт для понимания книг Ветхого и Нового Заветов. Он постоянно желает быть наученным Святым Духом. Он молится, он ищет знания от Бога, прилежно старается вникать в проблемы и только затем делает заявление, которое может быть названо суждением Божьим. Это его обязанность судить обо всем в этом этическом измерении, когда весь мир живет аморально. Христиане должны во весь голос восставать против аморальных норм жизни, которые становятся нормой жизни современного общества. Абортов, сексуальных меньшинств, браков между ними, разводов, свободной любви и многого другого, невзирая на мнение светских авторитетов. Христианин способен судить обо всем, что базируется не на мудрости человеческой, но на тайной и сокровенной премудрости Божьей. О духовном человеке никто судить не может. Хотя люди и стараются это делать, тем не менее душевный человек не может понять принципы чувства, мысли, надежды и радости духовного человека, ибо невозрожденное сердце не в состоянии оценить то, что исходит от Духа Божьего. Это не значит вовсе, что христианин не будет признавать человеческие законы, но бывают законы деспотические и антихристианские. Они противоречат христианскому долгу и послушанию воли Божьей. В
подобных случаях христианин не выражает ни

0: истового протеста, но с тихой настойчивостью говорит, что его совесть должна подчиниться учению Слова Божия, как мы и читаем об этом в Деянии апостолов, 4 главе, 18-19 стих. «И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели человека?» Мы знаем о Лютере, который оставался непоколебимым и твердым перед Вормским сеймом, где были собраны духовные и светские власти Европы, включая императора Святой Римской империи. Лютер был непоколебим и сказал, «До тех пор, пока моя совесть будет научена и управляема Словом Божьим, я не отрекусь ни от чего, что мной написано. На сём стою и не могу поступить иначе. Да поможет мне Бог». Никто не может судить о христианстве, о христианине, когда он действует на основании Божьей мудрости и знания. Павел имеет в виду именно это. Он говорит, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» Немного об уме Господнем. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Павел был весьма опечален духовным состоянием христиан в Коринфе, их плотским мирским духом, абсолютно проникнутым мирской мудростью, ибо коринфяне, подобно всем христианам, получили доступ к уму Христову, но отказались от дарованной им привилегии Святого Духа судить о всем в угоду мирскому образу жизни. В основе жизненного креда некоторых коринфских христиан лежали огромные пласты человеческого опыта, усилий и рискованных попыток предпринимательства. Они были бездуховными христианами. Ни один душевный человек не может понять действий Божьих, поэтому он и не может судить духовного христианина, находящегося под руководством Святого Духа. Духовный человек имеет Святого Духа в самом себе, который открывает ему сокровенные тайны Божьи. Затем апостол делает заключение, «А мы имеем ум Христов». Святой Дух соединяет нас с Христом, и поэтому у нас ум Христов. Господь Иисус обитает в сердце верующего благодаря ходатайству Святого Духа, совершая в нем и через него свою работу. Мы мыслим о жизни так же, как и сам Христос. Мы смотрим на мир глазами Христа и способны правильно оценивать изменяющиеся стандарты людей. Это ум Христов, способность знать, что в человеке. Господь в земной жизни не нуждался в том, чтобы ему кто-либо что-то говорил о человеке, а он бы делал вывод. Он знал, что в человеке, как мы и читаем в Евангелии от Иоанна во 2 главе, 25 стихе, «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Следовательно, имея ум Христов, мы и поступать будем, как Он. Хочу сказать, что никогда не было более радикального предложения изменить мир, чем поступать по уму Христа. Это и есть то, что Бог поручил своим детям делать в этом мире. Я допускаю, что многие из нас стараются именно так и поступать. Мы все пребываем в процессе обучения образу христианской жизни согласно откровению тайной и сокровенной премудрости Божьей. Какой эффект это окажет на общество? Привилегии духовного человека сохранять спокойствие среди смятения современной жизни и призывать людей возвратиться к реальности жизни во Христе, оставив смущение и иллюзии, заблуждения и домыслы, которыми живет мир. Какое несравненное преимущество быть христианином и жить по уму Христову! Да поможет нам в этом Бог. Аминь.
1: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлой программе мы начинали с вами говорить о путях выхода из зависимого состояния. Мы говорили о важности изменений, о смене окружения, приобретении новых привычек. Но изменения не происходят в одночасье. Путь трезвости – это процесс. Процесс не быстрый, но дающий свой результат. Самый высокий бамбук называется бамбук Мосса. В Китае он вырастает в высоту до 27 метров. Чтобы его вырастить, крестьянин должен выкопать яму глубиной в метр, посадить туда семечко бамбука, а затем поливать его в течение 5 лет. Вы можете представить, как 5 лет крестьянин поливает пустое место на земле. Соседи, друзья, все вокруг думают, что он, наверное, сошел с ума. Но вот в один прекрасный день из земли появляется росток, и за 6 недель он достигает высоты 15-20 метров. И даже если сесть с ним рядом, то можно будет видеть, как он медленно растет. Некоторые говорят, что бамбуку, чтобы вырасти, нужно 6 недель. Но на самом деле ему нужно 5 лет и 6 недель. Также и процесс выздоровления. Это процесс постоянного прикладывания усилий. Но все эти усилия дают невероятный результат. Следующий уровень нашей пирамиды – это принципы. Принципы. Что такое принципы? Принципы – это то, чем мы руководствуемся в принятии наших решений. Это то, о чем мы думаем в момент сложного жизненного выбора. Понятие «принцип» происходит от латинского слова «principium» и означает начало, первооснова, фундамент, на котором построена целостная личность. Принципы – это внутренние убеждения, это точка зрения на основополагающие истины. Я верю, что каждый из нас – творец своей жизни. В начале своей жизни мы прописываем программу, по которой будет выстраиваться наша будущая жизнь. И наша жизнь будет кардинально отличаться в зависимости от того, были ли в ней принципы или нет. Принципы – это духовно-нравственный стержень внутри человека, не позволяющий ему сломаться в трудные моменты в его жизни. А знаете ли вы, что принципы – это были тяжело вооруженные воины в Римской империи? Принципы стояли первыми в строю, в авангарде и принимали на себя основной удар во время боя. В жизни наши принципы, подобно римским солдатам, принимают первый удар при выборе того или иного решения. Первый – сильный удар нехорошего предложения, например, принять дозу. Если принципы есть, и они сильные, то у человека есть все шансы устоять перед таким выбором. Принципы – это наш моральный компас, компас нашей жизни. Нашу жизнь можно описать как жизнь без часов и без компаса. Почему так? Жизнь без часов, потому что мы часто не понимаем, что дни обманчивы. Молодым людям кажется, что вся жизнь впереди. А пожилые люди говорят, жизнь прошла как один день. А жизнь без компаса – это жизнь без нравственных и моральных ориентиров. Однажды мы с мамой пошли в лес за грибами без компаса. Зашли мы в лес, шли, все время прямо. Но вы знаете, что у человека одна нога длиннее, а другая нога короче. Поэтому без компаса человек ходит по лесу кругом. Грибов мы, конечно, не нашли, но решили зато вернуться. Развернулись и уперлись в болото. Хорошо, что мы пошли вдоль болота, вышли к реке. По берегу реки мы вышли к железной дороге, и по железной дороге мы вернулись домой. Именно так живут многие люди в этом мире. Без компаса и без часов. Они не могут дойти до цели, потому что без компаса просто ходят по кругу. Каким принципам должен научиться зависимый человек, ставший на путь выздоровления? В христианской церкви принципы – это 10 заповедей. Честность, непредубежденность и готовность к действию – основные принципы реабилитационного центра. Ответственность за свои поступки, слова. Возлюби ближнего, как самого себя. Верность к своей супруге, к своему супругу. Честность даже в мыслях. Не завидовать. Относиться к другим людям без предубеждения, независимо от статуса, положения или состояния. Доверять людям, не брать в долг или взаймы. Каждый день что-то новое познавать. Помогать людям оставаться свободными от зависимости. Следующий уровень у нас – это ценности. Ценности стоят выше принципов. Зависимость – это болезнь ценности. Почему? Дело в том, что для зависимого его доза сверхценна. Чем бы эта доза ни была – алкоголь, наркотики, еда, игра или порно – все это ценнее работы, ценнее семьи, ценнее детей, ценнее здоровья и ценнее самой жизни. Поэтому восстановление трезвой, целостной личности начинается с восстановления жизненных ценностей. Фактически выздоровление – это переосмысление ценностей. А что такое жизненные ценности? Ценности – это то, что для нас ценно и важно. То, что для нас имеет наибольшую ценность. Но у каждого человека свои ценности. Расскажу вам одну старинную притчу про жемчужину. Молодой юноша пришел к достопочтенному, мудрому старцу, учившему на городской площади, и сказал, что слышал слова его в городе, но нашел их пустыми и ничего не стоящими. Тогда старец достал жемчужину и спросил юношу, сможешь ли продать ее рыночным торговцам за одну золотую монету. И взял юноша жемчужину и с легким сердцем понес продавать ее, ибо думал, что стоит она дороже. Но никто на рынке не давал за нее более одной серебряной монеты. Опечаленный юноша принес жемчужину старцу. А теперь, говорит старец, отнеси ее царскому купцу и спроси, сколько он за нее предложит. А купец предложил юноше за жемчужину 1000 золотых монет. Возвратился юноша в великом смятении и сказал ему старец, «Пока представление твое о мудрости подобно знаниям торговцев рыбой о жемчуге. Чтобы по достоинству оценить многоценную жемчужину, нужно стать благоразумным купцом, ищущим хороших жемчужин». Итак, исходя из притчи, у каждого свои ценности. У торговцев на рынке – одни ценности, а в царском дворце другие ценности. Как понять свои ценности? Выздоровление от зависимости – это поиск и приобретение новых ценностей. И чем ценнее они будут, тем дальше от нас отступит зависимость. Ценности наполняют нашу жизнь, делая ее дороже. Представьте, что наша жизнь – это весы. И у зависимого на одной стороне весов – это его доза. И для того, чтобы наша жизнь качнулась в сторону выздоровления, нужно вторую чашу весов нагрузить нашими ценностями. И чем больше эти ценности будут, и чем более значимые они будут, тем больше весы качнутся в сторону выздоровления. Итак, какие же ценности необходимо приобрести? Такие ценности, как семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, социальный статус, саморазвитие, путешествие, независимость. Цели. Выше ценностей у нас стоят цели. Зависимые не имеют долгосрочных целей, а склонны просто фантазировать и мечтать. Это приводит к отсутствию интереса к трезвой жизни, к отсутствию смысла жизни вообще, к стремлению к безделью, апатии и к скуке. Жизнь без будущего толкает на употребление, которое становится единственной ценностью в их жизни. К сожалению, сверхценность доза настолько велика, что никакие ценности иногда просто не могут перевесить сверхценность дозы. Но есть то, что способно перевесить сверхценность употребления. И это я называю жизненные цели. Цели бывают разные – краткосрочные и долгосрочные. Цели должны быть большими, великими. Большая цель должна пугать вас. Ради такой цели вы будете готовы не спать, не есть, лишь бы достичь ее. Как сказал Фридрих Шиллер, ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть. Как понять, что моя цель большая? Цель должна быть больше, чем дней моей жизни. Например, мне сейчас 45 лет. Если повезет, я проживу столько же. Так вот, моя самая большая, самая главная цель в жизни должна быть минимум лет на 50 и больше. Движение к цели похоже движение в лесу по компасу. Для того, чтобы не заблудиться в лесу, я должен использовать компас. Как мы его используем? Зная азимут или направление нашего движения по компасу, мы замечаем вон тот ориентир, вон та высокая башня и доходим до нее. Когда мы дошли до башни, мы опять берем компас в руки и опять выставляем правильный азимут, правильное направление и замечаем вон то большое дерево и опять идем к нему. Таким образом, движение к цели у нас разбито на какие-то маленькие отрезки. Итак, о постановке цели у нас будет отдельная передача. Следующий уровень с буквой «Я» – это переосмысление себя самого. Это поиск ответов на важные для человека вопросы. Кто я такой? В чем моя уникальность? Какие мои таланты? На этом уровне человек по-другому начинает переосмысливать самого себя. Очень важно реалистично себя оценивать, не занижая при этом свои достоинства и не скрывая свои недостатки, над которыми нужно работать и работать. Постижение смысла – самый последний уровень и касается поиска смысла жизни. Понимание смысла – это ответы на жизненно важные вопросы. Зачем я живу? Для чего я здесь? Какой смысл моего существования? По моему глубокому убеждению, человек, который по-настоящему нашел ответы на жизненно важные вопросы, никогда больше не вернется к употреблению. Я это называю исцеление смыслом. Причем смысл нельзя дать, его можно только найти. Напомню еще раз слова Фридриха Ницше. Тот, кто знает, зачем жить, может перенести любое как. И моя роль как психолога-консультанта – помочь выздоравливающему зависимому найти смысл жизни. Поиску смысла жизни у нас будет посвящена отдельная передача. Почему верхняя пирамидка, она перевернута? Однажды у человека, постигающего смысл жизни, вся жизнь переворачивается с ног на голову. И он начинает понимать, что жизнь не вращается вокруг него одного. Вокруг нас есть и другие люди, которые нуждаются в нашей помощи. Посмотрите, все предыдущие этапы, они посвящены кому? Себя любимому. Окружение, привычки, принципы, ценности, цели, я для себя любимого. А вот новый этап жизни выздоравливающего, трезвого человека отвечает на вопрос, ради кого еще я могу жить. Именно поэтому сегодня я с вами и говорю о принципах, ценностях, целях. В противном случае я бы занимался своим бизнесом, зарабатывал на новую машину, на новый пароход, на новую квартиру. Итак, окружение – это то, что выздоравливающий должен иметь. Новые привычки – это то, что выздоравливающий должен делать. Остальные уровни отвечают на вопрос, кем я являюсь, кто я есть на самом деле. То есть остальные уровни посвящены нашему характеру. Самая большая работа, которую необходимо совершить в нашей жизни, чтобы стать трезвым, это развитие характера. Итак, пирамида восхождения напоминает высокую гору. Это высокая цель, стремясь к которой мы исцеляемся изнутри. Ведь эта модель так и называется – модель изнутри наружу. Как вы думаете, что будет с яйцом, если разбить его молотком? Жизнь внутри яйца погибнет. Но что будет, если яйцо разобьется изнутри? Появится новая жизнь. Также и в реабилитации. Если мы будем ломать ребят, пытаться перевоспитать, изменить, мы, скорее всего, погубим. Но если зависимого окружить заботой, любовью и дать необходимые инструменты для роста, родится новая жизнь. В заключение давайте проанализируем, почему многие зависимые не выздоравливают, срываются, возвращаются к употреблению. Причина кроется в остановке. Разговаривая с зависимыми, мы говорим о том, что кто-то в своем выздоровлении остался здесь, кто-то в своем выздоровлении остановился здесь, а кто-то из консультантов или психологов дальше этого уровня не дошел. Но обратите внимание, ведь впереди у нас еще ого-го, куда идти. Это целая беда. Может ли нездоровая личность помочь другой нездоровой личности? Кем бы эта нездоровая личность ни являлась – психологом реабилитационного центра, консультантом, руководителем реабилитационного центра, если он остановился в своем развитии. С другой стороны, нам есть куда идти, нам есть к чему стремиться. Вспомните, наша жизнь, она подобна эскалатору, который движется вниз. И если мы стоим, мы медленно катимся вниз. Если мы идем, то мы стоим на месте. И только когда мы бежим, мы поднимаемся вверх. Пирамида выздоровления помогает понять нам основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. И самая важная работа, которую нам необходимо совершить, это работа над созиданием своего характера. Напоследок хотел бы оставить для вас домашнее задание. Скажите, пожалуйста, какие три самых простых шага вы можете сделать в ближайшие 72 часа, чтобы начать движение к вашей цели прямо сейчас? Чтобы понять свои ценности, задайте себе вопрос, с чем связаны 5 самых счастливых моментов вашей жизни. И помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Бешалах». Она начинается в 13 главе 17 тексте словами «Когда же фараон отпустил народ?» В конце концов, после того, как первенец фараона умер, фараон отпустил, сказано в русском переводе, но вот это слово «шалах» – это не просто типа «отпустил», знаете, как мама говорит после долгих уговоров, «Ну, давай, сынок, иди погуляй». Нет, этого не происходит. Вот это слово «шалах» в данном случае, оно намного сильнее. Оказывается, фараон фактически вытолкал народ Божий, выслал его из земли египетской. Вот это что происходит. И, естественно, дальше народ Божий оказывается в руках Бога, как описано это в 21 тексте. «Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, идя, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный и столб огненный днем и ночью от лица народа». Удивительно, опять же, мы сталкиваемся с этим взаимозаменяемым термином. 21 стих 13 главе написано «Господь шел в столпе», а 19 стих 14 главе написано «Ангел Божий идет в столпе облачном». Мы видим эти два понятия, они взаимозаменяемы. Таким образом, это тот ангел, который является и Богом. Великий князь, ангел Михаил, который, как мы выясняем, в Новом Завете является Сыном Человеческим, который придет и при котором будет воскрешение из мертвых. Проблема выяснилась сразу. Самая короткая дорога по направлению к земле обетованной оказалась перекрыта. Перекрыта она оказалась известными своей воинственностью и агрессивностью людьми моря. Так об этом нам повествуют египетские хроники того времени. Эти так называемые люди моря пришли и высадились в юго-западной, в юго-восточной оконечности Средиземного моря, там, где сейчас находится печально известный сектор Газа, и поселились там. Скорее всего, они пришли оттуда, туда, в этот район, с острова Крит, и совершали они набеги на Египет, и Египту от этого доставалось много головной боли. Поэтому то, что происходит с израильским народом, когда он вышел из Египта, для фараона показалось весьма смешным. Потому что прямой дорогой, самой короткой, дойти до земли обетованной не составляет больше, нежели 10 дней. Но это как раз идти прямо через стан этих филистимлян. Людей моря. И, естественно, фараон обнаруживает, что израильский народ пошел не туда. А пошел он вообще в направлении с точки зрения человеческого разума просто в никуда. Потому что он, израильтяне начали огибать вот этот вот Синайский перешеек. Суэцкий перешеек. Единственное, как говорится, участок суши, который соединяет Азию и Африку. Он его начал огибать с юга. Тогда еще же не было Суэцкого канала, естественно, можно было идти по суше. А огибая этот перешеек с юга, они, естественно, оказались на берегу Синайского залива, где-то, предположительно, в нескольких десятках километров севернее известного египетского курорта Хургады. Ну, тогда, естественно, курорта не было. Тогда это был просто пустынный берег, выходящий на море, характерный тем, что к морю выходила такая через полосица горных остроконечных хребтов и долин. Естественно, взобраться на скалы не представляло возможным, и народ Божий оказался на берегу моря. Ну, фараон, увидев, что происходит, естественно, поспешил воспользоваться ситуацией. И 14 глава, 7 текст говорит нам о том, что он взял 600 колесниц отборных. Зачем ему было 600 колесниц отборных? А потому что египетская армия славится своими колесницами. Это было очень грозное оружие. Такая двухколесная повозка, ну, примерно, может быть, шириной в метр, на которой сидел возница и лучник, и еще с двух сторон, примерно на метр, из ступиц, из обоих ступиц колеса торчали всевозможные режущие и колющие предметы. В результате это, конечно же, было грозное оружие, если его использовать правильно, тактика его применения. А тактика применения колесницы одна. Должна быть ровная поверхность. Когда фараон понял, куда пошли израильтяне, он увидел, что как раз достаточно ему этих 600 колесниц. То есть примерно 2 километра между двумя остроконечными хребтами достаточно вывести свою армию и построить эти колесницы в одну шеренгу, и все. Они порубают там до единого всех. Потому что еще, кроме того, рельеф местности такой, что идет небольшой уклон вниз к морю. Представьте себе, в таких ситуациях колесница может разогнаться как минимум до скорости 50 км в час. И на такой скорости врезаться в полубезоружную толпу, потому что, ну, представьте себе, если даже у мужчины есть оружие, то что у женщины, у детей? Никого в живых не останется. Вот почему, когда израильтяне увидели, естественно, с побережья, как там, на небольшом расстоянии, наверное, это километров 10 между ними было расстояние, и эти 600 колесниц начинаются начинают выстраиваться в одну шеренгу, то, конечно же, они завопили. 11 текст. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Жуткое зрелище, конечно, жуткая угроза. Многие бы, наверное, тоже бы завопили. Но с другой стороны, зачем Бог совершал столько чудес там? Для того, чтобы теперь оставить этот народ на погибель? Я жутко любил в детстве читать Пришвина. И там у Пришвина есть такой рассказ о воробьишке, которого мальчик подобрал, у него крылышко поломанное, и всякий раз, когда этот Пришвин описывает мысли в голове этого воробьишки, и единственная мысль у этого воробьишки – это, что этот большой человек меня съест. И мальчик кладет этого воробьишку в клеточку и начинает давать ему хлеб, и зернышки, и воду, и не кушает его, а воробьишка продолжает думать: «Наверное, я слишком худенький, и поэтому меня откармливают». Богу делать нечего было. 10 этих казней, чтобы сейчас погубить израильский народ. Вот почему Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Божье». А Господь говорит Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Конечно же, огромным испытанием явилось для народа Божьего вступить в воды Красного моря. И каким бы чудом ни пытались это естественным описать, это явление не поддается описанию. К большому сожалению, очень много богословов пытаются как-то рационализировать и научным путем объяснить то, что, собственно говоря, произошло. А это не поддается никакому научному описанию. Потому что то, что с двух сторон вода стояла стеной, такого никогда не было до этого и никогда не было после этого. Одним из самых распространенных истолкований этой истории является попытка объяснить, что, дескать, было такое озеро на Суэцком перешейке, куда они вот через него перешли, потому что было землетрясение, и вода ушла в одну сторону. Но опять же, извините, зачем нужно было упираться в это озеро, которое расположено, причем не в горной местности, а на равнине? Почему его нельзя было обойти стороной? Нет, цель Божья была другой. Цель Божья была показать силу свою и уничтожить фараона на глазах у всего мира. Что и произошло. Когда воды Черного моря расступились, естественно, между египтянами, израильтянами все это время был туман. Ну, такие вещи тоже происходят. есть такое явление. Это уже природное явление, известное, почему фараона это и не забеспокоило. Хамсин. Есть такое явление, когда такой опускается на землю, в буквальном смысле такой желтый туман, состоящий из морских испарений и пустынной песочной пыли. И в такое время, в такой период просто невозможно двигаться. Вот почему колесницы, выстроившись, должны были стоять и ждать. А вот израильскому народу времени было в обрез. Нужно было начинать идти. И они пошли. Самым невероятным для многих исследователей является тот факт, что при таком количестве людей хвост этой колонны должен же растянуться на многие километры, что, в общем-то, и происходило. Но надо учитывать то, что могло, в общем-то, произойти реально. Даже тогда, когда часть колонны была уже на другом берегу, а ее хвост находился между двумя стенами воды. Египтяне не могли понять, что происходит. Вот этот вот Хамсин, когда он постепенно уходит, он же сразу же не рассеивается, а продолжается такая дымка. Вот эта дымка, она, естественно, влияет на глазомер. И поэтому, когда египтяне увидели даже с расстояния 5 километров, биноклей же тогда не было, что народ куда-то идет, они не сообразили, куда народ идет. И, естественно, была дана команда к атаке. Лошади разогнались во весь опор. А эти же колесницы, фактически, они всего в одну шеренгу. То есть, если израильский народ идет одной колонной с длинным хвостом, то эта шеренга колесниц, она всего одна шеренга. Второй ряд колесниц, он убьет первый. Поэтому нужна только одна шеренга. И вот во весь опор вся эта колесничная шеренга выскакивает на самый берег моря, а дальше-то идет морское дно. А что на морском дне Красного моря?

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорим о сверхъестественном мире. Какие бывают духи? Влияют ли они на жизнь человека? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались для того, чтобы рассуждать над Евангелием от Луки. Вот в очередной раз мне хочется сегодня задать этот вопрос – что есть Евангелие? Именно так и называется наш цикл встреч «Что есть Евангелие?». И я, например, для себя на каждой встрече вот что-то новое открываю, как-то более вот глубоко начинаю понимать, что такое Евангелие. Давайте освежим в памяти, вот к чему мы уже на данный момент пришли.
2: Ну, я вот уже говорила, и мне как-то вот для меня это ближе всего, что Евангелие – это любовь Божия, явленная к нам, нашим Господе и Спасителе Иисусе Христе.
3: Угу. Можно отметить, что Бог неизменно на нашей стороне, Он желает нас спасти всей своей душой, всеми своими силами и всем желанием своим. То есть Бог за нас, а если Бог за нас, то кто против нас? Так говорит Писание. Вот Евангелие, наверное, это тоже.
1: Да, Евангелие – благая весть о том, что Иисус Христос воплотился, пришел на землю и по вере нашей спасает нас. Вот на самом деле это сверхъестественный мир. Да? Бог есть Дух, говорится в Священном Писании. То есть это мир такой, который не подвластен нашему разумению, нашим чувствам, нашему пониманию. Но он есть, и мы вот в него вписаны, мы в рамках этого мира существуем. Так вот по вере нашей Бог нас спасает, а без веры он нас не спасает. Вот как это понять? Но

0: Это так, об этом Священное Писание говорит. И мы с вами на последних встречах рассуждали над молитвой «Отче наш». Молитва. Мы говорили о том, что молитва – это связь с Богом. Вот именно та связь, которая и ведет нас к вере, или через которую вера проявляется, или наоборот, вот как уж это точно сформулировать, опять же, вот этот вот сложный, непонятный нам мир. Так вот, молитва «Отче наш», ее очень многие знают, ну, все, наверное, христиане ее знают. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и не...
1: Прости.
0: И прости нам грехи долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение». Но избави нас от лукавого. Вот по Евангелию от Луки так кончается молитва «Отче наш», да?
2: Да.
0: Но вот Николай, он очень так интересно подходит к Священному Писанию. Вот он присоединил к молитве «Отче наш» еще следующие две притчи, которые рассказывает Иисус Христос. И вот эти притчи, ну, о неотступности, просьбы, да, одного там человека к другому. И вот как-то вот, Николай, ты подвел к тому, что на самом деле завершается этот раздел молитва «Отче наш» вот именно просьбой о Духе Святом, или же то, что Господь подает нам Духа Святого, и что это вообще самое главное, то, что, о чем нужно его просить. Потому что если просим Духа Святого, то все остальное, ну, приложится нам именно вот в рамках Святого Духа. Так вот, мы, значит, задали сегодня тему разговора, какие бывают духи. Какие бывают духи. И вот как раз вот первое, с чего хочется начать, что вот, ну, самый главный дух, самая наша большая радость, ободрение – это Святой Дух Господень, да?
2: Да, одна из личностей Триединого Бога. То есть Дух Святой – это Бог. И почему мы так считаем? Ну, потому что так говорит Писание. И кроме Писания у нас нет другой информации достоверной, чтобы нам понять, каков же Бог. И когда Библия нам рисует Бог в трех личностях, то, конечно, разум отказывается это понимать. Это вот, ну, все равно, что многомерное пространство. Вот как представить себе там пятимерное, там шестимерное? Это же невозможно разуму. Это только математически можно как-то описать. Ну, и Бога тоже невозможно вот так вот объяснить, каков он, как он устроен, что, как. Вообще вот это просто разум отказывается. Но то, что Дух Святой – это Бог –
0: нам... И то, что Бог – это Дух.
2: Да, и то, что Бог – это Дух, нам однозначно говорит Священное Писание. Да. И поэтому мы говорим, что молитва во имя Отца, Сына и Святого Духа, и крещение тоже в эти же имена. Вот поэтому Дух Святой, он очень важен в жизни человека, потому что тем самым в человеке присутствует Бог.
1: Но вообще это проявление Бога действительно, то есть мы читаем, что Иисус Христос был на земле, и после своего ухода он сказал, что если я не пойду, то Дух Святой не придет, но я пойду и пошлю Духа Святого. То есть это представление Бога на земле в личности Святого Духа. То есть это вообще величайшая возможность, потому что Иисус Христос был ограничен все-таки телом, он был ограничен местом проживания, он был ограничен временем. А Дух Святой в настоящее время, то есть мы имеем с вами огромное преимущество, вот уже, по сути дела, почти 2000 лет, да, преимущество, что Бог находится с нами, ибо Он дан нам.
0: В виде Духа Святого.
1: Да, да. Да.
0: Ну вот, продолжаем тогда эту тему, какие бывают духи. То есть есть Бог, Дух, Дух Святой. Это счастье быть в единстве с Ним. Это, ну вот, благая весть, когда ты связан с Богом, Духом Святым. Ну, тогда ты
1: в Духе.
0: Да, тогда ты в Духе. Это Священное Писание такие слова говорит. Тогда ты в Духе, тогда ты... ну, наполнен, что ли, тогда ты состоялся. Вот ты тогда возвратился к тому состоянию, в котором ты, ну, в котором ты Богом задуман, и которому Бог постепенно нас, ну, уже в нашем таком падшем состоянии, к сожалению, в греховном, он нас ведет, то есть вот к единению с собой, да, быть в духе. А еще какие духи есть?
2: Ну, есть еще и служебные духи, ангелы, как мы читаем в послании к евреям об этом.

0: что Бог создал множество, мы не знаем, какое число это, этих духов Божьих, которые являются его помощниками, разумными существами. Ну, и есть, конечно, духи, которые называем мы бесами. Это духи противоположные, то есть они противники Божии. Они делают все, ну, наоборот, что ли. Угу. Бог делает одно, они делают совершенно другое. И вот идет такая вот война между духами Божьими и духами небожьими.
1: А где проходит эта война?
2: Хотя изначально ведь не было так, да? Это те же творения, духи, созданные Господом, да, ангелы, которые призваны были служить Богу и быть служителями и людям, да? Но произошло нечто, да, еще тогда на небе. Но мы читаем в Священном Писании, что именно произошло это. И где сейчас находятся эти духи, которые противоречат Богу и находятся на противоположной стороне от Него.
1: Ну и которые являются врагами ведь человека. Я не думаю, что есть люди, ну, которые хотят быть союзниками с нечистой силой, да?
0: Ну, вообще невозможно себе представить, вот, что эти вот темные, нечистые духи, которые делают одно зло, которые убивают, у них одно зло в разуме их, что они могли быть когда-то ангелами безгрешными, ангелами, повинующимися Богу с радостью, с воодушевлением и исполняющими его волю от всего, как мы говорим, от всего сердца. Но что могло такое сделаться с ними, что они превратились в исчадие ада, как мы говорим. Угу. И мы говорим, что Библия, вернее, называет это по имени, это грех. То есть это беззаконие, угу. Это отступление от Бога, это неверие в Бога и Богу. То есть вот такое сделало с разумными существами вот то, что они превратились просто в сплошное зло. Угу. Это сделал грех.
1: И вот мы сейчас, коль в Евангелии от Луки, 11 глава, в каком угу. тексте, и как раз вот мы потому эту тему и подняли сегодня, что там речь идет о бесах.
0: Это текст 14. Здесь записана история, как Иисус изгнал беса. Вот так написано. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал
1: он
0: говорить».
1: Он изгнал из человека беса.
0: Да, немой стал говорить, и народ удивился. Да, то есть мы тут встречаем человека, который был немым, угу. А Лука называет беса немым, вот бес нем.
1: То есть дух, который был в нем.
0: Дух, который сидел в человеке, да, то есть он был немой, и Господь, изгоняя беса, тем самым человек исцелял. Угу. Вот такая происходит вот такое событие.
1: Но бывают ведь, наверное, и другие причины немоты. То есть, ну, могут быть какие-то травмы, ну, или там что-то, вот нарушения какие-то изначально в мозге человека, что он немой. А это вот другое,
0: с другого рода, да, болезни. Ну, вот угу. нам свойственно думать, что человек, одержимый бесом, это нечто такое разъяренное, какое-то не в себе, не в здравом разуме, он какие-то неадекватные вещи делает, поступки, он обладает нечеловеческой силой какой-то. Вот такое вот одержимость у нас обычно.
1: Так мы себе дух злой
0: представляем. Да, да. Ну, действительно, дух ярости, да. Но вот оказывается, бесноватость в то время носила и в большинстве случаев другой характер. То есть человек был просто там... Допустим, он согнут был. Мы считаем, что Иисус, изгоняя сгорбленной женщины, он как бы освободил от беса зависимости. Была вот немота, еще какие-то были болезни такого рода, что люди понимали, что этот человек одержим бесом. И когда он освобождался от этой зависимости, человек становился здоровым в полном отношении.
2: Но сейчас мы можем, например, любую болезнь, ну, которая случается с нами, ну, как бы приравнивать тоже к одержимости бесом. Или это все-таки, ну, как-то есть какие-то разграничения, где это телесное, что ли, да? Или все-таки это любая болезнь – это одержимость бесом. Ну, то есть бес входит в нас, и мы заболеваем.
0: Скорее наоборот. Если мы говорим об одержимости чем-то, то нами может, мы можем быть одержимы чем угодно. Там, болезнью той же, например. Угу. Или там нечистым духом. Ну, нельзя ставить

0: Знак равенства между болезнью и духом нечистым, что это одно и то же, это вот это неправильно, это заблуждение. Но то, что человек, одержимый бесом, может быть больным, это да.
1: Наоборот.
0: Наоборот, да. Да. И мы встречаем такие вот
2: свидетельства бес священных. Может вызывать,
0: бес болезнь, вызывает болезнь, может болезнь. Вызывать не наоборот. И поэтому мы можем читать там теща Петра, там горячка оставила ее, как будто о каком-то существе говорится. Возможно, она была тоже одержима каким-то бесом вот таким. Или вот этот случай, например, тоже.
1: Ну, вообще, я не знаю, это вот опять же сфера, ну, сверхъестественная, мы не разбираемся в ней. Но вот говорится, что вот в некоторых культурах, там, где шаманство процветает, там, где колдовство, то там на самом деле гораздо большая одержимость людей нечистыми духами, чем в тех культурах, в которых вот этого нету. То есть все равно чем-то вот они привлекаются какими-то действиями человека, да?
0: Ну, скорее всего.
1: Именно оккультными действиями.
0: Мы можем приманивать, что ли, притягивать этих. То есть давать им свободу действий в наших там в разуме и сердце, чувствах. И они могут чувствовать себя вольготно, если мы даем им, как сказать, волю. Не случайно Писание предупреждает, не давайте ни малейшего, ни вообще места, там, квадратного миллиметра не давайте дьяволу.
1: А каким образом мы можем давать им место в себе?
0: Ну вот страна Иудея того времени, времен Иисуса Христа, бесноватых мы читаем о множестве. Просто такое вот творилось, что ну, как будто вот одни бесноватые там и находились в этой стране. То есть люди, которые отступили от закона уже, наверное, в течение нескольких веков, то есть жили в безбожии, хотя думали, что они находятся в связи с Богом при этом, ну, дали место просто действовать другим силам, бесам, вот,
1: да,
0: ангелам сатаны.
1: Да,
0: да, да. И поэтому не случайно...
1: Еще раз, для себя какой вывод можем сделать? Что отступление от закона, а тем более от закона Божьего, оно нас, что ли, делает беззащитными? И в том числе и перед нечистыми.
2: Да, мы с вами же говорили, да, что именно закон – это ограждение нас от греха. Да? То есть закон дает понимание, что есть грех, да, и когда человек понимает, что есть грех, он стремится к тому, чтобы не грешить. А тогда, когда ты избегаешь этого, то открываешь…
1: Да, или игнорируешь. Да, я знать вообще ничего об этом не хочу.
2: Да. То есть даешь место дьяволу как раз.
0: Ну вот смотрите дальше. Проявление бесноватости. Вот 15-й текст. Интересное такое проявление. Некоторые же из них, то есть из людей, из народа, говорили, он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князя бесовского. А другие искушают, требуют от него знамения с неба. То есть люди, видя, что человек исцелен, даже, может быть, какие-то сверхъестественные там были проявления этого, потому что люди поняли, что был изгнан бес, они обвинили Иисуса в том, что он изгоняет беса бесовской же силой. То есть вот это, мне кажется, одно из проявлений бесноватости в человеке. Он видит, что добро делается силами зла.
1: Ну да, это прям что-то уж совсем.
0: Это что-то уж совсем из ряда, никакой логики не поддается, каким образом вот человек
1: сказать
0: может...
1: сказать Христу, что ты делаешь добро силами зла, да?
0: Или, может, они не подумав это сказали просто так, чтобы как-то обвинить, но мне кажется, тут другое. Тут просто в человека или в людях, которые это говорили, вот сидела вот эта злоба. Они же, вот некоторые из них так и... желали просто уничтожить его, ликвидировать Христа, чтобы не было никаких исцелений больше, чтобы не было его проповедей.
1: Коль, вот параллель могу провести? Вот злоба. То есть, когда нами начинает владеть злоба, мы должны быть очень осторожны, чтобы ей не поддаваться и чтобы не позволить через эту злобу войти в нас нечистому духу, потому что это как раз та дорожка, по которой он может войти, да?
2: Но даже благие намерения иногда тоже являются, что во мне дух нечистый. Мы, если вспомним, да, когда Петр сказал Господу, да, Господи, да не будет с тобой этого, он ему сказал, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое.
1: То есть благие намерения с точки зрения человека.
2: Да, да.
1: А они могут быть совсем даже противоположны Божьим намерениям.
2: Да. И поэтому здесь бывает вот, ну, как бы, и далее это...

0: А если вот мы читать с вами будем, далее 17-го, да, то Господь говорит, но Он, зная помышления их, сказал им, да?
1: Да.
0: То есть вот здесь вот как раз Он видит помышления. То есть
2: Христос. Они,
0: да, Христос видит помышления наши. Это то, и как в случае с Петром, да? Он, видя его сердце и помышления, то говорит им, в чем их причина.
2: Да.
1: Но он, зная помышления, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же стана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов». Силу Вельзевула. Вообще, Вельзевул – это такое коронское божество.
2: Это нечистый дух.
1: Это даже как бы повелитель мух, вот так переводится, Вельзевул, Вельзебуб, там как-то вот, как-то оно вот так вот. Повелитель мух. А мухи считались в Иудее того времени нечистыми насекомыми. И в храме Соломона ни в коем случае не допускал, чтобы там мухи летали. Это из ряда вон что-то. И вот тут как бы эти люди, которые обвиняли Иисуса в связи с Вельзевулом, с повелителем мух, они как бы делали такую мнимую связь вот Иисуса с язычеством, что это Галилея языческая. Он же язычник вообще-то, наполовину, наверное, а может и полностью, раз он из Галилеи там взялся, да еще вот тут вот такой вот обладает какой-то сверхъестественной силой.
2: Ну и при этом, наверное, как они утверждали, что он не соблюдает вот эти вот законы формальные.
1: Их законы.
2: Их законы, то есть не библейские. Он жил по духу Священного Писания, он выполнял законы Библии, а у них были свои человеческие постановления, а вот он этого-то как раз и не делал.
1: Да. То есть глупее вот объяснение чудес Иисуса придумать просто не могли. Вот. Уже вот, я не знаю, до безумия, что ли. Вот как раз, наверное, я поэтому думаю, что им бес владел вот этим человеком, который такой вот говорит об Иисусе Христе. И такой вот, не знаю, лишен всякой логики. Ну, как вот человек не мог говорить с рождения, да, был одержим при этом бесом еще, и вдруг исцеляется, начинает говорить, и кто из присутствующих нормальных людей скажет, что это сделал дьявол?
2: Ну, только злоба могла ну, вот к такому подвести, да? Вот для нас с вами,
1: да,
2: значит, урок. Быть осторожными со своими чувствами, эмоциями. Они могут очень в плохое направление завести, к сожалению.
1: Да, и требовали от него знамения с неба еще. Вот, искушая его, требовали знамения. Пусть покажет нам какой-нибудь, как делал Илья, если он такой вот от Бога человек. А тогда вот мы снимем свои обвинения в связи с Вельзевулом. Вот тоже вот как...
2: Ну, то есть это тоже плохая дорожка, вот этот вот поиск знамений. Ведь для нас тоже это характерно. А вот мне знак нужен, а вот я это вот считаю знаком. То есть это тоже в плохом направлении ведет, да?
1: Ну да, то есть все это поведение доказывает, что каким-то другим духом были движимы эти люди. Не духом Божьим явно, а если не им, значит, ну, скорее всего, это был дух сатаны, дух нечистый. Заставлял тебя вот так вот именно делать.
2: То есть вот еще раз, не хочется, чтобы вот сейчас вот мы с вами, ну что ли, сами напугались и наших дорогих зрителей напугали, что ой, вот сейчас любое то, что ты сделаешь не так, а человеку, у него вспышка злобы там может быть ну, совершенно такая неконтролируемая, он и пожалеет об этом через мгновение, да? Это не значит, что вот буквально все, что мы делаем, вот оно обязательно ведет нас там в, что ли, в объятия нечистого духа. То есть... Вот выход, я считаю, один. Вот просто вот слова «Господи, помоги», «Господи», вот просто обращение к Богу, «Господи, помоги, что-то не то со мной, я сейчас не то, ну, вот зачем я сейчас так поступил, помоги». То есть вот буквально восстановление вот этой вот связи с Богом мгновенно, да, оно вернет к нужному духу, да, то есть вернет к
1: Конечно.
2: Духу Святому.
1: Тем более, что каждому человеку дана Божья благодать от рождения. Мы об этом и говорили с вами, что Бог действует через эту благодать. Он дает нам силы сопротивляться любому искушению от сатаны и любому духу. Так что вот этих духов, ну, их, конечно, надо опасаться, но бояться их не надо, потому что у нас есть силы гораздо, ну, выше, что ли, сильнее. Это Дух Святой, и Его благодать, и Христос Иисус, заступник наш на небесах. И, конечно же, Отец, у нас три силы таких есть, Отец, Сын и Дух Святой, плюс еще неисчислимое количество ангелов, которые Бог, как служебных духов, посылает для служения ведь нам, людям, не просто так. И все эти силы стоят за нас –

0: против духов нечистых.
1: На них, конечно, как надо ты, положить. Юль, сказала, да, обращение к Богу, это тут же дает нам возможность встать на сторону Бога. И тогда наш защитник, то есть мы ему даем возможность быть за нас и действовать против духов злобы. То есть написано «противостаньте дьяволу», и он убежит от вас.
2: Да.
1: То есть противостать – это значит встать на сторону Бога.
2: Да, да.
1: И это великая благость, которую, и защита Божия, которую дает нам Господь.
0: Так а вот Иисус и говорит о сильнейшей, вот дальше,
1: да,
0: силе, да?
1: Да, да, да.
0: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имени. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него».
2: Сложно, сложно.
0: Вот сильный считается, да, дьявол силен, его духи тоже, но есть гораздо сильнее сила Божия.
2: Угу.
0: То есть, и вот об этом сильнейшем идет речь тут. Сильнейший нападет на него и победит. То есть Бог вот своими ударами он обезоруживает дьявола.
2: Угу.
0: Он лишает его силы над
2: то
0: человеком.
2: То есть вариантов противоположных нету. Дьявол не может победить Бога никогда, ни при каких обстоятельствах.
0: Нет, конечно.
2: Угу.
0: Так же, как грех не может победить праведность. Это немыслимо просто. То есть Господь сильнейшими ударами обезоруживает и спасает человека от демонических сил.
2: Угу.
0: Вот так действуют его ангелы, так действует его Святой Дух и так действует Христос.
2: Угу. То есть даже, может быть, когда мы и не понимаем, какая сила вот нами сейчас руководит, потому что это сверхъестественный мир, мы его не понимаем, мы его не знаем, не ощущаем, да, то Бог все равно за нас, Он борется за нас, и Он освобождает нас. Независимо от того, вот, что неправильное нами владеет.
0: И дальше вот он говорит важные вещи. Иисус: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».
2: Угу.
0: То есть у нас есть выбор – быть с Христом или быть не с Ним. То есть, а зайца значит против Него.
2: «Кто не со мною, тот против меня». Вот интересно, а недавно мы говорили о том, что, не, что кто не против нас, тот за нас. Такие,
0: да,
2: слова говорил Иисус Христос.
0: Ну, тогда было о другом сказано там.
1: Ну да, это вот в девятой главе мы с вами читали, да? Иисус же сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
2: Угу.
0: Мы говорили о добрых маленьких делах, которые делают во имя ученика люди, симпатизирующие Христу, угу, и Его вести, и вот тем делам, которые делали Его ученики.
2: А тут что?
0: Это поддержка. А угу, здесь Господь говорит, что есть только две силы, действующие во Вселенной. Это Бог и его противник дьявол, и его духи.
2: Угу.
0: И если человек находится на стороне Бога, то дьявол над ним власти не имеет.
2: Угу.
0: Но если он против Бога, то есть если он не принимает его, не признает его слово, там, ну, ведет такой разгульный образ жизни, что...
2: Нарушает закон.
0: Ну да, нарушает закон Божий, то он в прямом подчинении попадает в прямое подчинение другим силам.
2: Даже не зная этого, не понимая, не осознавая, да?
0: Да, ну, да, конечно.
2: Угу.
0: Потому что дьявола никто из людей не видел. Какой он, как он выглядит.
2: Ну да.
1: И уже, значит, он становится, ну, как бы под властью дьявола, да? И тогда он уже начинает делать то, что его заставляет делать дьявол.
0: Да, вот именно заставляет. Очень хорошее слово. Дьявол заставляет. Он понукает человеком. Он
2: манипулирует
0: им, он воздействует на самые низменные человеческие качества его характера.
2: На слабость.
0: Бог так никогда не делает, да, на слабость. Mm-hmm. Бог подчеркивает сильные стороны. То есть это, а что такое сильные стороны? Это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание. Вот на таковых нет закон. Любовь,
2: добро,
0: которую он дает, да. Вот на эти качества он пытается нас их культивировать, вырастить, там, укрепить, что ли.
2: Угу.
0: И никогда он нас не заставляет. Вот отличие Бога от дьявола. Дьявол действует совсем другими методами. И Бог этими методами не действует.
2: Такое счастье знать из Священного Писания. Вот, как говорится, мы дочитали эту книгу до конца, и мы знаем, чем кончится дело. Мы знаем, что в конце концов дьявол будет скован и уничтожен в озере огненном вместе со своими

0: вот нечистыми духами. Слава Господу, что это будет. Но вот Господь удостоил каждого, кто родился на этой земле, жить вот в контексте вот этой вот великой борьбы между Богом и сатаной и быть участниками этой борьбы. И понять это, и выбрать правильную сторону, быть спасенным самому, помочь спастись другим. То есть вообще это очень удивительное время и место, в котором мы с вами живем. Это великая честь от Господа быть здесь.
1: Еще такой момент можно подчеркнуть, что дьявол, он не сдается. Он никогда не признает себя пораженным. Он пытается там отойти на заранее подготовленные позиции, что ли. В сердцах более ожесточенных людей он прячется там. Угу. И, кстати, он ведет такую вот войну с Богом, прикрываясь людьми как щитом. Вот так.
0: Людьми,
1: вот.
0: Которые ему позволяют собою пользоваться. Может быть, даже этого и не понимая.
1: Да. Он ведет такую подлую войну. И причем при этом обвиняет Бога. Вот смотри, кого ты сделал. Ты видишь, что это за человек? Ты видишь? Он же полностью весь развращен. Он полностью весь изъеден этим злом. У него только мысли. Одно коварство, лукавство, там еще что-то. Это вот твое творение. Вот посмотри на него. И этого ты хочешь спасти. Ради него ты на крест идешь. Вот как же... И он это как бы это в цирке. Вот смотрите все, смотрите, какой Бог.
0: То есть, Коль, такая борьба, Священное Писание утверждает, что она происходит и сейчас. Она происходит между Богом и сатаной и сейчас,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, человек-то не изменился, и дьявол не изменился. Он уже не изменится никак. Угу. Мы можем еще измениться, если встанем на сторону Бога.
0: Угу. Ну вот, наверное, для того история этого мира и продолжается. Потому что, ну, казалось бы, ну, сколько еще, ну, откуда еще больше вот зла, чем уже сейчас есть? А тем не менее Бог попускает еще продолжаться историю человечества. То есть, значит, Он ждет того, когда, ну, люди придут к Нему, да? Когда люди поймут, когда люди вырвутся из-под власти сатаны, выведут других.
2: Ну, и, наверное, ну, как бы Господь не спешит прийти, потому что, ну, у него обителей гораздо больше, которые он приготовил для нас, чем число спасенных. И когда наполнится число спасенных, тогда придет Господь, и как бы справедливость и праведность, они восторжествуют, облобызаются и станут действительно и справедливость, и праведность, и мир, и любовь. То есть все встанет на свои места. Но вот в Евангелии, в послании, первом послании апостола Иоанна, вот Иоанн очень хорошо говорит о том, кто является детьми дьявола и кто является детьми Божьими. Как-то вот он четко так разграничивает. Он пишет, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Бога пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И дети Божии, и дети дьявола узнаются так – всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. То есть вот как-то, да, то есть грех и принадлежность к кому-то, да, и не, как бы, не, если человек не грешит, то он принадлежит Богу, да, то есть вот он так вроде вот четко разграничил это отсутствие греха и жизнь во грехе.
0: И вот огромная радость, что каждый из нас может не грешить. К сожалению, к огромной печали, каждый из нас грешит, потому что все люди грешные. Но самая огромная радость – это то, что каждый может не грешить. Как только человек восстанавливает вот эту вот связь с Богом, то есть как только он к нему обращается, как только он, ну, освежает, что ли, вот свою веру, свою зависимость от Бога, в это время он не может грешить. Это две несовместимые, это два несовместимых состояния.
2: Ну да, где Бог, там нет греха.
0: Да. Просто проблема в том, что мы пока, к сожалению, вот мы воплотим, мы не можем быть в постоянной связи с Богом. То есть, ну, это просто невозможно.
1: Ну и сам-то грех называется разделение с Богом. Вот грех разделяет человека с Богом. И когда Бог призывает человека, и эта связь с ним восстанавливается, то значит, вот этой стены больше, то есть нет, поэтому и греха. Да. То есть нет.

0: нет разделения между человеком и Богом. Мы живем как бы его желаниями, его мыслями, его чувствами даже.
1: Ну, вот в Священном Писании говорится, мы же ведь верим тому, что там написано, что сила Бога действует в нас. Но там же, это же ведь не символ, то, что Бог, действующий в нас силою, что Он может там делать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, действующую в нас силою, то есть Бог в нас действует. Вот это опять же, когда мы с Ним в связи, когда мы приглашаем Духа Святого, когда мы находимся вот в тех состояниях, которые Богу свойственны, то есть любовь, добро, прощение, терпение, милость. Вот,
0: и даже покаяние, вот это состояние, это тоже от Бога дано, что я раскаюсь в своих грехах, я сокрушаюсь о соделанном, я не хочу больше повторять это. Это все тоже Божье влияние. Дьявол никогда такого человека, он всегда скажет, ты прав в любой ситуации, ты прав, действуй дальше.
1: Продолжай. Ну, или, вернее, человек сам себе скажет, я прав. Человек все время себе говорит, я прав.
0: Оправдает себя, да-да. Поэтому вот тут дальше Иисус и говорит, когда нечистый дух, выйдя из человека, ходит по безлюдным местам, ища покоя, и не находит, говорит, возвращаюсь в дом мой, откуда вышел. То есть, если человек не наладил отношения с Богом, если он освободился от Бога, его освободил от какого-то там недуга или от какого-то порока, то не нужно оставлять это место незанятым. Нужно обращаться всегда к Господу. Просить, вернее, Святого Духа, чтобы Он занял это место вот, в моем сердце. Иначе будет вот такое. Когда же тогда, то есть Дух вот этот нечистый, придя, находит его выметенным умбром, тогда идет,
1: то
0: берет
1: с
0: собой.
1: То есть он душу человека находит вот, выметенным?
0: Как бы да, чистый. Бог как бы ну, освобождает человека от чувства вины, от какого-то, ну, не знаю, депрессии, может быть. Еще от подобного. И человек чувствует себя хорошо, там, я теперь пред Богом чист, я невинен, у меня как бы все последствия заглажены, все хорошо, все прекрасно. И Бог мне уже не нужен.
1: Да.
0: Он свое дело сделал, все, слава тебе, Господи, все, ты там, я здесь. Мы продолжаем жить в параллельных мирах там, да. То вот эта опасность в этом кроется, потому что дальше Иисус говорит, Он берет с собой этот дух, семь других духов, злейших себя, и
1: то
0: войдя,
1: есть более злых, чем он сам.
0: Ну, это образ, опять же. Они все, наверное, одинаково злые, мне кажется. Нет такого, кто там... А может быть, конечно, и есть, но дьявол – это исчадие зла. И духи его также. И бывает с этим человеком того, последнее хуже первого. Вот о чем Иисус хочет нас предупредить, что за игры с грехом нельзя. И если уж ты обратился к Богу, Он тебе дал прощение, освободил тебя от какой-то зависимости, то ни в коем случае больше не прикасайся к этому нечистому, там, к этим занятиям, там, еще чем-то. Особенно, если это оккультные науки, это самое страшное, что может быть. Это прямой доступ просто к разуму нашему и вообще к естеству.
2: Я вот интересное выражение прочитала, что когда человеку трудно, значит, он идет в гору. А если ему легко, то он летит в бездну. И вот здесь вот то же самое, да? То есть он освободился, стал чистым, ему стало легко. Но когда ему стало легко без присутствия Божьего, то он летит в бездну. К тем же духам, которые злейшие еще придут.
0: Вот есть у Павла такой, мне всегда этот, отрезвляют эти тексты, когда начинаешь думать себе, что вот, ты достиг там многого, что-то.
2: Бойся, чтобы как бы не упасть.
0: Такой духовный, да. А вот у Павла здесь написано, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием. Когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются Ему. Это вот впоследствии того, что человек начинает заигрывать с грехом, и потом в него входят вот эти духи, и уже человек невозможно, просто он не может покаяться больше. У него нет таких сил, благодать им отвергнута, и действуют другие силы.
1: Но это ведь не значит, что человек один раз покаялся, и все, и больше он уже не должен каяться. Все равно Бог ему будет открывать его новые грехи, его новые проблемы, что ли. И

0: Опять он будет подводить человека к покаянию.
1: Да, но важно не закоснеть вот в этом самооправдании и нежелании просить нового покаяния у Бога, нового прощения у Бога. Угу. Нужно еще большие силы, может быть, просить этого прощения, или там повторно, или еще там, как, сколько раз там это повторяется. Но никогда не отступать. Да, о неотступности Иисус говорил в молитве «Отче наш», что вот не надо, Бог обязательно вам даст Дух Святой, обязательно. Он не отец, там, садист, который дает змею вместо яйца там, или что-то, он всегда вам даст Духа Святого. Непременно. И поэтому у нас есть великая надежда, что Господь нас никогда не оставит, даже в нашем самом таком плачевном состоянии, в безысходности или там какой-то депрессии. У Господа всегда есть для нас средства, чтобы вытащить нас из любого состояния плачевного нашего.
0: Угу. Вот в завершении хочу прочитать эти слова, попросила их подготовить. «Просите, и дано будет вам, просите у Господа Духа Святого. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Это тоже из Евангелия от Луки, тоже из 11 главы. «Ибо всякий просящий Духа Святого, как мы сегодня об этом говорим, получает, он никогда не получит вместо Духа Святого Духа Нечистого, потому что он просит на добро, он просит лучшее. И ищущий находит, и стучащему отворят». Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы провели с нами это время. Пусть нас всех всегда наполняет Дух Святой. Пусть мы сознательно, с желанием создаем Господу возможность жить в нас и делать нас счастливыми. Спасибо огромное, Лена Валентиновна. Спасибо огромное, Николай Генрихович. И ждем новой встречи с вами. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: и это замечают все окружающие люди. А в жизни другого, казалось бы, мало что меняется. Близкие люди говорят ему: «Ты и так был достаточно хорош». Так в чем же причина столь различного восприятия окружающими двух людей, посвятивших жизнь одному и тому же Богу? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, с семьей, с Марией и с Вячеславом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И давайте сначала мы поговорим о том, какое у вас было детство и юность. Вот по очереди. С кого мы начнем? Наверное, с главы семьи, да?
2: Все дело в том, что я вырос в семье, которая не знала Бога. Они, значит, были учителями. Мой отец физруком был. Мать учительница первых начальных классов. В последующем времени моя мать стала работать журналисткой в газете. Она после комсомола стала коммунисткой. Вот. Отец так и оставался комсомольцем всю свою жизнь. Одним словом, моя семья были атеистами. Вот. Я вплоть до того, как пошел в армию, пришел с армии, я не знал Бога. Вот. И на моем пути потом, в дальнейшем, встретилась Маша.
0: А вы были, ну как это сказать, как говорят, послушным, правильным молодым человеком или же очень неидеальным?
2: Вы знаете, как все, наверное, молодые ребята, мы и на дискотеки ходили, вот, и в бары иногда заходили. Одним словом, не сказал бы я, что я был золотым парнем.
0: А волновали ли вас вопросы жизни и смерти, смысла жизни и так далее? Или же в пору молодости это было незначительно?
2: Я всегда, когда нам в школе преподавали теорию Дарвина, что человек произошел от обезьяны, мне это не нравилось. Потому что человек есть человек, он личность. Вот. А то, что люди произошли от животных, эта теория мне не нравилась. И я не мог сопротивляться этому, потому что это было течение жизни, так все считали, так все учили. Вот. Но я очень часто, даже я помню, я был ребенком еще, я любил на крышах наших сараев, где мы жили, лежать и смотреть на звезды. Я очень любил мечтать, любил смотреть в пространство. Я понимал прекрасно, что это неспроста, что есть какая-то сила, которая руководит вот этим всем. Но я не понимал, что это такое. И далеко был от Бога, потому что даже не задумывался о Боге, потому что нас учили совершенно другому. Когда я вырос, был коммунистический режим, Советский Союз.
0: Ну и к тому же родители были неверующими людьми.
2: К тому же мои родители были атеистами.
0: Ну, а как проходил жизненный путь и юность у Марии? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, у меня совсем по-другому было, потому что, сколько я себя помню, у нас была бабушка и дедушка были адвентистами. И вот мое детство, это воспоминания о детстве, это именно вот жизнь у них в летний период. Они были такие очень уважаемыми людьми.
0: Посещение церкви,
1: да, посещение церкви, да? Там, где они жили в том районе, были очень такие радушные. Я бабушку очень свою хорошо помню, потому что дедушка чуть раньше умер. А бабушка была всегда такая веселая. Это был человек неиссякаемой энергии. У нее никогда не было плохого настроения. Она всегда была с улыбкой. Вот. И когда летом мы там жили, мне очень нравилось. А вот детство, это воспоминание, что-то такого вот торжественного, когда в пятницу мы все старались приготовиться к заходу солнца и пойти в церковь. Вот мы все так чинно шли, одевшись красиво, и шли в церковь.
0: То есть на вас воспоминания о церкви наложили неизгладимое впечатление, да? А стали ли вы потом, когда выросли, когда стали уже девушкой взрослой, стали ли вы верующим человеком?
1: Вы знаете, вот до конца школы, вот сколько я была в возрасте, в том, что я летом жила у бабушки, это все из года в год повторялось. Вот в летний период я с ними ходила в церковь. Но потом, когда я закончила школу, поступила, как-то самой собой так получилось, родители были неверующие, я перестала ходить в церковь. Если так получалось, что я, допустим, в субботу прихожу к бабушке на выходные дни, то я обязательно с ней ходила в церковь. Мне нравилась там вот эта благоговейность, что там была такая атмосфера. Я помню, я была маленькая, мне бабушка говорила, в церкви сидят ангелы, и они все видят. Если ты повернулась не так, вот я помню так очень хорошо, я была немножко

0: Простужена, я хотела кашлять, но я выдержала эти 45 минут. И когда вышла, я была такая вся красная от того, что я подавляла в себе кашель, потому что я знала, что сидит ангел, и я своим кашлем буду отвлекать сидящих в зале от проповеди. Вот такая вот атмосфера, вот она у меня осталась в памяти на всю жизнь.
1: Ну, то есть вот из этих двух рассказов получается, что ваша жизнь была, в общем-то, в чем-то примером благочинности, правильности. Ну, многие люди говорят о том, что есть люди очень правильные, а есть люди так себе. Вот. И получается, что у вас вот две разные истории. Вы два разных человека, совершенно не похожих по характеру. Да, вы очень спокойный человек. Муж ваш более активный, видимо. Или я ошибаюсь?
2: Нет, наверное, вы правы. Потому что я достаточно вел жизнь активную. Я занимался спортом много лет и до армии, и после армии.
1: Ну и как же так получилось, что два столь разных человека решили соединить свои жизни, стать одной семьей?
0: Ну вы знаете, наша жизнь вообще это чудо от Бога. И я считаю, что вот наш союз – это союз от Бога.
1: Хорошо. Расскажите тогда об этом поподробнее. У меня сразу возникает вопрос. Если это союз от Бога, если я правильно поняла, вы женились, когда вы еще не были верующими людьми.
0: Нет.
1: Вот. Но тем не менее вы говорите, что все-таки союз от Бога. Как вы поняли, что в этом проявляется Божья рука?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я знаю, что моя бабушка очень часто молилась за нас всех. И особенно обо мне. И вот со Славой мы познакомились как-то так, невзначай, на свадьбе у своей подруги. Я была приглашена со стороны подруги посаженной, а Слава был приглашен со стороны жениха. Они жили, они жили в одном районе. Мы там познакомились. Ну, и в тот вечер жених с невестой сказали: «Маш, мы тебя довезем, потому что мы жили в совсем другом конце города». Говорит: «Ты не переживай, это самое». Но тут мы со Славой на свадьбе познакомились, он меня пригласил на танец. И он как-то так с первого раза мне говорит: «Я тебя проведу». Ну, я согласилась в том плане, что вот не буду там беспокоить жениха и невесту. Он меня провел и сразу в тот вечер сказал мне, говорит: «Давай завтра сходим в кино». Ну, и я так дала согласие. На следующий день я пошла на работу. И уже теперешней сестре по вере, тогда мы работали на одной работе, она сейчас ходит в нашу церковь, стала нам посаженной. И я ей сказала, говорю: «Ты знаешь, я познакомилась на свадьбе с русским парнем». Она сама тоже русская, с Урала. И она вот так вот мне говорит: «Ты знаешь, говорит, вот если, говорит, ты выйдешь за русского парня замуж, я стану тебе посаженной».
1: Мы немножко поясним. Семья, которая у нас в гостях, они родом из Молдавии и в данный момент там же и проживают.
0: Да. И вот я помню, тогда она мне волосы накрутила, чтобы только я пошла на свидание со Славой.
1: Но то есть ей тоже понравилось.
0: Она даже не видела Славу. Но,
2: мы не были знакомы.
0: Да. Ну, я описала. Во-первых, я Славу описала, чем мне Слава стал привлекателен. Так вот, непривычно, чем другие ребята. Ну, тогда, в то время, ребята чаще одевались в темную одежду. А он всегда ходил в белые рубашки. У него были мелкие вельвет кофейного цвета брюки, белые туфли.
1: До сих пор хорошо помню.
0: Да, я помню фирму этих туфлей. Я так хорошо помню то одеяние, что он отличался от всех. Вот это мне запало в душу. Думаю, такой аккуратный парень. Такой. Ну, конечно, я пришла домой и так подумала, что это несерьезно. Вот вчера познакомилась, сегодня пойти на свидание сразу. И разделась и стала заниматься повседневными своими делами. И где-то уже темно, было поздно, и папа приходит ко мне в комнату и говорит: «Ты знаешь, там к тебе какой-то парень пришел». Когда вышла, он спрашивает: «Ты чушь, мы же договорились», говорит, «а ты не пришла». Мне так немножко стыдно стало. Я говорю: «Ну хорошо, ну, говорит, давай прогуляемся».
1: То есть он
0: просто
1: не растерялся, он да, нашел возможность, да, где вас разыскать, и все-таки, да, это свидание, да, состоялось.
3: Лицом к лицу.
1: А в чем же, вот мы начали говорить о том, что была воля Божья.

0: которые подтверждали, что Божий план изменить невозможно.
1: А вы знаете, я коротко расскажу вам. Uh-huh. Вот мне мама рассказывала, что когда я еще была только у нее в чреве, мой папа уехал, как тогда, по комсомольской путевке, строить Воронежскую дорогу. А тогда было так принято, что если, допустим, жена остается, и потом она беременна, это было неприлично. И вот моя бабушка, папина мама, решили от меня избавиться. Вот как мужа нет, она родит ребенка. Но всевозможными способами они хотели избавляться там. И когда они потом рассказали врачам, какими методами они хотели от меня избавиться, врачи не поверили, что я вообще осталась живая.
0: Потому что обычно все-таки избавляются.
1: Да, избавляются. Она что-то пила, они что-то парили. И потом они все-таки смирились и сказали, ну пусть родится этот ребенок. И потом, когда я уже родилась, я хорошо помню, в понедельник, 12 часов дня, акушер-гинеколог был мужчина. Он говорит, у вас, говорит, такая прелестная дочь родилась, а бабушка стояла под окнами и очень переживала, что там родится какой-то уродливый ребенок, потому что они все возможные методы уже предприняли.
0: Да. А вопреки всем препятствиям,
1: я родилась.
0: Здоровый ребенок. Да,
1: да? Да. Бог избрал меня еще с чрева матери.
0: Слава Богу. Ну вот у нас, я смотрю, что заскучал немножко Вячеслав, потому что мы разговариваем с Марией. И у меня вопрос к вам, к обоим. Создалась семья, да, вы начали жить вместе. И что происходило? Заходили ли разговоры о религии, о Боге? Ведь Мария продолжала быть верующим человеком.
2: Я хочу немножечко дополнить, угу. Мариночка. Там буквально мы встречались неделю-полторы максимум. Это тоже необычно. Обычно, когда молодые люди встречаются, они встречаются год, два,
0: да.
2: Три, бывает
0: Должен
2: больше.
0: Должен пройти немалый срок, чтобы на что-то решить.
2: Со школьной скамьи бывает, что вместе встречаются, потом только женятся. А мы, я говорю, познакомились неделю, максимум полторы недели мы встречались и поженились. И то было так все неожиданно. Я сам для себя помню, что я пришел к Маше домой и спросил ее, в открытую, говорю, так, выходишь за меня замуж или я ухожу?
0: Вот даже так, так,
2: да,
0: вопрос.
2: Да, я поставил. Так резко взял. А Маша говорит, что прямо сейчас, что ли, выходи замуж? Вот. И она мне ничего не ответила. Ну, я постоял и ушел. Говорю, до свидания. Я ушел. И на следующий день или через день мы опять встречаемся. И, в общем, пришли к обоюдному согласию, что мы поженимся. Но я вам скажу, что наша жизнь не была сладкой. Мы в первый же, значит, после свадьбы сразу, мы вышли в отдельный домик, который был на Машино имя, от бабушки достался ей. Маленький старенький домик, по старинке еще построенный, там чуть ли не метровые стены, угу. Половина дома в земле. Он очень старый был, бабушки-дедушки, ее бабушки-дедушки, старый дом. И мы жили постепенно, вот как бы собирали на строительство и хотели строить свой дом. И 7 или 8 лет мы жили, она никуда не ходила, никакие церкви. А ее бабушка, она жила с нами по соседству, о которой Маша уже говорила, она постоянно приходила и что-нибудь говорила нам.
0: Угу.
2: Вот.
0: То есть вас окружали родственники, Машины родственники, и каждый хотел понаставлять,
2: да,
0: молодую семью.
2: Они мне, как мне тогда казалось, докучали.
1: Раздражали.
2: Да, раздражали даже. И когда мы вот уже, я начал, мы дом сами строили, вплоть до фундамента, до крыши, мы сами своими руками все вдвоем делали. Вот. И они мне, значит, бабушкина дочка, старшая сестра моей тещи, она тоже была верующая, она тоже вот с бабушкой, и потом уже и теща приняла крещение, когда мы уже были женаты с Машей, она не сразу была верующая. И вот они троем мне потихонечку капали. Я говорил, оставьте меня в покое. Я когда, особенно я если работаю, я не люблю, чтобы меня вообще никто трогал. Чтобы никто не подходил ко мне. Я буду сам работать, но чтобы никто не мешал. А они мне постоянно то это подсказывают, то еще что-то. И меня это раздражало. Я говорю, оставьте меня с своим Богом. Я ни в Бога, ни черта не верю. Все. Я же вырос в атеистской семье. Вот. Хотя я понимал, что это неспроста, что мы с ней встретились.
0: Как же все-таки произошла встреча с Богом? Потому что обычно, когда верующие родственники начинают докучать постоянно из любви к мужу или к жене, то это только увеличивает раздражение. Но, видимо, не так произошло у вас. Вот
2: она
0: расскажите,
2: во что-то
0: каким образом первый раз у вас в руках оказалась Библия?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда человек становится верующим, в его жизни происходят разительные перемены. В жизни одних людей они настолько удивительны, что об этом говорят.

0: и зашел первый серьезный разговор о Боге?
1: Знаете, это тоже было очень интересно. Значит, в один из праздников, 1 мая, Советский Союз очень сильно, очень здорово это праздновал. Парады, если вы помните, раньше были. И мы на 1 мая идем в гости к теще, к Машиной маме. Вот. И там была сестра тещина, и теща уже, она была уже как бы... уже как бы верующая, она уже постигала. И бабушка там тоже оказалась. Вот. И они опять между собой, они не мне говорили, а между собой они разговаривали о Боге. Я сидел как на иголках, думаю, ну, что это такое, слушай, и здесь тоже.
0: Кругом окружают верующие люди.
1: И, в общем, они мне говорят, хочешь, мы тебе прочтем пару слов из Библии? Я говорю, ну, давай читать. Что
0: там? До этого вы Библию в руках не
1: держали? Я не держал Библию ни разу в руках. А у них была старенькая Библия, такой кожаный переплет, старенькая. В общем, они открывают мне первую главу от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и все, в общем, ничего, без Него ничего не начало быть. Я говорю, что ж вы мне читаете? Я говорю, какую-то галиматью, извините за выражение. Я так и прямо и выражался, потому что я был как бы противником. Но эти слова мне запали в сердце. Они что-то во мне оставили. Я заинтересовался, что же такое за загадочное такое вот совмещение слов непонятных для меня. Со временем я сказал, и Маша сказал, говорю, я пока сам не прочту, пока сам не буду уверен в том, что я прав или не прав, вы мне ничего не докажете. Я такой был. И, в общем, я начал читать постепенно. Эти стихи, в принципе, перевернули всю мою жизнь.
0: Вот эти именно в начале. То есть вы просто периодически вспоминали, но когда произошел момент, уже серьезный, осмысленный момент того, что вам хочется все это, ко всему этому приобщиться, стать верующим человеком?
1: Все дело в том, что как-то раз мы пошли в гости к моей теще на праздник 1 мая, и там была беседа между ними, между верующими как бы людьми, о Библии. Я там сказал, говорю, ну давайте, прочтите мне что-нибудь. И вот они читают из первой главы от Иоанна. Вначале было Слово, Слово было у Бога. И я им сказал, говорю, что вы читаете мне? Говорю, какие-то несвязанные слова. Но потом, как я понял, со временем эти слова перевернули всю мою жизнь практически.
0: То есть у вас происходить стали какие-то перемены уже разительные, да, в характере, в душе. И к чему они привели в итоге? Вы изменились, вы стали другим человеком?
1: Знаете, прошло некоторое время, я сам начал изучать Писание. Я за несколько недель, может быть, месяц, я прочел всю Библию сам. Вот. И я своей супруге сказал один прекрасный вечер, говорю, давай пойдем в субботу, посмотрим, что там у вас говорят. Она, по-моему, обрадовалась, да, я не помню.
2: Да, обрадовалась очень. А потом я была очень рада, когда он предложил, говорит, и так, учитывая его характер, Маш, все, мы на следующую неделю будем принимать крещение.
0: То есть это вот произошло буквально, да. Он только начал посещать церковь и уже захотел принять крещение.
2: Сам.
0: Как вы отнеслись к этому решению?
2: Я, конечно, была очень рада, потому что каждый раз, когда он брал в руки Библию, я так скрыто радовалась, потому что он чувствовал, что радуюсь даже в один момент и сказал, ты там больно не радуйся, я пока сам все не узнаю, говорит, я не пойду в вашу церковь. А тут он так резко и так решительно, все, мы в следующую субботу идем в церковь, мы будем принимать крещение.
0: Интересно получается, да? То есть вы по жизни шли спокойно, гармонично и так планомерно приближались к решению стать верующим человеком. Да, муж ваш, у него это более эмоционально и неожиданно произошло. Ну и вот какие были этого итоги? То есть крещение вы приняли все-таки, да?
1: В мае месяце я услышал первое расписание, а в июне месяце мы уже крестились. Опять же, быстро, как и свадьба.
0: Понятно. Вас не разочаровала жизнь с Богом то, что было уже после крещения? Церковь, новые знакомства, новый, в общем-то, новый образ жизни.
1: Знаете, у меня было много друзей, потому что я ходил на танцы, я даже играл, пел там на танцах. У меня много друзей было, много знакомых, и они постепенно начали от меня отворачиваться. Моя жизнь начала изменяться. Я бросил все вредные привычки. И мне мои знакомые говорили, что с тобой это Маша сделала? Я говорю, здесь Маша ни при чем. Говорю, здесь сам Бог вмешался в мою жизнь. По-видимому, он стал смотреть на меня, когда я был, значит, в прежней жизни, там, мог и выпить, и курить, и так далее. И Бог вот так вот нас...
0: То есть, как совершил. Верующий человек, вы уже своим прежним друзьям стали неинтересны, так как жизнь поменялась?
1: Ну да, мы как бы расстались, очень редко созванивались.
0: А расскажите, какие у вас самые запоминающиеся были такие случаи, опыты вот в первые годы после крещения?
1: Знаете, очень был яркий случай, если можно, я расскажу. Значит, у нас первые годы нашей совместной жизни оказалось то, что у Маши сердце больное. Вот у нее вот этот клапан, что пускает кровь в сердце, он у нас закрывался, и все. Так нам сказали врачи потом. И, ну, наверное, раз 30 я ее откачивал, искусственное дыхание делал. Я не из робкого десятка, я как бы не терялся. Я сразу брался и делал искусственное дыхание. Ну, в конце концов, это мы устали от этого. И я уже после того, как мы устали, становлюсь на колени, очередной раз откачав ее от приступа, вот, встал на колени около ее кровати, она лежала, отходила, я молюсь Богу, говорю: «Боже, я, если можно, несколько суток не буду есть, буду поститься, только ты помоги в этой проблеме, потому что нам сложно». Ну, это проблема, конечно, очень такая серьезная была. И несколько дней проходит, неделя, смотрю, Маша тоже что-то замечает в себе, какие-то изменения. Одним словом, Бог исцелил ее сердце. Это как бы порог сердца считается.
0: То есть сейчас этой болезни уже нет?
2: Нет.
0: Да. Не осталось следа. Удивительно, уже. Да, как Господь ответил на молитву это ревностного очень, христианина.
1: Это очень яркий такой пример. Это, ну, у нас вся жизнь полна примеров.
3: Лицом к лицу.
0: А еще хотелось бы немножко затронуть вашу работу. Работа – это было просто средство выживания в сложной экономической ситуации? Или же это было нечто большее для вас в тот момент?
1: Вы знаете, тяжелый момент в нашей жизни был, когда мы пришли к Богу. Я работал вообще на свиноферме. Вот. И нам, у нас в Молдове давали, значит, зарплату живым товаром. То есть поросятам.
0: То есть поросятам.
1: Да.
0: Что с ними делать было непонятно.
1: Вот вы думаете, что мы с ними делали. Мы их продавали, зарабатывали деньги, и на эти деньги строились, и жили практически. Но в один прекрасный момент у меня эти поросята пачками начали умирать. В день по несколько штук я их выбрасывал. И мы только потом сообразили, что Бог нам показывает. Это нечистая пища.
2: Нечистая.
0: Да, потому что в Библии есть упоминание о том, что свинина – это пища.
1: А я читал, но не обращал внимания на это. А потом, когда Бог мне уже…
2: Открыл.
1: Открыл, да. И уже мы избавились от этого всего, от этих поросят, от всего. И так мы пришли к чистой пище.
0: То есть Бог вам посредством работы, да, открыл библейские истины.
1: Да, да.
0: Я знаю еще о том, что вы играете, поете и в кругу семьи, и в церкви. У вас есть возможность сейчас исполнить какую-нибудь песню?
1: Я хочу с тобою быть, мой спаситель дорогой.

0: Спасибо за чудесную песню. И в ней говорятся слова о том, что человек готов служить Богу. Вы тоже эту песню выбрали не случайно? Она у вас с чем-то ассоциируется?
1: Знаете, после того, как я ушел с этой фирмы, где мы поросят выращивали, я устроился на другую работу. Я работал в санэпидстанции заместителем главного врача. Я очень много ходил там по кабинетам у этих женщин. Вот они сидят там, пишут свои документы. Я ходил с ними, беседовал и пел на гитаре. Даже главврач говорит, что-то ты у нас тут распелся. Я говорю, ничего страшного, это полезно и для вас, и для всех. Эта песня одна из моих любимых, потому что быть со Христом – это мечта любого верующего человека.
0: Да, и вот вы говорили о том, что Бог ответил на ваши молитвы, на многие, да, происходили чудеса. Вы избавились от зависимости табачной, от алкоголя. Конечно. Мария была исцелена по вашей молитве. Помогали ли вы в спасении других людей, близких или просто знакомых, или тех, кому надо было помочь, кто нуждался?
1: Вы знаете, я просто осознал, что Бог своих детей слышит. И даже тот пример, что я за несколько дней, я имел очень много лет стажа курения, больше 12 лет я курил раньше, и мне очень тяжело было бросать. Я курение бросил тоже с постом, потому что Христос говорит, этот особенный твой грех, ты сможешь только с постом и молитвой. Постился, молился, и Бог помог. Но было очень много примеров, когда я буквально один-два приведу. У меня и соседи подходили. Такие случаи неординарные. Люди, которые болели раком, неизлечимой болезнью. И потом я только узнавал, что они приходили ко мне за несколько дней до своей смерти, эти люди. Один наш сосед пришел, он болел раком легких. После нашей с ним беседы, часа полтора-два я беседовал с ним на улице, он около нашего дома на лавочке. Я с ним долго беседовал, показывал ему библейские тексты.
0: А он приходил просто за помощью, за поддержкой какой-то?
1: Он знал меня, каким я был раньше. Когда
0: и
1: я
0: он
1: выпивал,
0: просто приходил
1: когда я курил.
0: К вам как к другу, да?
1: Он пришел ко мне, я узнал, что он через несколько дней после этого умер. Он пришел ко мне за советом, как быть. Он говорит, вот ты курил, он от рака легких умер. И как ты бросил? И я с ним беседовал несколько часов.
2: А очень много людей было, которые мне задавали вопрос, напрямую к нему не задавали, наверное, может быть, стеснялись, может быть, не хотели вопросами его как-то обидеть, но всегда говорили, мы его знали одним, а теперь он поменялся. Что случилось в вашей жизни? Вообще, что случилось, говорит? Мы его с детства знаем, теперь он совсем другой. Что вас поменяло? Вот, и люди приходили, а иногда, в основном мужчины, напрямую к нему подходили. Вот мы даже шли по дороге, один парень подошел к нему, говорит, Слав, я тебя знал совсем другим. Что с тобой случилось? Ты совсем другой. Расскажи мне, что? И вот Слава начинал рассказывать, что Бог всех меняет, только человеку надо захотеть этого.
0: И люди, которые видели эти перемены, они стремились понять, да, и поэтому да. Так много людей приходило. То есть это своего рода стало некоторым служением для вас.
1: Наверное. И был у меня тоже очень такой яркий случай. Тот парень, с которым я вместе раньше работал на той же свиноферме, значит, у него умирал тесть, тоже от рака легких, дедушка. И его меня пригласил, говорит, дед тебя зовет. Мы с ним друзья были раньше. Я пришел, ихняя вся семья сидит у него в комнате, и бабушка ихняя, то есть теща, и супруга этого, и дети все сидят. И этот дед, он уже говорить практически почти не мог. Просто меня спросил, расскажи что-нибудь.
2: О Христе.
1: Перед моей смертью. А он буквально несколько часов спустя умер. И вот я ему сказал, что ты знаешь, я говорю, дедушка, мы с ним на «ты» говорили, потому что я с ним давно был знаком. И я ему рассказал, как Христос простил разбойника перед смертью буквально. Буквально на кресте один ругался, разбойник, а второй говорит, ты когда будешь в своем царстве, вспомни меня. И этот дед, он перед смертью, он плакал. Он, слушая и слова из Писания, он плакал. Но я ему говорил, дед, ты не переживай, ты не бойся, Бог с тобой, ты, главное, дай ему свое сердце. И потом Маша мне потом сказала, что и вся семья там сидела, плакала. Эти люди тоже сидели, плакали. Когда видели, что дед перед смертью. И мы когда ушли, мне через несколько часов позвонил мой друг, говорит, дед умер.
0: Вот то такие... есть вы как раз беседовали с ним буквально незадолго до смерти, да, и, в общем-то, да, ваши слова были для него наиболее значимыми.
1: Я не знаю,
0: последними.
1: Чьи были последними словами, но я знаю, что у меня таких случаев несколько в жизни моей.
0: Бог в вашей жизни произвел такие разительные перемены, что об этом знали все, все, замечали это все ваши родственники и друзья. А Мария, можно сказать, что Бог ее последовательно вел этим путем, и она просто совершенствовалась в жизни, да? Существует мнение распространенное о том, что если человек хорош, если он не курит, если он не пьет, если он не обижает близких людей, то для чего ему тогда Христос? Он и так неплох, у него все хорошо. Что бы вы могли сказать людям, которые придерживаются такого мнения, о том, для чего каждому человеку нужен Господь?
2: Вот вы знаете, в мире обычно принято говорить так. Вот он глубоко нравственный человек. Нравственный человек и духовный человек – это две разные вещи.
0: А вот в чем разница?
2: Нравственный человек – это тогда, когда вот мы знаем, что решить задачу нужно, соблюдая все последовательные решения, там, формулы. Да? Вот это нравственный человек, что он знает, что вот так надо поступить. Вот это вот слово «надо поступить». А когда человек духовный, он не знает, что это надо поступить. Это идет свет, из него идет. Он не заставляет себя жить так. Это из него идет. А как он может быть стать духовным? Если он будет взирать на Христа. Чтобы взирать на Христа, мы должны изучать его слово и слово его. Вот как мы можем знать, как решить задачу, если мы не выучим формулу этой? Вот формула нашей жизни духовного человека – это Библия. И поэтому духовность и нравственность – это две разные вещи. Человек может быть глубоко нравственным, но не быть спасенным. Только духовный человек может быть спасенным. Потому что знать Бога – это недостаточно. Нужно его познать, узнать. Бог говорит: «Испытайте меня, и вы увидите, как я благ». А как испытать? Обратиться к нему. И тогда каждый человек сможет увидеть все чудо, все блага, всю ту любовь, которую Бог ему подарит.
0: Слава Богу за этот уникальный опыт общения, живого общения с Господом. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и пришли к нам, чтобы поделиться с нами своими опытами веры с Богом. Дорогие друзья, как вы поняли из нашей беседы, нравственность формирует внешние рамки поведения, а духовность изменяет человека изнутри. Бог дарует человеку свободу. Нравственность или духовность? Что выберете вы? Решать вам. И пусть Господь благословит вас в этом решении. Пишите нам об этом, звоните. Всего доброго. До свидания.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона, поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен».
6: и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
7: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит, и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
7: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент из запечатленной картины.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается. Ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
7: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в 100-летнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
7: У Авраама было достаточно повода для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом вызывающем недоумении повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней, от Бер-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
7: Позднее новозаветний автор напишет в послании к евреям мотивации Авраама.
8: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
7: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господь не является, взывает к нему и говорит, Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня. Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
8: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал он в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, но шпал на землю ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Принято считать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о созависимости. Принято считать, что справедливости не бывает много. И чем более часто требует человек справедливости, тем более он духовно зрелый. Действительно ли это так? Сегодня мы беседуем об этом с пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Саша!
3: Здравствуйте, Ольга!
2: В нашем разговоре о созависимости мы затрагиваем такую тему, как справедливость или чрезмерная справедливость. Давайте поговорим о том, что действительно ли справедливость может быть чрезмерной, или она все-таки в любом количестве нормальна. И какое отношение это имеет к людям созависимым?
3: Ну, если отвечать на вопрос, может ли она быть чрезмерной, да, то, к сожалению, нужно признать, что вот в жизни созависимых людей вырабатывается целый комплекс, именно комплекс несправедливости или чувства несправедливости. И когда вот это вот определение я даю, что комплекс чувства несправедливости, то подразумевается, что это не значит, что действительно в жизни этих людей все несправедливо, что они ощущают.
2: Это как мнение, что ли?
3: Да, это как
2: собственное ощущение.
3: Это их мнение, да, это их мнение и их собственное ощущение, что к ним несправедливы. И вот это вот чувство несправедливости, оно и как бы давлеет в их отношениях. Да?
2: Например, почему оно возникает у созависимого человека? Мы же понимаем, что зависимый человек, он как бы со своими вот недостатками и несправедливым отношением к нему, он всегда на виду. А созависимый немножко в тени. А что тогда несправедливого чувствует он или понимает в своей жизни? Откуда это?
3: Ну, здесь много на самом деле моментов. Ну, хотя бы, например, несправедливость может быть в том, что почему в моей семье, почему со мной именно так. Вот подруги рассказывают, у нее муж золото просто, да, и все делает, и не курит, и не пьет. А мой вот... Да,
2: ну, там. Есть даже такое понятие «судьба». Такая судьба. Да. Почему судьба ко мне так несправедлива?
3: Вот,
2: но это такое абстрактное понятие справедливости, или оно как-то с конкретными людьми связано?
3: Нет, чаще всего вот созависимый человек воспринимает что-то вот в своей семье или жизни как обращенный, направленный к нему несправедливость. Почему? Потому что я как бы один момент привел, да, что когда он начинает сравнивать, что как в одной семье все ладится, а у меня нет, то появляется вот это что? Чувство несправедливости. Почему со мной так? Да? За что так со мной? Может быть, по другой причине вырабатываться. Например, когда сын наркоман, его увольняет с работы, потому что начальник там заподозрил это, да? Он не приходит или прогуливает, или уже становится ненадежным, неуправляемым, и увольняет. А мать воспринимает это увольнение как опять удар
2: себе.
3: Да, на себя принимает этот удар. Приходит начальник и говорит: ну что же вы какие жестокие, что вы какие черствые, ему же надо где-то работать как-то и так далее, да?
2: То есть все равно
3: да.
2: Вот это желание, видение собственной какой-то справедливости, оно ведет к тому, что перекладывается не вообще вот чувство справедливости, что вот это справедливо, там судьба или что-то абстрактное, а что виноваты конкретные люди, да?
3: Да,
2: виноваты конкретные люди. И дальше идут уже шаги, которые проистекают из этого чувства. Можно его называть ложным, чувством ложной справедливости? Все-таки она же неправильная?
3: Можно назвать. Мы когда говорим о повышенном, то есть самом слове уже повышенное чувство справедливости, он просто уже говорит о том, что ее много, она очень обострена. То есть вот акцент на этом. Иногда люди даже могут воспринимать вот созависимое, обижаться на Бога в таком случае, да, что Бог меня как бы вот к этому привел, что
2: почему
3: вот
2: не защитил?
3: Да, из-за каких-то грехов там, да,
2: не
3: защитил, да, что вот так, это я, наверное, что-то, какую-то кару несу. И вот человек может воспринимать несправедливо. Поэтому это как бы о повышенном идет речь. То есть не о на самом деле, когда к человеку относится и унижает его достоинство, когда к этому человеку применяет какие-то там меры или санкции, которые, ну, унижают его, да? А речь идет о том, что, например, начальник, конечно же, он хочет защитить свой бизнес, там, свою работу.
2: То есть это нормально?
3: Да,
2: это нормально.
3: Да,
2: а воспринимается, как будто это какие-то шаги именно, чтобы сделать что-то негативное.
3: Да.
2: Просто такое искаженное видение.
3: Да, искаженное видение, и оно болезненно. То есть вот здесь, если говорить о созависимых, когда мы будем рассматривать, там будет еще одна у нас черта, это ранимость, обидчивость. Вот оно присуще. Вот на этом вот чувстве обидчивости, ранимости и созидается вот это вот чувство повышенной справедливости. Да? То есть созависимый, он как бы зависит от человека, который уже порабощен какой-то каким-то предметом, там, алкоголем, наркотиками, там, курением, да, вот он настолько вокруг него как бы вращается эта жизнь, что, соответственно, все, что сделали плохо зависимому человеку,
2: воспринимается как лично себе.
3: Воспринимается как лично себе. Еще один момент. Иногда человек созависимый склонен верить больше тому, что говорит зависимый человек, нежели что говорят соседи. Да он у тебя деньги вот уже у полдвора занял. Она спрашивает, ну там мать, если это сын или у мужа, ты занимал? Да нет, я ничего не занимал, они на меня наговаривают, врут они все, сети. Да. Или, например, говорит, да он у тебя наркотики употребляет, я же видел его, я же... А она отрицает этого. То есть как бы вот здесь идет вот этого. В какой-то степени, с одной стороны, у созависимого есть очень повышенное чувство справедливости, да, почему со мной так происходит и так далее, да, почему Бог здесь никак не может вмешаться, разобраться, я там все делаю вроде бы, а он молчит, да. А с другой стороны, это вот некая уже подмена, то есть...
2: Подмена реальности собственными ощущениями.
3: Да, подмена реальности собственными ощущениями, невидение полной картины. И психологи действительно отмечают, что у созависимых людей вот иногда есть или присутствует, к сожалению, вот эта вот неправда, вот эта неправедность. Потому что вот это слово даже в Священном Писании «правда», «неправда», да, «праведность», «неправедность» – это все слово, которое в еврейском языке, это и слово, и справедливость в том числе. То есть вот есть такие моменты. У одного оно повышено, потому что если человек в силу своей ранимости очень, да, он обижается, переживает. Но это вообще, этих людей нужно понять. То есть сейчас как бы говорим, когда мы об этом, мы говорим для чего? Чтобы, ну, как бы человек понял, что нельзя винить Бога в том, что в семье так случилось. Нельзя себя винить в том, что муж такой или сын такой. Конечно, если где-то были причины этому провоцированы, то да. Но иногда человек, ну, если взрослый, да, это... Ну, как бы он уже сам такой, это его выбор, да, то есть каждый человек делает свой выбор. Например, может как получиться? Есть какая-то доля вина,

0: кто-то распределяет мою жизнь, мою судьбу, угу. не кто-то расставляет. Ты будешь жить хорошо, а ты будешь всю жизнь вот, жить
1: все с равно этим... это зависит от личного выбора. Вот что говорит об этом Священное Писание, о том, каковы последствия личного выбора. Это, ну, есть такое понятие, как Божья справедливость или несправедливость в Священном Писании?
0: Ну вот если говорить о том, о чему учит Священное Писание, то вот, например, 32-й Псалом, здесь псалмопевец говорит о Боге. Он любит правду и суд.
1: Справедливость все-таки?
0: Да, да, речь идет, а правда здесь – это справедливость. То есть Бог любит справедливость. И справедливость в Священном Писании – это взаимоотношение людей, во-первых, раз. То есть, например, должное обращение отношений. Богатый человек и бедный. У бедного нет ничего. У богатого есть власть влияния. Но богатый отбирает у бедного и то, что есть. Несправедливо, да, потому что и так у тебя есть все. А вот справедливость в отношении Бога, то есть понимание того, что Бог дает тебе определенные как бы законы, да, заповеди, по которым, ну, старайся жить. И тогда, ну, как бы, и в жизни твоей будет видна справедливость, то есть праведность будет видна.
1: Угу, правда.
0: Вот, да, правда. Сам же Бог предстает в Священном Писании действительно справедливым, но здесь нужно понять, что справедливость Бога выражается в том, что Он действительно, совершая свой суд, Он наказывает, например, злых и защищает добрых. Да, например, это 145-й Псалом, если говорить о справедливости. Здесь тоже псалмопевец говорит о Боге, творящего суд обиженным.
2: Принято считать.
0: То есть вот псалмопевец представляет Бога именно таким,
1: защитником,
0: что, как защитником. И вот здесь, наверное, созависимому человеку нужно понять, что как бы не всегда люди вокруг жестокие, холодные, не хотят помочь, а иногда люди защищают, потому что они видят, что вот зависимый человек, который с этим созависимым проживает, да, что наоборот его действия разрушительны, и они пытаются просто, ну, оберечь своих детей, да, защитить, поэтому, может быть, недобрые там иногда злы. Это mm-hmm. первый момент. Второй момент. Важно просто здесь понимать, что мир вообще сам по себе, наш мир, он может быть жесток и злой.
1: На самом деле.
0: На самом деле. Просто проблема у созависимого, как мы уже говорили, в том, что он не видит картины целиком полностью. То есть он как бы преломляет ее всегда через свои чувства. Мне больно, мне обидно, значит, несправедливо. Но картина не всегда может быть такой, это раз. А во-вторых, надо признать иногда, что действительно мир может быть жесток. Он может быть холодным. Да, может быть, люди бы могли бы помочь. Но вот они такие соседи оказались. И не помогает, и губит. Ну, в каком смысле? Например, созависимый взялся за себя, да? То есть решил себя, ну, как бы...
1: изменить?
0: Изменить, да, исправить, как-то о своем душевном мире подумать. И понимает, что, например, соседи, когда сын, ну, этой бедной матери идет и занимает, соседи дают. Несправедливо, потому что я... работаю над собой, и теперь уже сыну отказываюсь давать деньги, но появляется другая группа людей, которые этому потворствуют. Да? Угу. И вот человек опять может воспринимать, что вроде бы я все силы кладу на то, чтобы ему помочь оставить это, но появляются какие-то люди...
1: Вы мне мешаете.
0: Да, вы мне мешаете. Опять вот это чувство несправедливости уже. Но здесь нормальное оно. Здесь нормально.
1: Александр, вот тогда возникает вопрос. Но если вдруг человек, анализируя свое поведение, а это я поняла, что нужно делать, да, на основании, может быть, собственных каких-то наблюдений или Священного Писания, если он понял, что да, я такой, у меня это когда-то прорывается, присутствует, какой совет можно дать? Что с этим делать? Вот с точки зрения человека, который прошел уже эту стезю, и я знаю, это не секрет, что Александр также прошел вот этот опыт созависимости. Что можно сделать? Какой совет можно ему дать? Какие шаги должны быть предприняты?
0: Ну, если говорить конкретно о том, что, ну, как бы с чего начать, то я бы все равно как бы разделил вот этот вот процесс сам, да, исцеление, выздоровление, помощи себе и зависимо в том числе, вот на два

0: таких пути, на два таких момента важных. С одной стороны, роль самого человека, с другой стороны, это роль Бога. Если говорить о роли человека, то в первую очередь нужно понять, что если как бы вот здесь всегда должно быть идти осмысление. С одной стороны, нужно понять или принять, что мир может быть жестоким. В чем это проявляется жестокость? Ведь кто-то на наркотиках зарабатывает деньги. Ему интересует что? Чтобы получить
1: прибыль.
0: А вот то, что происходит с наркотиками и как гибнут люди, об этом человек не думает. Да? Это зло. Это несправедливость. Но она есть, она существует. И вот так одним разом искоренить ее невозможно. Как я опять же приводил пример. Созависимый может взяться за себя, за своего сына или мужа, но и работать конкретно. Да, но мир не изменить. И соседи, которые или друзья будут спаивать или опять уговаривать употреблять наркотики. То есть, с одной стороны, идет работа, а с другой стороны, она сводится на нет.
1: То есть нужно как бы постараться выйти, вот я правильно понимаю, из этого мира взаимоотношений только с зависимым человеком, да? Как бы приподняться и увидеть ситуацию в общем. Угу. И в подъезде своем, и среди соседей, и на работе, и расширяя этот круг, то есть здраво воспринимая ситуацию на всех уровнях, которые есть, не только на уровне взаимоотношений я и человек зависимый.
0: Да, потому что созависимый как бы вращается, то есть, соответственно, в центре его внимания, его интересов, ценностей и времени, и жизни это зависимый. Другой мир он не видит. И все, что этой связи угрожает, воспринимается болезненно. Да? Значит, первый момент – это понять, что мир жестокий, он злой. Люди будут нас ранить, люди будут нас обижать, будут с нами иногда обращаться несправедливо. Потому что есть подлецы, есть люди такие жестокие, что мы, да, то есть в этом отношении как бы это уже другая сторона. Угу. Как бы мы не, вот этот вот момент мы не можем решить. Важно здесь принять. А вот второй момент, если я воспринимаю все болезненно, если вот все вот так ранимо, да, то нужно здесь тоже осмыслить, что иногда действие окружающих людей, соседей может. То есть не надо вот этот негатив воспринимать как угрозу себе.
1: Как удар какой-то, да?
0: Да, потому что если там соседи не хотят давать денег и как-то помогать,
1: это
0: потому что тебя сын попросил, ты сбегай, иди к соседке и займи, мне тяжело и плохо, а соседка говорит, извини, не дам, я знаю, на что это пойдет, Вера, я тебе уже давно говорила, что он тебя использует примерно, и вот тут взрыв, обида, несправедливо, да как это так, вот мне никто не хочет помочь. Вот этот момент нужно воспринять, наоборот, как благо, то есть, что можно прийти и сказать, сынок, ну никто не дает, нет ничего. Это помощь, наоборот, может воспринять. Даже хорошо, что такое может быть, да? Угу. Это вот сторона была как бы вот психологическая. Если говорить о духовной стороне, там, о религиозной, то свою беду, свое горе, свою печаль, даже эту несправедливость я могу принести Богу. И речь здесь не идет о том, что обязательно во мгновение Бог все расставит на свои места, и тут же все поменяется. А речь идет хотя бы о том эмоциональном мире, разрушенном. Вот с этой обидой, с чувством несправедливости я иду к Богу, и Ему этим делюсь. Да? И как я прочитал в 145-м псалме, Бог каким предстает? Творящего суд обиженным. То есть Бог-то готов обиженному, обделенному
1: со своей стороны,
0: да,
1: что-то
0: помочь,
1: сделать.
0: То есть восполнить. И хотя бы первое, что может сделать Бог, вот я так вспомнил, что вот у меня был такой момент тоже, вот, когда как-то было обидно и грустно, что вот ну, со мной такое произошло, да, и я как-то Богу этим делился, вот, то есть ему просто рассказывал о том, что вот почему вот в моей как бы жизни вот так, да, произошло, что вот отец как бы был зависимый, и я тоже так израненный стал. Но когда я Богу это говорил, когда я ему изливал свою печаль, свою боль, свой крик, что ли, и обиду свою нес Богу, мне от этого становилось легче. Есть такой даже психологический прием, это метод вентиляции, да, проветривания.
1: Выговориться.
0: Выговориться надо человеку, потому что человек живет вот в этом замкнутом мире, там столько негативных эмоций, там столько вот на, как бы это сосредоточие вот этого зла, и там иногда такие бывают ужасные вообще вещи происходят, это ужас, если вот копнуться, это страшно вообще становится, как этот человек вообще живет.
1: Но это нужно выговориться именно Богу, да, потому что иначе это неизменно снова повлечет какие-то проблемы во взаимоотношениях окружающих, да, и это зло, оно так и останется где-то вот невыветренным, да,
0: раз конечно. Если я молчу, если я пытаюсь это скрыть, спрятать, иногда даже как бывает, что созависимые, они, ну, а где у тебя сын-то? Ну, он заболел. На самом деле он...
1: Скрывает. Да. От Бога, конечно, это не скроешь. Вот. И, наверное, лучший совет человеку, который вот, испытывает это повышенное, ложное чувство справедливости, обиженности, чрезмерной какой-то ранимости, наверное, лучший совет в том, чтобы начать разговаривать об этом с Богом, чтобы не держать это в себе.
0: Конечно.
1: И это будет являться первым и главным шагом к началу процесса выздоровления.
0: Да, это начало, когда Бог хотя бы начнет, вот в самой молитве, в самом присутствии Бога, человек начнет, может быть, это вот у меня было, что он иногда в виде мыслей подсказывал, как-то утешал, успокаивал, давал какое-то направление, вдруг, знаете, как вот вдруг становилось как-то ясно, что мне делать, как, да? Потому что вот это чувство, которое давило, ты его отдал Богу, ты как бы с тебя этот груз снял, и теперь вот трезво, успокоившись, можешь увидеть и понять, что мир-то не такой, или люди не такие, или почему они такие, да?
1: Как-то Александр, спасибо думать. За ваш замечательный опыт и за то, что вы согласились поговорить на столь непростую тему о созависимых людях и об их характеристиках. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы и пожелания к нам, пишите нам, звоните, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. Всего вам доброго, до свидания.
2: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому назвали его Яков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку, а чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Яков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Якова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову, – «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше, поэтому тот сильно рассердился на брата своего, задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся, его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
3: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
3: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища».
3: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной и есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» – он ответил Иаков.
4: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», – сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал».
1: Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал:
4: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?»
1: И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
3: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
3: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей. Потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. А те злились на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
3: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царедворцу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом. Продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
3: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
5: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
6: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
7: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке 3 дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасение.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. А мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
5: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
4: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
5: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
4: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
5: Точно,
4: они
5: точно.
4: Как раз нас ждут.
5: Идите, мои дорогие, пошлите, пошлите, пошлите.
4: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
5: Здесь?
4: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Ника.
4: Ника. А тебя?
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Матвей.
4: Матюша.
5: А меня Веселинка.
4: Веселинка.
5: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так
4: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
5: Рассмеши, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
4: Ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
5: Я не смогу, профессор Бодрячок.
4: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
6: Нам придется там пить.
4: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
5: Точно.
4: Да?
5: Так.
4: Я приготовил вам стаканчики.
5: Вот, я нашла.
4: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
5: Ух ты!
4: Еще Матвею мы нальем.
5: А она вкусная?
4: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
5: Я очень люблю загадки, а вы?
4: А вы внимательно слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
5: Мы готовы.
4: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
6: воды.
5: О,
4: правильно,
5: Матвей, молодец,
4: молодец, из воды.
5: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
4: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
6: Бог.
5: Бог.
6: Бог.
5: Бог. Все молодцы.
4: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
5: Жить.
6: Жить, точно. Жить.
4: Умнички.
5: Ой,
4: вы мои.
5: Молодцы.
4: И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... пьете дома с мамой или просто ты?
6: Вот. Лимонад.
4: Лимонад, а еще что?
5: Да я тоже люблю лимонад.
4: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
6: лимонник.
4: Что-то. Лимонник. Я не знаю, что это такое, но, наверное,
5: Матвей,
4: что-то
5: Матвей,
4: очень
5: Матвей, ты что пьешь дома?
6: А, воду, чай.
4: Ага. Ага.
6: Какао.
4: Так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
5: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек. Ой.
4: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
5: А чем же тогда?
4: А едой. Да? Да, да.
5: Я же не ел их ложками.
4: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
5: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
4: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было. Как там наше дерево в садике? Пойдемте-ка.
5: Там же жарко.
4: Пойдемте-ка
5: и деревьям совсем-совсем плохо.
4: Так.
5: А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
4: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие ребяточки,
6: вот
4: сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
5: Видим. Видишь?
4: Сейчас их все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошлите.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот другое дело. Листочки.
1: Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
1: О, вода, что-то особенное, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе!
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил
1: так.
0: Зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце,
1: ой,
0: пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало. Давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот! Это и главное! Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что, когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду, и мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
2: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот, из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
2: От Бога.
0: Ух ты! От Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
2: А мне?
1: Это будет ваше небо.
2: Я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот у меня есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: А у нас вот это будет небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
2: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Да. Вот она отклеится.
1: Вот смотрите, сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите, вот держите капельки. Вам ниточки и мне ниточки. Мы отрезаем три одинаковые нитки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда одевай.
0: Давай, приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так, так, так, так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от Него отступило.
1: Образ Твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: «Мамины секреты». Ведущая Екатерина Аксенова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами выяснили, как выразить свою безусловную любовь к ребенку. А что делать, если ребенок не идет на обмен взглядами, не хочет, чтобы к нему прикасались, и ему безразлично пристальное внимание? Многие мамы жалуются на то, что у них колючий ребенок. Как быть в этом случае? На этот вопрос нам поможет ответить книга «Как по-настоящему любить своего ребенка». Колючий ребенок – это всегда загадка для своих родителей. Когда родители пытаются проявить свою любовь, такой ребенок находит бесчисленное количество способов избежать этого. Многие родители, в конце концов, приходят к решению – пусть будет так, как хочет ребенок. Они делают заключение, что их ребенок не нуждается в их внимании, любви и нежности. И это будет грубой ошибкой. Даже крайне колючий ребенок нуждается во всем этом. Просто нужно помочь ему избавиться от чувства неловкости. Существует несколько периодов, в которые колючий ребенок способен принять нашу ласку и любовь. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и задача родителей – знать, когда их ребенок наиболее расположен к ласке и нежности. Итак, первый период. Это время, когда ребенок сталкивается с чем-нибудь смешным. Например, ребенок может смотреть телевизор и увидеть забавную передачу. В такой момент родители имеют возможность посмотреть ему в глаза, прикоснуться, комментируя попутно смешной сюжет. Родители должны действовать быстро, потому что сопротивление колючего ребенка ослабевает весьма ненадолго. Мы должны буквально совершить набег туда и обратно, иначе ребенок в будущем может воспротивиться подобной тактике.
2: Когда ступаешь по тонкому льду, все спасение в быстроте.
1: Второй период, когда ребенок восприимчив к ласке, это время, когда он завершил что-либо, чем справедливо может гордиться. Это должен быть не какой-нибудь пустяк. Завершение дела должно давать ребенку чувство удовлетворения. В такие моменты родители могут установить зрительные и физические контакты, одновременно похвалив ребенка. И опять мы должны быть начеку, чтобы не перестараться, не затягивая особенно этот момент, а только туда и обратно. Третий период может наступить в то время, когда ребенок физически нездоров или поранился. Его восприимчивость в это время в какой-то мере непредсказуема. Тогда надо действовать. Ребенок всегда сохранит в памяти эти особые моменты. Четвертый период может наступить, когда ребенок задет эмоционально. Это часто бывает после конфликтов со сверстниками, когда те проявляют несправедливость по отношению к нему. В такие моменты многие колючие дети бывают восприимчивы к проявлениям любви. Выбор пятого периода зависит от самого ребенка. Например, один ребенок может придавать большое значение совместным прогулкам, другой – времени, когда он ложится спать и родители читают ему книгу. В таком состоянии ребенок, естественно, будет более восприимчив к проявлениям любви. Главное, что должен почувствовать такой колючий ребенок – то, что мы его любим, ни за что и несмотря ни на что. Любите ли вы меня или любите мои достоинства? Нечто вам нужное, вам приятное? А если завтра несчастье и я все потеряю? А если завтра вам это не понадобится? Вот главный вопрос, на который ребенок постоянно ищет ответа. Колючий ребенок, он как кактус. Иголки острые, а внутри нежная, ранимая душа. Некоторые кактусы цветут такими цветами, с которыми не сравнятся даже многие благородные цветы. Дадим ли мы расцвести им?
2: Вода камень точит.
1: В отношениях с колючим ребенком очень многое решают буквально минуты, когда он может вдруг из колючего ежика превратиться в мягкого пушистого котенка. Просто нужно найти, нащупать этот момент. Все на свете дети индивидуальны. И каждое время от времени становится колючим, трудным, сложным. Наша задача – внушить, заставить почувствовать. Ты хорош, хороша уже тем, что живешь на свете. Такого, такой, как ты, никогда не было, нет и не будет. Ты – чудо. Завтра, может быть, это откроет избранник или избранница. Но откроет ли? А сегодня, сейчас? Кто, если не мы, родители? Дорогие друзья, Бог в своей святой книге говорит нам: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Есть ли хоть капелька такой любви у нас по отношению к своим детям? Ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Молитесь. Сегодня наша история о молитве. Я хотел бы рассказать притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам. Произошел такой момент в их взаимоотношениях, когда они увидели, как Иисус молится. И учеников это настолько сильно заинтересовало, и они захотели так научиться молиться, как Иисус, что попросили Его научить. А Он в ответ рассказал им притчу. Предположим, что к вам пришел друг в полночь. И я буду рассказывать своими словами, вы можете потом это почитать в Священном Писании. Представьте себе, вы уже спите, и к вам стучится друг, который пришел издалека и просит у вас хлеба, или просит у вас ночлега и вообще приюта. И вот вы пускаете его в дом, а хлеба-то у вас нет. Да, вы можете его расположить спать, но вы хотели бы накормить своего друга. И что делать? Ночь. Кому пойдешь? Конечно, ты пойдешь только к близким людям. И вот этот человек пошел к своему второму другу для того, чтобы у него попросить хлеба. Все дело в том, что люди спали в те времена в одной комнате всегда и всей семьей. Это обычно были большие семьи. Вполне возможно, что вместе с ними спал и домашний скот, если это была зима. И чтобы встать хозяину семьи, а он обычно лежал посередине, и супруга его лежала посередине, то это была большая проблема. Это нужно было, во-первых, встать, разбудить всех членов семьи. Нужно было переступить через каждого, да, пойти куда-то в то место, кухню, где лежал хлеб, достать его, отдать своему другу. И это была большая проблема. И вот этот человек пришел к своему другу, стучит ему в окно и говорит: «Ко мне друг мой пришел, дай мне хлеба, чтобы я его накормил». И тот говорит: «Не дам тебе хлеба, не хочу вставать». И дальше Иисус говорит: «Но по неотступности встанет и даст тебе». Вот. Поэтому Иисус говорил, что очень важно неотступно молиться. Неотступная молитва, что это означает? Это молиться до того момента, пока не получишь результат. Если ваши близкие больны, молитесь до того момента, пока Бог их не исцелит или не сделает что-то такое, что эту ситуацию приведет к завершению. Если что-то в вашей жизни не получается, не клеится, молитесь об этом, пока Бог не даст ответ. Я хотел бы рассказать историю, которая произошла в моей пасторской практике, когда в одной семье, в моей церкви, была очень-очень непростая, тяжелая проблема, связанная с сыном. Были отец и мать. У них был сын, который достиг уже 50-летнего возраста, но он нигде не работал, он очень часто выпивал и фактически жил на иждивении своих родителей. Но в этом бы не было проблемы такой большой, хотя есть это очень большая проблема, но он позволял себе их избивать, унижать и всячески терроризировать, чтобы они ему постоянно давали деньги на алкоголь. И вот наступил такой момент, после очередного избиения эта женщина позвонила мне и сказала: «Сделайте что-нибудь». Если рассказывать все подробности, то, конечно, во мне кипел гнев. И дошло даже до того, что мне один человек позвонил и сказал: «Ну, у меня есть 4 человека крепких хлопцев, мы просто поедем, проучим его хорошо, и больше он такого делать не будет». Но это уголовно наказуемо, и я просил Бога о том, чтобы Он сам дал выход из этой ситуации. И пришла такая мысль попросить нашу молитвенную группу, чтобы мы, это было где-то во вторник, чтобы мы неотступно молились, пока Бог не даст ответ. И вы знаете, произошло чудо. К пятнице, когда мы все молились день и ночь, как говорится, у нас была молитвенная цепь, в пятницу произошло чудо. Этот человек протрезвел. Он пришел к своим родителям и сказал: «Родители, я принял решение, я от вас уезжаю, я начинаю самостоятельную жизнь». И он уехал, оборвал все связи, Ну, точнее, конечно, они с ним переписывались, как-то созванивались, но он принял самостоятельное решение жить отдельно и больше не быть на иждивении. И это до сих пор сегодня так и происходит. Это удивительный ответ на молитву, который говорит о том, что если мы будем неотступно молиться, то Бог будет действовать. Дальше, в конце этой притчи Иисус сказал: «Молитесь, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяет дверь».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Господь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
4: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
5: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
6: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
7: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
5: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
5: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
5: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
4: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
4: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
4: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
4: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
7: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
4: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
4: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
3: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
4: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
3: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
4: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
3: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
4: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
3: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
4: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
7: Днем рождения!
1: Мы тебя любим!
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы продолжаем удивительное изучение книги Откровения. Мы погружаемся в истину для того, чтобы понять, что Господь хочет сказать нам в эти дни истории нашей земли. И сегодня мы откроем 12 главу книги Откровения. Мы изучили 11 главу. Там Господь дал нам весть седьмой трубы о том, что пришествие Господа очень близко, что Царство Божье вот-вот должно наступить. И вот с 12 главы начинается вторая такая пространная часть книги Откровения, которая называется «Эсхатологическая часть» или «Пророческая часть». Что такое эсхатологическая? Это от греческого слова «эсхатос». Последнее или учение о последних днях. С 12 главы до 22 главы раскрывается смысл и значение маленького свитка, о котором мы с вами читали в 10 главе. Ангел в руке своей держит вот этот библидарион, маленький свиток. И потом он этот маленький свиток передает Иоанну, богослову. И вот с 12 по 22 главы раскрывается вот этот маленький свиток. Что там написано? Частично открывается тайна Божья. Но сатана всеми силами всегда пытался предотвратить исполнение Божьих замыслов на нашей планете, в этом мире. В отношении всего нашего мира и нашей планеты у Господа есть замысел, и Он пытается свои намерения довести до победного конца, но сатана противится. Он пытается заставить жителей нашей земли принять его сторону. И когда мы дальше будем изучать с вами 13 главу, 14 главу и другие главы, мы будем видеть, что он прилагает все свои усилия, чтобы сопротивляться Богу. И мы видим, что он выдвинул такую теорию ложной Троицы. Мы встретимся в этих главах с ложной Троицей. Мы увидим, что он также противится и запечатлению Божьему. У Бога есть печать Божья, он вводит понятие поддельной или ложной печати, или, как мы читаем, начертание зверя. Также мы в 13 главе встретимся с вами со зверем из моря, который выходит из моря. И этот зверь очень и очень похож и смахивает на Иисуса Христа. Он пытается имитировать Иисуса Христа. Далее в 13 главе мы читаем о звере из земли. Также этот зверь пытается имитировать Святого Духа и подделывать его работу. Мы читаем в последующих главах, что у сатаны и его поспешников, его союзников есть также ложная весть. У Бога есть Божья весть для поколения, для нашего поколения, для поколения наших времен, для всех народов, языков и племен. Но у сатаны тоже есть своя весть, поддельная весть. У Бога есть Божья весть, и она называется трехангельской вестью. И об этом мы читаем в 14 главе 6 по 12 тексты. Также в Откровении мы встречаемся с двумя понятиями, с двумя концепциями. Два города. Город Божий, который Новый Иерусалим, который спускается от Бога с неба, и город поддельный, город сатанинский, великий город, который называется Вавилон. И этот город Вавилон и великая блудница сидит на звере багряном. Она подделывает красоту и величие Божьего города. Ну вот 12 глава, она состоит из трех частей. И в 12 главе мы встречаемся с историей противостояния, как Бог и сатана столкнулись, как столкнулось добро и зло. И как раз в этой главе все говорится об этом. 12 глава состоит из трех частей. С 1 по 6 тексты мы здесь читаем о жене, о младенце и о драконе. Далее мы с 7 по 12 текст читаем о войне на небе. И далее мы с 13 по 17 тексты читаем о народе Божьем и о преследованиях, которые будут обрушены на верных Богу людей. Интересно, что вторая часть, 7 по 12 тексты, она как бы вставлена не по хронологии в эту часть. То есть если смотреть по хронологии, то 7 по 12 тексты надо было поставить с самого начала. Но это сделано так специально для того, чтобы обратить наше внимание на вот все эти события. Итак, мы читаем с 1 по 6 тексты. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, у которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Итак, здесь в первой части мы встречаемся с понятиями жены, младенца и дракона. Жена. Для того, чтобы понять этот символ, опять нам надо обратиться к Ветхому Завету. И мы понимаем, что в Ветхом Завете жена символизирует народ Божий. Израиль Ветхого Завета. Это Израиль с 12 коленами, где рождается Мессия. Господь Иисус Христос, Мессия, пришел в Израиль. И мы видим, что в этой главе, в 12 главе, в этих текстах показано, как происходит переход от Израиля к христианской церкви, как происходит зарождение христианской церкви. И здесь мы понимаем, что ветхозаветная церковь, Израиль, она была, имела славу Евангелия, потому что она была облечена в солнце. Она имела свет Евангелия, свет Божьей истины, но у нее также была луна на главе, под ногами луна, и на главе ее венец из 12 звезд. 12 звезд – это 12 колен Израилевых, и луна – это вся система ветхозаветных откровений и служений. Это тот фундамент, который Бог основал через Моисея, и через этот фундамент люди Божьи Ветхого Завета, они приближались к Богу. Но вот мы читаем, что она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. То есть рождается новая церковь, и в этой церкви рождается Мессия. Он станет основателем этого нового движения и этой церкви. И в третьем тексте мы читаем, что большой красный дракон, он всполошился, потому что у него 7 голов, потому что у него 10 рогов и 7 диадим, 7 венцов. И это символ политических и религиозных сил, которые имеют особые претензии на царственность. Они хотят царствовать, они хотят обладать полнотой власти и силы. И все это они делают против Христа. И мы здесь читаем, что у сатаны есть хвост. И мы в 9 главе также читали, что ангел, который трубил, и вот эта бесовская саранча вышла, и она имела хвосты. И здесь также сатана имеет хвост. Это символ обольщения с помощью уловок. Так, как действует сатана, чтобы ввести в заблуждение, чтобы побудить людей восстать против Бога. И вот вторая часть этой главы записана с 7 по 12 тексты. Здесь мы видим, что Господь рисует историю противостояния, историю войны. Почему возникла война на небе? И вот здесь написано, что Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Михаил или Микаэл переводится «кто подобен Богу». И это находится в противовесе, как бы говорит против того понятия, с которым мы встретимся в 13 главе. И в 13 главе зверю приносят почести и прославляют его, и звучит вопрос: кто подобен зверю сему? Потому что Михаил, кто подобен Богу? И зверь бросает своеобразную перчатку Богу и говорит: кто подобен зверю сему? Интересно, что древний змей или дьявол, на греческом это звучит слово «диаболос», которое переводится как «клеветник», и с еврейского это слово звучит как противник «сатан». Он низвержен. Мы читаем, он низвергается в 9 тексте, «Великий дракон, древний змей, обольщающий всю землю, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Греческое слово «халло» означает «изгонять», «низвергать», «отлучать». Когда людей отлучали от церкви, использовали это слово. И здесь, в данном случае, он, сатана, отлучен от Небесного Совета. Потому что, когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что там какое-то время до самого распятия Иисуса Христа сатана имел доступ в небесные дворы. Он приходил как представитель земли перед лице Божье. Он там был как руководителем, как управителем земли, потому что он узурпировал этот статус и эту власть от Адама. Бог поставил Адама управителем и менеджером земли. Сатана украл этот статус, это положение от Адама. И вот когда мы читаем 12 главу, мы понимаем, что Бог здесь рисует картину, как произошло это восстание. Сперва было восстание на небе, потом он не устоял в истине, и сатана и все его ангелы были низвержены на землю. То есть третья часть ангелов. Далее, мы читаем дальше в этой главе, в 10 тексте и в 12 тексте, что происходит распятие Иисуса Христа, и после распятия Иисуса Христа происходит изгнание сатаны. И вот давайте еще раз прочитаем этот текст. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Итак, когда Христос воцаряется, когда Его коронуют, это происходит тогда, когда Он возносится на небо после Своего воскресения. И это событие описано в Откровении 5 главе, когда Христос получает статус царя, правителя и соправителя вселенной, когда устанавливается Божье правление. И здесь, в 10 тексте, это звучит как «настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». То есть Христу возвращается царская власть. И это происходит после низвержения сатаны, когда сатана срывает свою маску и показывает себя человека-убийцей, когда он распинает Христа со всеми своими демоническими соратниками. И тогда мы понимаем, что наступает Царство Божье. И в 11 тексте мы читаем: «Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И вот когда сатана был отлучен, когда сатана был низвержен, он приходит в очень сильной ярости. Он ненавидит Христа, ненавидит Божье правление, ненавидит Божий закон. И он теперь все будет делать, чтобы то время, которое ему предоставлено быть на этой земле, провести в притеснениях, в гонениях народа Божьего. Сатана воевал против Христа, начиная с ясли, когда родился Иисус Христос. И еще на небе было это восстание против авторитета и власти Иисуса Христа. И на протяжении всех 30 лет, когда Иисус Христос жил на планете Земля, и потом там, в Гефсимании, на Голгофском кресте, Он ненавидел и изливал всю свою ярость на нашего Господа. И вот сейчас Его ярость готова излиться на избранных детей Божьих, на последователей Иисуса Христа. И 13 текст как раз говорит об этом, что Он встал для того, чтобы преследовать жену и чтобы пожрать вот этого младенца мужеского пола. И в 14 тексте написано: «Жене были даны два крыла большого орла, и она улетела в пустыню, в свое место, где ее питали в продолжение времени, времен и полувремени». В книге Откровения очень во многих местах очень часто используются три вот этих цифры. Это времени, времен и полувремени, то есть 3,5 времени. И это сразу нам напоминает пророчество в книге Даниила, 7 глава, 25 тексте, где Бог открывает Даниилу также время, времена и полувремени, то есть 3,5 времени или 3,5 года. И также вторая цифра – это 1260 дней или 1260 лет, о которой мы читали в 6 тексте. И третья цифра – это 42 месяца. Мы об этом читали также в 11 главе. Таким образом, эти три цифры говорят об одном и том же. Это одна и та же цифра, потому что 1260 дней – это то же самое, что и 3,5 года, это то же самое, что и 42 месяца. На протяжении вот этого промежутка времени Церковь Божья, жена, она переживала гонения и особую ненависть и ярость со стороны сатаны. Он пытался поглотить ее, он пытался искоренить ее. И вот в 15 тексте мы читаем: «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Всепотопляющий поток, потопляющая река – это преследование с помощью, во-первых, обмана, уловок, и второй элемент или второе оружие сатаны – преследование с помощью силы. Сатана всегда использует кнут и пряник, силу и обольщение, заблуждение. Но вот здесь мы читаем, что в 16 тексте «Земля помогла жене, разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Итак, дракон пытается преследовать, он преследует посредством искушений, посредством заблуждений, посредством обмана. Также он пытается испугать народ Божий, также пытается он принудить, применить силу, чтобы народ Божий пошел против своей совести, против своей веры. Когда это не получается, и почему это не получается? Потому что Бог на стороне Церкви Божьей. И здесь мы читаем, что земля помогает жене, земля отверзает свои уста. Что это значит? Как земля может помочь жене? Здесь мы видим в истории двоякое проявление земли или роль земли здесь положительная, в смысле того, что она помогает жене или народу Божьему. Первое, когда в Европе в течение средних веков гнали народ Божий, то народ Божий эмигрировал на дальнюю территорию, на дальний континент, за океан. И в данном случае вот этот дальний континент, земля необитаемая, она оказалась родиной для всех этих пилигримов. И этот новый континент помог жене. Там все инакомыслящие, все люди, которые не хотели подчиняться гнету религиозно-политической власти, когда людей заставляли веровать так, как они не хотели и считали ненужным, согласно Библии, то здесь мы видим, что земля помогла жене. Второе понимание земли. Это входит в историю в середине 19 века, когда мир захлестнул поток разных учений философских, коммунизма, дарвинизма. Теория дарвинизма тогда была предложена миру. Также был предложен спиритизм. И вот как будто Церковь Божья находилась в очень сильном гнете, под сильнейшим давлением. Сатана давил и пытался искоренить Церковь Божью и учения Божьи, людей Божьих. Тогда Бог открывает уста земле. И уста земли – это наука археология, потому что в середине XIX века многие ученые, многие археологи начали ехать на территорию Израиля, Палестины или на ту территорию, где были древние города, библейские города и государства. И они начали копать землю. Земля открыла уста, земля начала говорить, потому что сатана пытался давить на церковь, чтобы церковь отошла от Бога, но Бог дает спасение церкви. Он помогает, он открывает уста земле, и археология начинает говорить и начинает доказывать, что все библейские города и земли и государства, о которых прописано в Ветхом Завете, они были, и они не вымысел, и Библии надо верить, потому что в эпоху Возрождения и в эпоху Просвещения мы читаем, что Вольтер и другие французские ученые, и также другие европейские мыслители, они говорили, что Библия уже прошла, что самое важное – это рацио, это разум, И самое важное – это чувственный опыт, что Библия, она скоро превратится в архаичную книгу, и христианства больше не будет. Но вот здесь Бог дает второе дыхание библейскому учению, потому что перед всеми людьми открылась красота и глубина Библии. То, что атеистические ученые говорили о Библии, оказалось ложью, потому что подлинность Библии была доказана именно вот в середине 19-го, в начале 20 века через раскопки. Были раскопаны все эти города библейские, и Иерихон, и Египет, и многие другие места, где был Израиль, где были цари израильские и где разворачивалась библейская история. Таким образом, мы в этой главе, дорогой телезритель, мы видим очень интересную концепцию, которая проходит золотой нитью по всему Новому Завету. Как будто Бог вроде должен воцариться, и мы в 10 тексте читаем, что уже настало спасение, сила и слава и власть Христа и Бога нашего. Но с одной стороны воцарение, с одной стороны коронация, и с другой стороны все равно гонение и преследование. И вот в Новом Завете есть такая концепция – ныне, но еще нет. Ныне, но еще нет. Это означает, что сатана уже побежден, победа Божья уже совершена, Христос осуществляет свое верховное правление над всей вселенной, но подавление восстания еще до конца не произошло. Это можно сравнить с Великой Отечественной войной. Когда мы смотрим на исторические факты, какой перелом произошел в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем сразу Сталинградскую битву. Мы видим, что эта Сталинградская битва произошла в 43-м году, но война еще продолжалась. Но перелом был совершен, исход войны был решен. И особенно, когда союзники на берегах Нормандии также победили гитлеровскую коалицию, всем уже было понятно, что исход войны предрешен, и завершение войны и поражение гитлеровской Германии – это вопрос времени. Также и здесь, в книге Откровения, также и в 12 главе мы понимаем, что Бог воцарен, Бог – Царь Вселенной, Он контролирует, Он правит, Он велик, но восстание еще до конца не подавлено. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы верили в живого, всесильного Господа, который ведет нас по жизни и благословляет свой народ особым благословением. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22.

0: Телерадиокомпания «Триангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят, что с хорошим соусом можно съесть даже собственную подошву. Но если серьезно, то именно соусы делают простую пищу более разнообразной по вкусу и привлекательной на вид. Но чем мы обычно заправляем салаты? Тем, что под рукой. Масло, сметана, майонез. Список довольно традиционный.
2: Соус песто. Один зубчик чеснока, одну столовую ложку кедровых орешков и базилик измельчить в блендере. Смешать со стаканом классического несладкого йогурта. Посолить и вновь перемешать. Соус с зеленью. Соединить один пучок зелени, 170 граммов творожного сыра, 4 пера зеленого лука и 1 столовую ложку лимонного сока. Измельчить в блендере. При необходимости добавить 2 чайные ложки несладкого йогурта. Перемешать.
1: Вообще считается, что соус, он придает как бы пище какой-то особый вид или вкус, но это не только так, потому что такой соус, в котором много трав, он возбуждает аппетит, способствует лучшему выделению желудочного сока, а значит, он улучшает пищеварение.
2: Итальянский соус. 3 помидора бланшировать в кипящей воде, очистить от кожицы, мелко нарезать. Базилик, полстакана несладкого йогурта и 100 граммов творожного сыра измельчить в блендере. Добавить помидоры, тщательно перемешать, посолить и вновь перемешать.
1: Мне уже не терпится попробовать эти соусы в самых разных вариантах. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Телерадиокомпания «Триангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Святость уст». Сегодня мы поговорим на весьма неприятную тему, и речь пойдет о сквернословии, как о способе и форме распространенного нарушения законов Божьих о святости уст. Что такое сквернословие? Хотя каждый из нас подспудно и понимает, о чем идет речь, нам, тем не менее, нужно дать официальное определение этому понятию для того, чтобы заложить основы для исследования этой заповеди законов Божьих. В новом словаре русского языка термину «сквернословие» дано следующее объяснение. Это неприличные, непристойные слова и выражения, брань, ругательство. Вот словарное определение. Однако ясно, что его недостаточно для того, чтобы сформировать точное определение сквернословия и знать, о чем именно пойдет речь сегодня. Потому интересно и важно обратиться к определению сквернословия с точки зрения тематики сквернословия. И вот здесь я хочу процитировать одну фразу, одно предложение из статьи, которая представляет собой интервью с Алексеем Дмитриевичем Шмелевым, доктором филологических наук, когда обсуждается тематика сквернословия. Цитирую. «Тематика ругательств в разных языках схожая. Это телесный низ, два слова в кавычках, и все, что связано с отправлением физиологических потребностей». При исследовании оказывается, что в сквернословии, вне зависимости от того, какой язык мы исследуем, как правило, используются слова, описывающие именно то, что обозначается фразой «телесный низ» и «физиологические отправления». Посмотрим, совпадает ли определение сквернословия у специалистов с тем, что мы обнаруживаем в Священном Писании, в Слове Божьем, в Библии, которая для нас в этом цикле бесед является основой знаний и опыта. Вот какие заповеди мы находим в отношении сквернословия в Слове Божьем. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 4 стих говорит, Ефесянам 5:4. «Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение». Этот же самый стих в современном переводе Российского библейского общества выглядит так. «Так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня». Здесь то, что в синодальном переводе передается фразой «сквернословие», звучит как «грязная». Грязная болтовня, грязные слова. Еще одна заповедь на эту тему может быть обнаружена в послании в Колоссы, 3 глава, 8 стих, Колоссянам 3, 8. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Итак, запрещение звучит довольно ясно. В Слове Божьем говорится о том, что это верующему человеку неприлично, и это необходимо отложить. Сквернословие необходимо забыть. Что же такое сквернословие с точки зрения тематики во свете именно Священного Писания, именно Библии? Обратимся к подлиннику апостольских писаний для того, чтобы узнать, какой термин используется там. Мы обнаруживаем термин «аисхрология». Это слово состоит в греческом из двух слов соответственно. И первая часть – «аисхрос», вторая, соответственно, «логия», не нуждается в истолковании. «Логос» – это слово. «Логия» – множественное число слова. Какие же слова запрещены? Что такое «аисхрос»? Вот как это слово переводится в 5 главе послания в Ефес, в 12 стихе. Ефесянам 5:12. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». «Аисхрос» переводится словом «стыдно». Это то, что делается тайно. Если мы посмотрим контекст этого повествования, речь пойдет о грехах, связанных с интимной жизнью человека. То, что они делают тайно, стыдно говорить. Слово «аисхрос» переведено термином «стыдно».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Продолжая разговор на тему о том, что именно запрещает Господь в Своем Слове, что означает слово «сквернословие», мы обратимся к еще одному термину, который является родственным тому, что только что мы обнаружили. Это греческое слово «аисхюне». Оно является однокоренным термину, который используется для запрета на сквернословие. Мы находим это слово в 3 главе книги Откровения, 18 стихе. Откровение 3:18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Здесь интересующее нас слово переводится термином «срамота», очень схоже с термином «стыд» и представляет собою синоним в русском языке. «Стыд» и «срам» – это устойчивое словосочетание. «Срамота» в данном случае имеет объект и рассказывает, что является срамным, что является постыдным. Ответ – «нагота». «Чтобы, сказано, не видна была срамота наготы твоей». Таким образом, сквернословие – это слова о постыдном, это срамные слова. Это слова, о которых нельзя говорить в обществе, о которых нельзя упоминать в приличных местах. Таким образом, сквернословие, сам термин по себе, представляет собой слова о постыдном, слова о срамном. Это то, что связано с наготой, то, что делается тайно, что человек стыдится обсуждать, что стыдится показывать. Вопрос. Совпадает ли определение Священного Писания о сквернословии с тем, что сообщают нам специалисты? Это тема телесного низа и физиологических отправлений. Мы с удивлением обнаруживаем, что библейское и научное определение терминологии совпадает. Срамные слова, постыдные слова – это и есть сквернословие. Если вы вспомните свой опыт сквернословия, Боже упаси в смысле произнесения слов, я имею в виду сейчас слова, которые вы слышали, что касается мата, что касается брани, ругани, нецензурных выражений, вы наверняка подтвердите, что в действительности значительная, практически абсолютная часть этих выражений и слов имеет непосредственную связь, непосредственное отношение к теме, которая только что нами была указана. Есть ли эта заповедь, есть ли запрет на сквернословие в Слове Божьем с самого начала? Ведь если нечто запрещено, то оно должно быть запрещено во всей Библии, а не только в нескольких последних книгах. Мы задаем этот вопрос, поскольку нам важно прояснить целостность Священного Писания. К сожалению, очень часто дело представляется так, что раньше что-то было разрешено, а теперь уже запрещено. Раньше можно было жить так, а теперь Бог как будто бы взял и поменял свое мнение и теперь предлагает нам иные и часто, как постулируется, более высокие идеалы нравственности. Есть ли запрет на сквернословие в Пятикнижии Моисеевом, в законах Божьих, в том сборнике, с которого начинается Библия и где заложены основы нравственности, основы поведения человека? Я приглашаю вас посмотреть на отрывочек из книги Второзакония, 23 главы. Там мы прочитаем стихи с 10 по 14. «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо, вот указывается причина, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Здесь перед нами описание военных действий. Когда народ выходит войною против врагов для того, чтобы защищать свою страну, свою родину, свою территорию, и он становится военным лагерем, тогда должны действовать особые правила. Здесь в контексте упоминается два обстоятельства. Первое. «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью». Описывается полюция, непроизвольное семяизвержение у мужчины. Ночью сказано. То тогда он в результате становится нечистым, в церемониальном отношении нечист. И он, согласно закону, должен выйти вон из стана, совершить специальное омовение, и только после наступления вечера может вернуться в стан. Вторая тема, которая рассматривается здесь, это тема испражнений. Говорит Тора, необходимо за станом осуществлять эти действия и закрывать испражнение специально для этого имеющейся лопаткой. Итак, у нас две темы. Вопрос, схожи ли они с тематикой телесного низа и физиологических отправлений, как говорят специалисты и как говорит перед нами текст Священного Писания апостольских писаний? Ответ – да, тематика совпадает. Но где же здесь информация о словах? Перед нами, на первый взгляд, только лишь действия описаны и действия указаны.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Нам интересно было бы посмотреть на фразу «чего-либо срамного». Что она означает, в первую очередь, в подлиннике? Разные переводы этого текста на русский язык передают нам фактически одно и то же понятие. В современных переводах Кулакова или же в переводе Российского библейского общества используется фраза «непристойный». То есть, чего-нибудь непристойного, Кулаков, или ничего непристойного, Российское библейское общество, чтобы Господь не увидел у тебя вот этого, непристойного. Это слово и термин, который соответствует тому, о чем мы читали в апостольских писаниях, когда речь идет о постыдном или о срамном. Что же это такое? В подлиннике перед нами фраза, которая звучит так – «эрват дабар», «эрват дабар». Первая часть «эрва» означает «наготу». Оно, это слово используется в еврейских писаниях Библии 54 раза, но чаще всего – в 18 и 20 главе книги Левит. Для тех, кто не помнит навскидку, о чем там идет речь, напомню название этих глав в предисловии, которое можно найти перед каждой главой в Синодальной Библии. Сказано так: «Законы о браке и мерзости половых отношений». Слово «нагота», слово «эрва» встречается в подлиннике чаще всего именно в контексте интимной близости и различных законов, которые подробно даны в 18-20 главе книги Левит. «Вот этого сказано, Господь не должен увидеть у тебя в стане». То есть то, что у нас переведено как «срамное», то, что в современных переводах предлагается как «непристойное», это дословно «голое», дословно «обнаженное», дословно речь идет о телесной наготе. И контекст здесь – интимная близость. Но это, пожалуй, даже не столь интересно, как вот то, что в синодальном переводе обозначается и передается фразой «чего-нибудь», «чего-нибудь» или «чего срамного». Дело в том, что в оригинале, в подлиннике, у нас здесь фраза «эрват дабар», первую часть, которую мы уже рассмотрели. А вот второе слово, слово «дабар», дословно означает то, что очень трудно вмещается в сознание русскоязычного человека. А именно, слово «дабар» по-древнееврейски передает сразу же два явления, имеет два значения. На первый взгляд, прямо противоположных. «Дабар» – это слово и предмет или вещь. «Дабар» – это и слово, и предмет. Как же такое может быть? Как одно и то же слово может обозначать и звук, и материальный объект? Посмотрим на один из примеров в Священном Писании. Посмотрим на один пример из Священного Писания. Книга Псалтирь, 32 глава, стихи 6 по 9. Книга Псалтирь, глава 32, стихи 6 по 9. Описывается процесс сотворения нашей земли. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах, да боятся Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Рассказывая о том, как была сотворена вся вселенная и наша земля в частности, Библия говорит о том, что все появилось благодаря Божьему Слову. Слово содержит в себе информацию, и когда оно озвучивается, когда оно прорекается, тогда слово преобразуется в материю, тогда звук становится реальностью. Библия учит нас тождественности слова и материи. И потому очень важно осознавать, в особенности, когда мы говорим о проклятиях, когда мы говорим о нарушениях истины Божьей, говорим ли о лжи, о сплетнях или же о сквернословии, что произносимое нашими устами фактически есть не только звук, это творит новую реальность.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Продолжая разговор о соотношении слова и материи, я хотел бы спросить вас, что такое H2O? По моему опыту, большинство людей отвечает «вода». И, как правило, ошибается. Потому что H2O – это не вода, это формула воды. Но в практическом отношении формула воды, слово, которое описывает воду, и сама вода – это понятия тождественные. В действительности, когда есть слово, содержащее информацию, когда есть нечто, содержащееся в слове, это тождественно тому, что содержится в материи. Именно этому учит нас Священное Писание, говоря о том, что в языке Библии, в священном языке, в древнееврейском, понятие «дабар» – это одновременно и слово, и объект, материя, предмет. Приведем пример из Священного Писания. Книга «Числа», 31 глава, 23 стих. Числа 31, 23. «И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Вот эта фраза «и все, что» в синодальном переводе фактически является попыткой передачи древнееврейского слова «деварим» – «слова». Вот как это звучит в современном переводе Кулакова. «Все вещи, что огонь выдерживают, в огонь поместите». «Все слова» – дословно «деварим», или же «все предметы», что одно и то же самое, которые можно провести через огонь, проведите через огонь. Вот перед нами иллюстрация того, как слово «давар» означает одновременно и слово, и звук, или написанное нечто, и воплощенное в реальность, вещь, предмет, объект. Поэтому в тексте, который мы сейчас рассматриваем, в книге «Второзаконие» фраза «эрват дабар» может переводиться двояко. «Чтобы Господь не увидел срамного дела, срамного предмета, срамной вещи или явления, и одновременно, и в первую очередь, чтобы Господь не увидел срамного слова, срамного высказывания, срамной фразы». Термин «срамной», как мы выяснили уже, относится именно к сфере телесного низа, физиологических отправлений, к сфере интимной жизни. Посмотрим, как вот это слово «эрва» используется в тех самых 18 и 20 главах книги Левит, которые ранее были упомянуты. Это поможет нам еще предметнее определить тематику того запрещенного слова, которое мы рассматриваем сегодня в Священном Писании. Что такое сквернословие? Что такое эрва, нагота? Что такое запрещено в Священном Писании? Итак, читаем. В книге Левит, 18 главе, начиная с 6 стиха. «Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться к тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». Фраза «открыть наготу» в данном случае является эвфемизмом. То есть это литературный прием, который используется тогда, когда невозможно сказать прямым текстом, поскольку нечто является постыдным. И тогда используется эквивалент, какая-то фраза, в отношении которой все знают, что она значит, но которая сама по себе не выражает непосредственно предмет речи. Если мы зададим вопрос, что означает «открыть наготу», то ответ заключается в названии, в предисловии, в заголовочке к 18 главе «Законы о браке и мерзости половых отношений». Господь учит нас в Своем Слове тому, как следует выражать свою мысль. Читаем далее, 7 стих. «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она, мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочерей твоих не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее, наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Вот еще один термин – не приближайся. Не описывается физическое приближение, не описывается личная зона, не описывается расстояние. Речь идет об интимной близости. Это законы о браке, это законы об интимной жизни. Но Господь, предлагая эти законы, использует в Торе, в Пятикнижии, термины, которые выражают подразумеваемые способом, который приемлем для речи говорящего. Далее, 17 стих. «Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие». У нас новый термин – «брать». Термин «брать» тоже сам по себе не означает вступать в интимную жизнь. Но даже и в русском языке именно так мысль выражается – «брать» или «взять кого-то в жены», например. Это как раз-таки и означает приблизиться, открыть наготу или увидеть наготу. Теперь читаем 18 стих. «Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее». 19. «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». И так далее. «Приближайся», «ложись», «бери» – это все эвфемизмы, которые используются в Священном Писании, в данном случае в выражении запрета на эти действия, для того, чтобы передать информацию, о которой прямым текстом нельзя было бы говорить. Итак, сквернословие – это еще один вид, одна форма нарушения заповеди Божьей. И когда мы задаем этот вопрос не только во свете Священного Писания, но и во свете исследований современной науки, мы обнаруживаем удивительные открытия на эту тему. В газете «Волжская правда» от 26 февраля 2004 года опубликована статья Елены Панкратовой. Вот выдержка из нее. «Екатеринбургский ученый Геннадий Чиурин 20 лет потратил на изучение силы бранных слов». Он утверждает, что матерные слова очень активно воздействуют на организм человека, со временем губя все живое. Гипотезу Чиурина о влиянии ненормативной лексики на психофизическое состояние живых организмов проверяли несколько научно-исследовательских институтов. В тиши лабораторных исследований целый год с одной стороны матерились, с другой стороны читали молитвы. И доказать теорию на практике удалось очень красноречиво. Зерна, политые водой, которую ругали трехэтажной бранью, проросли лишь на 49%. Вода, заряженная вялым матом, показала результат получше – 53% проросшей пшеницы. Затем ученые полили зерна водой, над которой читали молитвы. Она проросла на 96%. Таким образом, исследования подтвердили народную мудрость и подтвердили библейскую мудрость. Сквернословие приносит вред и человеку, который его произносит, и тем, кто его слышит. Не сквернословьте и будьте здоровы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот человек известен как один из основоположников научной хирургии. Также он был первым отечественным педагогом, который прямо утверждал в своем творчестве идею необходимости воспитания прежде всего человека.
3: Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве и был 13-м ребенком. Семья не бедствовала, и детей ожидала обычная дворянская жизнь.
2: Но беда пришла неожиданно. Отцу Николая пришлось выплатить чужой долг. Для этого было распродано все, и семья стала бедствовать. Из-за этого в 14 лет Николаю пришлось оставить учебу в гимназии.
3: Его выручил друг семьи, известный врач и профессор Московского университета Евгений Мухин, который предложил Николаю поступать на медицинский факультет университета.
2: Пирогов учился легко, но ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье. Наконец, ему удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта работа дала ему бесценный опыт и убедила его в том, что он должен стать хирургом.
3: «Как я, или лучше мы, – писал по прошествии многих лет Пирогов, – пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, до сих пор остается для меня загадкой».
2: Уже потом, будучи попечителем учебных заведений, Николай Иванович вспоминал в своих сочинениях и делал вывод: «Главное – вырасти человеком, и тогда любую профессию ты сможешь сделать своей».
3: В Геттингене Николай Иванович познакомился с профессором Лангенбеком, на долгие годы ставшим для него образцом настоящего хирурга. Он научил его никогда не браться за операцию, если до того не испробованы все терапевтические методы.
2: В 26 лет он стал профессором хирургии. Выводы его диссертации были одинаково важны и для теории, и для практики.
3: Пирогов заложил фундамент топографической анатомии и оперативной хирургии. Впервые в мире выдвинул идею костной пластики и первым предложил ректальный наркоз. Он высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов.
2: Также Пирогов является основоположником военно-полевой хирургии. В трудах он высказал важнейшие положения о войне как травматической эпидемии. Впервые предложил устроить складочное место, прообраз современного сортировочного пункта. Пирогов разработал и ввел в практику гипсовую повязку в полевых условиях.
3: С помощью замороженных распилов Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии.
2: Значительную часть своей жизни Николай Иванович Пирогов посвятил педагогике. Он полагал, что без решения вопроса о смысле человеческого бытия невозможно понимание смысла воспитания и образования.
3: Пирогов полагал, что христианство является основой всякого воспитания. Христианские истины делают осмысленным наше существование, а значит, задают цель и смысл педагогической деятельности.
2: Даже в то время, когда в России христианство являлось частью государственной идеологии, была необходимость в напоминании, что христианские истины – альфа и омега всякого воспитания. Общество было действительно религиозным, но большинство людей чисто механически усваивало христианское мировоззрение и в своей реальной жизни редко ему следовало.
3: Итак, целью воспитания должна быть не передача каких-то профессиональных знаний и умений, не воспитание негациантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов, а воспитание личности, ее волевых и нравственных качеств.
2: Человек, по сути дела, на протяжении всей своей жизни стоит перед вопросом, кто он такой. И единственный способ узнать – это заглянуть в свою душу, познать внутреннего человека.
3: «Мне нужен был отвлеченный, непостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читал, а мне было тогда уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал».
2: Учение Спасителя – разрушив хаос нравственного произвола, указала человечеству прямой путь, определила и цель, и средоточие житейских стремлений. Почерпнув в Евангелии мир и утешение, Пирогов всю жизнь с детской доверчивостью относился к новозаветному учению.
3: В мае 1881 года в Москве и в Петербурге торжественно отмечают 50-летие научной деятельности Пирогова. Но ученый уже неизлечимо болен. И летом 1881 года он умер в своем имении.
2: Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие. Предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. До наших дней в церкви Селовишни хранится набальзамированное этим способом тело самого Пирогова. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Некоторые интересуются. Бесы – это мифические создания? Если нет, то откуда они появились? Может ли современный христианин быть одержимым? Ну, для того, чтобы понимать этот вопрос бесов, падших ангелов, нам необходимо все-таки обратиться к тексту Священного Писания, Библии. Потому что здесь самим фантазировать тоже не нужно. Это может только навредить. Но что говорит Библия нам об этом? По этому вопросу книга Откровения, прочитаем 12 глава 7 текста. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот что говорит нам Священное Писание. То есть есть ангелы, которые восстали против Бога, против святых ангелов других. И в результате вот этой вот войны, противостояния, они были низвергнуты на землю. Когда это произошло? Вот согласно книге Откровения, согласно описанию того, что там происходит на земле, все это произошло, вот это изгнание с неба, падших ангелов, произошло после того, как Иисус Христос здесь на земле родился, служил, умер и воскрес. Потому что именно воскрешение Иисуса Христа, именно Его служение, когда Бог в Иисусе Христе показал свою любовь, именно откровение о любви Божией было самым главным, что принес Иисус Христос. Именно вот после этого, когда Христос совершил это служение и в том числе пожертвовал собой, искупил, умер вместо нас, чтобы мы наследовали спасение, таким образом Он нас спас от греха, освободил, искупил от греха. Вот это вот событие дало уже право на небесах судить сатану, изгнать его из небесного присутствия, ну и изгнали его куда? На землю. Низвержен был сатана, древний змей, обольщающий всю вселенную, и ангелы его низвержены с ним. То есть те ангелы, которые последовали за ним. А все начинается в Эдемском саду. Все начинается, когда согрешили Адам и Ева, грехопадение. Они прельстились на обман сатаны. Они не послушались повеления Бога. Это отдельный вопрос, отдельная тема грехопадения. Но вот именно тогда, благодаря непослушанию Богу, власть над землей, право управлять землей, Адам фактически отдал вот этому вот падшему ангелу, сатане, или как его называют, его Люцифером. Вот. Была отдана власть над землей. И Иисус Христос вернул эту власть над землей, спас грешный человеческий род, даровал нам спасение тем, кто верует в Него. Но в Ветхом Завете, мы находим тексты в Священном Писании, например, в книге Иова, где сатана появляется на небесном совете. То есть он имел еще доступ на небеса. На протяжении Ветхого Завета он мог появляться на Небесном Совете и представлял там именно землю. Не Адам уже представлял землю. Представителем от земли был сатана, власть была отдана. Но приходит Иисус Христос, совершает спасение, возвращает право владеть землей, и с неба изгоняется сатана и его ангелы. На протяжении Ветхого Завета, скажем так, вот эти вот падшие ангелы, они действовали здесь на земле, да. Ну, понимаете, что люди же поклонялись божествам. различным божествам языческим, там, различных религиях были боги, которые отвечали за различные стихии природы. Но что стояло за этими божествами или за этими идолами? Это те силы зла, которые управляли, пытались управлять различными народами. Но вот именно в среде народа Божьего, среди израильского народа действовал Бог Яхве, Бог-творец. Яхве – это вот одно из имен Господа Бога, сотворившего небо и землю, нашего Творца и Спасителя. Да? Бог Яхве, он действовал среди израильского народа, а другие народы поклонялись другим богам. Что это за боги? Это вот те падшие ангелы, мы это можем предполагать, это предполагают богословы, исследователи, которые действовали, имели право действовать на других территориях земли, в других народах. Но после того, как приходит Иисус Христос, он говорит своим ученикам:

беспрепятственно распространяться. А сатана был изгнан, изгнан на землю и ожидает здесь уже окончательного суда. Ну и мы тоже ждем окончательного наступления Царствия Божьего.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Зависимость – это системное заболевание. Любая зависимость разрушает всего человека полностью. Разрушает все сферы человеческой жизни. Разрушает само качество жизни и саму человеческую жизнь.

сущность. В результате зависимого пристрастия страдает биологическая сфера или наше тело, нарушается здоровье, разрушаются зубы, нарушается обмен веществ, дает сбои работа внутренних органов, сердца, почек, поджелудочной железы, печени. Возникают различные психосоматические заболевания или приобретаются венерические заболевания. У наркозависимых в этот перечень добавляется гепатит В или С и даже ВИЧ-инфекция. Но больше всего от зависимого поведения страдает мозг человека. Блокируются отделы мозга, отвечающие за принятие решений и самоконтроль. В результате этого зависимый человек постепенно становится безвольным и инфантильным. Позвольте проиллюстрировать последовательность принятия решений у трезвого и зависимого человека. Трезвый человек вначале думает, потом чувствует, потом делает. Зависимый человек сначала чувствует, у него возникает желание вот этой тяги, чувство тяги. Затем он думает, как достать эту дозу, и идет и делает. Обратите внимание, у трезвого и зависимого человека разная последовательность принятия решений. Зависимый вначале чувствует «хочу». У него появляется желание употребить, он думает и делает. Или наоборот, ох, какая красивая девушка, ноги от ушей, коротенькая юбочка. Все, я побежал знакомиться. И неважно, что у него семья, дети. Трезвый человек, он сначала подумает, он вспомнит, что у него есть супруга любящая, любимые дети. Ну, в принципе, даже трезвый об этом думать не будет, потому что у него другие принципы. Страдает психологическая сфера. Происходят негативные изменения в психике. Ухудшаются умственные способности. Начинает преобладать негативное мышление. Где на белое, зависимо говорить, черное, а на черное – белое. Соупотребителей он называет друзьями, а родных называет врагами. Зависимый начинает плохо усваивать информацию. Наблюдается ухудшение памяти, сообразительности. Формируется черно-белое мышление, туннельное мышление и однобокое восприятие мира. При таком мышлении весь окружающий мир зависимый видит в темно-сером цвете. Весь мир сужается до уровня дозы. Разрушается волевая, мотивационная и познавательная сфера человеческой личности. Зависимость подчиняет своему контролю силу воли, целеустремленность. Зависимый перестает контролировать свои поступки, при этом он берет под свой полный контроль свое употребление. Социальная сфера. Нарушается взаимоотношения с семьей, друзьями, коллегами по работе, соседями и вообще с окружающими его людьми. Употребляющий теряет работу, теряет учебу, разрушается семья, изменяется круг общения, где на первый план выходит общение с употребителями. Окружающий мир воспринимается им враждебно. Преобладает отношение «ты мне, я тебе». Зависимый начинает всячески манипулировать и обманывать. Со временем употребление приводит к полной изоляции, одиночеству, озлобленности, жалости к себе и апатии. Состояние, при котором он никому не нужен. Примерно то же самое происходит и с линейкой. Вот что происходит с зависимым человеком в конце его жизни. Духовная сфера. Духовная сфера, при которой теряется смысл вообще всей жизни. Происходит обесценивание фундаментальных ценностей жизни. Человек охватывает ощущение бесцельности и внутренней пустоты. Поскольку зависимость – это системное заболевание, то и лечение, то есть выход из зависимого состояния, тоже должен быть системный. В реабилитационном центре мы называем это колесо баланса.
где основная задача выздоравливающего человека сбалансированно, без перекосов, построить свою новую трезвую жизнь. В идеале на каждую сферу мы должны потратить равную долю своего дневного времени. Подобный план построения трезвой жизни я называю построение личного плана победы. Как составить колесо жизненного баланса? Ну, во-первых, мы рисуем круг, желательно на большом листе бумаги. Делим круг на все значимые сферы нашей жизни и оцениваем каждую сферу по десятибалльной системе. Главная задача – построить свою жизнь гармонично, чтобы полученная фигура напоминала круг или колесо жизненного баланса. Итак, первая сфера – это здоровье. Одно из важных правил, которому мы учим в процессе реабилитации, звучит как немецкое слово «halt», что в переводе означает «стоп». «Halt» – это аббревиатура, состоящая из первых букв английских слов. «Hungry» – голодный, «angry» – злой, «lonely» – одинокий и «tired» – уставший. Мы настоятельно не рекомендуем зависимому, ставшему на путь выздоровления, выходить из дома, например, без батончика, шоколадки или орешков в вашем кармане. Наш мозг потребляет много энергии. И трезвые наркоманы и алкоголики на собственном опыте говорят, что тяга и желание употреблять увеличиваются в разы, когда вы голодны, злы, одиноки или вы устали. Здоровье – это также и правильное питание. Кто-то сказал, что «я есть то, что я ем». И именно поэтому вопрос выздоровления я всегда начинаю с правильного, сбалансированного питания. Надо отметить, что многие выздоравливающие зависимые не пьют кофе. Почему, спросите вы? Да потому что раньше их день начинался с чашечки кофе, сигареты и мыслями о новой дозе. Поэтому во избежание подобных ассоциативных воспоминаний многие ребята не употребляют кофе вообще. Физические упражнения помогают восстановлению организма. Кроме того, благодаря физическим упражнениям в мозгу образуются вещества, способствующие хорошему самочувствию. Какие-то будут физические упражнения, наверное, в общем, зависит от вашего предпочтения. Важно лишь одно, чтобы физическая нагрузка присутствовала в вашей жизни и желательно не реже 2-3 раз в неделю. Хотя лично я рекомендую выздоравливающим уделять этому время каждый день. Это может быть бассейн, фитнес, тренажерный зал, велосипед, бег. Если не можете бегать, прыгайте со скакалкой или начните просто ходить. Выберите для себя такой вид упражнений, которые будут доставлять вам удовольствие. Кроме правильного питания и физических упражнений, необходимо поддерживать личную гигиену и пересмотреть свой гардероб. Пройдите медицинское обследование, чтобы вовремя предотвратить серьезные заболевания, вылечите зубы и, насколько это возможно, другие заболевания. Следующая сфера нашей жизни – это работа. Работа – это хорошее лекарство от инфантильности. Говоря о работе, я всегда вспоминаю слова Билла Гейтса. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и вы никогда в своей жизни не будете работать. Поэтому лучше не работать, а заниматься любимым делом, которое будет приносить вам хороший доход. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Следующее – это хобби. Хобби – это источник жизненной энергии. Занятие, которым приносит вам истинное удовольствие. Соберите и запустите радиоуправляемую модель. Свяжите маме шарф. Сделайте себе стул и стол в стиле лофт.
Займитесь патчворком, шейте себе покрывало из лоскутков ткани. Научитесь плавать, кататься на горных лыжах. Кстати, ваше любимое хобби со временем может перерасти в источник вашего дохода. Следующее – это семья. Сложно быть счастливым, если нет добрых и доверительных отношений со своими близкими людьми. Поэтому выздоровление от зависимости – это восстановление отношений с близкими нам людьми. Оно начинается со слов «прости» или «прощаю», со слов благодарности, любви, заботы, поддержки. Наша супруга или супруга, дети, пожилые родители должны быть нашими жизненными приоритетами. Помните о главном. Дом. Наведите порядок в доме. Помните, выздоравливать легче в чистоте и опрятности. Также совет убрать на своем рабочем столе, в своем доме, в своей квартире. Помните, порядок в доме, порядок в голове. Все просто. Личностный рост. Лучшие друзья выздоравливающего зависимого – это книги. Причем это должно быть не легкое чтиво, такие как романы, детективы или фантастика, а книги, которые как пища для вашего ума, будут питать вас и помогать задумываться о своей жизни. Личностный рост – это также посещение клуба анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. Это поиск и общение со своим наставником. Это постоянное обучение и повышение своих профессиональных навыков. Отдых. Отдыхать нужно качественно, так же, как и работаете. Путешествуйте, отдыхайте, прогуливайтесь, устраивайте свидания, сходите в кино, посидите в кафе. Все это дает вам энергию и наполнит позитивом вашу жизнь. Отдых – это также вовремя ложиться спать. Помните, что самое лучшее время лечь спать – это в районе 10-9 часов. А лучшее снотворное – это почитать книгу на ночь. Духовное развитие. Многие ошибочно предполагают, что духовная сфера относится только к религии. На самом деле религия, хотя и относится к духовной жизни, но не является ее единственной составляющей. Я всегда повторяю в реабилитационном центре, что духовная сфера – это не только храм, молитва, чтение Священного Писания. К духовной сфере относится и поиск целей и смысла жизни. Самореализация и путь личностного роста, приобретение новых духовно-нравственных принципов. Духовная сфера – это желание связать свою жизнь с силой больше, чем я, придающей вашей жизни смысл и цель. Это желание стать частью чего-то более масштабного, великого и сильного. Это желание жить не только ради себя любимого, это желание посвятить себя ради большой, благородной цели, помогая другим людям. Итак, после того, как вы составили колесо баланса, начинайте действовать. Помните, колесо сделали для того, чтобы оно что? Катилось. Действуйте. В вашей жизни возможно все. Болезнь зависимости разрушает всю жизнь человека. Поэтому, чтобы помочь зависимому вернуться к трезвой жизни, необходимо восстановить все сферы человеческой жизни. И колесо баланса означает, что вы здоровы физически, душевно, духовно, и у вас здоровые отношения с окружающими вас людьми. Сбалансированная жизнь – это жизнь, которая больше не сосредоточена только лишь на себе. Колесо баланса – это баланс между работой и выполнением своих семейных обязанностей и потребностью в самореализации и личностного роста. Сбалансированная жизнь –
это здоровая жизнь. Если вы правильно питаетесь, отдыхаете, занимаетесь спортом, то вы энергичны, умеете справляться со стрессом, вы свободны от болезней и побеждаете усталость, восстанавливая поврежденный зависимостью организм. Когда вы хорошо себя чувствуете, вам легче думать. Думать о своих жизненных позициях, думать о наших ценностях, работать над своим характером. Сбалансированная жизнь помогает развить уверенность в себе, повысить самооценку и научиться любить себя. В заключение попрошу вас ответить на следующие вопросы. Давно ли вы занимались спортом? Когда вы в последний раз полноценно отдыхали? Когда вы были у своих родителей? Есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься любимым хобби? Как можно улучшить отношения в семье? Желаю вам счастья и баланса в вашей жизни. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о Библии, о деньгах. И сегодня мы непосредственно коснемся вот нашего вот общего заголовка «Благословения или соблазны». Как составить Бога нас вот благословить? Возможно ли это? Ну, вот, в частности, для размышления, так вот, для затравки, первый вопрос. Если я буду с каждой заработанной тысячи возвращать там в церковь, например, 150 рублей, это приведет к тому, что Бог мне будет должен еще 500 сверху?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Интересный вопрос, конечно. Формулировка еще интереснее, как заставить Бога. Я думаю, что его можно, во-первых, попросить, и, во-вторых, помимо финансов, есть огромное количество моментов, которые он предлагает выполнять. И если мы будем выполнять эти моменты, то, скорее всего, нам придет какой-то успех и благословение. Со 150-500 хотелось бы.
4: Я думаю, что это Божий принцип. И мы не должны его игнорировать. И скажу о себе, что когда я был студентом, со мной этот принцип работал. Я не считал, не был мелочником, и когда я зарабатывал, скажем, 700 рублей, я отдавал Богу десятую часть, 100 рублей, скажем, и немного времени это проходило.
1: Я извиняюсь, плохая математика.
5: Он же говорит, не считал.
4: Не считал. 700 простите, рублей заработал.
5: Не мелочился.
4: Отдавал 100.
1: Ага.
4: И буквально через несколько часов я мог заработать 300.
3: То есть все-таки работает. Господи, это тебе, я жду обратно.
4: Да, я не ждал, но заметил, что работает.
1: И после этого начал ждать. Продолжал работать?
4: Был такой соблазн. И не нашел я здесь взаимосвязи конкретной. То есть всегда работают или не всегда?
3: Ну, если брать всю историю Библии, то, наверное, возвращение Богу каких-то сумм, в том числе десятина, это, наверное, следствие твоих отношений с Богом. Если рассматривать этот аспект только в виде вот этой вот копилки «дал-взял», то навряд ли этот принцип будет работать. Если я зарабатываю деньги и понимаю, что именно Господь дал мне руки, голову, каждый мой удар сердца зависит от того, что Он, от того, что Он мне это дал, и я благодарен Ему за это. Я благодарен за то, что Церковь помогает мне в вопросах финансов, не в вопросах управления финансами, в вопросах семьи, в вопросах морали. И благодаря этому я состоятельен сегодня. Конечно, я хочу поддержать эту церковь. И Господа, который просит у меня эти 10% не ему, а вернуть. Там написано «вернуть», если Библию смотреть. Однозначно.
5: На вопрос, можно ли заставить или как заставить Бога благословить, мой ответ – никак. Мне не нравится это слово по отношению к Богу и по отношению к этому вопросу. Может ли Бог благословить? Может. Заставить? Не нравится.
1: А есть ли у него принципы, по которым он благословляет? Мы говорим о принципах финансирования, говорим о принципах, по которым мы должны жить, говорим о тех принципах, которые он нам дал в Священном Писании, как мы должны жить. Есть ли у него какие-то
5: механизмы,
1: принципы,
5: и условия, да, то есть, которые мы...
1: А почему бы и нет?
5: Мы соблюдаем определенные условия, на основании этого включаются определенные механизмы, по которым Бог благословляет по умолчанию, и фактор Фактор, фактор момента, эпохи, ситуации, взаимоотношений никак не влияет. Я думаю, что есть, конечно, принципы, на основании которых Бог благословляет, но помимо этого есть еще время, в которое мы живем, есть благословения, в том числе, бывают разные. Да? Например, в Ветхом Завете это было вот само собой разумеющееся. Если ты богатый, и, значит, благословенный, и люди там, да, они возвращали десятую часть, и не только десятую часть, и много очень набожных людей было очень богатым, богатыми. А вот во время эпохи Нового Завета, да, конец первого столетия, второго столетия, очень многие христиане, будучи очень богатыми, обратившись ко Христу, все потеряли и попали на арену, где, их, где были там искалечены, изувечены дикими зверями.
4: Угу. То есть тут совершенно... вопрос не финансов, наверное, уже касался, а общих.
5: Нет, но они были верны Богу и в вопросах десятин в том числе. И наоборот, они обнищали и потеряли все. То есть, поэтому благословение не всегда как раз и связано с финансами. Вот я что хочу сказать.
4: Нельзя купить благополучие за деньги. Нельзя. Наверное, этот смысл. Ну... Но я вот не одну историю знаю о том, как люди, веря в то, что Господь благословляет, возвращали Богу десятину. Один из моих сверстников, мы вместе с ним росли, вместе в детстве ходили в церковь, вместе были научены многим христианским принципам, в частности, принцип возврата Богу десятой части. Так случилось, что когда он вырос, он перестал посещать церковь и как-то забыл о Боге, стал успешным человеком, зарабатывал хорошие средства. И при всем этом он всегда оставался Богу верным и возвращал ему десятую часть. Не посещал церковь, не молился, не читал Библию и свой финансовый успех связывал исключительно с тем, что он возвращает Богу десятую часть.
3: Ну, то есть могу жить как хочу, главное, либо принес в церковь 10% получается.
4: Или ну, там еще нельзя сколько-то сказать, что он жил как хотел, но тем не менее церковь не посещал.
1: Ну, интересно получается. А он каким-то образом выбирал, в какую церковь, куда он будет идти, эту десятую часть жертвовать? Или он жертвовал на благотворительность, или он непосредственно в церковь ее
4: принес? Непосредственно в церковь, там, где вырос.
1: Потому что есть, на самом деле, разные мнения на тему того, ну, куда все-таки возвращать 10%. Потому что по поводу вот устоявшихся мнений вообще вот десятины, да, оно началами своими берет из Священного Писания. Но многие бизнесмены, сходясь к тому, что 10% все-таки необходимо откладывать и куда-то, вот, что называется, пускай хлеб свой по водам, да, куда-то отдавать, то ли на благотворительность, то ли в церковь, то ли нуждающимся каком-то, то ли еще куда-то. Есть ли какое-то единое мнение, куда же все-таки их нужно давать? Потому что многие сходятся на то, что нужно, но мало кто сходится на то, куда.
4: Нет четкого понимания, да?
1: Нет четкого понимания. Оно вообще существует или это должно оставаться на совести каждого человека?
3: Как стих на память пришел, принесите все десятины, не помню точные пожертвования, в дом, чтобы там была пища.
4: В дом-хранилище, да?
3: Дом-хранилище, да. Что такое дом-хранилище? Вот из этого стиха. И написано, не, проверьте меня в этом, не залью ли я на вас благословение. В дом-хранилище. Что такое хранилище? Может быть, государству отдать или там жена заначку хранит, дом-хранилище.
5: Дом-хранилище моего написано. Это Божие хранилище. То есть это не государственное хранилище.
3: А где Божие хранилище сегодня находится? Можете адрес дать?
5: Ну, я думаю, что Божие хранилище, оно имеет непосредственное отношение к церкви.
1: Здесь очень важно...
5: Оно не в твоем кошельке, не в кошельке еще кого-то, оно в церкви должно быть.
1: Здесь очень важно понимать, что христиане и разных конфессий могут по-разному воспринимать и этот текст о десятине, и текст о приношениях, и куда их приносить, и в каком виде, и насколько каждый христианин обязан или не обязан возвращать десятую часть Богу или церкви, или кому-то конкретному там, лицу, или еще что-то в этом роде. Поэтому, если вы хотите испытать Бога, я думаю, есть смысл эту тему поднять со священнослужителем той церкви, куда вы ходите, и эту же тему поднять отдельно со Священным Писанием и с Богом. И вот обсудить эту тему в двух направлениях. С одной стороны, в той церкви, которую вы посещаете, и это будет правильно. И с другой стороны, чтобы вы имели действительно ответ не только от человека, кем бы он ни был, какой бы авторитет он ни имел, но и могли бы получить ответ от Бога и Священного Писания. Это будет очень важно. Но говоря о 10 части, есть ли что-то еще, что может действительно нас благословить? Или вот это вот десятина и все, это вот такой вот единственный фактор? Возвращай Богу 10% и все.
4: Ну, если мы читаем книгу пророка Малахии, то здесь речь идет о десятинах и приношениях. Угу. Помимо десятин, назначение которых было определено очень четко, есть еще и приношения. И их цель тоже была ясна там, в Ветхом Завете. Это средства, которые также давались Господу, но размер приношения я уже мог регулировать сам.
5: Угу. И цели могли быть разные в зависимости от задач, которые стояли на данном моменте перед израильским народом, да?
4: От щедрости многое зависит. Господь всегда в своих детях, в своем народе воспитывал дух щедрости.
1: Но если смотреть, вот, исходя из только книги Малахии, то получается там, что Бог говорит, вы обкрадываете меня десятинами и приношениями. То есть, если приношение – это было нечто добровольное, и объем этих приношений был тоже добровольным, то почему Бог говорит, что вы обкрадываете меня приношениями?
4: Десятинами?
1: Да, если десятинами, допустим, это как, ну, может быть, грубо это будет сказано, но это как налог, которым Бог облагает то, что Он нам верил, как управителям, да? Бог верил мне, дал мне способности заработать 1000, и я возвращаю 100 Ему, как вот Его часть, которую Он сказал. 10% – это святыня, это Его. Я Ему возвращаю. А потом Он говорит, вот есть приношение. Я думаю, ну ладно, пусть будет приношение 2 лепты. Одни надо мной посмеются, другие скажут, о, молодец, ты что-то вообще хоть что-то вернул. А Бог говорит, обкрадывайте. Почему?
4: Как определить, какого размера должно быть приношение?
1: Да, вот я как раз об этом и говорю. Есть ли какие-то критерии размера приношений?
4: Ну, Ветхий Завет определяет, есть рекомендации, сколько это. И в Ветхом Завете размер приношений, он равнялся 10-й части.
1: Это вы имеете в виду та же самая десятина?
4: Да, в таком же размере.
1: А, то есть еще одна?
4: Да.
1: То есть это уже получается 2?
4: Если внимательно читать Священное Писание, то можно даже найти 25%.
1: Ух ты. С этого места поподробнее. А сейчас 25, а завтра окажется 55, а послезавтра окажется 90, а дальше что?
5: Кто-то насчитает.